0: Мистер сеньор Марина, арсеналец Марина забил гол, и это был победный гол. Он вывел свою команду в четвертьфинал. И это был последний матч в чемпионатах мира Криштиану Роналду. Безусловно, этот блестящий футболист через 4 года в сборной Португалии играть не будет. Но затем игра в Сиэтле. Бельгия, Соединенные Штаты. И бельгийцы спустили американцев с небес, футбольных небес, на грешную футбольную зиму, землю. Окей, это была игра, как вы сказали, боксеры в одни ворота. Бельгийцы гораздо лучше американцев, легко переиграли. И, дамы и господа, мы с вами знаем, что фигура вратаря в футболе – это одна из важнейших фигур. Ну, если мы вспомним матчи, которые были накануне, в частности, Англия и Мексика на стадионе Ацтека в Мехико-Сити, то герой, естественно, вратарь английской команды. Он отстоял свои ворота в труднейший период. Вратарь американской команды Мэтт Фрис. Окей, дамы и господа, простите меня, мистер Фрис, Соединенные Штаты, вратарь. Из говна конфетку не сделаешь. Мистер Фрис, плохой вратарь. И бельгийцы обнаружили это очень и очень быстро. И они сразу же обнаружили дырявую оборону американской команды. Грустно. Что значит грустно? Грустно, когда побеждает команда, которая хуже. Такое тоже бывает. Но когда побеждает команда, которая гораздо лучше, в футбольном мире это не грустно. Итак, вчера образовалась третья четвертьфинальная пара Испания-Бельгия. Сегодня образуется последняя четвертая четвертьфинальная пара после матчей. Аргентина играет с Египтом и Колумбия играет со Швейцарией. Перенесемся с футбольных полях нашей страны, футбольных полей нашей страны в Уимблдонский турнир. Там вчера были матчи четвертого раунда, последние матчи четвертого раунда. В частности, у девочек вышла в четвертьфинал 12-й номер этого турнира Марта Костюк, украинская теннисистка. Александр Зверев, это, естественно, под вторым номером он играет, это немецкий теннисист, не доиграл из-за темноты свой матч с чехом Иржилека. Зверев лидирует в серии в матче со счетом 2-0. Сегодня будут уже четвертьфинальные матчи. И в частности, в деле будет Новак Джокович и первый номер турнира Яник Синнер. Вернемся в свою страну на бейсбольные поля. Вчера было немного матчей в чемпионате главных бейсбольных лиг, но на поляне были обе нью-йоркские команды, и та, и другая играли с лидерами своих групп. Янкис играли в Тампа, эта команда лидирует на востоке американской лиги, причем Тампа лидирует довольно уверенно, Янкис выиграли со счетом 5-1, Метрополитанс играли в Атланте, в столице Джорджии, Атланта лидирует на востоке национальной лиги, Метрополитанс на последнем месте в этой группе, на пятом, но вчера Мэтс выиграли со счетом 7-6. И одна интересная легкоатлетическая новость. В городе Юджин, это штат Орегон, на легкоатлетическом стадионе Университета Орегон, это один из лучших легкоатлетических стадионов в нашей стране, проходит турнир памяти Стива Перфонтейна. Это был блестящий совершенно американский бегун. Он скончался в 75-м году. С тех пор проводят его турниры. Итак, один из интереснейших результатов этого турнира. Сегодня 18-летний техасец Трент Тейлор, 18-летний, пробежал 200 метров быстрее 20 секунд за 19,75 секунды. Для 18-летних американцев это выдающийся результат. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, который, насколько я понимаю, Кубком мира по футболу не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы!
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще инвизор.

0: онлайн, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: И хорошее настроение.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 7/7/26. Я первым делом выражаю свои соболезнования болельщикам футбола американского, сокера, который здесь называется сокер. И хотя американское произношение сокер, наверное, будет в данном случае более уместно. Что я вам могу сказать? Я так понимаю ваши чувства. Для меня проиграть бельгийцам. Что за команда-то? Бельгия, ты же не слышал, что у них есть футбол. Но шоколад есть, футбол, я не знал, оказывается, есть. И они выиграли у нас 4-1. Я просто вам всем ужасно сочувствую. И я понимаю ваши боль, как здесь у нас говорят, I feel your pain, потому что мне эта ситуация остро напоминает мой родной город Одессу и ее команду Черноморец, которую все очень любили, но она постоянно проигрывала. Ну, что я могу сделать? Спорт – это такое дело. Хорошо, сейчас от спорта я бы хотел перейти к ситуация в Украине, как без нее? У меня же, вы знаете, это просто без нее не бывает. Значит, позавчера Киев и другие города Украины подверглись массированному зенитному, прошу прощения, не зенитному, а ракетному обстрелу. Причем были запущены баллистические ракеты. И по одним из одних источников следует, что их было 29, из других источников следует, что было 30. Но 29-30 округлим, пусть их будет 30. И разрушения среди жилых домов, но список целей, которые предоставила Россия, это все военные предприятия, которые, как это водилось в Советском Союзе, находились в городской черте. И вот как прокомментировал этот обстрел советник министра обороны Украины Сергей Бескрёстнов. Значит, он сказал следующее. Мы видим много информации о том, что, возможно, будет какая-то агрессия на Польшу, агрессия на другие страны Прибалтики. И это ответ, почему многие страны сейчас пытаются хранить запасы этих патриотов, потому что никто не понимает, что будет дальше. А Украины вообще нет ракет к зенитным комплексам «Патриот», чтобы сбивать эту баллистику. То есть небо над столицей оказалось открытым. Но сегодня мы знаем, Зеленский полетел навстречу руководителей стран НАТО, там будет Трамп, и, наверное, там будет поставлен этот вопрос о том, что нужны ракеты «Патриот». И дальше тот же самый Бескрёстнов, он давал комментарий радио «НВИ». Он сказал следующее, что если Россия такими темпами ударов может уничтожить всю нашу инфраструктуру, потому что все 30 баллистических ракет, которые отправили с российской территории, они попали в цели. Не считая тех, которые ударили по жилым домам. Но такие дела. И это, между прочим, как бы предсказуемая такая ситуация, потому что Зеленский давно и говорит о том, что на вооружение Украины остро не хватает ракет-перехватчиков к американским ракетным комплексам «Патриот». Ну и вот эта ночная атака подтвердила это. Все ракеты, 30 баллистических ракет, прилетели по намеченным целям. И Украина даже это и не отрицает. Да, прилетели. Потому что раньше там сбили столько-то, сбили столько-то. И, значит, сегодня это, конечно, будет обсуждаться на саммите НАТО. Теперь, вчера я послушал интервью, которое бывший министр иностранных дел Украины Кулеба дал корреспонденту Радио Свободы. И вот я должен сказать, что он, конечно, производит неплохое впечатление в том смысле, что говорит внятно и понятно, что там, то есть он не ставит себе целью, чтобы там пропагандировать что-то или как-то эту ситуацию подавать в другом виде, не в реальном виде. И значит, вот я сейчас точно не могу привести цифры, которые он дал, кроме одной. Он сказал следующее, что для того, чтобы сбить одну баллистическую ракету, которая прилетает на Украину, нужно две ракеты для комплекса «Патриот». Чтобы запустить в нее эту баллистическую ракету из комплекса «Патриот». Одна сбивается двумя. Значит, ночью по Киеву прилетело 30 баллистических ракет. Это означает, что для их сбития, или попытки, по крайней мере, их сбития, нужно 60 ракет «Патриот». Значит, если Россия будет запускать по Киеву 30 ракет, как это произошло сейчас, каждую неделю, она это может, то это означает, что Украине нужно будет 60 ракет «Патриот» каждую неделю. Значит, Соединенные Штаты производят 600 ракет «Патриот» в год. То есть годовое производство Соединенных Штатов может обеспечить... Ну, сколько это недель получается? 10 недель стрельбы по российским баллистическим ракетам. 10 недель стрельбы – это 2,5 месяца приблизительно. То есть США производит 600 ракет, которые Украина может использовать за 2,5 месяца. Это абсолютно нереальная задача, которая сейчас стоит перед украинской ПВО. И это абсолютно нереальная задача, которая может стоять перед нашим военно-индустриальным комплексом. Мы не можем производить достаточное количество ракет для систем «Патриот», которые будут защищать небо над Украиной. При этом мы говорим исключительно о Киеве. Но бомбят и другие города. И большой список сейчас, куда прилетает. Днепр, Кривой Рог и так далее, и так далее. Значит, это... Печальная арифметика говорит о том, что Киев, по сути, целиком открыт для российских обстрелов. И вот теперь интересно, конечно, мне было вчера наблюдать, как комментируют эти события наши американские источники. Варварские обстрелы Киева. Ну, слушайте, война не бывает не варварской. Она всегда варварская. И Киев... И, конечно, показывают эти разрушенные дома, куда попали эти ракеты. Но в то же самое время, когда у нас здесь на Западе, вот ну, какие-то обычные наши издания, такие проукраинские, Newsmax, потом Нью-Йорк Пост, конечно, это совершенно такая проукраинское издание. Ни одно из этих изданий не упоминает того, что Украина со своей стороны тоже безостановочно обстреливает Россию. И, значит, сейчас мы знаем, что они постоянно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, НПЗ. Значит, прямо перед ударом по Киеву украинцы нанесли удар по крупнейшему по мощности российскому НПЗ в Омске. Вы подумайте, где Омск? За Уралом. И где Киев? Значит, украинской границы от Омска 2500 километров. И технический директор компании Firepoint, которая производит там военную продукцию, Ирина Терех, она заявила о том, что об успешном поражении омского НПЗ, и при этом отметила, что это один из двух в России, до сих пор это было один из двух в России НПЗ, которые не удавалось атаковать, но теперь удалось. Значит, второй такой – это ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области. И это тоже единственный российский НПЗ, который выпускает катализаторы крекинга. То есть это какой-то узел, от которого зависит вторичная переработка на других заводах. То есть это супер успешная украинская компания военная. Ну вот как-то у нас в нашей прессе, когда ты за этим следишь, получается, что только Украина – это несчастное такое государство, которое подвергается этим варварским обстрелам, а Россия – нет. И все эти очереди там километровые, которые сейчас стоят на российских заправках, почему-то эта картина до нашей украинской прессы не доходит. Но это не первый, не последний раз, поэтому просто ты принимаешь это как есть. И я со своей стороны просто пытаюсь эту картину более или менее адекватного до вас доносить. Значит, зная о том, что в действительности происходит в этой войне, я могу сказать, что обстрел Киева, варварский обстрел Киева, во время которого погибло от 16 до 20 человек, по-моему, 20 не погибло, но 16 погибло. Все равно жалко, каждого человека, каждую смерть каждого человека, это трагедия, это понятно. Но варварский обстрел и 16 человек, это не очень сочетается, варварские 16. Потому что, когда, например, мы подвергли во время войны бомбардировки Дрезден, то там камня на камне не оставили. Вот это была варварская бомбардировка. Но они были наши враги, поэтому слово варварское тут мы не применяем. Независимо от того, сколько там мирного населения погибло под этими обломками этого города. Теперь, значит, я, когда донес до вас эту картину, то я могу высказать предположение, что этот варварский обстрел Киева, он как-то связан с обстрелами российских НПЗ и появлением автомобильных очередей на российских заправках. То есть Россия как-то отвечает на это. И можно предположить, что этот удар не последний. Причем он не последний и с украинской стороны, и с российской стороны. Война продолжается, все в порядке. Если кто-то тут интересуется продолжением этой войны до победного конца или до любого логического конца, то не волнуйтесь, война продолжается. И Зеленский остается верным своей позиции. Как он говорит, он сядет за стол переговоров с Путиным только тогда, когда он сможет говорить с ним с позиции силы. И для этого ему нужно парализовать российскую нефтегазовую индустрию. И вот он усердно и успешно занимается этим делом. И украинская военная индустрия, она создает эти дальнобойные дроны, ракеты, хрен его знает что. И вот оно все туда летит, и все очень хорошо для Украины. И там, значит, постоянно трубят об очередных военных успехах. На фронте нет, а вот эти дальнобойные обстрелы, они очень успешны. Но тут надо посмотреть на эту, снять очки розовые, посмотреть на эту картину трезвым взглядом. Что мы видим? Действительно, Украина теперь создает дроны, или свои, или она получает их с Запада, неважно, но эти дроны работают. Они действительно наносят успешные удары по российским объектам. Но в то же самое время у них нет ракет для систем «Патриот», которые бы остановили российскую баллистику, которая разрушает Киев и другие украинские города. Поэтому в то время, как Зеленский успешно уничтожает российские НПЗ, Россия успешно добивает все то, что осталось от украинской инфраструктуры. То есть это война на полное, тотальное уничтожение. И он все еще, значит, говорит о том, что он хочет говорить с Путиным с позиции силы. Ну хорошо, он будет очень сильным, таким воином, героем. На белом коне, может быть, но этот белый конь, и он будет стоять в совершенно разрушенной стране. Она уже крепко разрушена, но совершенно, просто в руинах он будет стоять и говорить о своих победах. И говорить о своих, о своей силе. И Буданов, начальник его офиса, он тоже говорит о том, что Украина может воевать годами. Только давай нам... подавай нам оружие. И все в порядке, мы будем воевать. Теперь как бы понятно, что не нужно уже большого количества солдат, потому что все сейчас война происходит на другом уровне. Дроны оперируют везде. То есть, стало быть, они немножко заменяют людей, которых остро не хватает по-прежнему. Но как-то стабилизировалась эта ситуация, и можно продолжать дальше. Но с вопросом, а что останется от страны в результате продолжения этого? Понятно. Значит, и когда Буданова вот недавно спросили, как долго Украина сможет продолжать войну, он ответил, вот я вам процитирую. Сможем, поверьте, годами, в зависимости от того, по какому показателю мы с вами сейчас все это оцениваем. У России немерено ресурсов, но за Украиной стоят ресурсы Запада, поэтому нам главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников. При этом он отметил, что не все партнеры будут готовы пройти этот путь, сколько бы он ни длился. И действительно, мы знаем, что Польша, например, она уже в течение нескольких лет резко сокращает свои поставки вооружений для Украины. Ну и другие страны, они тоже этого не выдерживают. То есть в Украине это принимают абсолютно как норму, потому что они сами поверили в то, что Украина защищает Россию от, вернее, Украина защищает Европу от российского вторжения. И я так понимаю, что в Европе тоже есть люди, которые ждут, не дождутся этого нападения, и поэтому они, значит, продолжают вооружать Европу. Но не все в одинаковой мере. Кто-то пытается уже выйти из этой ситуации, потому что это невероятно тяжелая ситуация для их собственной экономики. Такие дела. Ну, вот это то, что я хотел вам сегодня доложить по украинской тематике. И уже со следующего получаса мы будем с вами говорить о том, что здесь происходит у нас в Соединенных Штатах. И в частности, я бы хотел поговорить о выступлении Трампа 4 июля. Я не знаю, вы смотрели это выступление, оно было с небольшим опозданием из-за непогоды, но тем не менее оно состоялось. И Трамп говорил, конечно, такие значительные праздничные вещи, которые обычно говорят на праздники. И, слушайте, это все-таки большое такое дело. 250 лет – это круглая дата. Когда мы вспоминаем, например, сколько лет продержались самые такие значительные империи. Ну, я не говорю там о каких-то допотопных временах, о наших временах. Ну, Советская империя с 1917 года, когда произошел большевистский переворот. И она, значит, простояла до 1991 года. Ну, немало. 70 лет, немало. Сколько просуществовал Третий Рейх? Причем, вот какая была мощная держава. Они завоевали, считайте, всю Европу. Ну, там, за исключением не всей территории Советского Союза, которая находится в европейской части. Но, тем не менее, ну, скажем, почти всю Европу. Ну, а сколько они просуществовали? Тоже с 33 года до 45-го. 15 лет, не так-то много. В общем, а тут 250 лет стоим. То есть, стало быть, у нас есть какие-то принципы основополагающие, которые держат эту страну вместе. И мне кажется, мое мнение, что держит наше понимание свободы. Вот, ну, и это именно эта свобода, которая в том числе проявляется и в экономической сфере. У нас нет плановой экономики, почти нет плановой экономики, и поэтому люди живут в достатке. Правда, и у нас были какие-то свои совершенно тяжелые голодные годы, когда хлеба буквально не хватало. Вспомним Великую депрессию. Но, тем не менее, вот если мы будем говорить о выступлении Трампа, я бы хотел бы процитировать его часть его речи, которая мне показалась интересной, и обсудить ее с вами. Вот Трамп говорит, цитирую, 2,5 века наша американская республика стояла как венец достижений человеческой истории. Это страна, дом свободы, это земля свободы, это флаг, это знамя самой необыкновенной, самой исключительной, самой невероятной нации, которая когда-либо существовала на лице земли. И сейчас мы делаем лучше, и сейчас мы еще лучше, чем когда-либо раньше. Знаете, люди сделали больше добра, проявили больше мужества, достигли большего прогресса, исправили больше несправедливости или достигли большего величия, чем американский народ. За 250 лет Соединенные Штаты Америки были надеждой, обещанием, светом и славой среди всех народов мира. Во всем мире они, люди пытаются быть похожими на нас. Никто не может быть, как мы в то же время. И с помощью Бога, с Божьей помощью мы всегда будем такими или даже лучше. Мы будем лучше. Здесь, на нашем национальном моле, мы празднуем триумф свободы над тиранией, завоевание свободы над угнетением и вечную победу американского духа с 4 июля 1976 года по 4 июля 2026 года. Это большие даты, две большие даты. И сегодня вечером наша страна сильнее, свободнее, богаче, безопаснее и имеет основания для большей гордости, чем когда-либо прежде. Ну хорошо, и вот это вот, ну понятно, это праздничное такое выступление, но мой вопрос, действительно ли мы самые лучшие в мире? Или есть страны, которые тоже считают себя самыми лучшими в мире, сами для себя, во всяком случае. И гордятся своей историей, своими достижениями. Имеют ли они на это основание? Или все-таки мы самые лучшие? Вот об этом я сегодня хотел с вами поговорить. Сейчас я объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы приступим с вами к обсуждению этого вопроса. Оставайтесь с нами.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, мое! SK Learning Center.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
10: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И перед тем, как заняться своими... нашими, вернее, национальными проблемами американскими, я хочу бросить клич в зал «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Доктор Рискевич ждет вас в своем офисе. Ну хорошо, теперь я хочу забросить в зал вопрос для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Считаете ли вы действительно, разделяете ли вы мнение... нашего Рыжика о том, что мы тут действительно празднуем триумф свободы над тиранией и достижения этой страны как величайшие достижения в истории человечества. Считаете ли вы, что это так? Разделяете ли вы это мнение? Значит, для тех, кто хочет принять участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения, номера телефона. Да. Это именно так. Значит, номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, наверное, все-таки есть страны, где тоже люди неплохо живут. Ну, например, в Бельгии. Чем там плохо? Телефон 888-222-1132. Такие дела. Ну, хорошо. И я хочу просто подбросить телефон студии. Известен вам хорошо, 718-303-90-90, желающие высказаться, пожалуйста. И если мы говорим о нашей истории, то когда, например, Трамп говорит о том, что мы тут исправили самое большое число несправедливостей в мире, то мы знаем, о каких несправедливостях мы тут говорим. Ну, это, конечно, история американского рабства. Это действительно такая позорная страница в истории, в любой истории. Хотя, с другой стороны, рабство – это такой институт, который не то, чтобы это мы здесь придумали. И потом надо, если положа руку на сердце, сказать, что все-таки, знаете, тут рабовладение устроили не мы, а это Британская империя затеяла всю эту историю. Это не наше достижение. Мы наследовали его. При этом я должен сказать, что... вообще рабство изначально было невероятно неэффективным институтом. Потому что я вот сейчас читаю книгу замечательную, которую я могу порекомендовать своим слушателям. Есть такой автор Чарльз Мэн, и книга называется 1493. Эта книга 1493, это год. Она является продолжением, логическим продолжением его первого бестселлера, который назывался 1491. То есть 1491 – это Америка за год до открытия ее Колумбом, а 1493 – это через год после того, как она была открыта. И она, по-моему, наверное, раз в два больше, чем первая книга, и читается на одном дыхании. И вот Чарльз Мэн, конечно, со ссылкой там на научные источники, он рассказывает о том, что насколько было невыгодным рабство изначально. Потому что за всем стояла простая арифметика. В Англии было огромное, это началась эпоха индустриализации, и масса было людей, которые были не у дел. Потом там, если вы помните, одновременно началось... индустриальная. То есть эпоха индустриализации принесла колоссальную безработицу. Были толпы безработных. Эти толпы безработных можно было отправить в Америку и устроить их здесь. И эти люди отправлялись сюда как indentured servants, то есть они были почти что на положении рабов. Но они были свободными, они потому что записывались для того, чтобы, например, поехать в Вирджинию. и в Джеймстаун. И там, значит, растить табак, потому что табак был невероятно модным и востребованным продуктом в это время. Значит, как эти люди нанимались на работу? Их нанимали наперед от 4 до 7 лет. Это было условие. От 4 до 7 лет ты работаешь, значит, на производстве табака. На выращивание. Не на производство, а на выращивание табака. После этого ты получаешь право на то, чтобы получить свою собственную земельный надел и уже работать потом на самого себя. То есть ты был рабом на какой-то период времени. При этом эти люди были совершенно бесценными в том плане, что они говорили с владельцами, со своими владельцами, хозяевами на их родном английском языке. И они понимали европейские методы ведения сельского хозяйства. Поэтому эти люди были очень удобными. То есть по тем временам, значит, расход на содержание, на содержание этого человека, допустим, 4 года, составлял 10 долларов. Но по тем временам это там большие деньги были. В то же самое время для того, чтобы привезти сюда раба из Африки, нужно было потратить 25 долларов. И этот раб не понимал английский язык, его надо было учить с самого начала, а он мог оказаться тупым, не подлежащим обучению. Он не имел никакого представления о том, о европейском типе ведения сельского хозяйства. И он не обязательно всю свою жизнь был работоспособным. То есть он был бесконечной обузой для своего владельца. Никакого смысла в завезении рабов не было. Но тем не менее, это освоение Америки шло такими темпами, что в конечном итоге этот метод завезения, завоза сюда африканских рабов, он возобладал. Ну хорошо, но я повторяю, это еще было в то время, когда Америка не была свободной страной. И вообще, по иронии судьбы, Англия, которая инициировала рабство в Соединенных Штатах, она отменила на своей территории рабство значительно раньше, чем Соединенные Штаты. У нас его отменили в 1861 году, ну, не совсем, но, допустим, к 1865 году его не существовало, к концу гражданской войны. А Англия, ну, наверное, за 30 лет раньше отменила рабство. Одним словом, если мы говорим о том, что вот у нас вот это вот одно из тех позорных явлений, которые Америка преодолела, отменила, то это безусловно так. Но в этом плане Америка не была единственной страной. Между прочим, у нас на родине тоже существовало рабство. Оно называлось крепостным правом, но по факту это было рабство. Оно было отменено в 1861 году. То есть фактически еще на год или на 2-3 года раньше, чем в Соединенных Штатах. Одним словом, это не было уникальное явление, отмена рабства. Это было мировое явление. В этом плане Америка даже не была первой. Во Франции то же самое. Раньше. Потом, ну я не знаю, о каких еще там неравенствах у нас можно говорить. Ну, нас отменили тут, например, какие-то ограничения в избирательных правах для каких-то групп населения. Опять же, для представителей расовых меньшинств. Для женщин, например. Ну, так и во всем мире отменили. То есть, вот и вот вопрос в зал. Забрасываю и жду ответа. Как вы считаете, действительно ли Америка самая свободная и самая свободная страна в мире? Потом мы все-таки не знаем, как живут люди в таких странах, например, как Финляндия, например. Или, я не знаю, маленьких странах, как Швейцария, например. А они свободные. На их территории, мы знаем, не было никаких кровавых войн, как, например, на территории Соединенных Штатов, когда с 1861 по 1865 год. И полмиллиона человек, между прочим, тю-тю, угробили в этой войне. И есть страны, которые как-то миновали эти этапы в своей истории. Хотя, конечно, для многих европейских стран, для них были характерны тоже какие-то кровавые такие этапы. Франция с ее первой революцией, Великой Французской революцией. Или Германия со всеми своими ужасами нацизма. Там, конечно, побольше было крови пролито. Это совершенно верно. Но не все эти страны были уж такими. Ну, про Советский Союз там вообще говорить нечего с этими сталинскими концлагерями и расправами над людьми. Это что-то запредельное. Это можно сравнивать только с тем, что происходило, допустим, в Китае или еще в каких-то странах Азии. Но там, конечно, было совсем дико. Но в то же самое время, есть же страны, которые избежали этих несчастий. Ну, например, Австралия. Или, например, Новая Зеландия. Окей. Вопрос остается. Для вас действительно ли мы самые лучшие, самые невероятные в мире, самые свободные? И сейчас я должен сделать... Пока вы собираетесь с мыслями для того, чтобы принять участие в этом разговоре, я хочу напомнить вам. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересно, вы сегодня предлагаете... нашим слушателям.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Знаете, вот плачу, сижу и плачу. Соскучился по вас, Вадим. Знаете, вот...
1: Вот прям да рвусь, вы позваниваете рвусь, мне так... Вы позваниваете. Ну, я вам дам свой личный телефон. Позванивайте. Я буду вас утешать.
2: Спасибо. Да. Вытру слезки и начну прямо сейчас, так сказать, свою речь. Знаете что, смотрите, значит... Новости у нас, кстати, хорошие, Вадим. Значит, у нас сейчас есть одна программа, в общем-то, она и до этого у нас была, и просто хотел бы сказать, чтобы радиослушатели тоже знали об этой программе. Когда люди покупают коммерческую недвижимость, это для коммерческой недвижимости, это относится к людям, которые имеют свой бизнес и которые хотят иметь у себя в собственности какую-то коммерческую недвижимость, которую они будут занимать. То есть это не в рент, если они будут сдавать. В общем-то, в рент они тоже могут сдавать небольшую какую-то часть. Но большинство, вот, то есть, если, грубо говоря, у вас 10 тысяч square feet, то хотя бы там 5 тысяч, там, больше, чем половина, бизнес-владелец должен занимать сам под свой бизнес. То есть если это, еще раз, это для владельцев своих бизнесов, которые, может быть, на данный момент рентуют и хотят иметь свое помещение или свой офис, или свой, допустим, warehouse, да, то есть там, где вот они, допустим, будут хранить какие-то свои вещи, там, или траки, или еще что-то, да, вот. Либо, если, допустим, у нас сейчас есть вот тоже один бизнес-оунер, то есть у него уже есть одно фармаси, и он хочет открыть еще одно локейшн, то есть дополнительный какой-то локейшн для своего бизнеса, да. То есть для этой категории людей есть прекрасная программа. То есть вы можете приобрести здание, там, и если, допустим, ваш бизнес будет занимать больше, чем 50% в этом помещении, то вы можете положить всего 10% down payment, можете профинансировать свои closing costs, то есть расходы на покупку недвижимости. Также вы можете профинансировать, если вам, допустим, надо делать какой-то renovation в этом билдинге, да, то вы тоже можете профинансировать renovation. И также, если, допустим, вам надо какой-то equipment купить, да, там медицинские кресла, допустим, или для ресторанов, вот мы сейчас недавно сделали, когда вот они делали там все вот эти бары, то есть для бара, для стулья, столы, то есть это все можно профинансировать при покупке коммерческой недвижимости. Телефон наш для справок 917-397-3000, 917-397-3000. Еще раз хотел бы сказать, что при этих условиях банк будет проверять все документы, то есть все документы по бизнесу. Бизнес уже желательно, чтобы был уже в существовании где-то 3 года, потому что банк будет брать такс реченые, то есть налоговые декларации за 3 года. То есть нам надо будет персональный и бизнес такс речен за 3 года. Нужно будет personal financial statement от владельца бизнеса. И все можно сделать. 10% down payment. Конечно, чем больше, тем лучше, но минимальные 10%. Поэтому многие люди покупают для своего бизнеса. Это может быть, допустим, сейчас вот мы тоже сделали для Home Care Agency. То есть они раньше арендовали, и сейчас они хотят приобрести недвижимость, то есть иметь свой офис. И берут они коммерческий кондоминиум в Бруклине. Поэтому я, еще раз, для владельцев вот эта программа очень и очень хорошая. И если вам нужен моргидж для приобретения коммерческой недвижимости, звоните по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо, Вадим.
1: Спасибо вам, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with Happy People and be happy. 917-397-3000. 3000. Окей, я возвращаюсь к нашему разговору. Вот мне звонят. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем. Нет, что-то не получилось. Ну хорошо. Телефон студии 718-303-90-90. И я могу объявить первый результат нашего антинаучного опроса общественного мнения. 63,5% считают, что действительно мы самые необыкновенные, самые свободные, и лучше нас нету во всем белом свете. Но не то чтобы я спорю с этим вопросом, но я, тем не менее, подвергаю его некоторому сомнению. Вот как, например, быть с Канадой? Можно ли считать эту страну свободной? Можно ли считать, что они преодолели какие-то невзгоды в своей собственной истории и справили ее. Вот, между прочим, такая небольшая деталь. Канада не знала рабства. Ну, причин там, может быть, много, или там они такого, как бы сказать, географически-климатического характера, потому что когда туда французы приехали осваивать эту страну, таким там они не занимались в основном таким сельским хозяйством, как здесь у нас, поэтому им не нужны были рабы. У них в основном охоты они существовали. Но тем не менее, причины не важны. Важен факт. У них рабства не было. И между прочим, когда наши рабы от нас сбегали, они бежали в Канаду. Может быть, там тоже неплохо. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, да. Вадим Александрович, это Людмила. Я прошу вас повторить еще раз книгу, которую вы прочитали, номер. Я 1490. Да, повторите, пожалуйста. Да, для это одно. Второе. Я бы хотела сказать, что я проголосовала по второму вопросу. Алло, слышите меня, да?
1: Да.
3: Да, потому что да, есть страны, в которых живется очень комфортно. Это Финляндия, куда уехала моя соседка со своим семейством. А это Швейцария, откуда приехала моя дочь недавно с внуком в гости сюда, а когда улетала, она сказала: так в Америке дорого, мама, у нас же дешевле во много раз. Да, а Япония? А Япония прекрасная страна. Я не говорю о том, что в Америке все плохо. В Америке хорошо. Я живу в прекрасных условиях. Я езжу на замечательном автобусе на океан, но я вижу водителей. Только афроамериканцев, белых водителей здесь уже не стало. Такие дела. Вадим Александрович, повторите, пожалуйста, ту мою просьбу, которую я вам попросила, озвучила. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания, Людмила. Книга называется 1493. 1493. Второй такой нет, вы поэтому легко ее найдете. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
4: Алло, меня слышно? Да, я хотел бы сказать насчет Америки, что здесь, если мы живем в Нью-Йорке, вот сейчас радиослушательница говорила, что у нас тут дорого. Но если вы переедете в Алабаму, Теннесси, Тексас, Флориду, там дешевле все. Вот в Алабаме пенсионеры не платят таксы на свой дом. Большие территории земли, ну, скажем, 100 акров, вы платите в год такс $320 в год.
1: На 100 акров? Я переезжаю в Алабаму, все.
4: Да, 100 акров. Я не обманываю, это реально. 100 акров стоит 320 таксов в год. Они ставят эти солар-панели, и они пользуются электричеством, платят $200 в месяц. День и ночь гоняют кондиционер. Воду могут брать либо от города, либо артезианскую воду со скважины. Вода бесплатная. Один раз платишь скважину, достаешь воду, и она у тебя бесплатно, счетчика не стоит. А инспекшн там делать не надо, потому что не нуждаются в этом. Если у тебя есть проблемы, скажем, в Нью-Йорке, там треснутая windshield, или у тебя какая-то машина, которая не позволяет иметь license plate пассажирский, то там на это не обращают внимания. И спокойно вот так вот люди как-то обходятся с теми дешевыми моментами, которые пенсионеры там себя хорошо чувствуют. Они не жалуются, но пенсионеры здесь имеют большую проблему с тем, что надо много платить. Свет, кондиционер вот этот, который отмотает день и ночь. Квартира надо оплатить, купить там продукты питания. Все это здесь дорого, да. Но то же самое в Алабаме, Флориде, Тексас, Теннесси, Норт-Каролина. Очень хорошие цены, спокойно люди живут и не собираются в Нью-Йорк переезжать. Там та же самая Америка. Так что, ребята, если вы хотите иметь что-то дешевое, надо менять штат. Если хотите иметь изобилие, но очень дорого, оставайтесь в Нью-Йорке. Это ваш выбор. Тут выбор есть любой. Можно выбирать, что хотите. В Швейцарии выбора нет, как в Америке. И в других странах нет выбора, как в Соединенных Штатах. Здесь можешь иметь то, чего не имеешь в другом штате. В следующем штате имеешь больше и лучше, чем в Нью-Йорке. Так что выбирать надо
1: Ну, хорошо, окей, я вас... Ну, хорошо, хорошо, одну секунду, я вас понял. Во-первых, то, что Людмила сейчас говорит о том, что, может быть, я ее неправильно понял, но мне так показалось, что она сказала, что в Швейцарии дешевле, чем в Америке. Это она, конечно, крепко загнула. Повторяю, или я ее не понял, потому что я был в Швейцарии, это очень дорогая страна. Очень, просто очень. И чтобы там жить, это надо уметь там жить. И я, между прочим, один раз, когда я там был, один раз...
4: Может, она имела в виду как пенсионерка?
1: Я не знаю, что она имела в виду. Я только понимаю, то, что не то, что она имела в виду, а то, что она сказала. Но у меня от Швейцарии осталось такое воспоминание. Я там побывал, потому что я писал книгу о человеке, который живет в Швейцарии. И встретился с ним. И этот человек был так счастлив меня видеть, что он меня пригласил в ресторан. Но он меня повез из Швейцарии во Францию, потому что там ресторан дешевле, чем был в Швейцарии. То есть ему швейцарский ресторан был не по карману. Такие дела. Так что Швейцария – это не такая дешевая страна, как Америка. Америка все-таки подешевше будет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Добрый день, доброе утро. Вы знаете, вот звонила Людмила, что всем ясно, что она имела то, что сказала, что все водители черные. Она что, расистка, что черные не должны работать? У нее наглости до предела.
1: Но мы еще не выясняли у меня в передаче личные качества звонящих ко мне людей. Друзья мои, мои слушатели – это священные коровы, их нельзя обижать. Они не всегда понимают, что они делают или что они говорят, но обижать их не надо. Людмила искренний человек. Она поделилась тем, что не знаю, у нее наболело. То есть она, может быть, она просто переживает, что белое население в тех местах, где оно проживает, оно не работает, или потеряла работу, или не может устроиться на работу. У нее сердце болит за этих людей. А они как раз могли бы работать, ну, не знаю, водителями автобусов. Ну, это бывает. У нас, между прочим, должен ли я кому-то здесь объяснять или рассказывать это, как большую, подавать как большую новость. Когда вы заходите в некоторые офисы, например, в Нью-Йорке, или, может быть, и в Нью-Джерси тоже, во всяком случае, в городах, то там в этих офисах только одна категория населения работает. Это же как бы нам всем понятно и очевидно. Почему? Ну, я не знаю. Так сложились обстоятельства. И Людмилу это беспокоит. Она хочет, чтобы ее белые сограждане тоже работали и получали зарплату. Я ее понимаю. Хорошо, друзья мои, я объявлю первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 65% считают, что Америке нет равных. Прекрасно. Отлично. Теперь, что касается звонков с личными объяснениями, то после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Администрация Трампа намерена ужесточить правила программы, через которую американские работодатели оформляют грин-карты для иностранных специалистов. Планируемые изменения могут затронуть тысячи компаний и работников, рассчитывающих получить постоянный статус по трудоустройству. Проект новых норм пока не опубликован, но власти уже дали понять, что пересмотрят ключевые требования перед спонсированием иностранцев. Вчера под Киевом было обнаружено тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его спутницы и 13-летнего сына. Они получили тяжелые ранения. Покушение было совершено в Монако. Согласно статье в «Украинской правде», 39-летнюю женщину застрелили. Задержаны два подозреваемых – действующий офицер Главного управления разведки Украины и экс-сотрудник правоохранительных органов. Певец Шамиль Малкандуев, известный под псевдонимом «Оскар», эмигрировал из Нью-Йорка в Турцию, где проживает его сестра. В марте прошлого года появилась информация о том, что 47-летний «Оскар», будучи бездомным, переехал с Брайтон-Бич в Квинс, где предлагал прохожим секс-услуги. Несколько лет назад у артиста

0: и опубликовал архивные семейные снимки с их свадьбы и с подросшими дочерьми. «Я люблю тебя», написала Флавин в Инстаграме. Пара вместе уже почти 40 лет.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
0: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 88%. С завтрашнего дня температура начнет повышаться.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из четырех домов. Редкая и просторная планировка. Три уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И выясняем сегодня, мы действительно самые лучшие в мире, как нам рассказывает Трамп, или все-таки нет. Есть еще кто-то, который, по крайней мере, не намного хуже нас. Телефон на студии 718-303-9090. И вот я еще хочу, перед тем, как я начну, хотел бы процитировать еще какие-то части из выступления Трампа, я бы хотел напомнить вам о том, что... Прошу прощения. Хочу напомнить вам о том, что один из самых распространенных возрастов

0: сердечных недугов – это боли в коленном суставе, причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермоленца, действует безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса». Еще раз телефон 718-934-84-84. Окей, теперь я хотел бы вернуться к выступлению Трампа. И процитировать. Просто для того, чтобы подлить маслица в огонек. Наши основатели не только завоевали нашу свободу, они закрепили ее самым праведным политическим документом, когда-либо задуманным. Он называется «Конституция Соединенных Штатов». Очень особенная. И благодаря их гению мы остаемся самым прекрасным народом на планете. Через 250 лет, в отличие от многих других в мире, в этой стране у нас есть свобода слова, свобода религии, равное правосудие перед законом, хотя со мной обошлись не очень хорошо. Это замечательно, его он без себя не может. Но такой у нас рыжик, мы его за это тоже любим. И дальше он говорит, на протяжении поколений американцы сражались, проливали кровь и умирали не только, чтобы защитить эти свои права, но и чтобы расширить их на граждан каждой расы, религии, цвета кожи и убеждений, потому что мы один народ, мы одна семья. Вы показали это сегодня вечером одним флагом. И, как говорит наша Декларация независимости, мы все созданы по образу одного всемогущего Бога. Ну, это, между прочим, тут надо отметить, что это не у нас в Декларации независимости указано, что мы созданы по образу Бога, а это в Библии указано, что Бог создал нас по своему образу и подобию. Но не страшно, он немножечко преувеличивает, мы за ним знаем такой грешок, но это не самый страшный из его грехов. Теперь... Вот, если мы говорим о нашей борьбе за равенство. Я согласен, что у нас тут в стране этот рабство, этот институт, конечно, он беспокоил очень многих людей, между прочим, с самого начала, с 1776 года. И этот вопрос обсуждался, именно поэтому у нас не было такого просто тотального рабства везде одинаково. У нас были штаты, где не было рабства вообще, вообще никогда не было. Или были штаты, где, например, если тебе разрешалось иметь рабов, то только по одной причине ты переезжал в этот штат из другого штата, где тебе было разрешено иметь этого раба. И, значит, ты не мог его оставить на улице, значит, он должен был перебраться с тобой. Или если это была домашняя прислуга, ну, тогда тем более, вообще не о чем было говорить. То есть не было у нас тотального такого рабства, как нам сейчас пытаются представить. Но, тем не менее, борьба за права этих людей, она была действительно необходима, важна, и в конечном итоге мы победили, мы преодолели рабство. Но потом мы начали бороться за права других людей. Значит, первыми, потом у нас по списку кто были? Геи, или, значит, их приравняли в правах к обычным людям. Ну вот посмотрите сейчас, куда нашу страну занесло в этой борьбе за равные права. Люди с гендерной дисфорией, которые считают, например, что мужчина, он мужчина, но он считает себя женщиной, или женщина, она считает себя мужчиной, и, значит, врачам сказали, ребята, закройте рот, пожалуйста, у нас тут своя программа, и если они себя считают, это существо считает себя мужчиной, значит, это мужчина, все, оставьте в покое, не показывайте пальцами, но вот это вот то, что у него тут между ног, например, или вот тут туда вот не показывайте, вот на этот бюст, не надо, ребята, доктора, закройте глаза, отверните сторону, вы об этом больше не говорите. Вот у нас борьба за права этих ребят. И сейчас, когда Трамп добился того, что все-таки в спорте, в девичьем спорте участвуют только девочки, значит, он уже и притеснитель, и тиран, и все в таком духе. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, Владимир Александрович, это Илья. Но когда вы говорите, когда вы уговариваете Украину капитулировать перед фашистской Россией, вы немножко, конечно, не договариваете о том, что в России сейчас происходит из-за украинских ударов.
0: Ну откуда вы знаете, что не договариваю?
1: Вы немножко не договариваете. А там полный хаос и полный, так сказать.
0: Это какое? Одну секунду, я вас понял. А то вы мне только скажите, это какое отношение имеет вот сейчас к нашему разговору?
1: Это во первой части. А по второй части я отвечаю сразу. Значит, да, конечно, есть страны, в которых житье-бытие намного для простых людей намного, так сказать, удобнее, чем в Соединенных Штатах. Ну, та же самая Норвегия, например, Дания и тому подобные вещи, да? Там, конечно, да. Но дело в том, что эти страны микроскопические по отношению к Соединенным Штатам. И они беженцев, такие как мы, бегунов, я так бы сказал, беженцев, не принимают, к сожалению, наверное. Поэтому для нас Америка самая...
0: Нет, они... Ну, хорошо, это вот... Одну секунду, Илья, вот это хорошее вы уточнение сделали, когда вы сказали «наверное». Но я вам хочу... У меня есть для вас новость. Они принимают беженцев. Все эти страны принимают беженцев. Во всех этих странах есть масса беженцев из стран Африки, из стран Азии и так далее. Там все в порядке с этим делом, не волнуйтесь. Продолжайте.
1: Я уточняю. Да, принимают, конечно, но все относительно, вы знаете, да, как говорится, и если кое-что кое-чем сравнить, то это совсем будут разные вещи. Они принимают, но не в таком количестве. И те миллионы русских евреев, которые бежали из-под царя, из-под советской власти и тому подобное, они просто не могли принять, естественно, в силу физических причин, может быть, и даже и нравственных. Поэтому, значит, они принимают именно так, из Африки, это, но из России, кстати, они не очень охотно принимают, это вопрос большой. Итак, что мы имеем? Мы имеем, что для нас лучше Соединенных Штатов по разным причинам, по многим причинам, просто нет страны. Да, здесь много недостатков, масса, можно так сказать, но это для меня, я считаю, что это самая лучшая страна в мире.
0: Она ну хорошо, одну секунду, понял. Я хочу с вами выяснить этот вопрос. Вот вы когда говорите о том, что у нас здесь есть масса даже недостатков, для вас, назовите мне не массу, масса это долго, три недостатка, которые вы хотели бы исправить.
1: Ой, знаете, это так сразу...
0: Ну, один хотя бы, ну, назовите хотя бы один недостаток. Хотя бы один.
1: Один недостаток.
0: Тогда нам
1: В каком плане?
0: В любом плане.
1: Ну, Нью-Йоркский сабвей – это помойка. Просто-напросто, да. И вообще Нью-Йорк сам по себе, это большая помойка. На улицах лежат деликатесы для крыс и для прочих, значит,
0: А вы проживаете в каком городе? Вот я вижу, у вас телефон 646. Вы в Нью-Йорке живете, между прочим, да?
1: Да, в Нью-Йорке, в Бронксе, да. Но это еще более-менее, да, Бронкс. А в Южном Бронксе вы бывали вообще? А вы бывали? Ну, я не знаю, бывали, не бывали, другой вопрос. На улицах валяются люди, по разным причинам, да, больные, принимающие всякие, так сказать, контролируемые вещества. На них никто внимания не обращает. Вот одну из, так сказать, не очень светлых пятен. Просто валяется и все. Мимо проходят полицейские, мимо проходят...
0: Значит, но в какой стране люди. Еще это возможно, скажите мне? В какой стране это возможно? Я есть знаю, еще какие-то страны, возможно. Где люди вот так вот валяются на улице?
1: Я знаю
0: прекрасно, о чем вы говорите, потому что я это видел своими глазами. И не в Южном Бронксе я это видел, а я это видел в Манхэттене на 34-й стрит.
1: Я про Южный Бронкс сказал, просто если вы приедете в Южный Бронкс и увидите, что там происходит, это примерно декорации...
0: В Нью-Йорке 30-40 тысяч бездомных в Нью-Йорке. В Нью-Йорке!
1: 100 тысяч. 100 примерно. Я читал просто-напросто, считал. Я их не считал, но я
0: лично
1: читал об этом.
0: Что?
1: Около сотни тысяч, да. Так вот, а на улицах валяется не 100 тысяч, меньше, конечно, валяется, очень меньше, но просто валяется поперек тротуара, вдоль забора.
0: Но в какой стране? Тротуара. Но в какой стране это еще возможно, скажите мне? В какой стране
1: я
0: это возможно?
1: Я...
0: Ну хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вадим Александрович, я бы хотела Илье возразить. Ну, во-первых, назвать, что можно было бы изменить в Америке, так это первая медицина. И первая, и вторая, и третья. Все остальное, конечно, уже более-менее
0: нормально. Объясните, одну секунду. Объясните, изменить медицину. В каком направлении ее нужно изменить?
2: Ну, в том направлении, в каком делал Барак Обама, он пытался создать более-менее дешевую медицину, но он не смог, к сожалению. Ну, вот так случилось. А потом, что касается Нью-Йорка, очень обидно слышать, что Нью-Йорк – это помойка. Я живу на Стейтон-Айленде, здесь нет никакой помойки. А то, что в Бруклине помойка, то простите, кто виноват? Там жители такие, они создают эту помойку вокруг себя. Никто,
0: он говорил, погодите, Илья говорил, погодите, одну секунду. Илья, во-первых, Илья говорил не про Бруклин, а он говорил о Бронкс, Южный Бронкс, где он живет. Но я, поскольку 30 лет, больше 30 лет прожил в Бруклине, я понимаю, что там, ну, есть разные места, в том числе похожие на помойку. Знаете, на всякий случай, я бы стал говорить не об этих окраинах городских, а я бы стал говорить о Манхэттене. Там действительно люди валяются на улицах, принимают наркотики прямо на улицах, там чертизну. Что происходит в районе вокзала на 47-й? Там жуткие вещи происходят. И менты стоят, они даже не смотрят на то, что... Или они смотрят краем глаза, они не вмешиваются в то, что происходит. Люди наркотики на улице, на их глазах принимают, торгуют наркотиками. Это Нью-Йорк, пуп земли. Ну, вы будете обвинять людей в том... Ну, я могу сказать, да, они же избрали такого мэра. Ну, так хорошо. Это все борьба за свободу. Никакого порядка.
2: Владимир Александрович, не совсем так, простите. Дело в том, что...
0: Я вас прощаю, а как?
2: Ну, да, это мы знаем. Нью-Йорк – это огромный город. А где всякие люди? Абсолютно. И это очень демократичный город. Здесь, да, он валяется, потому что он так хочет. Вы простите, вот он сел, я сяду сейчас на улице и буду сидеть. И это мое право. Почему я сижу? Больная на голову или что? Но я вот села и сижу, меня никто не трогает. Это не то, что в России все тут же, знаете. Вот.
0: Да, поэтому, но этот же человек как... может быть в стельку пьяный или, я не знаю, назовем просто, скажем, обдолбанный. Имеется в виду, что он может быть и наркотики принимает. Он ходит под себя. И в этом плане он нарушает какие-то нормы санитарии и гигиены, за которые можно было бы убрать с улицы. Но его никто не трогает. Это не свобода, это беспредел. Поэтому
2: нет, это
0: предъявление
2: свободы, как бы издержки свободы. Ничего нет совершенно.
0: Ну почему такого нет? Погодите, но почему такого нет в Токио, например? Сколько людей там было? Я никогда такого не видел в Париже, например. Я не видел такого в Лондоне. Я не видел такого в Риме. В любом большом городе Европы я такого не видел. А вот в Нью-Йорке я это видел. И при этом мы говорим, мы самые лучшие. Ну хорошо, я понимаю чувства Трампа, и я их отчасти разделяю. Между прочим, я живу в этой стране, а не в Париже, между прочим. Это о многом говорит. Но тем не менее, я не знаю. Говорить о том, что мы самые лучшие, как-то я бы на всякий случай постерегся. Хотя у него работа такая, ему полагается. А мы должны то же самое говорить? Или мы должны говорить, нет, у нас тут есть кое-что, что мы должны подправить?
2: Безусловно, есть много чего, что можно подправить, но в основном, конечно, это великолепная страна. Великолепная.
0: Хорошо.
2: Просто это счастье, что мы здесь.
0: Ну, это я согласен, что счастье, что мы здесь. Особенно после Одессы, я могу это сказать. А, например, вот вы начали с медицины, и как-то у нас... А, ну вы хотели, чтобы она была такая более доступная, да? Да, это я с вами тоже согласен. Окей, хорошо. Спасибо вам. Ну, между прочим, при всей моей любви к Трампу, я должен сказать, что это именно при Байдене приняли закон, который ввел потолок на расходы для людей, получающих клиентов Медикера, типа меня. По-моему, он был раньше 7 тысяч, сейчас 2 тысячи. Big deal, надо сказать. Договорились, передоговорились. То есть, я понимаю, что это не Байден сделал. Байден вообще, я не знаю, осознавал ли он, что он президент этой страны. Но люди вокруг него как-то немножечко облегчили жизнь американским пенсионерам. Надо отметить. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Владимир Александрович, добрый день. Я звоню первый раз. Вы говорите о грязи. Район Шепсидбей – это сердце Бруклина. Грязь не убирается. Уборочные машины проезжают мимо и не убираются из-за того, что стоят машины, не дают возможность убрать. Крысы бегают, мыши бегают. Фотографии уже приносили, показывали. Вот за это нужно...
0: Ну, вы мне это говорите.
3: Раньше ехала уборочная машина, через минут пять за ней полицейская машина. Ставили тикеты, это хорошо действовало. Сейчас этого нет. Вот на это надо обратить внимание. Спасибо за внимание.
0: Я понял, хорошо, спасибо вам большое. Ну, слушайте, если... Вот тут женщина, которая позвонила, она сказала... Люди там живут, они же тоже должны за чем-то смотреть. Люди должны смотреть за тем, кого они избирают на пост мэра. Если они выбрали этого разгильдяя, Мамдани, то вы получили то, за что вы голосовали. Но, к большому сожалению, не весь же город голосовал за него. Значит, теперь этим ребятам приходится терпеть. Первый вариант – это терпеть. Второй вариант – как самая известная поговорка на моей родине – чемодан, вокзал, Флорида. Здесь нормально. Здесь, во всяком случае, почище. В таких небольших городах, типа того, в котором я теперь проживаю. Здесь чисто. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Hello.
4: Вадим, доброе утро, Вадим.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро. Я, в принципе, живу в Америке почти 40 лет, и я всем доволен, лично я. Я люблю эту страну, меня устраивает все, но я хочу сказать другое. Когда вы читаете американскую конституцию, которая была написана 250 лет назад, все равны, да, все хорошо и так далее. Но вспомните, женщины не голосовали до 1920 года. Черные мужчины, которые имели право голосовать, их голос засчитывался как 2/5 от белого человека. Да. Через 100 лет после обмена
0: рабства... Ну, несправедливо. Несправедливо, о чем речь, конечно.
4: Да, через 100 лет после отмены рабства до 1964 года в некоторых южных штатах были надписи «евреям» и «черным вход запрещен». Или еще «евреям и собакам вход запрещен». Это же все было, несмотря на то, что формально...
0: Было, но вот поэтому Трамп и говорит, что это было исправлено. Ну, да?
4: Да, но понадобилось 250 лет понадобилось.
0: Ну, не все 250 лет, поменьше все-таки. Не 250 лет. Между прочим, я вам хочу сказать, маленькое такое уточнение. Вот когда говорят, женщина там не разрешалась голосовать. Если это была вдова собственности, то ей разрешалось голосовать. И потом, вот я тут недавно слышал новость о том, что в Швейцарии, в каком-то последнем кантоне, наконец-то дали возможность женщинам право голосовать. Это было просто вот буквально, ну, не знаю, может, несколько лет тому назад. Так это продвинутая Швейцария. И как-то они жили, между прочим, женщины не голосовали, и как-то они жили. Это поразительно.
4: Нет, просто, да? Вадим, я не знаю швейцарские законы, честно говоря, но у них написано было в Конституции, что женщины равны со всеми или нет? Может быть, там и не было такого права раньше?
0: Может быть, не было. Я затрудняюсь вам. У меня нет ответа на ваш вопрос. Ну, хорошо. Тем не менее, это как раз вот те недостатки и недоработки, которые эта страна действительно исправила. Ну вот, а теперь смотрите, вот теперь следующий перекос. В этой борьбе за свободу, то есть это было какое-то просто такое состояние умов, когда люди из поколения в поколение знали, что они должны за что-то бороться. И они начали бороться за права трансгендеров. Что создало массу неудобств для других людей, и при этом этих трансгендеров, их не так-то и много, между прочим. Но они создали неудобства миллионам. И продолжают.
4: Да, Трамп. Да. Мне они не нравятся, честно говоря.
0: Ну, хорошо. Значит, вы здоровый парень. Хорошее дело. Поздравляю. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Окей, давайте послушаем вот этого трудящегося. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброе утро. Я бы хотел сказать, что бедный Трамп, я не понял. А где же наш парламент? Такой хороший парламент, его тоже надо лечить.
0: Кого лечить-то надо?
5: Парламент.
0: Трамп или парламент?
5: Там тоже много недолеченных. И много со
0: Там много недолеченных, я с вами согласен. Мне главное, мне понравилось вот это ваше определение. Просто диагноз, точный диагноз. Недолеченные. Там очень много недолеченных.
5: И время как
0: Спасибо вам. Да, спасибо вам за звонок. Точнее не скажешь. Недолеченные. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
6: Доброе утро. Для меня они это самое.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Я не знаю, где бы вы ни находились в Америке, сейчас все-таки не вечер. У меня на часах 8:27 минут утра.
6: Доброе утро. Для меня они это самая лучшая страна, но здесь есть такие недостатки, которые. Вот, например, я когда работал в Федерграунд, я там был рабом. Я мог приехать в какой-то город, например, в Денвер, и там меня заставляют двое суток сидеть, никуда не выходить из трассы, не работать, и мне за это не платят. Вот тогда это было тогда. Потом, значит,
0: это здесь...
6: В Америке здесь, значит, рабочий не защищен. То есть нет такого, что допустим, что работодатель обязан заплатить тебе деньги. Тебя просто кидают и не платят. Ты ничего не можешь сделать. Пойдешь, когда там...
0: Я с вами согласен. Но, насколько мне известно, у нас в стране очень жесткие законы, сколько водитель может сидеть за рулем машины, просто останавливаться, у них есть специальные приборы на машину, которые отслеживают, сколько они проехали и ехали за рулем. Одним словом. Здесь как бы действительно, я считаю, что сам факт должен говорить. Может, переезд, просто нет физических и технологических сил. Может, для переезда снова по чемодану, чтобы ладно, горяный огнем. Но все-таки есть какие-то перекосы. И мне кажется, что целесообразно было бы ценить эту страну, безусловно, за все, что она дала нам. Безусловно. Но вот так вот безапелляционно утверждать, что мы самые лучшие на свете, это означает, что мы будем погрязать в своих собственных недоработках. Потому что если ты знаешь, что где-то есть местечко получше, то и ты стараешься исправить свои недостатки. Но ты, когда знаешь о своих недостатках и продолжаешь говорить, что мы самые лучшие на всем белом свете, это вызывает у меня некоторые опасения. Окей, друзья мои, я на этом завершаю политическую часть своего выступления. 67% счастливы, что они здесь. И следующая часть у нас будет чисто литературная. Я познакомлю вас со своим творчеством. Оставайтесь с нами, будет интересно.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Yeah. Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
12: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
13: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Финальную часть своей передачи я сегодня хочу посвятить литературным чтениям и прочесть вам два новых рассказа из новой книги, которая называется «Одесса при советской власти». «Случай в Александровском садике», читает автор. Живописец-модернист Хрущик поспорил со скульптором Морозом, кто важнее для искусства – Джотто или Сезанн. Для Мороза спор кончился нехорошо. Дело в том, что он всегда носил с собой небольшую хозяйственную сумку, в которой лежали молоток и зубило, как это принято у скульпторов. Когда у Хрущика кончились аргументы, он схватил эту сумку за ручки и ударил Мороза по голове. Это произошло в Александровском садике, где они сидели на скамейке и пили когор южнобережный из одной бутылки по очереди. Мороз упал. «Мока!» — воскликнул Хрущик, увидев неподвижно лежавшего в траве товарища. «Ты живой?» Поскольку Мороз не отвечал, Хрущик взял его за ноги и оттащил вглубь газона, поближе к кустам кашки, и там присыпал его палой листвой. Был поздний октябрь. Вороны кружили в небе и каркали, то ли пытались привлечь внимание к преступлению, то ли прощались с Морозом, чья душа в своем движении вверх к небесам пересекла маршрут их собственного полета. Хрущик взял сумку товарища и пошел, куда глаза глядят, прочь от страшного места. На Жуковского он спустился в подвальчик под Бакалеей, где встретил монументалистов Сыча и Столпера. Они налили ему стакан шапского, и он, осушив его залпом, сообщил им, что только что содеял. Сначала они ему не поверили. Тогда Хрущев в качестве доказательства показал товарищам сумку Мороза с его инструментами, с которой тот никогда не расставался. Это был, конечно, неоспоримый довод, поэтому Столпер взял еще 3 стакана вина, чтобы они могли спокойно решить, что делать дальше. Предложений было 2. Первое – поселиться на даче Сыча за 16-й фонтана и там провести несколько месяцев, сделав вид, что на момент совершения преступления Хруща в городе не было. В это время продавщица Женя, протирая полотенце мокрый прилавок, крикнула Хрущу: «Валя, ты мне за 2 стакана портвейна еще с прошлого раза должен. Ты не думаешь, что я забыла?» «Сволочь», — сказал Хрущик, — «с такой спрячешься». Поскольку первый вариант сдачи отпал, перешли ко второму — пойти в милицию и во всем сознаться, потому что чистосердечное признание облегчает наказание. В СССР это знал каждый пионер. «Только подать это нужно профессионально», — сказал Столпер, — «чтобы следователь мог проявить снисхождение. Ты меня понял? Какой профессиональный», — заметил Сыч. «У него лыка не вяжет ни хрена». «Ну, допустим, лыка у меня вяжет», — возразил Хрущ, — «но мозг у меня сейчас затуманен». «Это да. Я бы лучше завтра утром опохмелился и тогда уже пошел сдаваться». «Верное решение», — одобрил Сыч. «Но текст сдачи нужно приготовить заранее. Надо пойти в Эксамыт. Там должны быть Арестов и Блюхер. Они тебе такое алиби придумают, что никакой прокурор за твое дело не возьмется». Поэт Блюхер и прозаик Арестов сидели в Эксамете и говорили о своем месте в мировой литературе. Перед ними стояли 2 стакана аллигатора, а между ними лежал на развернутой обертке аккуратно поделенный пополам шоколадно-соевый батончик. Блюхер долго не мог освоиться с новостью. «Валька Моку убил? Да я же знаю Вальку. Он Моху не обидит. Если убил, то только в порядке самообороны. Тот на него, а Валька ему сдачи. Но не рассчитал. В это я поверю. И потом, за что ему его убивать? Ну, подумайте сами. За Джотто», — угрюмо объяснил Хрущик. «А, брось чепуху болтать», — махнул рукой Блюхер. «Кто этого Джотто вообще знает?» «Ну, я знаю», — сказал Арестов. «Ты писатель, тебе положено. А я про милицию говорю. Ты знаешь, кто там работает? Урфин Джус и его деревянные солдаты». «Тогда надо прийти всем вместе и сказать, тот на него напал по пьяни. Про Джотто ни слова, конечно. А этот отбивался», — предложил Столпер. «Мы свидетели». Помолчали, обдумывая, потом Сыч сказал: «Как-то неловко получается. Все-таки Мока был парнем тихим. Такой не мог напасть». «Сыч, ты такую поговорку слышал? Мертвые сраму не имут», — спросил Арестов. «Это я в том смысле, что Моке уже безразлично, что ты про него скажешь. А Валю могут посадить лет на 15». «Да, 15 лет ни хрен собачий», — согласился Столпер.
«Так, решено. Выступаем свидетелями», — решительно сказал Блюхер и поднялся с табурета. «Валя, не бойся, мы тебя спасем. В самом худшем случае год-два дадут, время пролетит, ты не заметишь». Компания вышла на Карла Маркса и направилась, слегка покачиваясь от вечернего ветерка, в сторону Карла Липнехта, где было отделение. На углу они встретили скульптора Мороза. Тот стоял в сумерках, сильно растрепанный и помятый, с приставшими к рубахе и брюкам листьями и окурками. «Мужики, вы куда идете?» — спросил он товарищей. «Вот Вальку в тюрьму провожаем», — доложил Сыч. «Пойдем с нами, Коля. Ты товарищ нам или кто?» «Я не могу», — ответил Мороз. «А что так?» — удивился Сыч. «У меня голова болит», — объяснил Мороз. «Вот такой ты товарищ», — сказал Сыч. «На Вальку сейчас, может, кандалы наденут, а у тебя голова болит». И еще один рассказ, иллюстрация кадетской жизни при советской власти. Рассказ называется «Войцеховский». Витя Войцеховский купил себе кассетную деку «Акай» со сквозным каналом и ферритовой головой и устроил оргию. Пригласил товарища Варелика, с которым они ходили на сходку менять пластинки, а тот привел девочек – Надюху и Фаину. Надюха была высокой, худенькой брюнеткой с короткой мальчишеской стрижкой и круглым татарским личиком. Фаина была маленькая, рыжая, веснушчатая. Вечер начали с коктейля Войцеховского, который он делал из молдавского коньяка «Белый аист», кофейной настойки и пепси-колы. Обычно после бокала этого зелья девушки были готовы на все. Но в данном случае произошел сбой. Надюха объявила, что любит только Варелика и не станет спать с кем попало. В связи с этим между мужчинами на кухне произошел откровенный разговор, по итогу которого Варелик сказал хозяину хаты не без гордости: «Чувачок, пойми, она меня любит. А у нас тут все по любви, верно? Так что бери себе Фаину и получай с ней свое удовольствие. Она тоже неплохая девчонка». Но прозвучало это так: «Чувак, Надюха предпочитает меня, и твой магнитофон Акай с ферритовой головой и светодиодными индикаторами ей до фени». Они еще потанцевали под «Cherry Cherry Lady», которую Войцеховский записал с пласта на кассету «Maxwell Metal MX-90». Звук был обалденный. Дальше Варелик увел Надюху в спальню, а Войцеховский остался с Фаиной в гостиной, чтобы быть поближе к Акае. Перед тем, как лечь к нему на диван, Фаина сняла и аккуратно сложила свои брюки по стрелкам и положила их на спинку кресла, а сверху набросила белую блузку. Войцеховскому это понравилось. Около 11 Фаина сказала, что ей надо вернуться домой, и стала одеваться. Войцеховский проводил ее до такси и дал водителю 2 рубля, чтобы тот довез ее куда надо. Отъезжая, она помахала ему из опущенного окна. Вернувшись домой, Войцеховский обнаружил, что Варелик и Надюха уже намиловались друг другом, да не могу, и теперь сидят на кухне, едят ложкой из кастрюли компот из яблок и абрикос, который мама сварила ему, когда приезжала с дачи. Когда Войцеховский сел к столу, Надюха спросила, понравилась ли ему ее подруга. «Ничего», — сказал он, — «только какое-то у нее все детское, ей бы немного мяса нарастить. Вот ты на ней женись, как порядочный парень, и нарасти», — посоветовал Варелик. Когда все посмеялись, Надюха сказала: «Витя, поставь музыку какую-то, а?» Витя пошел к магнитофону и обнаружил, что кассета «Максвелл», которую он оставил на нем, пропала. Он стал искать, сам себе не веря, что мог переложить ее куда-то и забыть. Потом спросил Варелика, не брал ли тот ее. Нет, не брал. Наконец он выпустил наружу давно тлевшее в голове подозрение. «Неужели Фаина сперла?» «Вот те нати», — сказал Варелик. «А ты на ней чуть не женился». «Кассету жалко», — сказал Войцеховский. «В Тарксине, между прочим, купил». Бессонной ночью, пока Варелик с Надюхой продолжали за стенкой свои любовные труды, откуда только здоровье берется у людей, Витя решил найти эту Фаину и выручить свою кассету. Вопрос, как ее найти, не стоял, потому что все искали и находили друг друга на Дерибасовской. И действительно, 2 дней не прошло, как он ее там встретил. Она даже зарделась при его виде. От радости или от смущения, не поймешь. Но поговорили о том о сём, вспомнили былое и условили встретиться. Вот и все. Процесс прошел, товарищи. Фаина жила на Молдаванке. Входишь во двор, колонка, простыни на веревках, балконы по периметру. Она в конце двора в беседке. С ней рыженький, какая она, мальчонка лет 3. «Твой?» Она кивает и улыбается. Мальчонка к нему подошел, смотрит на него. И такая у него надежда в глазах, что у Войцеховского даже сердце ёкнуло. «Чего это он?»
Погуляли вокруг дома, на углу он всем приобрел по шоколадному пломбиру по 19 копеек, они еще посидели на перилах, поговорили о том о сём, музыка, и итальянцы больше всего нравились, особенно Челентано. Еще про джинсы, ему 505-й Левис, надеваешь они на тебя как влитые, а ей Lucky Brand. Мальчонка, Боря его звали весь, конечно, в этом пломбире перемазался, она вытерла его и при этом улыбалась смущенно, мол, такая вот у меня жизнь. Он, естественно, спросил, когда они теперь снова увидятся. Она ответила, что едет в командировку в Тбилиси, у них там смежное предприятие, но оставила телефон и сказала, когда вернется. «Ты там поосторожнее», — сказал он, — «грузины, говорят, дикие люди». «Южный темперамент», — согласилась она. «Но ты не волнуйся, я не первый раз еду, так что имею представление. Но если у тебя там знакомые, тогда, наверное, не так страшно». «Да, есть кое-кто», — кивнула она. Ночью он лежал и вспоминал, как она своего Борю утирала и улыбалась ему смущенно. Что-то в этом было теплое, домашнее. Через неделю он ей позвонил. «Вернулась?» «Да, вот только вошла». «Хочешь зайти?» «Ну, конечно. Приходи в 10 или даже в начале 11-го. Борька уже будет спать, и мама тоже». В коридоре она обняла его как родного, поставила так с минуту, потом повела в свою комнату. В комнате разложенный диван, подушки, красный клетчатый плед, письменный стол у окна, трильяж в углу, кресло, на этажерке книги, портативный двухкассетник «Шарп». И возле него спал дюжинный кассет. Он сразу увидел свой золотой «Максл» и даже засмеялся от удовольствия. У него была с собой бутылка фитяски, и пока они пили, он спросил: «Ну как, Тбилиси, понравился?» «Да, веселый городок», — ответила она и улыбнулась, глядя куда-то поверх его головы, словно вспоминала что-то свое, его не касавшееся. Потом, заметив его взгляд, вернулась обратно. «Ботанический сад очень красивый. Цветы тропические, лианы, бананы, фазаны». Любовью они занимались под музыку Адриано Челентано. Диван скрипел, Фаина стонала, зеленые и красные блики от света диодов отражались на потолке. Было хорошо. Войцеховский проснулся, когда Фаина еще спала. Круглый будильник, громко тихавший на столе, показывал 6. Было солнечно, и невидимые голуби ворковали за окном. Он неслышно поднялся с дивана, оделся, потом взял свою кассету и положил в задний карман джинсов. Миссия была выполнена. Он неслышно ступил из комнаты в коридор и увидел там мать Фаины. Большая, с тяжелым отечным лицом, в просторной белой ночной сорочке, она смотрела на него мутным взглядом. Рядом с ней стоял Борька. «Ты что, уходишь?» — спросил он его. «Да, дела», — ответил Войцеховский. «А мороженое еще пойдем кушать?» Он не успел ответить. Женщина подтолкнула мальчика при открытой двери ванной. «Шевелись давай, пока зубы не почистишь, никаких вопросов». Когда они скрылись из вида, Войцеховский открыл дверь и спустился во двор. Здесь он осмотрелся и, увидев проход между двумя флигелями, нашел там дворовой туалет. Выбирая островки относительно суши в зловонной желтой луже с холмиками хлорки, он добрался до отверстия в бетоне, приспустил тугие левеса и вздохнул с облегчением. В этот момент кассета выпала из заднего кармана и упала в лужу, громко треснула. Он обернулся, видел, как мутная жижа заполнила пластиковую упаковку. Он не стал поднимать ее, а только потолкнул ногой в темное отверстие. Через несколько дней встретил на Дерибасовской вареника, и тот сообщил, что мы есть для него хорошая новость. «Ну давай, наливай», — сказал Войцеховский. «Мы с Надехой вчера посмотрели на моем видоке Эммануэль, и она решила попробовать с двумя. Ну а я тут при чем? Я же ей не понравился. Она говорит, что она к тебе присмотрелась и типа привыкла. Ну и потом эта Фаина о тебе тоже хорошо отозвалась». Войцеховский помолчал с минуту, сказал: «У меня для твоей Надюхи есть плохая новость». «Какая же?» — спросил Варелик. «Ее подруга Фаина поехала в Тбилиси, привезла оттуда трепак и наградила меня, так что сейчас на излечении». «А выглядит тихоня-тихоня», — сказал Варелик. «Ну ничего, чувачок, не расстраивайся. Трепак не сифон. Саша со Среднефонтанской за сороковник тебя отремонтирует. Будешь как новый». «Уже ремонтирует», — доложил Войцеховский. «Но вы пока себе кого-то другого подыщите». «Ну, чувачок, это не проблема. Ты же понимаешь, так что давай, выздоравливай. И ты не болей», — сказал Войцеховский. «Успехов». На этом я завершаю сегодня свои литературные чтения. Всем спасибо, кто слушал. И под занавес хочу напомнить, что моя книга «Brighton Beach Y2K» на английском языке имеется на Амазоне, где вы можете ее приобрести либо в бумажном формате, либо в аудиоформате и читать на английском, если все, что я написал на русском, вы уже прочли. На этом я завершаю сегодня свою передачу. Всем спасибо, кто принимал участие. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Roca was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Дуся, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
1: Бесплатные программы при Кей и Три Кей. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня партийные штабы публикуют обновленные списки кандидатов и данные по сборам пожертвований за прошедший квартал. Особое внимание аналитиков приковано к колеблющимся штатам, где разрыв между кандидатами остается в пределах статистической погрешности. Проводится юридическая верификация списков избирателей. В Сенате сегодня рассматривается новый законопроект о регулировании использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Документ обяжет банки раскрывать алгоритмы, на основании которых принимаются решения об отказе в выдаче кредитов физическим лицам. Министерство труда опубликовало утренний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Цифры оказались чуть ниже прогнозов аналитиков, что говорит о стабильности рынка труда. Департамент полиции Нью-Йорка объявил об усилении патрулирования в крупных туристических узлах, включая Таймс-сквер и Центральный парк. Это связано с увеличением туристического потока и проведением летних фестивалей под открытым небом. За прошедшие сутки серьезных правонарушений не зафиксировано. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале «Арт»

0: в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Граждане, кто хочет поработать?
5: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
4: Кто хочет поработать?
6: Я!
4: Подождите.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
8: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
9: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
8: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
9: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
8: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
9: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
8: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
9: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
8: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
9: В нашем офисе принимают несколько специалистов.

0: включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
0: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
0: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
0: Спасибо вам большое.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
4: Здравствуйте. Шалом. Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. В эфире «Полный шалом», программа об Израиле, о событиях, происходящих внутри и вокруг еврейского государства. Программу ведут Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маистровой. Александр, приветствую вас. Алло, алло.
5: Приветствую. Приветствую, Алексей. Приветствую всех радиослушателей, как всегда.
4: Александр, даже как бы не особо, вот лично я обращаю внимание на подобные новости, но в последнее время их стало много, они однотипные, и одну из них, вот самую свежую, в минувшее воскресенье израильские военные спецслужбы провели точную ликвидацию в Газе и нейтрализовали, ну, то есть ликвидировали Талала Джабира Мухаммада Абд-аль-Аля, занимавшего ряд ключевых позиций в исламском джихаде. Ликвидированный боевик нес прямую ответственность за руководство террористической ячейкой, которая 7 октября осуществила прорыв границы и приняла участие в массовых убийствах мирных израильтян. И, Александр, таких сообщений много уже после 7 октября. И, в общем, собственно, вот такая, ну, как бы сказать, политика, методика Израиля по ликвидации террористов, она, ну, не секрет, не нова. Это было связано и с поиском ликвидации, поимкой нацистов после Второй мировой войны. Это и Мюнхенская олимпиада, это и ведущие деятели террористических движений самых разных. И вот сейчас, 7 октября, первый вопрос. Пока начнем даже не с юридических там каких-то или этических соображений. Это действительно вот можно говорить о том, что Израиль реализует план мести и точечно ликвидирует участников резни 7 октября. Там и прямые участники, как я понимаю, и те, кто принимал участие, ну вот, например, там содержал заложников или хранил тела погибших заложников, издевался над ними. То есть в Израиле вроде бы как они там 7 октября не были, но вот во всей этой акции так или иначе непосредственно принимали участие.
5: Да, Алексей, в большинстве случаев, несомненно, речь идет о точечной, выверенной ликвидации террористов, которые, главарей в основном, которые были, планировали, организовывали, осуществляли теракты кровавые теракты, масштабные теракты, как, например, в Мюнхене, как, например, 7 октября. А главари террористов, ну, отдельные, конечно, боевики, отдельные исполнители, это за ними вряд ли так прицельно охотятся. А вот эти, да, и в основном, я думаю, что процентов 80-90 уничтожение всех этих деятелей науки и искусства – это результат такой планомерной систематической работы по выявлению и ликвидации вот их всех. Бывают, конечно, случаи и, в общем-то, случайности. То есть элемент случайности присутствует, конечно, без сомнения. Например, с ликвидацией Синвара. С ликвидацией Синвара получилось довольно, ну, курьезно, если это можно так назвать. Потому что за ним охотились. Он хитрый, осторожный, умудрился как-то обходить ловушки, прятался, то есть у него были осведомители, которые сообщали ему, что за ним ведется охота, он избегал даже электронных устройств, понимая, что по электронным устройствам ему можно легко обнаружить, то есть передавали ему, там ходили записочки, какие-то гонцы, посланники и так далее. И во время боевой какой-то военной операции, значит, некое подразделение, оно случайно заметило человека, который чего-то где-то там прятался, перебегал среди развалин. Ну, как-то они... Никто не подозревал, что это может быть Синвар. При том, что на него уже совершалось много покушений, считалось, что он где-то был глубоко под землей. И этот тип, он забежал в некое здание, решили, и справедливо решили, что это террорист, ребята, и послали туда дрон для того, чтобы выявить и уничтожить его. И вот так вот он и закончилась его судьба. Дрон этот вылетел в то здание, уже наполовину разбомбленное, в котором он скрывался. И когда он начал от него отмахиваться, отбиваться, просто начал бросать в него там какими-то железяками, камнями, не знаю, что там у него было под рукой, то тогда его там и накрыли благополучно. И только уже потом выяснилось, что на самом деле это не просто какой-то отдельный террорист, который прятался и выбегал, что это сам тот самый зловещий Синвар, который вот и возглавлял резню 7 октября. Так что бывают и такие случаи. Здесь элемент фортуны, элемент удачи, конечно, он, несомненно, присутствует. Но в большинстве случаев нет. Конечно, это результат выверенной, спланированной работы спецслужб.
4: Хорошо, ну вот теперь самый главный, наверное, такой вот момент. Юридический, этический, моральный, как угодно. Ну вот в современном мире принято считать, в современном мире, где как бы вот давлеет, доминирует право, все говорят о том, что все ситуации, любые ситуации должны разрешаться в соответствии с законом, с международным правом, с нормами морали. Убийство, ликвидация человека, она может произойти в двух случаях. Либо это открытые военные действия, то есть вот война, стороны стреляют друг в друга, и люди погибают. И второе – это по приговору суда. Как быть в ситуации, как оценивать, когда прямых военных действий нет, когда война возможна, давно закончилось. И вот одно государство берет на себя ответственность или не берет, делает вид, что это вообще не мы, кто стрелял или там кто взрывал, мы вообще не в курсе. Но в любом случае погибает. Неважно, террорист, не террорист, военачальник, лидер какого-то автократического государства. Здесь как? Делать вид, что ничего не произошло? Или говорить о том, вы знаете, как есть право, а есть вот вещи, которые, ну, там, не подлежат суду, возможно, они подлежат суду истории. Мы точно знаем, что у человека обогрены руки кровью. Да, войны нет, да, поймать и судить мы его не можем, у нас вообще нет смертной казни, так что пулю ему в лоб там или бомбу ему в бункер.
5: Вы знаете, Алексей, вообще то, что произошло, в принципе, с послевоенным гражданским правом, если можно сказать так. Это, конечно, тоже курьез, и в этом есть парадокс истории, очень часто встречающийся. То есть любое доброе начинание, гуманное начинание, оно оборачивается против самого себя, оно становится карикатурой на самого себя. Что я имею в виду? Конечно, человека нельзя вот так вот взять, убить, потому что он там плохой, кому-то не нравится. И правильно, что надо отменять смертные приговоры, надо, чтобы было судебное разбирательство, судебный процесс, чтобы выступили адвокаты, чтобы адвокаты сказали, что да, тот-то и тот, этот человек, он, в общем-то, не виноват, потому-то и потому-то. Ну, в общем-то, вполне логично. И это тот курс, который проводят сегодня все западные либеральные государства. Это сегодня как догма своего рода. Но в этом есть страшный парадокс, потому что если мы говорим о человеке, который, ну, действительно совершил некое там преступление, непредумышленное преступление или преступление в совершении аффекта, все, конечно, надо действительно нельзя допускать вот так вот вне судейской расправы, нельзя допускать, чтобы просто человека взяли и убили, ну, вот как вандета в примитивных странах напали, убили, расстреляли. Это, конечно, недопустимо. Все должно быть цивилизовано, все должно быть гуманно. Но этот гуманизм, он оборачивается, как я уже сказал, против самого себя. Потому что массы людей, которые закостенелые преступники, террористы, религиозные фанатики, с ними обращаются в западных странах и в Израиле то же самое, как с тем же Синваром, о котором мы говорили, по вот этим вот гуманистическим критериям. То есть они должны хорошо содержаться, питаться, их действия расследуются, суды рассматривают. Адвокаты говорят, что этот человек не доказано, что этот человек осуществлял или планировал, или возглавлял террористический акт. Ну, кто же это может доказать? Конечно, не доказано. А раз не доказано, значит, и срок, соответственно, меньше, и условия содержания лучше. И вообще получается, что на самом деле это не какой-то архитеррорист, ну, а просто как вот подросток, который там бросается где-то камнями в машины или стреляет там по стеклам из рогатки. Вот такое вот отношение. И это полный абсурд. И вот это то, что юстиция западная сегодня при всей своей интенции, несомненно, хорошей, она привела дело просто к какому-то абсурду, потому что, если даже отвлечься от Израиля, масса террористов, которые в Западной Европе, в Америке, в Канаде, совершившие чудовищные преступления, там и убийства, и нападения с ножами, и отрезание голов, и изнасилование, и они содержатся, потом амнистируются, потом выпускаются на свободу, потому что, ну, нельзя же, надо доказать, что человек виновен, надо, человека нельзя лишать жизни, человека нельзя лишать элементарных каких-то благ, которые ему необходимо, и все возвращается по замкнутому кругу. То есть в результате юстиция, то есть судебная система, которая в первую очередь должна защищать права обычных граждан, законопослушных рядовых граждан, она защищает не их, она защищает этих преступников. Это система сегодня, это уже система. И у нас это тоже система, к сожалению, в Израиле, потому что масса вот этих вот террористов, тех же нухбовцев и так далее, их ловят, они сидят, ну, сейчас они сидят хуже, потому что при новом министре внутренней безопасности Бен-Гвире он очень ужесточил условия, а раньше это был просто курорт. Просто это пятизвездочный отель. Там тебе и трехразовое питание диетическое с диетологом, который буквально все взвешивал, какие продукты можно давать, какие нельзя. И дневной сон, и телевидение со спортивными передачами, и возможность библиотека, где они могут изучать все, что угодно, включая и химию, как изучать взрывчатку. И учеба в открытых заочная учеба в университетах. И встречи с родственниками. И все, что угодно, и они все вместе, там братство формируется, которое котором люди эти делятся своими навыками, своим опытом, своим умением. Ну, то есть не жизнь, а рай. Естественно, они выходят, мало того, что они отъевшие все выходят, мало того, что они выходят сытые, довольные и упитанные, они еще получают, и их родственники получают огромные деньги. Например, от тех же палестинской автономии и других международных организаций. А их встречают как героев, и они снова возвращаются к любимому делу убивать. Вот. Поэтому вся вот эта вот ситуация, которая должна была привести к каким-то гуманистическим изменениям в положительную сторону, получилась так, опять-таки, я говорю, в истории это все время она привела прямо к противоположному эффекту, о том, что злодей оказывается не наказан, а добропорядочный человек, законопослушный гражданин, он становится его жертвой, и его никто не защищает. Это сегодня уже это самая обычная картина. И поэтому, когда уничтожают вот этих вот архитеррористов, всевозможных, от того же Синвара до Насралы, до, я не знаю, масса их, можно перечислить, вспоминать, неважно, то это единственный способ. Их надо только уничтожать, потому что если, во-первых, их в плен они не сдадутся, а во-вторых, даже если их взять в плен, то нет никакой гарантии, что они не будут выпущены по какой-нибудь амнистии или по какой-то сделке. И во всяком случае, они будут чувствовать себя вольготно. Вот, например, у нас есть такой террорист от Фатха Марван Баргути, который уже сидит, со времени второй интифады сидит, и он стал просто национальным героем палестинской автономии, и не только, и всего прогрессивного человечества. Тут с ним и журналисты интервью берут и рассказывают о нем, и он появляется периодически там где-то, он в суде демонстрирует о том, какой непримиримый боец, борец и так далее, рассказывает о том, что вот Израиль должен отпустить его, чтобы он, как Нельсон Мандела, возглавил палестинскую автономию. Ну, в общем, что-то немыслимое. А этого нельзя допустить. Люди, которые жестоко, сознательно, прицельно убивают других людей, только потому что там, не знаю, те евреи, христиане, женщины, индусы, неважно кто, это недопустимо. Их надо ликвидировать. И поэтому эта идея ликвидации без суда и следствия в данном случае вполне оправдана. Более того, на мой взгляд, совершенно необходима.
4: Ну, два штриха. Один мы не раз и не два, и не только мы поминали в программах, что Синвар в период своей там долгосрочной отсидки в израильских тюрьмах, он перенес онкологическое заболевание, там была опухоль головного мозга, и израильские врачи провели ему операцию, излечили все это за счет израильской казны, но это никак не повлияло на его, в кавычках, лояльность Израилю, и он здоровеньким вышел из тюрьмы и пошел творить.
5: Совершенно верно, да. Алексей, совершенно
4: да,
5: верно.
4: Да, Александр, времени нет, и просто у меня заготовлена еще одна новость. Времени, я имею в виду, на часть эту программы. Вот сейчас Британия испытывает сложности с тем, что мы тоже в одной из недавних программ вспоминали о том, что пакистанские банды пакистанских эмигрантов терроризировали маленьких девочек в ряде городов. Они их сексуально эксплуатировали на протяжении десятилетий. Ну, удалось судить только там десяток вот организаторов этих банд. И что происходит? Происходит, что они там и сидят, и их отсидели, но выгнать из страны их невозможно. У них есть британское гражданство. Британская Фемида говорит: нет, лишать не положено, хотя большинство стран мира уже потихоньку приняла, пересмотрела вот эти вот догмы, нормы, согласно которым людей за определенного рода преступления гражданства иммигрантов можно лишать. И ничего, ну, в общем, решено, что эти иммигранты, эти насильники останутся жить в Великобритании. Пойдут ли они по этой скользкой дорожке еще после освобождения, никто не знает и никто не может гарантировать. Почти половина шестого времени в Нью-Йорке. У нас на очереди короткая реклама, выпуск новостей. Сразу после этого мы продолжим.
3: Америка, Израиль.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент парков Нью-Йорка утвердил сегодня финальный план модернизации зеленой зоны вдоль Ист-Ривер. Проект стоимостью несколько миллионов долларов предусматривает создание новых велосипедных дорожек и укрепление береговой линии от размывов. Работы начнутся в конце текущего месяца. С мыса Канаверал успешно запущен беспилотный грузовой корабль, направляющийся к Международной космической станции. На борту находится новое оборудование для проведения биологических экспериментов в условиях микрогравитации, а также запасы провизии для экипажа. Стыковка запланирована на четверг. Крупнейшие аналитические агентства Нью-Йорка зафиксировали резкое изменение потребительского спроса на рынке премиальной одежды. На смену ярким логотипам окончательно пришел стиль тихой роскоши – Quiet Luxury. Спрос на изделия из натурального льна и аксессуары нейтральных тонов вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупные магазины на Пятой Эвеню пересматривают осенние коллекции. Представлен новый тип биоразлагаемой упаковки для продуктов питания, разработанный исследователями из Калифорнии. Технология готова к коммерческому запуску.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
10: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
11: Не думай о секундах свысока.
12: Просто слушай Дэвидсон Радио.
3: Америка, Израиль.
4: Полный шалом, друзья, продолжается. В эфире ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Я Алексей Осипов. Про ликвидации, которые израильтяне проводят в отношении, нет, неугодных сионистскому режиму или нелояльных, там, я не знаю, иудейской религии, а против террористов, против главарей террористических организаций. Насколько это этично, насколько это законно, насколько это эффективно, мы разговариваем вот сегодня в эфире с Александром. Александр, но ведь практика показала, то есть ликвидации, попытки ликвидации, про неудачные мы тоже поговорим, они были, есть и будут. Но количество террористов, оно как бы не меняется. И ликвидировали и тех, и ликвидировали и всех. А толку, ну вот на мой взгляд, немного. Остался и Хамас, осталось там, остался и исламский джихад, остались и исламские братья. Уж сколько лет назад был ликвидирован Осама Бен Ладен и ИГИЛ, там запрещенный в большинстве государств мира, в той или иной форме остался. Вообще это эффективное дело, вот на ваш взгляд? На мой взгляд, да, потому что нередко харизма одного человека, взять, например, того же Синвара, она как бы многое значит.
5: Несомненно, несомненно, это эффективно. Это эффективно, Алексей, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, это дезорганизует их. То есть вся у них жесткая очень структура. Очень жесткая структура власти, где есть лидер, есть его заместители. Естественно, они готовят преемников в случае, если его ликвидируют, или он помрет, отправится гурием. Неважно. Но у них жесткая структура. Когда ты сносишь лидера, буквально его ликвидируешь, когда ты убиваешь его заместителей, то эта структура, и даже если она не рушится, она дает трещины, потому что невозможно сразу заменить человека, которая на протяжении многих лет, даже десятилетий, создавала эту организацию, культивировала ее, знает все особенности, все нюансы того, как управлять надо и так далее, откуда идет финансирование, как организовывать и осуществлять какие-то диверсии. То есть, как и на любой работе, собственно говоря. Вот поставьте некого новичка, который находился там в третьем-четвертом звене структуры, даже самой обычной гражданской, на должность президента. Президента компании, скажем, или там менеджера какой-нибудь фирмы. Конечно, он не сразу справится, просто, естественно, ему надо время, ему надо набраться опыта, ему надо получить какие-то базисные данные для того, чтобы он смог ориентироваться. Но все это требуется время. Если их сносят одного за другим, то этого времени нету, и сама организация начинает трещать по швам и в конечном счете рушится. И второй момент, тоже очень важный, это моральный аспект. Точнее, не моральный аспект, а мораль внутри этой организации. Потому что одно дело, когда они посылают каких-то новобранцев, каких-то боевиков для того, чтобы те осуществляли теракты. Это одно дело. Но на самом деле, а сами-то они очень любят власть. Они все миллиардеры. Вот, например, хамасовцы, там и главари Хизбаллы, и в том же Иране. Они миллиардеры, они очень любят жизнь. Они все любят. И яхты, и заводы, и пароходы, и девочек, и наркотики. Все прелести жизни их.
4: И детки их все пристроены.
5: Да, конечно, конечно, пристроены все их детишки, все очень хорошо, очень живут, все купаются в шоколаде, они совсем не жаждут умирать, да, руководить джихадом откуда-нибудь из своих шикарных отелей в Дохе там или в Бейруте, ну, почему нет, прекрасное, прекрасное занятие, но при этом совсем не грех построить себе несколько вилл, набрать кучу средств, опять-таки, вы знаете, я вспоминаю, Алексей, когда показывали, вот засекли видеокамеры Синвара в какой-то момент убегавшего по туннелю с женой. У жены у этой были сумочки, там какая-то брендовая сумочка откуда-то из, я не знаю, в общем, я не боюсь, да, ошибиться.
4: Не, не, 22 тысячи долларов, да, 22 тысячи долларов.
5: Да, да, да, да, да, да.
4: Александр, да, ну там же ведь другое, да, развитие событий, я уж не знаю, за чужими женами, за вдовами вы следите или нет, она ведь недолго ходила во вдовьем, как это, статусе, ее выдали замуж, она вышла замуж тоже за очень упакованного деятеля, и там у нее все хорошо, все прекрасно, и недолго она горевала. Я вообще, честно говоря, несколько был, ну, мягко говоря, удивлен, да, там она там траур долго не держала.
5: Да, нет, ну, конечно, но жизнь-то надо устраивать, жить-то надо дальше, и жить они любят. Понимаете, ведь это религия, которая очень любит жизнь. С одной стороны, они любят смерть, они говорят, вот мы готовы принять смерть в любую минуту, это просто наш долг, это угодно Аллаху, мы готовы пойти и умереть, но жизнь, земную жизнь со всеми ее прелестями, они любят необычайно. И поэтому, когда они начинают бояться за самих себя любимых и начинают прятаться, и начинают смотреть в небо, ожидая там какого-нибудь дрона или ракеты или еще что-нибудь, и боятся пользоваться своим мобильным, потому что он может взорваться. Это их... Они люди в полном смысле этого слова, из плоти и крови, очень любящие жизнь. И они прячутся, они начинают прячутся. Когда они прячутся, то это, естественно, эффективность их деятельности снижается. И это тоже очень влияет на их мотивацию. Я, вы знаете, вспоминаю, вот когда во время второй интифады был ликвидирован сначала шейх Ясин, это было при Шароне, был ликвидирован шейх Ясин, это главарь Хамаса в Газе, а потом сразу же, буквально, по-моему, через месяц за ним был ликвидирован его заместитель, а потом уже и глава этой организации Абдель-Азиз Рантиси. И тогда, вы знаете, я помню, как они поджали хвост, резко сократилось количество терактов, резко сократилась вот вся эта деятельность. Потому что, во-первых, исчезают лидеры и харизматичные лидеры, а все-таки, если ты не харизматичный лидер, и тем более неопытный лидер, то это намного сложно управлять организацией. А во-вторых, они просто боятся, они хотят жить, продолжать и добра наживать. Так что нет, это, на мой взгляд, необходимо делать, но это надо делать последовательно. Вот не так, как Трамп сделал с Ираном, что... совместными усилиями с Израилем. Я напоминаю, что Израиль все-таки 70% вот этих вот вылетов, это было на счету Израиля, у Америки было 30%, но не будем об этом. Были ликвидированы уже и глава Али Хаменеи, были ликвидированы в июне, и в феврале, в марте, были ликвидированы командиры КСИРа первого эшелона, второго эшелона. Но надо продолжать, нельзя останавливать, им нельзя дать возможность консолидироваться, нельзя дать возможность перегруппироваться. Это надо делать, продолжать. А если, конечно, ты начал, но потом остановился и сказал, ну все, давайте будем разговаривать и давайте будем вам давать. Ну, конечно, они очень быстро перегруппировались. Все-таки это достаточно жесткая иерархия, структура и так далее. И все, и выходят они в результате победителями со своими мучениками. Так что это требует такой постоянной, планомерной, устойчивой работы по ликвидации вот этих вот деятелей. И тогда, да, тогда эта система работает. Но не только так, в случае вот один раз ударили, ликвидировали, и все хорошо. Нет, так это не работает.
4: Да, я еще вспоминаю штрих, вот как раз ликвидация Рантиси, этого дедушки там в колясочке, вылетела из головы у меня его фамилия, которого тоже там он и лидер, и проповедник был, ликвидировал Израиль.
5: Ахмад Ясин.
4: Ахмад Ясин. Так вот я вот вспоминаю, да, спасибо. И я вспоминаю вот тот штрих, который широко разошелся в том числе и по мировым СМИ. Кто-то из там арабских журналистов, а может быть, не арабских, но на арабском языке, в бытность еще Рантиси был живой, позвонил его жене. А у них несколько сыновей, и как бы напрямую сказали, что а вот как это, вот вы требуете, чтобы там сыновей благословляете, чтобы палестинские ребята становились шахидами, давайте-ка, вот у вас сын там 18-летний, давайте-ка вот все, благословляйте его, и мы уж его прославим во веки вечные. На что жена Рантиси сказала, что типа вы что там с ума сошли, там как бы вот на шахидов пусть идут другие, а наши мальчики будут жить-поживать и добра наживать. Так что, в общем, они
5: конечно, совершенно не мечтали о судьбе.
4: О судьбе такой.
5: У Ханини, например, у него сын там или сыновья, я не помню, по-моему, даже в Лондоне они где-то или в каких-то арабских княжествах, они там живут. Ну, мажоры просто отжигают не по-детски во всех отношениях, то есть все у них замечательно. И Поэтому, да, опять-таки, эту верхушку надо уничтожать физически. И тогда можно действительно добиться того, что организация начнет распадаться изнутри, что они начнут грызться между собой, воевать за наследствие. Но опять, еще раз, Алексей, это надо продолжать. Это должна быть систематическая работа, упорная работа по расчистке авгиевых конюшен, а не так вот стрельнули, а потом все, мир, дружба, жвачка.
4: Александр, ну вот есть несколько минут до конца первого часа программы. Вот прошедшая неделя ознаменовалась в Иране такой многодневной церемонией прощания и похорон ликвидированного уже несколько месяцев назад там Рахбара Хаменеи. И опять спорный вот момент. Все-таки это была такая бесспорный лидер современного Ирана. Многое он решал. Да, конечно, он сам в руках не держал оружие, сам там не заправлял порохом или ядерным каким-то составом боеголовки, но он вершил, казнил и миловал. Его ликвидировали. И много раз я вам так или иначе в том или ином аспекте задавал вопрос, ну а что дальше? В Иране-то ничего не произошло. Опять только под другим углом, в данном случае под иранским, что ли, вектором. Ну вот, ликвидация не помогла. И что дальше?
5: Ну, конечно, Алексей, опять-таки, это к тому вот продолжению нашему разговору, о чем мы говорим. А, да, действительно, убили, это был шок для них, несомненно, колоссальный шок. Духовный лидер иранского народа, и его вот просто как Бекаса подстрелили там, и все, абсолютно легко и просто. И уничтожили массу их командиров. Еще в июне тогда было уничтожено много их командиров.
4: И Сулеймани в свое время был уничтожен, да.
5: Да, и Сулеймани, и все это, но этого недостаточно. Эта охота должна продолжаться, это должна быть последовательная, выверенная, систематическая охота и уничтожение, и тогда их можно загнать в угол. А так нет, у них появляются новые лидеры, и опять-таки, это исламистская идеология, появляются новые лидеры, и они в главе Ирана сегодня фактически стоит некто Ахмад Вахиди, не некто, это известный, это один из офицеров КСИР, который сегодня возглавляет эту всю структуру, и он управляет. Так что, когда ты их уничтожаешь, то тогда это дает, уничтожаешь целенаправленно и опять-таки, системно. Когда ты этого не делаешь, то тогда все это идет коту под хвост. И если, как сегодня Трамп идет и Венс на подписание с ними каких-то мира и соглашений, то они выходят победителями и говорят, вот мы потеряли мучеников, но мы же продолжили дело святое, наше дело, мы же победим. И они сегодня выглядят победителями. Это нельзя отделываться просто одним выстрелом и сказать, что все. Это абсурд.
4: Понятно. Ну что, кто-то, может быть, сочтет тему сегодняшней программы грустной, уходят люди и все остальное. У нас с Александром несколько другое отношение к этому вопросу. Не те люди и не те персоны, о которых стоит сожалеть. Поэтому музыкальная пауза, конечно же, не будет отменена и займет свое постоянное и достойное место в программе. Сегодня мой выбор пал на женский пол. Израильская певица Галя Атари, ее песня «Маша Атоэвит», «Что ты любишь?» Песня, новости, реклама, все как обычно. И вторая часть программы. Друзья, оставайтесь с нами.

0: ВРК «Израиль».
1: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
2: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной темой дня остается вылет сборной США с домашнего чемпионата мира по футболу после поражения от Бельгии 4-1. Спортивные эксперты требуют реформ в системе подготовки защитников. Белый дом комментирует запуск программы по раскрытию архивов о неопознанных летающих объектах. Первые документы появятся в открытом доступе в течение месяца. В Вашингтоне открылась важнейшая техническая конференция Федеральной комиссии по регулированию энергетики, посвященная повышению эффективности рыночного планирования. В центре дискуссии экстренное внедрение программного обеспечения для прогнозирования пиковых нагрузок на энергосети. Эксперты признают, текущие климатические изменения и резкие скачки потребления электричества дата-центрами требуют полной перестройки алгоритмов распределения энергии между штатами Восточного побережья. В штате Нью-Йорк успешно стартовали продажи билетов на Великую ярмарку Нью-Йорка. Ярмарка пройдет с 26 августа по 7 сентября, День труда. МТА обещает восстановить нормальное движение поездов в Бруклине к завтрашнему утреннему часу пик. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп провел полуторачасовой разговор с Путиным и планирует встречу с Зеленским на саммите НАТО. Суд обязал администрацию Трампа возобновить рассмотрение заявлений на грин-карты и разрешение на работу. В штате Огайо спасли 16 детей, они были заперты в доме, не умели читать и писать, а некоторые даже говорить. В парке Манхэттен-Бич в Бруклине жестоко избили 17-летнего украинца. Он потерял зрение на один глаз. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 99%, 73 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: эфире была конечная точка. Надо остановиться на отметке 25819 минус 302 пункта или 1,15% транспортный индекс минус 0,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,9%. Нефть прибавила 2,52,75 долларов стоит один баррель Брента. Золото минус 45,24 тысячи 122 доллара 30 центов стоит унция золота. Унция серебра 60 долларов 48 центов. 1 евро равен доллару и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,278 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,545 тысячных процента. И 30-летние госбумаги дают 5,54 тысячных процента. За границей сегодня Англия плюс 15 сотых, Франция минус 0,5%, Германия минус 1% с третью и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей минус 2,1%, Шанхай минус 1% с четвертью, Гонконг минус 0,5%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Cognizant, он поднялся больше, чем на 6%, Occidental Petroleum, Global, сбои Global, Gilead Sciences и Devon Energy поднялся больше, чем на 5%. А внизу были Intel, Teradyne, Generac, Western Digital и Marvel Technologies. На NASDAQ Gilead, Workday, Regeneron, Diamondback и DoorDash поднялись, упали Astera, Rocket Lab, Intel, Teradyne и Nebius Group. На Dow, на индексе Dow лучше всех были Chevron, Johnson & Johnson, United Health, Salesforce и Procter & Gamble. Хуже всех были Caterpillar, Honeywell, Sherwin-Williams, Cisco Systems и American Express. Microsoft сегодня прибавил 2,10, Oracle минус 2,16, Meta плюс 15,29, Amazon плюс $1.82. JFrog сделал остановку, упал на $1.90, но, возможно, это возможность опять купить. Nvidia прибавила $1.38, Apple минус $2. Mercado Libre минус, плюс 7,93, Dell плюс 5,48, Palantir плюс $1.83, и Ford потерял 27 центов, Visa минус $5.05. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Продолжается «Полный шалом» программа, выходящая в эфир Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19. С вами я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Майстровой. О удачных и не очень ликвидациях террористов, врагов не только Израиля, но и человечества мы говорим сегодня с Александром. Александр, немножко, как бы, может быть, вот прям не в канве сегодняшней темы, но все мы хорошо знаем историю с похищением. Во-первых, с поимкой, его надо было найти, понять, доказать, что это он, убедиться, что это он, вывести в Израиль, судить, потом казнить. Это единственное, я напомню, в истории собственного государства Израиль казнь, смертная казнь, которой приговор был приведен в исполнение. Об этом много написано, рассказано, снято. Мы не будем углубляться в подробности, пересказывать их. Александр, но ведь поимка Эйхмана произошла в тот период, когда многие нацистские преступники еще были живы и разгуливали где-то там на свободе, там, в том числе и в Латинской Америке. Так вот, Эйхман наиболее громкая и, как мне кажется, единственная история подобного рода. А что израильские разведчики, израильские контрразведчики больше с нацистскими преступниками вот такого уровня не связывались, не позволяли обстоятельства, не было возможностей? Что, или, может быть, мы чего-то не знаем? Что вам известно вот по этому поводу?
1: Вы знаете, ну, конечно, такого уровня, как Эйхман, такого не было. Ну, потому что действительно этот человек был ответственен, именно он осуществлял и организовывал вот это вот массовое уничтожение. Он принимал все вот эти вот решения о депортации и уничтожении, то есть это был, в общем-то, уникальный случай. Но помимо него было там, конечно, много деятелей, в частности, Менгеле знаменитый, за ним тоже охотились, но он успел ускользнуть. То есть после того, как поймали Эйхмана, на поимку которого были брошены все силы, они, все вот эти товарищи, они, конечно, естественно, затаились, перепугались, ушли в подполье глубокое, и таким образом за ними охотиться стало намного труднее, и они, к сожалению, многие уцелели. Но интересно, что часть нацистских преступников, она нашла убежище в арабских странах. Для них это было просто идеальное место, по сути дела, в Египте, в Сирии, потому что антизападные режимы, одержимые ненавистью к Западу и к евреям, они их охотно принимали, они охотно пользовались их, нацистов, профессиональными какими-то навыками, они давали им всевозможные блага, дивиденды и просто принимали. Принимали их распростертыми объятиями, как, ну, братьев родных. И вот за ними израильтяне охотились, Моссад за ними охотился, в некоторых случаях удачно. То есть в Египте там при неопознанных обстоятельствах посылали им конверты, в общем, всевозможные там устраивали покушения, аварии и так далее. Несколько человек было погибло. Мы не знаем точно, это израильтяне или это растечение обстоятельств, но, скорее всего, это Моссад. Вот эти вот офицеры, нацистские офицеры, которые нашли себе место при Насаре и в Сирии. Но некоторые нет. Некоторых так и не удалось поймать, а они так благополучно и пережили, хотя один из них, нацистский преступник, который прятался в Сирии и пользовался расположением режима, он получал тоже посылки, ему оторвало палец, он ослеп, но выжил. То есть охота шла, конечно, с переменным успехом. Часть, конечно, каких-то вот этих вот деятелей, бежавших в арабские страны, они были уничтожены или серьезным образом пострадали. Но это несопоставим с уровнем, конечно, Эйхмана. Эйхман — это совершенно особый и уникальный случай.
0: Ну и опять еще немного такой акцент, что называется, в сторону или с другого полотна. Когда искали, еще не ликвидировали, Усаму бен Ладена, один из журналистов в Израиле, я точно это помню, высказал в одной из своих статей такую элегантную версию. Он говорит, что вот если бы я был бен Ладеном и опасался за свою жизнь и искал бы убежище, я бы нашел возможность спрятаться где-то в Израиле. Понятно, что в Израиле есть и арабские села, и арабские города, и арабские кварталы, и в Иерусалиме, и в Хайфе, и в Акка, и Назарет, арабский город. И, в общем, там бы ему было бы легко спрятаться. Но вот, правда, история показала, что все-таки Усама бен Ладен избрал Пакистан, если я не ошибаюсь, и там нашел свое, вернее, нашел свое последнее пристанище на не морском. Американские котики его в соответствии с канонами ислама, его труп захоронили, опустив в море. Но смерть свою он нашел не в Израиле. Ну ладно. Продолжим разговоры на эту тему. Александр,
1: Знаете,
0: ну,
1: Алексей, я
0: да,
1: хочу
0: конечно.
1: добавить, если разрешите, буквально пару слов, потому что то, что вы сказали про Саму бен Ладена, мне напомнило, вызвало такой аллюзии. Есть версия, гипотеза, она не доказана, насколько я знаю, но гипотеза на самом деле
0: Ну, мало
1: вполне
0: ли.
1: и вполне, да, имеющая право на жизнь. Суть ее заключается в том, что многие нацистские бонзы, в том числе СС, и гестапо и так далее, когда они увидели, что дело кисло, что конец печальный приближается, они сделали простую, но хитрую вещь, вполне, так сказать, в рамках здравого смысла. Поскольку у них все были документы, вся документация еврейских узников, убитых, замученных и так далее, то они переобулись. Они перестал он быть там каким-нибудь Фринцем Куртенбахером, а стал евреем Менделе каким-нибудь Штутермахером. И таким образом, как еврей, благополучно сказав, что он еврейский беженец, переодевшись в робу узника Освенцима там или Биркенау, прибыл в Израиль в качестве еврейского беженца-репатрианта. Идыш был, в общем-то, сродни немецкому языку, так что выучить какие-то немецкие слова было несложно. Узнать родословную свою вот из тех архивов, которыми они располагали про евреев, было несложно. Можно было немножко себя приодеть, обрасти щетиной, не знаю как, сгорбиться, придать себе какой-то измученный вид, ничего не есть в течение нескольких дней, и вот ты уже беженец, и ты приезжаешь на пароходе куда-нибудь в Кипр, а оттуда уже из лагеря беженцев британского тебя привозят в Израиль. И так ты становишься здесь евреем, пускаешь корни. Эта версия интересна, Алексей. Я читал ее, и она мне показалась очень и очень убедительной. Я почти наверняка уверен, что такие случаи были. И доказательств я не встречал, по крайней мере. Но это звучит правдоподобно, на мой взгляд, и весьма, весьма любопытно, если можно так сказать.
0: Да, ну и нужно как бы упомянуть наверняка о том, что большое количество нацистских преступников, тут как бы четко нужно определять это и понимать, смогли пробраться так или иначе и в Соединенные Штаты, и в Канаду. Время от времени кого-то находили, кого-то разоблачали. Известна эта история с надсмотрщицей из концлагеря, которая в Бруклине благополучно жила и только в конце 50-х была опознана, и ее судили там долго. И про Канаду тут вот последняя история, связанная там с приездом Зеленского, когда в канадский парламент там пригласили Гуньку, который был на стороне нацистов. В общем, тут как бы...
1: Даже тот же Деменюк, Алексей, тот же
0: Да,
1: Деменюк. Помните, когда его,
0: конечно,
1: по-моему, вы
0: конечно.
1: были в Израиле уже в то
0: Да.
1: время, когда его привезли, его
0: Да.
1: судили и потом доказали, вот опять-таки, я так возвращаюсь к вопросу о доказательствах. Казалось бы, есть все данные, есть фактура, позволяющая утверждать, что он был вот именно этим самым карателем, но тем не
0: Иваном,
1: менее
0: да, Грозным.
1: адвокаты сумели
0: Да, я
1: добиться, доказать,
0: разговаривал,
1: что...
0: да, с Йоровым Шехтелем,
1: Да, Яром Шефтель, совершенно верно,
0: да, с его
1: совершенно верно.
0: адвокатом.
1: Да, да, да,
0: Мы
1: да.
0: говорили.
1: Вот это свидетельство к нашему разговору в начале нашей беседы.
0: Да. Ну что ж, мы продолжаем, Александр. Ну, тут давайте времена не столь отдаленные, а прямо, по-моему, этот год, ну, максимум прошлый, знаменитая операция, когда вся верхушка Хизбаллы, которая ради, во-первых, там не всегда есть связь, а во-вторых, сотовую связь там легче отследить, чем допотопную пейджерную. В общем, у них у всех были пейджеры, и в один прекрасный день они рванули. Но рванули не просто так, потому что сами пейджеры по объему, по размеру, это небольшие коробочки. Уверен, многие наши радиослушатели помнят эти штучки, эти предвестники сотовых телефонов. Там же ведь какая была еще штука, что для того, чтобы что-то там сработало, какое-то сообщение, нужно было две кнопки нажать двумя большими пальцами, двумя руками, поднести к глазам, и вот тут им и руки отрывало, и зрение они там лишались, и все остальное. И вот, правда, не знаю, Моссад там взял на себя ответственность за эту операцию, но все прекрасно понимают, кто это сделал. Что вам известно? Наверняка ведь в Израиле по ивритоговорящим каналам связи, я имею в виду газетам, журналам, было куда больше такой вот, ну, детальной информации или, скажем так, соображений, подозрений на эту тему. Как все было, зачем и сколько готовилась эта операция? Она же ведь действительно была грандиозная.
1: Операция была действительно потрясающая, грандиозная. И да, потом мы знали какие-то детали того, как это происходило. Хизбалла действительно использовала пейджеры, рации. Они считали, что это намного более надежно, чем мобильные телефоны, потому что нельзя отследить точно. Можно как-то обмениваться сообщениями, не будучи пойманными израильскими спецслужбами. А где-то за два года до того, как то, что мы знаем, до того, как это произошло, некая подставная фирма предложила Хизбалле пейджеры, они назывались «Аполло». Они были несколько крупнее, они были тяжелее обычных, но прочные. Прочные, устойчивые, удобные, то есть все у них было прекрасно. Глава фирмы была представителем хитро, был вообще этот очень ход, очень трюк такой, честно говоря, изощренный совершенно. Глава фирмы была представительницей некой тайваньской компании «Аполло» на Ближнем Востоке. Потом она открыла собственную компанию и, более того, получила лицензию на продажу этих устройств под той же торговой маркой. И фирма эта называлась, там, не помню как-то, «Bike Consulting», и была зарегистрирована в Венгрии. То есть все нормально, все вполне
0: пристойно.
1: Все вполне легально. И вот именно у нее Хизбалла закупила 5000 устройств. И во всех этих устройств была встроена взрывчатка. И вы совершенно правильно сказали, Алексей, что как это происходило. Там поступало какое-то зашифрованное сообщение, и чтобы открыть это сообщение, надо было нажать две кнопки. То есть использовать пальцы двух рук, по-другому не получалось, ну и как-то действительно поднести ближе к лицу. Оно и происходило в этот момент, когда они нажимали двумя руками эти две кнопки, подносили к лицу, чтобы на табло увидеть, что там написано, то вот тут эта штука и взрывалась. Они оставались без рук, они оставались без глаз. То есть
0: погибшие ведь тоже были.
1: А что?
0: Погибшие тоже были.
1: Погибшие тоже были. Их было, по-моему, не так много. Их было, по-моему, не слишком много.
0: Неважно, да, просто... да.
1: Остались уроды, калеки, то есть инвалиды. И это более даже и страшная судьба. У некоторых отрывало и причинное место, потому что как-то они там держали это при себе, пытались это открыть, когда оно у них там висело на ремне, я уж не знаю как. Но, во всяком случае, там было, описывали и такие случаи, что, значит, они лишались всего самого главного в своей жизни. В общем, действительно, сделано это было блистательным образом. И, собственно говоря, вы знаете, это было, по сути, уничтожили на тот момент всю верхвоенную верхушку Хизбаллы, потому что выдавались эти приборчики выдавались не простым боевикам, а выдавались в основном командирам подразделений, там, кураторам разным и так далее, то есть главным в этой организации, и в результате они, конечно, потеряли вот это было просто, они находились в полной панике, в полном ауте, для них это было катастрофа, блестящая совершенно операция. Интересно, что вы знаете, когда встал вопрос о том, проводить операцию или нет, то многие в кабинете высказались против, что не надо этого делать, что это может спровоцировать большой конфликт и так далее. Но, несмотря на это, Нетаньяху одобрил приведение плана, и вот в сентябре 24 года все это было, там несколько волн было, сначала была одна волна, потом была другая волна, и результат был, конечно, результат был вообще впечатляющий, прямо надо сказать.
0: Ну, закончу я эту часть программы на такой веселой ноте, тоже связанной с пейджерами, но вот из, что называется, ну, не такой личной жизни, а из жизни моего знакомого. Это были такие перестроечные годы, когда пейджеры появились, они были атрибутом только людей, либо обеспеченных, либо сотрудников каких-то там полузападных корпораций, совместных предприятий, расположенных в основном в столице, там в каких-то крупных мегаполисах, тогда еще Советского Союза. И его отправили в салон, там, ну, еще нельзя сказать, сотовые связи, в общем, в магазин для того, чтобы получить уже предоплаченные, там, по-моему, 100 пейджеров для там, высших чинов той или иной компании. И он получил, расписался, ему вручили ящик, куда они были сложены, он положил на заднее сиденье автомобиля, поехал, и вдруг в какой-то момент он услышал там какой-то там писк, ну, умноженный на 100, какой-то незнакомый ему доселе, ну, звуковой сигнал, там это, от страха он нажал на тормоз, врезался в другую машину, ну, травмы там были незначительные, ущерб машины значительный, и когда он уже наконец добрался до офиса, стали разбирать эти пейджеры, и на каждом из них значилось приветственное сообщение, что уважаемый клиент, уважаемый абонент, поздравляем вас там во вступлении в семью нашей там компании мобильной или уж какой пейджерной связи, благодарим вас за покупку. Вот такая вот благодарность, обошедшаяся в, ну, такой, в серьезный испуг и в побитую машину. Реклама, немного новостей и финальная часть программы.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает.
4: Радио. Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный оргкомитет 250-летия независимости США представил сегодня промежуточные итоги масштабных праздничных мероприятий, прошедших в минувшие выходные по всей стране. Историческое авиашоу, парады и морские ревью привлекли рекордное число туристов. Вместе с тем аналитики отмечают экономическое давление. Цены на транспорт и гостиницы в праздничные дни подскочили в среднем от 40 до 60% по сравнению с прошлым годом, что вызвало волну дискуссий о доступности внутреннего туризма. Губернаторы сразу нескольких штатов объявили о запуске скоординированной программы по обновлению технического оснащения полиции. Основной упор делается на закупке систем распознавания номеров нового поколения и портативных камер для патрульных. Финансирование выделяется в рамках федеральных грантов по безопасности. Департамент полиции Нью-Йорка устанавливает дополнительные мобильные пункты досмотра на крупных транспортно-пересадочных узлах Бруклина и Квинса. Проверка носит профилактический характер в рамках летнего плана по снижению уровня уличной преступности. Жители просят с пониманием отнестись к возможным задержкам на входах в терминалы. Крупные торговые дома Манхэттена, включая Saks Fifth Avenue, сегодня начали переформатирование витрин под новые эстетические стандарты. Аналитики индустрии подтверждают, тренд на экологичность материалов и отсутствие кричащих элементов дизайна кардинально меняет цепочки поставок. Особое внимание уделяется коллекциям из сертифицированного органического сырья.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Дэвидсон Радио? У вас хороший вкус.
2: Америка, Израиль.
0: Итак, полный шалом, завершающие полчаса. Вместе с Александром Маистровым мы вспоминаем сегодня наиболее удачные операции израильской разведки, израильской контрразведки, связанные с поимкой, с ликвидацией террористов, глав террористических организаций. Александр, ну ведь мы все как бы про успех, там, про то, про сё, про Насраллу. Он, кстати, мы забыли вспомнить, там-то ведь ликвидация была вообще особого рода в том плане, что не подсылали к нему ни на наемного убийцу, ни ядом не травили, а раскопали информацию о том, где находится хорошо защищенный бункер, и шваркнули такой бомбой, которая пробила там десятки метров земли, цементных перекрытий, бетонных перекрытий, и взорвалась ровно в том месте, где Насралла там спасал свою забытую душу. Но ведь были и неудачные истории. Насколько я помню, одна из самых нашумевших, когда в Иордании одного из лидеров там палестинских движений, на него израильские агенты насели, что-то вбрызнули ему в ухо, ему стало плохо, они побежали, побежали почему-то в израильское посольство, там ну, сразу, вернее, их укрыли, всем все стало понятно. И, как я помню, Израилю это дорого обошлось, пришлось давать противоядие и освобождать из израильских тюрем немалое количество палестинских террористов. Я что-то упустил, напомните, пожалуйста, детали этой неудачной.
1: Нет, нет, этого да? Совершенно верно, Алексей, звали его Халед Машаль, он глава Хамаса, был глава Хамаса, по иронии судьбы, он сейчас снова один из главарей Хамаса, там есть Халиль Эль-Хая, который возглавляет эту организацию, ну, а второй человек, вот тот самый Халед Машаль, которого пытались ликвидировать, это было в 97-м году, причем тогда только к власти пришел, это была его первая каденция на Нетаньяху, и вот тогда он принял решение о ликвидации Машаля, который в то время проживал в Омане. Сделано это было, видимо, идея-то была хорошая, но осуществлена была плохо, что-то пошло не по плану. В общем, они действительно прыснули ему в ухо на одной из улиц Омана, но были схвачены охраной Машаля, как-то вывернулись, сумели убежать, побежали в израильское посольство, совершенно верно вы сказали, там это посольство сразу осадили толпы негодующих палестинцев и так далее, местных жителей, в общем, их жизнь буквально висела на волоске, и власти Иордании потребовали, тогда был король Иордании еще, не нынешний, а его отец Хусейн, они потребовали, чтобы Израиль немедленно прислал противоядие от этого вот яда, и Израиль, вы, Нетаньяху, вынуждены были согласиться. Более того, они потребовали освободить из тюрем главарей Хамаса, в том числе и упомянутый нами с вами Ахмад Ясин, был освобожден тогда, выпущен на свободу. Это его не спасло, продержался еще несколько лет, потом его ликвидировали уже при Шароне. Но, тем не менее, это была фиаско, конечно, это была фиаско израильских спецслужб, одно из наиболее ярких таких неудач, так что, ну, людей этих, которые пытались агентов Моссада, которые пытались это сделать, все-таки вывезли, после того, как получил король противоядие, и Израиль выполнил все условия, они их освободили, перевезли по поддельным канадским паспортам, в общем, освободили их от наказания, вернули в Израиль, было такое дело, но это, надо сказать, не единственный, в сущности говоря, провал. Там были и другие провалы. В частности, например, была известна, про нее много писали, это трагедия в Лиль-Эль-Хамере. Тогда, когда шла охота вот за террористами Черного сентября, совершившего бойню в Мюнхене, их отстреливали, их уничтожали повсюду, их уничтожали в Риме, в Париже, на Кипре, в Ливане, в Афинах масса было успешных операций, но одна была очень неудачная и скверная. Ошибка там заключалась в том, что агенты просто по незнанию что-то у них не сложилось, они убили невиновного марокканца. Марокканского официанта перепутали его с главным организатором этого теракта Хасаном Салеме, потом тот же Хасан Салеме был тоже ликвидирован благополучно, он был ликвидирован, Красный Принц, у него была кликуха такая, он был ликвидирован в Бейруте радиоуправляемой бомбой, и в результате этой путаницы погиб невинный человек, бомбу тогда, в общем-то, его расстреляли, этого парня бедного, его расстреляли, но это осталось как бы неприятно, это черным пятном осталось на репутации Моссада. Так что были и такие проколы, конечно, очень неприятно, но в целом надо все-таки сказать, что большая часть операций, она была выполнена, причем самым ювелирным образом, мы это видим, и вот сейчас, и с тем же с Насралой, и, кстати говоря, с Али Хаменеи, которого тоже, собственно говоря, его отслеживали, знали буквально о каждом его действии, о каждом его шаге, о том, где находятся его телохранители и так далее. Или Исмаил Хани, который в каком году, в 23-м или 24-м, 24-м, наверное, уже, он приехал в Тегеран, он находился в специально охраняемом защищенном комплексе где-то в Тегеране, где контролировалось все КСИРК, корпусом стражи Исламской революции, и там его тоже достали, причем точно совершенно знали, как он сложился спать, в каком месте были у него руки, ноги, голова и все такое. То есть он был там ликвидирован. То есть действительно блистательные операции, продуманные, четкие, великолепно спланированные. Но вы знаете, Алексей, есть во всем этом один очень печальный и грустный, на мой взгляд, момент.
0: Ну-ка.
1: Он заключается в том, Алексей, что я не могу поверить в то, что наши спецслужбы просто по незнанию, по своей какой-то наивности, по отсутствию там информационных разведданных, они пропустили 7 октября. Вот эта версия у меня, ну, совершенно не укладывается в голову, она выглядит, ну, совершенно невозможной, учитывая то, насколько скрупулезно, насколько умело, профессионально, буквально ювелирно были осуществлялись все эти операции, что, ну, не могли они не знать, что на протяжении уже такого времени готовится столь значительная операция, в которую было вовлечено такое гигантское количество людей, и было столько сигналов того, что это произойдет именно тогда, этой ночью, не верится. То есть, на мой взгляд, я глубоко в этом убежден, все они знали, но был какой-то их план, была интрига, политическая интрига, которую они хотели реализовать, и поэтому все это было пропущено сквозь пальцы, на это все посмотрели, потому что это надо было. Вся история, она омрачает, конечно, все наши действительно, без кавычек, блестящие, доблестные достижения.
0: Александр, да, вы не раз и не два в наших программах вот выражали свою убежденность в этом. Я оставлю сейчас это без комментариев, потому что уверен, что в будущих программах не раз и не два пошире поговорим, в том числе и на эту тему. А я бы хотел пока в оставшееся время вот продолжить тему выбранную. Да, мы как бы не стали опять тоже уделять много времени трагедии, произошедшей на Мюнхенской Олимпиаде. И именно тогда, наверное, вот мир узнал о том, что Израиль умеет мстить, будет мстить, и никто не останется из террористов, из убийц безнаказанным. Но есть один там вот такой исторический то ли элемент, то ли быль, который, кстати, воспроизведен в нескольких фильмах, посвященных вот событиям того года, что якобы ликвидацию вот этих всех причастных к Мюнхенской трагедии благословила сама тогдашний премьер-министр Израиля. Александр, помогайте. Ну, Голда, конечно,
1: Голда Мейр,
0: да, выскочила из головы. Да,
1: гнев Божий это да. Называлось, и она тогда, собрав у себя весь цвет нашего вот этого вот разведывательного сообщества, она сказала, что все они должны поплатиться за то, что они сотворили.
0: Но есть мемуаристы, историки, которые говорят, что нет. Вот именно эта деталь, именно вот слова Голды, неважно, сказанные там на кухне, это известный, так сказать, элемент ее политической жизни. Она на кухне собирала нередко, на своей кухне, в своем доме, там ведущих политиков, и с ними обсуждала те или иные дела. Но якобы вот эту фразу она произнесла перед руководителями израильской разведки. И они в своих мемуарах, другие мемуаристы говорили, нет, вот ничего она такого не говорила. Как бы это происходило, это было такое общее решение кабинета, а никаких благословений вот личных или конкретных Голда Мейер не произносила. Она не благословляла это дело, это как бы вот, ну, само собой разумеющееся. Что-то попадалось вам? Это художественный вымысел? Или вообще, на мой взгляд, это и не стоит обсуждения, потому что
1: Мне не попадалось, Алексей. Мне трудно сказать. Я думаю, что это своего рода уже художественный вымысел. Это уже стало таким мифом, который кочует из фильма в фильм, из романа в роман и так далее. Ну, известно, что она заявляла в Кнессете, что мы приложим все силы, чтобы настичь террористов, где бы они ни находились. Вот это вот ее знаменитая фраза. А вот все остальное, мне кажется, это уже вполне возможно. Хотя, я не знаю, выдумка режиссеров, писателей и так далее. То есть,
0: ну, не особо, да, и не особо важно. Да, важно, да, что да. Все нашли, вернее, награда в кавычках, а может быть,
1: да, нашла героя.
0: Да, нашла героя. Вернее так, награда без кавычек, нашла героя в кавычках.
1: Да, да, да, да.
0: Александр, да, спасибо вам за содержательный, очень красочный рассказ по самым разным, так сказать, вот событиям, точнее, по самым разным операциям, связанных с ликвидациями, с поимкой террористов, тех нелюдей, чьи руки были обогрены в крови израильтян и представителей других национальностей. Конечно же, можно было бы вспомнить и операцию Энтебе, и захват Сабены. Но у нас еще впереди много вторников, у нас еще впереди много двухчасовых эфиров, так что поговорим и об этом. Александр, спасибо вам большое и до встречи через
1: спасибо.
0: Неделю.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо большое.
2: Америка, Израиль.
9: Не улыбка, без сомнения.
12: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
9: Их

0: любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, иду, про таких не пою.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Котцовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
2: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
2: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сборная США официально завершила свое участие в домашнем чемпионате мира по футболу на стадии 1/8 финала, разгромно проиграв сборной Бельгии со счетом 4-1. Несмотря на то, что FIFA в последний момент отменила дисквалификацию нападающего Балагуна, американская сборная не справилась с натиском. Главный тренер Маурисио Почеттино назвал этот день крайне неудачным для американского сокера. На этой неделе в пятницу Бельгия сыграет в четвертьфинале против Испании в Калифорнии. Госдеп и Генеральное консульство США в Сиднее выпустили экстренное предупреждение для американских граждан. В районе Северного Сиднея на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ожидаются масштабные протестные акции. Власти Австралии стягивают дополнительные силы полиции, возможно перекрытие дорог. Гражданам рекомендовано избегать массовых скоплений людей напротив здания консульства. Сегодня подтверждена информация об освобождении в Китае известного пастора Эзры Дзиня. Он благополучно прибыл на территорию США. Пекин пошел на этот шаг в качестве жеста доброй воли. Правозащитная организация называет это важным прецедентом в американо-китайских отношениях. Министерство войны совместно с офисом директора национальной разведки запускает в действие масштабную директиву Трампа о рассекречивании архивов. Министр войны Хексет объявил о начале поэтапного рассекречивания многомиллионных архивов, связанных с аномальными аэрокосмическими явлениями и неопознанными объектами. Первые транши документов станут доступны на официальных ресурсах уже в ближайшие недели. Речь идет об архивных данных, собиравшихся ведомствами на протяжении последних десятилетий. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп провел полуторачасовой разговор с Путиным и планирует встречу с Зеленским на саммите НАТО. Суд обязал администрацию Трампа возобновить рассмотрение заявлений на грин-карты и разрешение на работу. В штате Огайо спасли 16 детей, они были заперты в доме, не умели читать и писать, а некоторые даже говорить. В парке Манхэттен-Бич в Бруклине жестоко избили 17-летнего украинца. Он потерял зрение на один глаз. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 99%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Ну, граждане, кто хочет поработать?
5: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
4: Кто хочет поработать?
6: Я!
4: Подождите.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. Вчера в Нью-Йорке на реке East River произошла жесткая посадка гидросамолета с 10 людьми на борту. По данным городских властей, никто серьезно не пострадал. По информации пожарной службы, самолет совершил жесткое приводнение около полудня. При этом воздушное судно осталось в относительно устойчивом положении. Позже было отбуксировано к доку. По словам находившейся на борту девушки, ее семья возвращалась с вечеринки по случаю дня рождения. Полет выполняла компания Acadian Seaplanes. Там считают, что приземлению могли помешать большое количество паромов в проливе и ветер, поднявшийся в последний момент. Безумство храбрых – вот мудрость жизни, как говаривал известный писатель. Келси Фендлер в одиночку пересекла Тихий океан на весельной лодке. Ее путь от Калифорнии до Гавайев занял менее 44 дней. По предварительным данным, женщина побила мировой рекорд. Келси Фендлер – опытный гид по Гранд-Каньону с большим стажем организации многодневных сплавов по реке Колорадо. Стартовав из Монтерея, штат Калифорния, в мае Фендлер планировала не просто пересечь океан на отрезке протяженностью более 2000 миль, но и войти в историю как первая американка, самая молодая и самая быстрая, совершившая одиночный переход через центральную часть Тихого океана. Фендлер прибыла в гавань Гонолулу в пятницу, 3 июля. Сотни людей собрались у Hawaii Yacht Club, чтобы поздравить ее с успешным прибытием. На протяжении всего пути Фендлер записывала видео, в которых делилась деталями своего путешествия. Она рассказывала подписчикам в Инстаграм о мозолях, сложностях со сном во время штормового ветра, а также о постоянном физическом и психологическом напряжении, вызванном течениями и неблагоприятными погодными условиями. Фендлер говорила и о быте, описывала свой рацион, состоявший из сухого молока, углеводных смесей и консервов, объясняла, как стирает одежду, защищает кожу от ультрафиолета и кипятит воду. Чтобы отвлечься, Фендлер слушала музыку, подкасты и аудиокниги. Это не первое масштабное путешествие женщины. В 24-м году она была шкипером женской команды. Они успешно прошли путь от Монтерея до острова Кауаи за 40 дней. Трамп аккаунту «Быть». Подробности прямо сейчас. На счету $1000. Это позволит детям накопить собственные сбережения к совершеннолетию. Казначейство перечислило и будет перечислять деньги на счета всех детей, рожденных с 2025 по 2028 год, родители или опекуны, которых подали заявку на участие в программе. Обладатели счетов Трампа не смогут использовать накопления до 18 лет, если счета ежегодно будут пополнять на максимально возможную сумму, которая составляет $5000. К 18 годам сумма накоплений в зависимости от прибыльности инвестиций может достичь от 190 до 676 тысяч долларов. При этом в том случае, если владелец счета не будет тратить эти накопления до 28 лет, то его накопления могут составить от 600 до 2 миллионов. Эксперты сравнивают нововведение с Individual Retirement Account, IRA. Для того, чтобы у ребенка появился Трамп-аккаунт, необходимо заполнить форму IRS 4547 и подать ее вместе со своей стандартной налоговой декларацией или напрямую через онлайн-портал на сайте trumpaccounts.gov. На сегодняшний день в программе уже зарегистрировались около 6 миллионов человек. Кроме того, ряд крупных компаний, включая Dell Technologies, Bank of America и JP Morgan Chase, заявили о намерении дополнительно финансировать счета. Предприниматели Майкл Делл и Сьюзен Делл пообещали выделить по $250 для 25 миллионов детей, родившихся до 2025 года и не имеющих права на государственный стартовый взнос. Новые детали свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси просочились в СМИ. Как рассказали изданиям Today и People источники, одним из выступавших на мероприятии в прошедшую пятницу стал 84-летний сэр Пол Маккартни, который впервые с 1964 года сольно исполнил песню The Beatles «I want to hold your hand». Маккартни и Свифт давно симпатизируют творчеству друг друга. В 20-м они вместе появились на обложке Rolling Stone, а недавно Маккартни сравнил масштаб ее славы с Битлз.
Кетломании. Еще одной поющей гостьей стала солистка Fleetwood Mac Стефани Никс или Стиви Никс. Сама Свифт на сцену не вышла. Источники также заявили, что молодожены сами составляли текст клятв верности, и Свифт частично пропела их. А жених, по утверждению очевидцев, оказался очень чувствительным и плакал больше невесты. Гостям мероприятия на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке подавали еду из двух любимых ресторанов пары. Свадьба также не обошлась без игр. Их суть источники не уточнили, но сообщили, что за победу вручали лотерейные билеты. Их можно было сразу использовать при розыгрыше призов, среди которых оказался автомобиль Chevrolet Chevelle 70-го года. Официальных фотографий с закрытого праздника до сих пор нет. Собеседники Today отметили, что VIP-гости, которых было не менее 1000, проходили на арену через тоннель с фотографиями жениха и невесты разных лет, в том числе детскими, а затем попадали в тайный сад. Многие унесли с собой на память салфетки с инициалами пары TNT. Организатор свадебных торжеств Эдвард Пиротти заявил журналистам, что торжество могло обойтись паре в сумму от 35 до 50 миллионов. Провести церемонию доверили верному другу семьи, нью-йоркеру Адаму Сэндлеру. Среди счастливчиков, попавших на праздник, засветились почти все члены Канзас-Сити Чифс, а также Тейт Макрей, Селена Гомес, Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Саша Барон Коэн, Зои Кравец, Джиджи Хадид с Брэдли Купером. Каждый из присутствовавших от гостей до официантов поставили подпись в договоре о конфиденциальности. Еще до церемонии пара попросила гостей отказаться от подарков в пользу благотворительности. Любопытно, что среди приглашенных гостей не нашлось места одной из самых близких подруг поп-звезды Блейк Лавли. Их отношения расстроились из-за резонансного суда актрисы с коллегой по фильму «Все закончится на нас» Джастином Бальдони. Жених и невеста были одеты в наряды от Dior. Брат певицы Остин Свифт был почетным другом невесты, а брат футболиста Джейсон Келси – шафером. Куперс Бич в Саутгемптоне признан лучшим пляжем Америки благодаря белому песочку и живописным дюнам. С одной стороны побережья открывается вид на Атлантический океан, а с другой виднеются роскошные особняки на Мидл Лейн. Поездка на автомобиле из Нью-Йорка займет около 2 часов. В качестве альтернативы можно за 2,5 часа доехать на поезде Long Island Railroad от Penn Station или Grand Central до станции Саутгемптон, всего в 2 милях от пляжа. Дневной парковочный пропуск обойдется в $50. На побережье работают спасатели. Оборудованы душевые. Можно арендовать шезлонг. В Анкаре 7-8 июля пройдет 36-й по счету саммит НАТО. Альянс подошел к нему в условиях самого глубокого в своей истории кризиса с продолжающимися войнами в Украине и на Ближнем Востоке. Прошлогодний саммит в Гааге, первый после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, проходил в нервной обстановке. Тогда евролидеры во главе с генсеком Марком Рютте постарались сделать все, чтобы задобрить хозяина Белого дома, известного скептицизмом по отношению к блоку. Это удалось. Страны договорились о беспрецедентном повышении коллективных трат на оборону до 5% ВВП. Но зимой Трамп вновь заявил о претензиях США на Гренландию, принадлежащую участнице Альянса Дании. Вскоре после этого США и Израиль без консультаций с союзниками начали военную операцию на Ближнем Востоке к открытому недовольству Европы. Вашингтон также подтвердил намерение сократить численность своих войск на континенте. Разногласия у сторон есть и по вопросу поддержки Киева. А еще Трамп до сих пор недоволен тем, как некоторые европейские столицы отреагировали на кризис в Ормузском проливе. С его точки зрения, они подвели Америку. Некоторые страны, Испания и Австрия, закрыли небо для американских самолетов, участвующих в операции. Италия запретила использовать свою базу. Конфликт достиг такого масштаба, что привел к дипломатическому скандалу и прямой перепалке Трампа с премьером Италии Джорджа Мелони, хотя она в 2024 году единственная из евролидеров была на церемонии инаугурации.
инаугурации. Иными словами, саммит в Анкаре пройдет в непростой обстановке. Президент Турции Эрдоган назвал его решающим. Цитирую, «Сегодняшний мир – это не продолжение старого мира, в котором было основано НАТО. Создан новый мир, и положение Альянса в этом новом мире совершенно иное». К слову, Трамп заявил, что едет в Анкару во многом из уважения к Эрдогану. Если бы саммит проходил не в Турции, то он, вероятно, пропустил бы его. Источники говорят, что встречи в Анкаре подстроены под привычки Трампа. Саммит намеренно сделали суперкоротким. Вечером 7 июля лидеры соберутся на ужин, а 8-го проведут единственное совместное заседание. Еще одной интригой было участие в саммите президента Украины Владимира Зеленского. Он в турецкую столицу в итоге приедет. Всего за несколько недель до саммита НАТО во Франции прошла встреча Большой Семерки. Страны-участницы, в том числе США, заявили на ней о поддержке Украины. Договорились нарастить поставки ПВО и дальнобойного оружия и усилить давление на российскую экономику. В День независимости, 4 июля, Путин позвонил Трампу. По словам его помощника Юрия Ушакова, разговор напрямую касался саммита. В контексте этой встречи лидеры поговорили об украинском урегулировании. Это далеко не первый раз, когда Путин ищет разговора с Трампом перед тем, как американскому президенту предстоят встречи с Зеленским или европартнерами. Позвонил Трампу и президент Украины. Правда, Зеленский, в отличие от Путина, скоро лично пообщается с ним. Они договорились о личной встрече. В Анкаре предприняты беспрецедентные меры безопасности. На время встречи лидеров НАТО власти запретили проводить протесты и забастовки, вывешивать плакаты, организовывать концерты и даже выпускные вечера. Обеспечивать безопасность гостей будут десятки тысяч силовиков. Франция пребывает в состоянии нервного перевозбуждения в ожидании вторника, когда суд решит, сможет ли Марин Ле Пен принять участие в президентских выборах следующего года. Политические ставки судебного решения редко бывали столь высоки. Последние опросы показывают, что у 57-летней лидера национального объединения хорошие шансы стать следующей главой государства. Но если Парижский апелляционный суд последует примеру суда первой инстанции и оставит в силе приговор за нецелевое использование средств Европарламента, то Ле Пен будет запрещено занимать госдолжности, и она распрощается со своей заветной голубой мечтой. В этом случае кандидатом от партии на выборах, которые пройдут в апреле и мае будущего года, автоматически станет гораздо более молодой соратник Ле Пен, 30-летний Жордан Бардела. На данный момент опросы показывают, что и у него довольно высокие шансы, правда, его молодость и неопытность могут его подвести. Адвокат Ле Пен Рудольф Басселю, завершая судебные прения в феврале, заявил, из-за президентских выборов то решение, которое предстоит вынести, имеет головокружительную значимость. Судьи совещались 4 месяца. Если во вторник Ле Пен признают виновной, но разрешат участвовать в выборах, то обращаться в кассационный суд будет не в ее интересах. Он вынесет решение в январе, и это решение может оказаться не в ее пользу. Что бы ни случилось, я все равно буду жива и продолжу борьбу за свои идеи, отреагировала на спекуляции в СМИ и обществе сама Ле Пен. Премьер-министр Австралии, 63-летний Энтони Албанис, принес официальные извинения за комментарии о певице Кайли Миноук, сделанные им в комедийном подкасте несколько дней назад. К этому его вынудили резкой общественной реакции призывы членов парламента, в первую очередь из числа женщин. Претензии относятся к интервью, которое Албанис дал комикессе и телеведущей Ники Асборн для ее подкаста «Буш Дип». В конце интервью ведущая предложила премьеру, как она предлагает всем своим гостям, сыграть в популярную игру «Shag, Marry, Date» – переспать, жениться или сходить на свидание. Предлагаются три известные личности, которых гость должен распределить по этим трем категориям. Ники Асборн предложила премьер-министру Кайли Миноук, Николь Кидман и Ронду Берчмор. Все они австралийки. Албанис поначалу пытался уйти от ответа, напомнив, что он только полгода назад женился, а потом назвал во всех трех категориях Миноук. Ведущая уточнила, вы и женились бы на Кайли, и переспали бы с ней, и пошли бы на свидание? Чиновник ответил именно так. Она потрясающая. Комментируя интервью, некоторые члены парламента назвали слова премьера сексистками или, как их охарактеризовала министр связи теневого кабинета Сара Хендерсон, грубым мужским бла-бла-бла, который делает посмешищем заявления либористов о том, что они борцы за права женщин.
певец Шамиль Малкандуев, известный под псевдонимом Оскар и Скарлетт Лаквин, эмигрировал из Нью-Йорка в Турцию, где проживает его сестра. В марте прошлого года появилась информация о том, что 47-летний Оскар, будучи бездомным, переехал с Брайтон-Бич в Квинс, где предлагал прохожим секс-услуги. Несколько лет назад у артиста возникли серьезные психологические проблемы. Он оказался без постоянного жилья и столкнулся с бытовыми трудностями. Поклонники неоднократно пытались помочь, собирали деньги на аренду квартиры, еду и оформление документов. Сестра артиста говорила, что он страдает манией преследования и не хочет восстанавливать бумаги. До бродяжничества он был таксистом, пел в ресторанах. Из-за пандемии потерял работу. Выплачиваемые пособия тратил на алкоголь и в конце концов попал в психиатрическую клинику. Весной 24-го года Оскар выпустил несколько песен под женским псевдонимом. В далеком 2001 году Оскар получил премию «Золотой граммофон» за суперхит «Между мной и тобой».

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио. Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Дипломатические ведомства Великобритании и Франции поддержали призыв США к усилению мер безопасности вокруг дипломатических миссий по всему миру. Поводом послужили оперативные данные разведки о возможных провокациях. Ситуация находится на личном контроле лидеров стран Большой Семерки. В Брюсселе сегодня проходят закрытые слушания по перераспределению квот на прием беженцев из зон нестабильности. Ряд восточноевропейских стран заявляет о достижении максимального лимита нагрузки на социальную инфраструктуру. Ожидается жесткое итоговое заявление. Интерпол сообщает о завершении крупной международной операции по пресечению деятельности киберпреступной группировки, занимавшейся кражей личных данных европейских чиновников. Новые требования к прозрачности технологических гигантов. В Европе вступают в силу обновленные поправки к антимонопольному законодательству под прицелом алгоритмы рекомендаций крупных платформ.
1: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, мое! SK Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голдмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ?». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию Голдман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственность, вложенные в образование силы влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомые или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфории или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные и бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе недопонимание усугубилось? Что именно они могли бы сделать лучше? И используют эти знания в следующей, аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание и договоренности соблюдаются нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможности их решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека, знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, но умение познавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущения справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей. Не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроении и образе жизни.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Казначей Скотт Бессент продемонстрировал новую банкноту с подписью президента Дональда Трампа, которая вскоре должна поступить в обращение в честь 250-летия Америки. Апелляционный суд смягчил приговор Марин Ле Пен. Она сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Канада примет участие в конкурсе песни «Евровидение». Решение было принято после голосования на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Чехии, к итогам которого страна получила статус полноправного члена EBC. Турция и Азербайджан подготовили совместную заявку на включение пахлавы в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Страны предлагают зарегистрировать десерт под названием «баклава» и «пахлава». Решение примут на заседании комитета ЮНЕСКО, которое пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском городе Сэмянь. Пахлава остается предметом споров между странами региона. Греция заявляет, что похожие десерты из тонкого теста, орехов и меда существовали еще в период Византийской империи.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. С завтрашнего дня температура воздуха начнет повышаться.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-41-74. 646-894-41-74. Посредники могут не беспокоить.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина.

0: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Если зажмурить глаза и впитывать город, звуки его разложив на отдельные ноты, шорох осенней листвы, металлический скрежет ржавых ворот гаража, крик строительных боссов, скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску, дети, которые больше не видят улыбок, дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза, грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тон барбекю по субботам, вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет 40 с русой бородой, он сидит на скамье на пароходе, у ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной. Пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее

0: ярко, как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы, а в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни. Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель и в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу, что мне делать, меня рефлексия заела, Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». Боюсь Толстого, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте, писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи, портные, сапожники. Литература дается с бою, позиция завоевывается, требования литературы очень высокие. Попробуйте-ка потягаться с Мопассаном или с ним». И Антон Павлович кивал головой в сторону портрета Льва Николаевича Толстого. Тогда Чехов был молод, весел, беспечен, любил общество. Собственно, общество он любил до последних дней. Но и тихую беседу с друзьями, когда обязательным к исполнению оказывались его шутки. Уже в последней стадии туберкулеза он приехал на короткое время в Москву. И в квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал: он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов был одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимость. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны, не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть – двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявшие одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил 300 лет. Все скучаю. Неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза. Она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. «Писатель должен быть нищим», — говорил Чехов. «В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились», — говорил он. «Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями», — рассуждал Чехов. «Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден». А потом вдруг накатит на Антона Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. «Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи». Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршина земли. Вздор! 3 аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям. Или лучше сказать не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. От чего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно у Толстого был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже». Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел, как никто, упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что не рабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель, всегда бодрый и улыбающийся, даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке. «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху на втором этаже Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после третьего последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому, в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знания людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучные истории», «Попрыгунья», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гелеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гелеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить Горьковскую пьесу на дне. Гелеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить. И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гелеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так и измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Геляем Чехов, словно это два разных мира. Но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч, скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста – все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы я вернусь. Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: И хорошее настроение.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

0: Чехов стал родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла». Что-то в этом роде. «Быть не может!» — воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел? А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!» Эта фраза так и осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон, поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет: дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване, в человеке должно быть все прекрасное: лицо и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил: жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего, не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз». Ну и замечательный день сегодня: то ли чай пойти выпить, то ли повеситься. В Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны. Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Вейлер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле «Зоммер» чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве «Как жениться» ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злы и ехидные. Женившись, будь с женой строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией и даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их мангусами. На вид – красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей. Тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере, иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп – пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, два раза обедала с ним в Ялте. Оба раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него услышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. Признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком». Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь, пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство – талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова думали, что лучшее впереди, а в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут даже в пустяках», — писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают, они не суетны, их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику, они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская кардиологическая ассоциация опубликовала сегодня новые независимые данные масштабного исследования под руководством доктора Анум Минхас из университета Джонса Хопкинса. Показатели ожирения в США достигли критической отметки. 40% взрослого населения и 20% молодежи соответствуют этим критериям. Кардиологи бьют тревогу, напрямую связывая эти цифры с резким скачком сердечно-сосудистых заболеваний и риском преждевременной смерти в стране. Исследователи призывают к немедленной корректировке национальных программ питания. В Конгрессе идет обсуждение новых субсидий для программ медицинского обслуживания на дому. Особое внимание уделяется качеству подготовки сертифицированных помощников HHA. Агентство по уходу за пожилыми людьми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси готовится к внедрению строгих стандартов отчетности. На восточном побережье нашей страны продолжается фиксация температурных рекордов. Службы здравоохранения переведены на усиленный режим работы. Из-за планового ремонта путей и обновления инфраструктуры на нескольких ветках метрополитена, связывающих Бруклин и Манхэттен, зафиксированы серьезные задержки. Департамент транспорта Нью-Йорка рекомендует использовать альтернативные автобусные маршруты «Шаттлы». Наибольшие затруднения наблюдаются в районах Флатбуш и Вильямсбург. Мэр Нью-Йорка отчитался о готовности энергосетей города к пиковым летним нагрузкам после аномально жарких выходных. Модернизированные подстанции работают в штатном режиме. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп провел полуторачасовой разговор с Путиным и планирует встречу с Зеленским на саммите НАТО. Суд обязал администрацию Трампа возобновить рассмотрение заявлений на грин-карты и разрешение на работу. В штате Огайо спасли 16 детей, они были заперты в доме, не умели читать и писать, а некоторые даже говорить. В парке Манхэттен-Бич в Бруклине жестоко избили 17-летнего украинца. Он потерял зрение на один глаз. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 99%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всей

0: Всем штатам Америки.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи. Мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я с вами опять делюсь мыслями о том, что происходит. Знаете, я даже серьезно не думал, что говорить на сегодняшнюю программу. И вот как бы сама жизнь мне немножко подсказывает это. Знаете, и я, I'm sorry, что если я кого-то замучил этой темой, но, понимаете, это настолько вот тебе просто смотрит в лицо, что просто не видеть это невозможно. Ну вот буквально вчера или позавчера прошла демонстрация в испанском городе Памплона, где огромное количество людей взяли и развернули плакат, который, значит, говорил о том, что, значит, уничтожьте Израиль. Ну вот. Вот как-то, понимаешь, начинаешь думать, что происходит вообще. То есть уже не сионизм, ничего, понимаете? Не, в открытую. Уничтожьте Израиль. Если вот так вот идут дела, понимаете, то, значит, мы достигли какого-то, ну вот это, я думаю, что, ну, или мы находимся в начале какого-то кризисного, вот, как бы, пути в Европе, в США, в западном мире, в западной цивилизации. Наступают какие-то тяжелые времена. Или мы еще хуже. Смотрим на окончание этой цивилизации. Потому что, ты понимаешь, тут дело не в Израиле. Тут дело в том, что Израиль и евреев используют как козла отпущения. Понимаете? То есть, если что-то у них не получается, они таким образом раздражают тогда. Потому что сколько в Испании евреев живет? Скорее всего, очень мало. Понимаете? Поэтому, когда вот такое вот происходит, мы как бы задаем себе вопрос, а вот о чем мы говорим вообще? Вот во всей вот в Испании на сегодняшний день около, может быть, до 50 тысяч человек евреев. Понимаете? В основном Мадриде, Барселона, Малага. Ну, уедут они, понимаете, что вы думаете? Им не найдут место? Найдут они себе место. Это не средние века. Понимаете? Они уедут. Может быть, действительно, вот это вот момент, что европейское еврейство, оно пришло к какому-то своему завершению, и не надо его искусственно создавать обратно, вот как пытаются сделать в Германии, они там пытаются восстановить еврейское население, там завозят евреев, восстанавливают старые синагоги или строят новые на их месте. Я хорошо отношусь к немцам. Я понимаю, что они пытаются сделать, но, может быть, это не надо делать. Может быть, как говорится, закончить эту историю. Потому что, понимаете, ну явно же, вот не любят нас в Европе. Европейская история, еврейская история, она в принципе закончена. И давайте ее закончим. Закончим ее в Польше, закончим ее в России, закончим ее в Украине, закончим ее в Испании. Нечего там заново раздувать вот эти вот, понимаете, старые костры. Потому что там могут возгореться новые костры той самой инквизиции. Не вижу смысла. Не вижу смысла. Сколько я не думаю на эту тему, вот нету его. Поэтому, понимаете, нужно уйти от этого. С другой стороны, понимаете, для евреев, у евреев, понимаете, самая главная задача сейчас, понимаете, не упасть в какое-то вот в какой-то полный ужас от того, что происходит. А уметь сопротивляться. Уметь постоять за себя. Пытаться найти какой-то более силовой ответ. Понимаете? Потому что если ты начинаешь от всех бежать, Ну, то есть, я не думаю, что нужно это делать в Европе. Европа безнадежная, я думаю, в этом отношении. Поэтому, то есть, там даже не бегство, там просто, как говорится, целенаправленный выезд оттуда должен быть. А вот в каких-то местах в Америке, я, например, считаю, что в Америке ситуация, вот если даже где-то прогрессирует в плохую для евреев сторону, там надо сопротивляться. Там нужно, чтобы евреи перестали быть, вот чисто, понимаете, какими-то задротами с молитвенниками. Понимаете, пока евреев воспринимают как каких-то, знаете, вот таких слабых, которых, понимаете, всего пугаются, шугаются, понимаете, знаете, вечно стоят в прихожей, шапку мнут, понимаете, и так далее. Вот какие-то вот такие, понимаете, или наоборот, нагловатые такие, понимаете, какие-то выскочки. До тех пор это будет вот носить вот такой вот характер. Евреи должны воспринимать, понимаете, если, понимаете, если нас не принимают за равных, то окей, черт с ними, значит, не принимают за равных. Значит, мы можем существовать параллельно. Знаете, евреи в Америке жили много-много лет параллельно, понимаете. Ну да, они не входили в какие-то клубы, не ходили в какие-то... Их не брали на какие-то работы, не брали в какие-то банки. Ну, то есть вот такой вот. Ну и как-то, понимаете, и жили. Это абсолютно не мешало ничьей жизни. То есть вот такая была какая-то как почти добровольная сегрегация. Может быть, нам надо перестать, вот, понимаете, играться в эти игры, чтобы требовать, чтобы нас пустили в каждую дверь. Я рассуждаю вслух. Я ничего не утверждаю, не говорю какие-то конкретные вот вещи, что вот именно так надо делать. Я вот не хочу это делать, специально это говорить вот так. Понимаете? Я именно вот хочу, как говорится, рассуждать вслух здесь, чтобы понять, что нужно делать дальше. Видите, когда у нас вот есть то, что происходит, например, в Америке. В Америке я считаю, что ситуация легче. То есть мы должны, конечно же, найти в себе силы контролировать иммиграцию, понимаете, начать вот этот какой-то крестовый поход против... вот этого того количества, понимаете, мусульман, которые завозят сюда, причем завозят, понимаете, не проверяя абсолютно. То есть не нужно гнать всех, но нужно проверять, понимаете, нужно заново вот этот запустить этот акт 1953 года о контроле над коммунизмом, понимаете, нужно начать серьезно, понимаете, называть своими именами, что происходит в демократической партии, что это не демократическая партия, это коммунистическая партия на сегодняшний день. Вот это все нужно делать. И когда это будет сделано, я думаю, что эффект наступит. Понимаете, потому что когда ты начинаешь активно шельмовать вот каких-то, знаете, они рядятся в какие-то такие светлые одежды, на самом деле они все грязные внутри. И ты когда начинаешь говорить, что они грязные, они вначале сопротивляются, но потом, понимаешь, они понимают, что они проиграли, потому что их вывели наружу. Это одна из вот таких черт зла, понимаете? Зло не хочет быть названо. Вы знаете, вот когда, если говорить, допустим, знаете, вот когда пытаются изгнать дьявола из каких-то... одержимых людей, то есть вот когда делается то, что называется экзорцизм, да, то есть основная вот, как говорится, задача человека, который изгоняет дьявола, чтобы заставить вот пораженного этим дьяволом человека, чтобы тот демон или то зло, которое в него вселилось, сказало свое имя. Потому что когда оно говорит свое имя, тогда вы можете, понимаете, применить против него какое-то лечение. А вот сказать это имя, это зло не хочет. То есть вот теперь поймите это в иносказательном понимании, что вот если вы как бы потребуете от вот этих всех этих антисемитов, всех этих сумасшедших мусульман, понимаете, вот, грубо говоря, заставить их признать, что они против Запада, что они против Америки, что они против существующей системы, что они хотят именно совершить какой-то переворот изнутри, понимаете, как они крикливое меньшинство, которое, понимаете, достигает какой-то критической массы, даже небольшой, даже не, я не говорю большинство, и они начинают захватывать все вокруг, вокруг себя, понимаете, или кричать, или шельмовать кого-то, потому что, понимаете, это исламофобия, так. Нет, это не исламофобия, это критика той религии, того вашего поведения, с которым вы, как говорится, приехали к нам. Вот если начать их называть своими именами, без политической коррекции, то есть, вот, как говорится, начать найти имя этого зла, мы тогда найдем решение. Вы понимаете? Это такой вот интересный момент. Мы тогда найдем решение этого вопроса. Понимаете? Но мы должны, но назвать это имя мы должны правдой, понимаете, правдиво. Это нельзя делать, понимаете, с какими-то экивоками туда и сюда. Должно быть без всяких каких-либо вариантов. И тогда мы, понимаете, будем на правильной дороге вот к тому, что происходит. И то же самое, причем, что вы думаете, только, понимаете, конкретно с какими-то исламистами? Да нет. Тут еще надо говорить, например, такое. Вот Элон Маск, значит, он вот выдал интересный такой вот... написал, что наша, ну вот я даже скопировал этот текст, но не целиком, что это цивилизационное самоубийство, что то, что происходит, что большинство людей даже не понимают, что вот этот вот вокнутый вирус, который поражает их и поражает их детей, что он ведет к тому, что убивается вся цивилизация. Потому что огромное количество детей выходит из публичных школ с какой-то жуткой ненавистью к собственной стране, в которой их вбивают в их головы 12 лет подряд. Он абсолютно прав. Мы с вами точно так же здесь об этом говорили. Я вам говорил, и другие вам скажут то же самое. Понимаете, если мы хотим заниматься профилактикой того, что происходит, и это не даст сразу плоды, это будет длительное... достаточно нудная работа, то нужно заниматься воспитанием детей. Понимаете, не говорить, что уже все пропало. Нет, есть новые дети. Есть новые какие-то подростки, которые вот где-то надо начать. Почему мы это не делаем, я убей меня не понимаю. Почему вот Трампу или его правительству не озаботиться именно этим, понимаете? Почему они озабочены всем остальным, кроме вот того, что на самом деле, наверное, является основным? Ну вот как-то так, вот понимаете, вот когда ты понимаешь это, когда ты назовешь вот это имя зла своим именем, со злом тогда можно будет бороться. А так мы боремся с его тенями, мы боремся с его, вот с его проекциями, а не с самим злом. Ну вот как-то так, в общем, когда, конечно, смотришь на это, понимаете, Destroy Israel. Ну да, это плакат развернули какая-то баскская там коммунистическая организация. И мне, конечно, всем нам, конечно, плевать, что они там говорят, что они подняли и так далее. Понимаете, ну что там, понимаете, на каждого идиота реагировать нет. Понятно. Но тем не менее, мы прекрасно, но это же все равно, это же симптом. Это же не только, вот понимаешь, конкретно, что мы тут все, понимаете, озверели конкретно из-за того, что какие-то уроды что-то где-то говорят. Я бы не реагировал на них бы. Но это симптом. В общем, так или иначе, понимаете, Израиль за себя, конечно, постоит, тут нет сомнений. А вот что предстоит в мире, вот это мне не ясно. Мне не ясно, потому что мы, к сожалению, вот 2 года про это говорим, вот будет уже 2 года. А может быть, уже есть. Мы говорим о том, что нужно делать, какие-то совершенно простейшие вещи. И ВОЗ все и ныне там. Ну, все еще там. Мы даже не начинали этим заниматься. Ну, вот, например, вот давайте вот еще, понимаете, поговорим. Вот у нас, понимаете, вот ситуация совершенно ясно разворачивается с мамой Дани в Нью-Йорке. Когда он избирался, вы помните, я вам говорил, ребята, вас, это совершенно чистейшая вилка происходит, что вас натравливают на Куома, который ссорится постоянно со Сливой и ссорится одновременно с этим Мамдани, но при этом Мамдани выиграет, потому что он, как говорится, именно вот занимается тем, что он идет от большой партии, а Куома они ликвидировали там на праймерис. То есть, если у Сливы не было никаких шансов, Сливы должен был, конечно, по-нормальному оставить свои голоса и отдать даже, ну, не самому лучшему, но, во всяком случае, Куома. Он этого не сделал, но теперь Мамдани пошел в разнос полностью. Вот он предлагает заморозить рент на 2 года. То есть они уже это, по-моему, сделали. Они вводят вот такой, возможно, длительного или бесконечного рента без подъема вообще. Бесплатные магазины, которые уже работают. Начата популистская кампания против злоупотребляющих лендлордов, которая знаменуется конфискациями недвижимости в целом ряде случаев. Переоценка кооперативных квартир с целью обложить их дополнительными налогами. Понимаете, я вам говорю, мало не покажется. И самое главное, это делает его колоссально популярным среди низших слоев. Что вы думаете, это не вызовет? Тогда ли, конечно, вызовет. Все хотят получить бесплатную курицу. Все хотят... Кто в здравом уме хочет платить рент за квартиру? Никто. Никто. Даже если вы понимаете, что рано или поздно это каким-то образом негативно на все скажется, вы все равно платить не хотите. Вы всегда думаете так, что окей, понимаете, я уже живу, понимаете, поэтому я уже экономлю, а что будет там через 20 лет, понимаете, может быть, за 20 лет, то ли, понимаете, кто-то точно сдохнет, или Ишак, или я, или Пресветлый Эмир. Ну вот примерно так все думают. И пусть об этом волнуется там какой-то дядька на улице, который пытается найти новую квартиру. Я вот уже имею квартиру, я уже, вот, как говорится, я тут вот стоять буду, и меня никто не выгонит отсюда. Даже если я не плачу. Вы понимаете, вот как действует вот человек. Поэтому это что-то ненормальное происходит. И это очень популярно, это очень развивается, это очень собирает дополнительные какие-то голоса и силы. Понимаете, поверьте мне, это еще пойдет в серию в каких-то других городах, потому что если они увидят, что это работает в Нью-Йорке, а Нью-Йорк самый крупный город, то почему это не сделать в других городах? Это очень будет такая, понимаете, жутко популярная зараза, которая будет распространяться. Причем, вы понимаете, тут интересный такой момент. Если мы начинаем говорить о том, что вот, ну вот, Мамдани ведет войну с какими-то нечестными лендлордами. Что, эти лендлорды все святые и честные люди? Нет, конечно. В том-то и дело, что здесь очень много чего есть на самом деле правды с этими лендлордами. Что они сдают ужасные квартиры, что у них текут потолки, у них не работает канализация, у них не работает вода, трубы там какие-то неправильные, окна протекают, отопление толком не работает. Это что, все, выдумки? Нет. Нет, в том-то и дело, что это постоянно происходит. То есть Нью-Йорк имеет огромное количество вот этих лендлордов, которые действительно злоупотребляют направо и налево всем, чем только можно злоупотреблять. Поэтому, понимаете, когда находится человек, который говорит, что, понимаете, что вот как бы Мамдани не прав, понимаете, а в чем он не прав? Он, в принципе, получается, да, прав, он как бы пытается добиться толку от этих вот сумасшедших совершенно хозяев, которые не хотят заниматься собственными домами, понимаете, и они пользуются вашим безвыходным положением, что вы живете, и вы, если вы начнете жаловаться, они вас выкинут из дома. Поэтому вы сидите и молчите. Несмотря на то, что ваша квартира, как говорится, находится в каком-то там руинном состоянии или близко к руинному состоянию, или не должно быть так, и так далее. По целому ряду, там, я уж не говорю даже по законодательству. Законодательство применять, так надо полдома закрыть будет. Понимаете, это очень популярная тема. И Мамдани именно на этом делает себе вот колоссальную рекламу. Не на халяве, а на том, что на проколах другой стороны. Понимаете, и что, если вы даже придете в суд и скажете, слушайте, я же не просто так закрываю этот дом и конфискую его. Нет, у этого человека он крышу не чинил. У него трубы текут, у него плесень по всему дому. Это официальная зараза. Ну вот, понимаете, и вы ничего не скажете, ничего добиться не сможете. Понимаете, особенно если там будет несколько предупреждений, они его просили, они его умоляли, он не работает. Лендлорд не делает ничего, все. Вот они вот так вот это дело и раскрутят. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о старте официальных продаж входных билетов и парковочных ваучеров на главное летнее событие штата – Великую ярмарку Нью-Йорка. Сама ярмарка пройдет с 26 августа по 7 сентября – это День труда. Правительство сохранило социальные квоты. Для жителей старше 65 лет и детей до 12 лет вход останется бесплатным. Стандартный билет стоит $8. Комиссар по хозяйству Ричард Болл отметил, что в этом году ожидается рекордное количество региональных фермеров и гастрономических брендов в павильоне Taste NY. Сегодня ведущие театральные обозреватели Нью-Йорка опубликовали первые эксклюзивные кадры и кастинговые обновления для главных постановок сезона, включая нашумевшие «О, Мэри» и обновленную версию «The Rocky Horror Show». Театральный сезон в Манхэттене демонстрирует стремительный рост продаж билетов, несмотря на традиционный летний спад. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась рабочая сессия комиссии по устойчивому развитию городов. Главная тема обсуждения – модернизация системы очистки воды и снижение углеродного следа в мегаполисах с населением более 10 миллионов человек. Эксперты из Европы и Азии представляют свои пилотные проекты. В Бруклине начинают работу новый общественный центр поддержки семей. Программа включает бесплатные юридические консультации и курсы повышения квалификации для социальных работников.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
5: Sinai Diagnostics – все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics – 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот в виде рекомендации. Я уже одну как бы рекомендацию запустил. Вы ее можете прочесть по поводу того, что нужно у нас делать и так далее. Но вот я еще написал вторую. Она больше говорит про экономику, про науку, про какую-то дальнейшие какие-то вот именно вот технологические какие-то вещи. Ну вот я вам зачту. То есть, ну не только экономика и так далее. Ну вот, например, мы должны, конечно же, закончить войну в Иране. Там должна произойти смена режима, потому что с этим режимом мы никогда не договоримся, там должна быть другая конституция. Это покажет, что мы серьезно что-то себе думаем, серьезно решаем. Сейчас мы это пока не показываем. Понимаете, мы показываем слабость. Не знаю, как угодно, что угодно. Трамп должен прийти к этому. Если он к этому не придет, эта кампания будет одним из колоссальных проигрышей его карьеры. Дальше. Я считаю, что, конечно, нужно увеличивать финансирование таких вот вещей, как НАСА, строить вот лунные станции какие-то, посылать туда людей, организовывать там постоянную станцию на Луне. И, как говорится, поставить это конкретно как какая-то инициатива, которая нам нужна. Не как вот показуха какая-то, а как вот какое-то дальнейшее экономическое развитие. Значит, мы должны, конечно же, я думаю, увеличить в два раза расходы на военные нужды. Значит, возможно, нужно, чтобы какие-то частные военизированные компании, которые имеют большое количество наемников, там больше миллиона человек они могут выставить запросто, чтобы, например, снять с них налоги. Но они при этом должны будут поддерживать те или иные проекты наши за рубежом, в частности, в том же Иране. Понимаете? Нужно увеличивать наши ядерные боеголовки. Потому что Китай их строит новые. Я не знаю, что там будет в России происходить. Там мы еще поговорим на эту тему. Но, во всяком случае, Китай точно увеличивает свой арсенал. Причем у них раньше было что-то 150, 200, 300. Сейчас они хотят довести их до 1000 штук. Мы должны на это реагировать. Мы должны, конечно же, каким-то образом начать думать о более скоростных видах транспорта. В частности, более скоростных поездах, вот, например, вот Босфор, то есть от Бостона до Вашингтона, чтобы, допустим, поезд доходил за 2 часа, допустим, если мы говорим 3, допустим, 370-375 миль в час, тогда он будет доходить за 2 часа. Это будет колоссальное развитие региона за счет этого всего. Огромное количество рабочих мест и количество пассажиров будет огромное. Вот знающие люди говорят, что должен быть какой-то национальный резонинг, то есть организовать комиссию для того, чтобы произвести, поменять зонинг по всей стране, чтобы начать строительство дополнительного жилья, дополнительных домов и так далее, что снизит рент-квартир, вот цены, в половину, а может и больше. Потому что появится альтернатива. Понимаете, сейчас квартир не хватает, поэтому дефицит взвинчивает цены. У нас колоссальная проблема с электроэнергией. электроэнергия дорожает, потому что все больше появляется вот этих вот клауд-компаний, которые активнейшим образом используют электроэнергию для охлаждения своих вот этих всех клаудов. И они как бы забирают так много энергии, что вам ее не хватает. И получается так, что вы конкурируете с большой компанией, которая может платить любые деньги. А вы не можете платить любые деньги. У вас, получается, растут цены на электричество, потому что вы теперь вынуждены, понимаете, терпеть дефицит, который создан этой компанией. Здесь нужно какое-то регулирование. Вот даже если это вы назовете социализмом, окей, пусть это будет социализм, но это правильный социализм в правильном направлении. То есть я не говорю, что это должно быть бесплатно, но мы не должны оплачивать то, что делает большая компания для себя. Вот в Нью-Джерси, в частности, предложено, что если вот большая компания какая-то появилась, построила какой-то хаб с этим клаудом для охлаждения, значит, они должны фактически предложить, как они собираются его охлаждать. То есть если они им нуждаются в огромном количестве электроэнергии, эта электроэнергия не должна идти в ущерб public grid. То есть публичной вот этой вот всей электрической сети. Если у вас есть излишек, это понятно. А если у вас есть недостаток уже, то только за счет появления таких вот клаудов этот недостаток будет еще больше. Как только дефицит повышается, повышаются ваши цены. Значит, тогда компания должна фактически брать на себя. Вот если она из-за ее появления на рынке, допустим, цены выросли там на 20-30%, значит, она должна это покрывать всему штату. Вот это, я считаю, правильное решение. Вообще, в Америке нужно прийти к тому, что мы должны, допустим, к 50-му году начать построить 100 новых атомных реакторов. Может быть, больше. На существующих станциях уже или новых. Именно атомную электроэнергию. В свое время мы строили их десятками. А потом перестали, потому что в какой-то момент произошла вот эта вот катастрофа на Three Miles Island. Все жутко перепугались. Потом был Чернобыль в 86-м году. И все. И вся эта индустрия заглохла. А это не есть правильно. Не есть правильно. По поводу науки. У нас есть так называемый национальный научный фонд. Я считаю, что мы должны его удвоить, может быть, утроить. Что мы должны больше отчислять. То есть раньше мы отчисляли 4% в науку от нашего бюджета. Сейчас мы даже 2% не отчисляем. Это должно быть увеличено. Возможно, нужно провозгласить, что мы будем строить вот этот Particle Collider, то есть вот это изучение для... которое в Техасе. В свое время была эта идея построить, она потом почему-то заглохла. В Европе они построили это. Вот давайте построим больше и лучше в Техасе. Начнем какие-то эксперименты с нейтрино в Неваде. Сделаем, например, какой-то мощнейший радиотелескоп на Луне для того, чтобы изучать космос. Как вот на этой станции, которую мы там можем организовать. И так далее и тому подобное. То есть какие-то такие знаковые проекты, которые, понимаете, двинут нашу науку и нашу вот эту именно фундаментальную науку в какие-то совершенно новые, в новое направление. Понимаете, вот что это надо делать. Возможно, нужно, понимаете, немедленно уже говорить о том, что какое-то создавать какое-то агентство с искусственным интеллектом для разведки, которое будет отвечать Конгрессу, которое будет отвечать для Конгресса, для штатов, для каких-то бизнес-компаний и так далее. Для того, чтобы усиливать американскую разведку. Причем это должно быть именно, понимаете, как отдельный какой-то орган, который консультирует всех, может быть. Наконец, вот тоже, вот я считаю, это очень важный момент. объявить о так называемой национальной общей американской инициативе по украшению Америки. А именно, то есть начать заново строить фундаментальные здания, ставить памятники каким-то выдающимся американцам или международным каким-то деятелям, строить библиотеки, строить какую-то пропаганду, причем как вот внешнюю, так и в виде лекций, в виде обучения и так далее. То есть это обязательно надо делать. Строить, например, где-то начать какой-то, объявить какой-то город, где снять вот эти все регулирования, которые есть вот по ограничению высоты. У нас на сегодняшний день это 610 метров. Снять вот это ограничение высоты и построить там, допустим, несколько небоскребов, которые будут там, я не знаю, достигать, там, я не знаю, почти километра. То есть должны быть какие-то такие знаковые проекты, понимаете, вот это вот, вот повторяю, допустим, вот то, что вот Трамп предложил строить в Вашингтоне только в греко-римском стиле. Он абсолютно прав, потому что Вашингтон изначально так и задумывался, как продолжение греческой демократии, как продолжение Сената и власти народа в виде Капитолия. И поэтому они строили вот именно в таком стиле. Это надо продолжить, это надо развивать. Нужны новые памятники новым каким-то американским деятелям каким-то и так далее. То есть вот эта монументальная пропаганда должна быть развиваться в разных городах. Не обязательно только в Вашингтоне, я не говорю про только Вашингтон. Сделать Америку красивой, понимаете? То есть можно тут, ну, множество есть каких-то предложений. Допустим, вот у нас очень знаменитый американский стиль арт-деко. Почему не сделать целый ряд каких-то мест памятных по Америке, допустим, на Гранд Каньоне, например, или на реке Святого Лаврентия, значит, там на Тысячи островов, потрясающее место, допустим, в Йосемитском парке, где будут сделаны какие-то вот такие, типа, или башни смотровые, или, допустим, какие-то вот места, которые оформлены вот в этом арт-стиле, арт-деко, чтобы, понимаете, ну вот, как бы, вот, предложение было, что, типа, вот там вот будет, ну, то там просто вот иной раз просто для медитации будет поставлена скамейка и так далее, вот для того, чтобы вы смогли посмотреть эту красоту. То есть вот будет общенациональная какая-то кампания, вот посмотреть вот те какие-то красоты, которые в Америке есть. Потому что половина, причем половина, большее количество людей вообще, с которыми я беседую, они даже не знают, что в соседнем штате есть, что там такое красивое. А это надо выделить, это надо именно вот так как-то оформить. Это должно быть какой-то вот такой вот монументальной пропагандой. Именно, понимаете, вот такой, ну я не знаю, даже медитацией, если мы можем сказать. Чтобы люди пришли, остановили свои машины, вот зашли, и там вот именно сделано вот в таком американском стиле, вот какая-то вот такая смотровая площадка. И именно, понимаете, развивать какой-то свой стиль, вот это, украшать эту Америку, чтобы она продавалась заново. Потому что когда-то это делалось, понимаете, а потом это перестали делать, понимаете, я не знаю, почему это перестали делать. Они хотели сэкономить на деньгах или хотели сэкономить на каком-то стиле, не знаю, то есть мне сложно сказать. Но это надо делать, вы понимаете, потому что если страна не пропагандирует свои собственные красоты, свои собственные достижения, свои собственные какие-то высоты, то эта страна начинает, понимаете, ее начинают все остальные обходить. Вот это же не просто так, вот что, понимаете, что все вот вокруг стали строить это небоскребы. Они же подражают в этом Америке. Америка вдруг перестала это делать. Ну, это вот о чем ведется речь. Вот такая программа должна быть. Тут много можно еще чему-то говорить, понимаете. Мы можем попробовать, понимаете, потребовать, вот, как говорится, какого-то нормального НАТО от Европейского Союза и так далее. Но я думаю, что Европа относительно достаточно безнадежна, потому что она вымирает. Мы ничего с этим сделать не можем, к сожалению. Пока там не пройдет какой-то демографический подъем, что люди, извините, заново начнут делать по 2-3 ребенка, лучше по 4, мы не можем говорить о стабилизации этого континента. стабилизации этой цивилизации. Просто не можем об этом говорить. Это очень-очень важный момент. Если нету этих людей, если люди вымирают, пусть 50 лет, пусть 100 лет, в конечном счете это приведет к ослаблению цивилизации. Ничего с этим сделать нельзя. В Америке та же самая история, у нас просто не совсем такая же бедственная ситуация, как в Европе. Мы, конечно же, должны здесь тоже что-то по этому поводу делать, предлагать какие-то решения, пытаться помочь молодым семьям, платить деньги и так далее и тому подобное, чтобы, как говорится, рожали больше детей, делать нормальный декретный отпуск для женщины, помогать с детскими садами и так далее. Понимаете, ну да, может быть, это звучит как социалистические какие-то инициативы, пусть, ради бога. Но мы должны это делать для того, чтобы наша цивилизация выжила. Понимаете? Это очень-очень важно. Потому что на сегодняшний день ничего толком не делается. Не делается для того, чтобы помочь цивилизации выжить. Многие даже не воспринимают это серьезно, понимаете? Ну что там после нас будет? После нас будет потоп. Ну да, после вас, может быть, будет потоп. Вот мы в какой-то момент, вот я, это бедствие, конечно, своеобразное, мы перестали думать вот в виде каких-то вот длительных каких-то, ну как скажем, инициатив. Мы перестали думать таким образом. Мы все время думаем в виде, понимаете, вот понимаешь, а что будет только вот завтра? А думать так, чтобы, понимаете, чтобы можно было говорить о том, что вот а что будет через 100 лет, мы не думаем так далеко, мы не хотим об этом думать. Потому что мы говорим, что нас уже к тому времени не будет, и что нам, как говорится, думать об этом. А вот если бы мы заложили бы какой-то правильный фундамент, то, как говорится, мы могли бы на что-то реально рассчитывать. Совершенно спокойно. Мы сами этого не делаем, вы понимаете? То есть мы сами себя загнали вот в это вот состояние. Поэтому тут не о чем говорить. Ну, в общем, так или иначе, мы нуждаемся какой-то, понимаете, серьезной, даже не в одной, а в нескольких доктринах развития страны. И не надо бояться этого слова, не надо бояться этого пафоса и так далее, понимаете? И красота должна поощряться, и военное дело должно поощряться, и развитие науки должно поощряться. Понимаете, вот именно за счет этого оценивается цивилизация. Раньше еще прибавлялось развитие территории. То есть, в смысле, понимаете, если ваша территория увеличивается, значит, все хорошо. Если она уменьшается, значит, ваша цивилизация падает. Ну, то есть, нам нет смысла говорить о захвате каких-то территорий, нам не нужны лишние земли, к счастью. Но мы должны четко, как говорится, защищать свои. Мы должны четко защищать свои интересы. Мы не можем пасовать перед лицом таких хулиганов, как вот, например, Иран. Какими бы соображениями выборов там, понимаете, или наших законодателей, или избирателей, это не определялось. Ну, в общем, это, конечно, серьезная задача. Это очень серьезная задача. То есть тут не о чем говорить. Так все просто не будет. Ну, если ничего не делать, ну, так, слушайте, ребятки, так ничего и не будет. Америка нуждается в ремонте, она нуждается в регулярных реформах. Мы получили огромную страну в наследство, понимаете? Но в какой-то момент она начала, понимаете, вот не столько идти вперед, а проживать вот свою ренту. Вот, то есть вот то, что было заготовлено предыдущими поколениями. Вот у нас вот этот вот процесс идет уже, я думаю, лет 50. что страна не развивается, не находит вот себя и так далее. То есть есть какие-то, в принципе, яркие моменты. При Рейгане, при Клинтоне был, в принципе, хорошая такая, хорошая жизнь. Но страна как бы несерьезно не развивает себя. Нету какого-то вот такого, знаете, вот нового рывка куда-то. Прибавочная стоимость не сильно растет, вы понимаете? Вот это вот, наверное, надо думать. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
5: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
12: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших и или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Новости.
13: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это
1: в Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Психологи перечислили скрытые признаки депрессии, когда у человека все хорошо. Внешняя демонстрация хорошего настроения при депрессивных переживаниях зачастую связана с нежеланием обременять окружающих своими переживаниями. Люди, страдающие депрессией, склонны преуменьшать, обесценивать значимость своих проблем, особенно по сравнению с проблемами окружающих, что и приводит к появлению улыбчивой, веселой маски, призванной скрыть истинные переживания, из-за чего даже возник термин «улыбчивая депрессия». Еще одной причиной подобного поведения может быть страх, что если человек покажет свои истинные эмоции, то он останется один, так как с ним никто не захочет общаться. Такое поведение в итоге приводит к ухудшению состояния, так как чем дольше человек скрывает свое истинное эмоциональное состояние, тем больше усилий ему приходится прикладывать для поддержания такого впечатления, и тем меньше сил остается на преодоление депрессивных проявлений. Насторожиться стоит, если если вы наблюдаете, как ваш близкий резко забросил любое дело или хобби, которым он раньше увлекался, или же без ясных причин стал реже выходить из дома и общаться с другими людьми, или же если он раз за разом начинает заводить разговоры на какие-то мрачные темы, тогда как ранее для него такое было не характерно, либо же наоборот резко становится чрезмерно неестественно веселым. Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек таким способом старается скрыть свои болезненные переживания, не говоря уже о том, что это также может быть проявлением мании. Также стоит обратить внимание, если спокойный ранее человек начинает срываться на окружающих в ситуациях, которые к этому не предрасполагают. Депрессивные переживания могут выражаться в виде гнева. Есть даже такой термин – гневливая депрессия. Что касается выгорания, то оно происходит или значительно снижается при переключении с работы или другой деятельности, в отношении которой произошло выгорание, на активный отдых. Пассивный отдых, просто полежать, от выгорания не помогает, так как не дает новых впечатлений, отличных от привычной деятельности. С депрессией так не происходит или, во всяком случае, происходит не так быстро, как при выгорании. При работе с депрессией применяется поведенческая активация, когда человека стимулирует начать делать то, что ему раньше нравилось, но все это уже эффективно только при условии работы со специалистом, и позитивные изменения происходят намного медленнее. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
14: Davidson Radio.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Davidson Radio.
12: 620 AM. Настройтесь.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: 1-800-222-2786. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: И вот здесь вот следующая информация, что похоже, что даже среди союзников Израиля снова начались футбольные матчи по принципу «каждый играет за свою команду». Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер жестко ответил на заявление Вашингтона о том, что... сейчас я вот потерял этот текст, к сожалению. А, вот он. Что Ирану якобы можно оставить баллистические ракеты, потому что они есть и у других стран. Это заявил Трамп, что он может ему оставить. Нет, не баллистические ракеты. Но это вызвало просто шок и со стороны американских экспертов, понимаете, которые услышали Трампа и просто дар речи потеряли. Но и в Израиле это вызвало просто, понимаете, какую-то истерику своего рода. Причем, ну, те, которые в Америке защищают Трампа, те, которые в Израиле проклинают Трампа сейчас. Лейтер напомнил простую вещь, которую почему-то некоторые регулярно забывают, что режим Аятолла — это не Дания, не Швейцария, даже не Канада. Если у Тегерана есть ракеты, он не ставит их в музей, не показывает туристам. Он их использует против соседей, финансирует террористов, угрожает стереть Израиль с карты. На этом фоне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран имеет право на баллистические ракеты, а Израилю стоит уважать мирный процесс и не слишком активно действовать в Ливане. Интересно получается, от Израиля требует уважать мирный процесс, пока по нему стреляют ракеты, запускают дроны и строят новые террористические базы прямо у границы. Тем временем Бенямин Нетаньяху дал понять, что в вопросах безопасности северных районов Израиля иллюзий больше нет. По его словам, безопасность процветания жителей севера требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана столько, сколько это будет необходимо для защиты страны, то есть навсегда. Другими словами, если кто-то думает, что Израиль снова наступит на те же грабли и уйдет, чтобы через несколько лет получить еще одну армию террористов у забора, то в Иерусалиме, похоже, настроено совсем иначе. А вообще забавно. Одни говорят, дайте Ирану ракеты, все будет хорошо. Другие вспоминают, что именно эти ракеты почему-то летят всегда не в сторону Луны, а в сторону Израиля. Ну, вот это вот то, с чем мы столкнулись вот последние.

0: Вот в последние дни вот это вот совершенно какая-то дикая картина маслом, которую мы видим от Трампа. Понимаете? Они почему-то не понимают этого. Что вот эти вещи, понимаете, делать нельзя. Ну, мы подождем, понимаете, как будут развиваться эти вопросы, потому что я думаю, что все это перемирие, еще раз повторяю, я, скорее всего, оно будет похоронено в Ливане. Где мгновенно должны столкнуться вот все эти интересы и Израиля, и конкретно понимаете, вот этих вот и Израиля и Ирана, понимаете, возможно, и Израиля и Турции. И поэтому Израиль держит, должен иметь там вот эту вот засечную черту, вот эту санитарную зону, которую он на сегодняшний день строит. Я, кстати говоря, видел карту, там ничего такого прямо особенного в этой карте нет. То есть предыдущая зона безопасности была даже, по-моему, шире. То есть она совершенно не проходит, я ее поставлю, вот эту карту, это опубликовала армия Израиля, Цахал, она не проходит по Литани конкретно, она проходит рядом с Литани. Ну вот еще дальше мы знаем следующее, что вот буквально сегодня это опубликовано, что Иран собирает международную сборную по безопасности. На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, Иран продолжает активно закупать военную технику за рубежом. Сначала появились сообщения о покупке китайских систем ПВО. Теперь стало известно о подписании меморандума на приобретение 20 новых русских вертолетов для спасительной авиации. Похоже, в Тегеране решили больше не рисковать, окончательно отказались от покупок по принципу «ОГО, скидка 90, берем сразу 10». Теперь все серьезно. Китай поставляет ПВО, чтобы никто лишний не летал. Россия поставляет вертолет, чтобы кто-то все-таки да, летал. Осталось только понять, что будет координировать работу этих двух систем. Потому что ситуация, когда китайское ПВО и российский вертолет начнут выяснять, свой или ничего, может стать дорогим тестом международного сотрудничества. Вообще, картина получается интересная. Пока одни страны строят собственные технологии, собирают арсенал как конструктор, другие страны, понимаете, их используют и тестируют. Но вот то, что мы видим, это совершенно вне всякого сомнения. Почему вот в Вашингтоне этого не понимают, то есть или бы решили вот таким образом реагировать на то, что происходит у нас сейчас, вот мне не ясно. Причем, вот, кстати говоря, посол США в Израиле сейчас заявил о том, что он не поддерживает решение Трампа. Понимаете, мне вот интересно, его сейчас Хакоби его зовут, посол, его сейчас уволят или нет за это? Вот, понимаете, в какой-то степени мы можем сказать, что, наверное, надо отдать должное, что, наверное, все-таки это и своего рода и израильский провал, понимаете, потому что как Израиль и Нетаньяху не просчитали Трампа, я не знаю, как они не просчитали ситуацию с Ираном, я не понимаю. Ну, в частности, результаты свежего опроса 12-го канала в Израиле демонстрируют скепсис израильского общества относительно итогов противостояния с Ираном. Только один из участников исследований считают Израиль победителем в этой войне. При этом 43% граждан заявляют о поражении. Еще 41% называют исход конфликта неопределенным. Оценки соглашения между Вашингтоном и Тегераном также фиксируют падение популярности американской администрации. Доверие к президенту Трампу снизилось, и теперь 71% респондентов не верит в его способность защитить интересы Израиля как союзника. Недели ранее этот показатель составлял 62%. Только 13% сохраняет уверенность в действиях Белого дома. Политика премьера также получила негативную оценку населения. Около 52% граждан уверены, что действия Нетаньяху нанесли ущерб государству при подготовке американо-иранского меморандума. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов. Столько же участников опроса затруднилось с ответом. Общественное недовольство усиливает публичные споры между Иерусалимом и Вашингтоном, которые указывают на охлаждение двухсторонних отношений. Ну, что могу сказать? Понимаете, это вот сейчас посмотрим, как будет это. Понимаете, смотрите, Трамп не может закрыть, например, поставки оружия или денег Израилю. Почему? Потому что их подает не Трамп, не своим указом, не своей щедростью. Это все дается от Конгресса. Поэтому в этом отношении мне совершенно четко понятно, что, понимаете, что тут Трамп, вернее, Израиль ничем не рискует. Абсолютно. Но, понимаете, связываться с Трампом, который, понимаете, может абсолютно непонятно как отреагировать на происходящее, вот сейчас, вот это тут у меня каких-то, понимаете, вот четких сценариев быть уже не может. Понимаете, вот, вот только, буквально вот только вот сейчас Вэн заявляет, что Израиль должен уважать иранские, вот это, иранское вот это соглашение. И что в Бейруте погибшие просто обычные люди, civilians, не должны погибать, потому что это not acceptable. Ну вот, пожалуйста, понимаете? То есть это Венс, господа. Вот еще несколько вам новостей из нашего государства. Ну вот, например, сейчас в Сан-Диего в одном из девелопментов, значит, местное дом управления, то есть называется HOA, они потребовали от жителей, чтобы они все сняли американские флаги. Потому что это кого-то раздражает, кому-то не нравится и так далее. Жители, те, которые повесили флаги, ответили, что нет. Вот сейчас на эту тему, значит, идет битва, и вот, значит, чем это закончится, не ясно. Ну вот смотрите. С другой стороны, вот сейчас вот у нас вот совершенно у демократов совершенно полный какой-то провал с тем, что они предлагают человека, которого зовут Грэхэм Плэтнер, понимаете, человек, у которого свастика и эсэсовская голова там как изображена на татуировке. Сейчас выясняется, что он изнасиловал какую-то женщину, которая выступает против него, в общем, что-то там у него там до этого он был его поймали на педофилии и так далее. И вот сейчас вот демократы не знают, что с ним делать, понимаете? То есть, понимаете, он как бы соответствует их взглядам там каким-то левым. Но то, что это не есть нормально, то, что происходит, у нас нет сомнений. Понимаете? Коммунисты, исламисты, теперь еще, понимаете, что еще, понимаете, эсэсовец какой-то, понимаете? Ну вот, что у них там еще будет. Вот. Ну, что меня вот волнует последнее время, это вот американские, вот, ну, то есть у нас следующий понедельник, насколько я понимаю, приезжает Нетаньяху. И вот мне просто интересно, как будут развиваться события между ним и Трампом, потому что, то есть, вот сейчас, например, ну, то есть, во-первых, с Ираном дело, во-вторых, вот, стало ясно, что Америка хочет продать вот эти самолеты F-35 Турции, несмотря на то, что эти самолеты, конечно, не настолько продвинутые, как продает Израиль и так далее, это колоссальная проблема. Понимаете, что Турции продают эти самолеты могут попасть еще куда-то дальше и так далее и тому подобное. Я бы Турции не продавал ничего подобного. Понимаете? Поэтому вот как-то так. Но мы пока еще не знаем, понимаете, чем это закончится, как это будет развиваться и так далее. Потому что, ну, Трамп, он, как говорит, человек упертый, понимаете, он что-то обещал и так далее. И потом он очень любит вот этих всех этих лидеров с сильной рукой. Поэтому вот как-то так. Ну, увидим. Ну, если вы знаете такого, значит, ну, он комик и один из таких левых, считался, либеральных авторов, Билл Марр. Его очень многие справа не любили, потому что он законно иной раз подсмеивался над Трампом. То есть он был такой, как он был. Но дело не в этом. последнее время его выяснил, что вот эта двокнутая вся эта публика его просто терпеть не может. Он сейчас вот получил очередную премию, его передача идет в разнос. Поэтому, вот, понимаете, вот он процветает просто на сегодняшний день. Ну вот, понимаете, почему? Потому что он говорит правду. Наверное, моя радиопередача, она будет вот, она именно интересна тем, что я вам говорю вот как, вот, как говорится, так, как оно есть. Я не пытаюсь набрать очки за счет того, что я смягчаю версию, например, там, когда мне что-то не нравится с тем же Трампом. Я не пытаюсь это делать. И я пытаюсь называть своими именами демократов, которые тоже что-то делают, понимаете? То есть я не стесняюсь, что называется, это сказать. Правда, это вот, если вы хотите изгнать этого дьявола из нас и всех, нужно говорить его настоящее имя. И тогда оно, как говорится, будет у вас успех. Ну, вот это Окасио Кортес, наша знаменитая, которая не отличается необезображенным интеллектом, заявила, что, значит, такие, значит, жуткие, значит, наши вот реки находятся в огне, потому что такие корпорации, как Deloitte, сливают химикаты в воду. Ну, для сведения, Deloitte – это компания, которая занимается аккаунтингом, консультациями, подсчитывает деньги, подсчитывает налоги. Они вообще не заняты химией как таковой, они ничего не выпускают. Они – это счетоводы, бухгалтеры. Вот у меня хочется спросить, дорогая, ты вообще вот ну хоть что-то знаешь о чем-то? Что ты, знаешь, вот кроме большого рта, ничего больше. Ну вот так вот. Ну, конечно, очередной раз мы видим, значит, там очередная, значит, какая-то потасовка, понимаете, с какими-то сумасшедшими цветными товарищами в каком-то ресторане Love That Chicken. Понимаете, то есть это просто зоопарк натуральный. Я не знаю, что там произошло, из-за чего и так далее. Понимаете, народ прыгает на прилавок, пытается, понимаете, пробраться внутрь, хватает, как эти куры кидаются там тарелками. Ну, все как обычно. Понимаете, такое впечатление, что, понимаете, в них вселился дьявол. Понимаете, а почему так? Нету никакой дисциплины. Понимаете, все позволено. Все можно делать. Что это за, вообще за такое? Видите? Это так не должно быть. Ну, будет видно. Будет видно. Видите? Еще я хотел вам рассказать такую новость, что в Нью-Йорке вот появились эдакие вот электронные табло, рекламы, я даже не знаю, как сказать. То есть, грубо говоря, такой электронный экран, который они ставят на автобусных остановках. И там, в частности, все время демонстрируются вот это, такие вот надписи, типа, что... То есть они мелькают там в красном цвете, там с какими-то заголовками и так далее, что израильские военные специально охотятся и убивают палестинских детей. Ну вот, и это, значит, подсвечивается разными цветами и... Как говорится, дается в виде вот пропаганды вот такой вот, как говорится, которая вот присутствует практически вот теперь уже чуть ли не на каждой остановке. Ну вот, и это происходит, то есть в городе, где, то есть они подогревают антиеврейский, антиизраильский активизм. Все больше и больше и больше со стороны каких-то сумасшедших. То есть я уверен, что рано или поздно это выразится в каком-то террористическом акте. Потому что фактически идет подготовка кадров к этому. Понимаете, подготовка. И это не так все просто, это не так все, как говорится, безобидно, как может кому-то показаться. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Они абсолютно не понимают, что это... То есть, понимаете, если вы все время накручиваете вот этих вот сумасшедших, они рано или поздно, но накрутятся. Они, как говорится, не просто так вот, как говорится, будут это пропустят мимо ушей. Поэтому это не так все просто. Чем больше вы ведете вот эту сумасшедшую пропаганду, тем больше это становится главной, как говорится, темой и главным поведением для вот этих людей, которых вы накручиваете. А сумасшедших слишком много. Слишком много, которые не контролируются никем, которые делают, что они хотят, понимаете, выступают там, где они хотят, и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень проблемная, кажется, ситуация. Очень проблемная. Ну, в общем, не то, что должно быть, происходит в Нью-Йорке. И в конечном счете мы закончим все это. Все это закончится, я говорю, каким-то либо террористическим актом, либо каким-то актом хулиганства. Ну, в общем, будут жертвы. А вот тогда потом будет уже поздно, но тем не менее все начнут, понимаете, после этого думать, а что происходит. Вот о чем ведется речь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Группа хирургов из Массачусетского общего госпиталя отчиталась о достижении знакового рубежа в области межвидовой пересадки органов. Пациент с терминальной стадией почечной недостаточности, которому 3 месяца назад была трансплантирована почка свиньи с 69 направленными генетическими модификациями, выписан из клиники в удовлетворительном состоянии. Для предотвращения острого отторжения ученые использовали технологию CRISPR-Cas9, полностью удалив гены, отвечающие за синтез свиных сахаров, и добавив ключевые человеческие гены для нормализации свертываемости крови. Пересаженный орган демонстрирует стабильную фильтрационную способность, полностью очищая кровь от креатинина и мочевины без применения критических доз иммуносуперпрессоров. Данный успех открывает перспективу массового решения проблемы дефицита донорских органов во всем мире.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. По всем Соединенным Штатам состоялись праздничные мероприятия в честь 250-летней годовщины провозглашения независимости. Президенты Украины и России позвонили Трампу и поздравили его с 250-летием. Ну и с одной стороны, Соединенные Штаты отмечают свой праздник в духе патриотизма и любви к своей стране, а с другой прогрессивисты учат Америку, как ей жить, пытаясь новый свет разрушить до основания, чему пример лекция мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани к 250-летию Америки, которую мы рассмотрим во второй части нашей программы подробно. По всем Соединенным Штатам состоялись праздничные мероприятия в честь 250-летней годовщины провозглашения независимости. Во многих городах торжества и парады осложнялись рекордной жарой. Американская мечта вернулась, так заявил президент Трамп, собравшимся на Национальной аллее в Вашингтоне. В американской столице было около 100 градусов по Фаренгейту, 38 примерно по Цельсию. В Балтиморе температура достигала и 104-105, это около 40 по Цельсию. В Нью-Йорке номинально было прохладнее, 94-95 градусов, около 33 по Цельсию. Но во всех городах восточного побережья высокая влажность, и это делает жару более тяжелой для людей. Несмотря на жару, цитирую, которая оказалась не такой плохой, как предсказывали, толпы в Вашингтоне потрясающие. Так написал Трамп ранее в своей соцсети Truth Social. Любовь к нашей стране никогда не была такой сильной. Конец цитаты. Ряд СМИ уточняет, что вопрос присутствующих на торжествах для Дональда Трампа особенно чувствителен. С той поры, как в Вашингтоне в 2017 году прошла его первая инаугурация, он настаивает на том, что послушать его выступление приходит небывалое число собравшихся. В начале дня 4 июля он вновь обещал, что специально произнесет речь подлиннее, невзирая на жару. Его выступление, впрочем, состоялось поздним вечером. Праздничные церемонии в Вашингтоне прошли несколько позже запланированного из-за грозы. В частности, на некоторое время был отложен торжественный митинг, который проводили президент Трамп и первая леди Мелания Трамп. Но до начала торжеств многие американские СМИ сообщали, что организаторы, да и сам Белый дом, опасались, что запредельная жара вынудит многих американцев отказаться от поездки в Вашингтон. Но ни жара, ни грозы не помешали десяткам тысяч людей заполонить улицы американской столицы. Правда, в некоторых городах празднование пришлось сократить. Это произошло, например, в Филадельфии, где была подписана Декларация независимости 250 лет назад. У Индепенденс-холла, в котором 250 лет назад обсуждали и принимали Декларацию, в субботу торжественно закопали капсулу времени для американцев в будущем. Предполагается, что капсулу достанут еще через 250 лет. В капсулу каждый из американских штатов прислал что-то свое. Аляска – бриллиант, Невада – горсть фишек из казино, Калифорния – предсказание Клода – это площадка искусственного интеллекта о том, как будет выглядеть штат Калифорния в далеком 2276 году. В небе США 4 июля было не менее интересно и красочно, чем на земле. Над Вашингтоном каждый час до заката летал авиапарат, а в пролете над Национальной аллеей в Вашингтоне истребители F-22 «Рептор» сопровождали новую версию самолета Air Force One, президентского борта номер один. В конце дня французская пилотажная группа выполнила пролет над акваторией во время парада парусных судов Sail Force 250 на реке Гудзон в Нью-Йорке. 4 июля гавань Нью-Йорка приняла более 40 исторических парусных судов в честь 250-летия страны. В начале праздничного дня выступил вице-президент Джей Ди Венс. На борту военного корабля, пришвартованного около Нью-Йорка, Венс заявил: «Сегодня мы празднуем 250 лет Америки, смотря в будущее без страха. Мы празднуем 250 лет того, чего могут добиться свободные люди». Конец цитаты. Для нескольких десятков жителей США этот день запомнится особенно. На территории бывшего поместья Монт-Вернон в штате Вирджиния прошла массовая церемония натурализации и принятия в гражданство. Монт-Вернон принадлежал самому известному из отцов-основателей США, первому президенту Джорджу Вашингтону. Новых американцев приветствовала
актер в наряде Джорджа Вашингтона, а в столице Вашингтоне днем был установлен рекорд жары. За медицинской помощью, сообщала CNN со ссылкой на экстренные службы, обратился 51 человек, пришедший на праздник. 22 из них госпитализировали. К вечеру на Вашингтон обрушилась гроза. Зрители эвакуировали с национальной аллеи, расположенные рядом федеральные здания, где им пришлось провести около 2 часов. Президент Трамп в своей соцсети Truth заверил американцев, что не позволит какому-то дождю, как он написал, помешать отпраздновать День независимости и пообещал выступить с речью хоть в 2 часа ночи. Но так долго ждать не пришлось. Выступать Трамп начал в 11 вечера по местному времени, задержавшись более чем на час. В 40-минутной речи Трамп провозгласил, что это только начало золотого века Америки. Пообещал, что американцы сделают свою страну еще лучше и сильнее и будут любить ее еще больше. Американские СМИ отмечают, что речь Трампа отличалась от его обычной политической риторики. Тем не менее, президент США не преминул вставить в нее критику коммунизма, что особенно понравилось консервативным американцам. Трамп сказал: «Наши воины не для того боролись с коммунизмом на полях сражений по всему миру, чтобы эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке», — заявил президент. Ну, к слову, вторую часть этой программы я посвящу как раз уродливой голове, цитируя Трампа. Речи коммуниста, прогрессивиста, мэра Нью-Йорка Мамдани, посвященные 250-летию Америки, в которой 34-летний Мамдани учит американцев, как им жить, и показывает, насколько эту страну он не переваривает в капиталистической ее формации. Вернемся к празднованию. Завершил праздничное мероприятие в Вашингтоне рекордный фейерверк из 850 тысяч залпов. Фейерверк продолжался 40 минут и сопровождался вспышками молний. Празднования продолжались до темноты, а вечером над рекой Потомак в небо запустили рекордное количество фейерверков. Салют в честь Дня независимости 4 июля, вообще-то это ежегодная традиция для Вашингтона. Трамп обещал, что в этом году это будет самое масштабное фейерверк-шоу в истории. По заявлениям организаторов, с 10 площадок по всему городу, включая 8 барж на реке Потомак, были выпущены все эти петарды, огни, снаряды фейерверка и так далее. Но, как я уже сказал выше, шоу продлилось 40 минут, вдвое дольше, чем обычно. До этого года, как правило, речь шла о 20 тысячах зарядах, а в субботу 4 июля было выпущено 850. Организаторы шоу хотят, чтобы был установлен новый рекорд Гиннесса, и мероприятие было бы признано самым масштабным официальным фейерверк-шоу в истории. Но пока рекорд принадлежит мега-церкви Иглесия Ни Кристо, устроившей масштабное пиротехническое шоу на Филиппинах в 2016 году. Однако были опасения, что шоу в Вашингтоне может привести к значительному росту уровня загрязнения воздуха в жаркую погоду. В Вашингтоне и в Нью-Йорке имеется в виду. Ну, внутренние документы службы национальных парков, полученные ранее на этой неделе изданиями «Вашингтон Пост» и «Политику», указывают на то, что фейерверки, вероятно, создадут, как отмечено, очень нездоровую обстановку в центре столицы. Но в последние недели организация праздничных мероприятий вызвала споры среди политиков. Критики обвинили организаторов мероприятия, группу Freedom 250, в том, что она фактически вытеснула другую группу America 250, созданную Конгрессом 10 лет назад, в которой были представители как от демократов, так и от республиканцев. Некоторые демократы прямо обвинили Трампа в захвате, как они отмечают, мероприятия. Цитирую, президент Трамп не смог удержаться от того, чтобы не попытаться превратить празднование 250-летия Америки в событие, посвященное самому себе, заявил сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья на слушаниях 24 июня. Но, как мы видим, ничего подобного не произошло. А Freedom 250 со своей стороны отвергла эти обвинения, назвав их партийной клеветой со стороны политиков, стремящихся набрать, как было сказано, политические очки, а не отметить важную веху в истории США. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США. Он выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине в большой войне. «Мы чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости», написал Зеленский в своем телеграм-канале после разговора с Трампом. «Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее
решающее значение, подчеркнул президент Украины. Договорились продолжать разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре. Так добавил Зеленский. И с 250-летием независимости США Трампа поздравил и президент России Владимир Путин. Разговор, об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, продолжался 1:25. Президенты Российской Федерации и США, по его словам, Ушакова, отметили важность бережного отношения, цитирую, к общим страницам истории, которые нас связывают, включая, естественно, это было обязательно отмечено Путиным, союзничество в годы Второй мировой войны. В ходе телефонного разговора Трампа с Путиным, заявил помощник президента США, также обсуждалась война с Украиной. Трамп, по словам Ушакова, подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса. И дальше заявил Ушаков, наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, реальной обстановки, так говорит Ушаков, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Так заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Хотя мы давно уже знаем цену таким заявлениям, когда армия Российской Федерации месяцами не может взять ставшую мемом малую Токмачку в Запорожской области. Я напомню, что президент Франции Эммануэль Макрон в июне в интервью после саммита Большой Семерки с участием президента США заявил, что Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу перспектив Украины в войне с Россией. Ранее, по словам Макрона, Трамп думал, что Украина проиграет. Теперь же, так сообщает президент Франции, Трамп понял, что все, что ему говорили, что украинцы падут, что они переживут зиму, оказалось неправдой. А источники Financial Times сообщали, что во время саммита G7, прошедшего в середине июня, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России, энергетического сектора. Ну, а Киев Independent, он со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал в конце июня, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать более смело в отношении России. Мы об этом говорили в одной из наших программ. 3 июля 2026 года мэр Нью-Йорка Захран Кваме Мамдани выступил с официальной речью, посвященной 250-летию Соединенных Штатов. Предполагалось, что это будет выступление об Америке в момент важного исторического юбилея. Однако речь мэра Нью-Йорка превратилась в нечто иное – прогрессивистскую проповедь, произнесенную зданием мэрии, где за столом Джорджа Вашингтона в окружении недавно натурализованных американцев Мамдани, в общем-то, выступил, и вот главной целью этой речи стало переосмысление американской истории через призму иммиграции, чувство коллективной вины и разговоров о превосходстве. Иммиграционные и таможенные полиции, призма также, это вся показана была, олигархах, крупных арендодателях, страховых медицинских компаниях, бомбардировках, государственных спасательных программах и привычной современной риторике о неизбывной национальной вине. Вот о чем это была речь. Надо признать, что Мамдани не полностью забыл о событиях 1776 года. Мэр Нью-Йорка все-таки упомянул провозглашение независимости, британское колониальное правление, Джорджа Вашингтона, битву за Бруклин, континентальную армию и разрушение статуи короля Георга III на площади Боулинг-Грин. В официальной стенограмме даже используется выражение «война за независимость». Однако словосочетание «американская революция» в официальном английском тексте отсутствует, а главное значение этой революции – свержение гражданами власти монарха и создание конституционной республики без дворянских титулов, королевских привилегий и религиозных ограничений – это не стало нравственным центром выступления Мамдани. Вместо этого мэр Нью-Йорка превратил празднование 250-летия Америки в своего рода нравственную притчу. Она была сосредоточена на иммиграции. В официальной стенограмме повествование быстро переходит от Вашингтона и Декларации независимости к ирландским иммигрантам, китайским морякам, евреям, спасавшимся от погромов, итальянцам, бежавшим от бедности, сирийцам, искавшим экономические возможности, великой миграции афроамериканцев, пуэрториканцам после Второй мировой войны, а также речь была посвящена выходцам из Вест-Индии, Южной Азии, Западной Африки и других регионов мира. Затем Мамдани добавляет, что
именно так его собственная семья оказалась в Нью-Йорке, когда ему было 7 лет. Ну, нет ничего плохого в том, чтобы чтить законных иммигрантов. Америка делала это успешнее, чем, возможно, любая другая цивилизация в истории человечества. Однако основополагающий документ страны не брошюра некоммерческой организации, которая занимается иммиграцией. Конституция не начинается словами «мы, иммигранты». Она начинается словами «мы, народ Соединенных Штатов». И утверждает, что Конституция учреждается для того, чтобы обеспечить благо свободы нам самим и нашему потомству. Я процитировал. Это не примечание и не второстепенная мысль. Это первое предложение Конституции. Конституция Соединенных Штатов действительно предоставляет Конгрессу полномочия устанавливать единообразные правила натурализации. Иными словами, Америка создала законный путь, позволяющий иностранцам становиться американцами. Но это существенно отличается от утверждения, будто сама иммиграция является фундаментом республики. Конституция построена вокруг американского народа, гражданства, упорядоченные свободы, самоуправления, разделения властей, верховенства закона, ответственности перед будущими поколениями и ограничения государственной власти. Натурализация – это одно из конституционных полномочий. Она не заменяет собой американское основание государства. Именно это различие, по-видимому, исчезло в речи Мамдани. Обращаясь к недавно натурализованным гражданам, мэр Нью-Йорка заявил, каждый из вас обладает особой силой, силой определять, что означает Америка. Но эти слова звучат привлекательно, пока не вспомнишь, что в Соединенных Штатах уже существует конституционная система, определяющая, что означает Америка. Это выборы, законы, суды, поправки к Конституции, федерализм и сама Конституция, которую статья 6 называет высшим законом страны. Мамдани также заявил, что Америка является исключительной страной, потому что здесь ничто не закреплено навечно. Как он сказал, подобная фраза, возможно, произведет впечатление в университетской преподавательской комнате. Но страна, в которой ничто не закреплено, это уже не конституционная республика. Это состояние перманентной революции, разве что с более изысканным кейтерингом. Да, Конституцию можно изменять, но только в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 5, а не посредством поэтического переосмысления истории из кабинета мэра Нью-Йорка. Ирония настолько очевидна, что ее впору было бы обложить городским налогом. Мамдани произнес эту лекцию, занимая должность мэра Нью-Йорка, пост, содержание которого оплачивается налогоплательщиками. Устав города Нью-Йорка прямо устанавливает, что годовая зарплата мэра составляет 258 750 долларов. Эти деньги выплачиваются не абстрактным равенством, не лозунгами и не силами прогресса, а трудом обычных жителей города, нью-йоркцев, работников, домовладельцев, арендаторов, владельцев малого бизнеса, пассажиров и налогоплательщиков. И сам Мамдани вовсе не похож на человека, поднявшегося с самого низа и читающего лекции заводского цеха. Его отец Махмуд Мамдани, согласно информации Колумбийского университета, является профессором государственного управления имени Герберта Лемана, а также профессором по программе MESAAS международных отношений и антропологии. Мать Мамдани, Мира Наир, по данным форума мировых лидеров Колумбийского университета, всемирно известный кинорежиссер, выпускница Делийского университета и Гарварда, лауреат Золотого Льва Венецианского кинофестиваля. Таким образом, картина выглядит вполне определенно. Сын представителей мировой академической и культурной элиты, воспитанный и возвысившийся благодаря тем самым западным институтам, которые он теперь подвергает нравственной критике, сидит за столом Джорджа Вашингтона и объясняет американцам, что их страну по-прежнему необходимо исправлять. И вновь это делают люди, говорящие языком прогресса. Мамдани действительно произнес слово «свобода». Он процитировал Декларацию независимости «Жизнь, свобода и стремление к счастью», а также сослался на Томаса Пэна, говорившего о гражданской религиозной свободе. Однако в его речи свобода в основном служит историческим украшением перед тем, как начинается основная тема – превосходство, убежище, ICE, корпоративные арендодатели, олигархи, монополии, бомбы и государственные спасательные программы, трудящиеся требуют большего и так далее. Именно здесь происходит главная подмена. В американской политической традиции свобода означает защиту от произвольной власти, от королей, наследственной аристократии, государственной религии, сословных привилегий и чрезмерного вмешательства государства. Конституция прямо запрещает дворянские титулы, а статья 6 запрещает любые религиозные требования для занятия государственных должностей. Первая поправка гарантирует свободу вероисповедования, слова, печати, собрания, обращения к власти с петициями.
свободными. Именно так устроена архитектура американской свободы. Однако в интерпретации Мамдани свобода незаметно превращается в прогрессивистское понимание освобождения, которое, по сути, означает право требовать еще большего вмешательства государства, еще большего перераспределения, еще большей политической корректировки и еще более глубокого морального покаяния от страны, которая уже сама сделала возможным его собственное восхождение. Для старой американской традиции главный вопрос звучал так: как ограничить власть, чтобы граждане могли жить свободно? Для новой прогрессивистской традиции вопрос иной: сколько еще власти можно сосредоточить в руках государства ради того, чтобы помочь людям жить правильно, как они говорят? Пожалуй, самой показательной стала следующая фраза Мамдани: «Америка – это место, которое каждый из нас способен создавать». На первый взгляд это звучит демократично, но к концу речи становится ясно, что слово «мы» выполняет здесь огромную смысловую работу. Кто именно входит в это «мы»? Народ Соединенных Штатов и его потомки, как говорит Конституция, или любая новая политическая коалиция, пришедшая со своими претензиями, собственной теорией и очередным планом государственных расходов? Конституция вовсе не враждебна иммиграции. Она предусматривает институт натурализации, но она также не является сентиментальным бессрочным приглашением заново определять сущность Америки всякий раз, когда очередная активистская коалиция находит новый язык обвинений. Это документ, учреждающий государственную власть для народа Соединенных Штатов и его потомков. И это имеет значение. Слова имеют значение. Основополагающие документы имеют значение. Особенно в день 250-летия юбилея страны. В своей речи Мамдани также объединил пуритан, сикхов, квакеров, мусульман и евреев в одном предложении, говоря о людях, оказавшихся на американских берегах после того, как их изгнали за то, что они молились, как он сказал, не так, поклонялись не тем богам или навлекли на себя гнев не тех людей. Как риторический прием это звучит гладко, но с точки зрения истории это скорее смешение несопоставимого. Пуритане и квакеры относятся к раннему периоду колониальной Америки. Евреи появились в Новом Амстердаме. Здесь у нас в Нью-Йорке еще до возникновения Соединенных Штатов. До того, как Нью-Йорк получил название Нью-Йорк, этот город назывался Новый Амстердам, Нью-Амстердам. Мусульмане также присутствовали в ранней истории Америки, зачастую как часть трагической истории порабощенных африканцев. Массовая же иммиграция сикхов относится преимущественно к значительно более позднему этапу американской истории. Таким образом, одной фразой Мамдани создает ощущение эмоционального единства, объединяя совершенно разные эпохи, различные правовые статусы и несхожие исторические обстоятельства в единый прогрессивистский миф об основании страны. Именно таков характерный прием подобного повествования: взять реальную американскую историю, сгладить ее хронологию, сохранить чувство вины, уменьшить чувство благодарности и представить получившийся результат как проявление нравственной смелости. Старое празднование 4 июля было посвящено освобождению от монархии. Новое прогрессивное 4 июля по видимому, посвящено праву избранных должностных лиц обвинять собственную страну, одновременно получая зарплату за счет ее налогоплательщиков. Мамдани действительно назвал Америку великим экспериментом в области самоуправления. Это справедливо. Но самоуправление не то же самое, что бесконечное самобичевание. Конституционная республика не может существовать, если каждому новому поколению внушают, что страна прежде всего представляет собой место преступления, а налогоплательщик лишь источник средств для бесконечного морального искупления. Она существует тогда, когда граждане понимают, что именно было создано, поэтому почему это было создано и что необходимо защищать. Настоящая американская революция была вовсе не праздником миграции. Она стала политическим землетрясением. Американцы отвергли монархию. Пожалуй, самым по-настоящему американским в речи Мамдани было то, что ему вообще позволили эту речь произнести. Только по-настоящему свободное общество способно позволить натурализованному политику пройти путь через собственные институты, стать мэром крупнейшего города страны, сидеть за столом Джорджа Вашингтона, получать зарплату и средств налогоплательщиков и при этом читать стране лекцию о том, насколько глубоко она все еще несовершенна. Это не свидетельство американского угнетения. Скорее, это свидетельство американской терпимости. Настолько большой, что она уже граничит с комедией. С комедией, от которой, ну, никак не смешно. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 – укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 – порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Непале слон 14 лет преследует семью. Он убил уже 4 родственников. Слон Дхруве пользуется дурной славой в этой местности. За последние годы он убил 25 человек. Принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце. Герцог не ответил вовремя на приглашение о размещении в резиденции. Пара из Индии попыталась повторить помолвку российских руферов на Empire State Building. Они хотели забраться на электрическую вышку, но не успели. Влюбленных задержала полиция. В Австралии на побережье вынесло загадочные космические шары, и власти предполагают, что они могут быть токсичными. Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф на Венецианском фестивале. Организаторы премии отметили заслуги Клуни как актера, режиссера и продюсера. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп провел полуторачасовой разговор с Путиным и планирует встречу с Зеленским на саммите НАТО. Суд обязал администрацию Трампа возобновить рассмотрение заявлений на грин-карты и разрешение на работу. В штате Огайо спасли 16 детей. Они были заперты в доме, не умели читать и писать, а некоторые даже говорить. В парке Манхэттен-Бич в Бруклине жестоко избили 17-летнего украинца. Он потерял зрение на один глаз. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 99%, 73 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша! Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

день. Димочка, спасибо большое за такие позывные. Рада приветствовать всех, кто сегодня прислушается к программе «Социум». Но если вам не интересно, не слушайте. Правильно делайте. Не надо слушать одно и то же постоянно, а поэтому как-то не надо заряжать себя негативными эмоциями. Но, тем не менее, каждый раз, когда я прихожу в студию, у меня масса месседжей, которые мне необходимо принять участие и все-таки ответить на те поставленные вопросы, которые многих, некоторых интересуют. Но, как я вначале сказала, если одно и то же повторяется, ну, очевидно, это новые люди, им все-таки это интересно, и хотелось бы дальше знать. Я в одной из своих программ, которая была повторена, по-моему, касающаяся Social Security, и сегодня мне бы хотелось немного продлить эту беседу и все-таки, тем не менее, рассказать о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI, для лиц, которые не являются гражданами СССР. СССР, США. Я прошу прощения, что мне вдруг СССР? Никогда в жизни. Но прежде чем я начну свою беседу, мне все-таки хотелось бы напомнить, кто является спонсором программы, как много этот замечательный человек приносит радости для каждого человека, который нуждается в этом. И вот сегодня был явный пример то, о чем я сейчас хочу рассказать. Напомните номер телефона Анны, которая является Health Insurance брокером, 917-673-3039. А почему сегодня? Ну вот, потому что сегодня. Она вообще профессионал своего дела, ни у кого ничей бизнес она не забирает. Она буквально отвечает за каждое свое слово, и причем она очень ответственный человек, который отвечает и на телефонные звонки, и достаточно грамотно и профессионально, и самое главное, оказывает ту услугу, в которой нуждается человек, который в этом нуждается. Так вот, сегодня такой случай был. Одна из моих коллег в клинике, где я работаю, пришла и так вот пальчики заломала и говорит: «Ой, Раиса, помогите, пожалуйста, что я могу в этой ситуации делать? Папа отработал в этой стране 10 лет, и исполняется ему 65 лет, он сейчас не может больше работать, нет у него сейчас никакого иншуренса. Могли бы вы ему более подробно изложить, что, на что он имеет право в получении по своему возрасту, какие бенефиты он может получить?» Я говорю: «Ну, бенефиты – это одно». Она говорит: «Бенефиты – это одно, но самое главное, чтобы у папы был health insurance». А исполняется ему 65 лет буквально через 2 месяца. То есть 2 месяца. Выслушав дочь, потом она вызвала своего отца, он пришел, мы с ним пообщались, надо сказать, такие молодцы, все-таки 10 лет в стране, и говорит и по-английски, и переживает за то, что вот мало ли что может случиться, нет у меня иншуренса. И я спрашиваю: «Сколько лет вам?» Он говорит: «В августе месяце будет 65». Я говорю: «Давайте быстренько позвоните». И называю Анны телефон 917-673-3039. Я говорю: «Вот она является health insurance брокером. Торопитесь, поскольку она обслуживает исключительно людей до 65-летнего возраста. Это те, которым нужен health insurance, имеется в виду Medicaid». Я спросила income. Просто знать, правильное я русло отдаю этого человека для того, чтобы он получил то, что необходимо. Значит, вышли из кабинета, позвонили Анне, она тут же ответила, там дала кое-какую информацию, чтобы они представили для нее, и не обманываю, честно говорю.

0: буквально 10 минут взял времени для того, чтобы, ответив на все вопросы, связаться с Marketplace. Анна настолько профессионально в течение 10 минут решила этот вопрос, и человек уже доволен остался тем, что у него даже есть номер Медикейта. Абсолютно в каком плане? Ну, если у человека нет инкома, чтобы купить supplement insurance, например, если у человека еще нет Медикейра, если человек не работает, и, ну, опять-таки, все очень и очень индивидуально. И я, честно, так и могу так, положа руку на сердце, сказать, Анна, огромное тебе спасибо, A, что ты помогла человеку, B, за то, что ты это профессионально делаешь, и третье, говорят, в Америке ничего бесплатного не бывает, но на самом деле ее сервис, который она представляет, абсолютно бесплатный, поскольку она является health insurance брокером. И ответив на все вопросы и решить вопрос, это очень многого стоит. Спасибо, Анна, тебе и спасибо тем, кому, я думаю, можно выразить спасибо каждому человеку, кто воспользовался сервисом Анны, health insurance брокером, кому она помогла. Огромное спасибо. И еще раз напомню номер телефона, если у вас есть вопросы по поводу получения health insurance брокера, если есть вопросы получения supplement insurance, Medicare. Кстати, у меня есть отличная тема для людей, получающих Medicare. Многие люди так вот конкретно там прочитали, там тетя сказала, другая тетя что-то сказала, а у того так, а у этого так, а вот я плачу сейчас пеналти и так далее и тому подобное. Друзья мои, давайте прекратим вот эти вот советы ненужные предлагать. Ну, и вообще так говорится, что если у тебя не спрашивают, значит, ты не отвечаешь. Но есть добрые люди, все хотят поделиться своим плохим экспириенсом. И на всякий случай категория людей дарит этот плохой экспириенс последующему человеку. А есть наоборот, которые не хотят, чтобы последующий человек получил тот негативный такой экспириенс, то, что, с чем он столкнулся. Но, опять-таки, я просто хочу сказать, все очень индивидуально, обращайтесь к профессионалам, их много. Много рекламируется и на Дэвидсон радио, и других. Сегодня достаточно полезный сайт, полезных сайтов, которые вы можете воспользоваться. Потом у нас есть Intellectual Services, которые вы тоже можете посоветоваться и получить ответ. Хотя я сейчас готовлю пригласить одного человека, который именно работает с этой компанией GPT. И надеюсь, скоро мы встретимся с этим человеком, который расскажет. Есть очень много таких вещей, которые должны, на эти вопросы должны отвечать профессионалы. Я в этом плане не профессионал. Я достаточно простой потребитель, который использует этот портал. Поэтому я вам сегодня предлагаю Анну, health insurance брокера, который осуществит и решит ваши вопросы в получении даже того же Медикера, выбора плана Медикера, выбора плана Ди. А если вы до 65-летнего возраста, у вас какой-то, может быть, плохой экспириенс с вашим health insurance брокером, ну, все очень индивидуально, я же тоже всем не нравлюсь, ну и не надо. Ну и не надо, если не нравлюсь. И тоже делаю ошибки, и все делают. Не делают тот ошибок, который ничего не делает. Вот у того ничего не получается, ошибок нет. Поэтому звоните Ане 917-673-3039. Она ответит на ваши вопросы. И гарантирую, что если она, да, не сможет ответить на ваши вопросы, то она непременно свяжется с теми, кто вам или подскажет вам, кому вам надо обратиться для того, чтобы восполнить ваши ответы. А вопросы? Не ответы, вопросы. Знаете, вот когда я сейчас делаю одно дело, второе дело, передо мной монитор стоит, я смотрю, звонки есть, но я хочу сказать, что прежде чем я перейду к звонкам, как и объявила, в плане того, что под программу поддерживает Анна, это Health Insurance Broker и ShoreView революционный нёрсинг-хом сервис, который обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов. Обращайтесь в революционный центр Сикрес. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и, самое главное, интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в революционном центре Сикрест. Позвоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. Знаете, что у них есть два центра. Здесь есть и Сикрест, и Шорвью. Значит, эти два центра по вашему выбору, либо если вы находитесь в госпитале и вам предстоит выбор, к вам предлагают. Вообще, там, я недавно столкнулась с такой очень интересной ситуацией. Опять-таки ко мне обратился мой брат и говорит, что маму забрали в госпиталь, и как сейчас необходимо ей реабилитационный центр. Как можно попасть, ну, там, скажем, по месту жительства, а ей уже там много кто предлагал сервисы, а мы все-таки хотим, мама говорит, исключительно только на родном нашем языке. И, знаете, вот это вот началась эта суета в плане того, что все предлагают, все этот сервис забирают для того, чтобы, с одной стороны, наверное, помочь этому человеку, а с другой стороны, это бизнес. Поэтому, если у вас есть выбор, всегда, если у вас есть выбор, в Америке столько выборов, ужас один. Поэтому пользуйтесь, делайте избирательно, выбирайте то, что вам на самом деле подходит и по месту жительства, и так далее, и тому подобное. Есть у меня еще один экспириенс, но я уже не буду про негатив, больше на то позитива, потому как я обещала вам сегодня рассказать о пособии, которые, как и в прошлой программе, я говорила, человек может подать от работы в этой стране 10 или больше лет, а может быть и меньше, и состояние здоровья у человека ухудшилось, соответственно, с этим человек имеет полное право получить то вознаграждение, которое ему необходимо. Ну, ситуации такие, что если человек считает, что он больше не может работать, и, как я рассказывала, делать там, заниматься одной профессией, а если он не получил это disability, предлагают ему какую-то либо более легкую работу, более такую работу, которая не требует большой концентрации, ответственности, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, если вы, да, на самом деле чувствуете, что состояние вашего здоровья ухудшилось, и вы не можете работать, вы имеете полное право подать на disability, позвонив по телефону в Social Security, либо вы можете create your account socialsecurity.gov, там буквально во второй колонке написано слово «бенефиты», вы выбираете, что вам необходимо, тоже точно так можно подать и на Medicare. Ну, я понемножку сейчас как бы refresh memory каждого, кто когда-нибудь, может быть, и слышал эту информацию. Давайте я что-то вложу для тех, которые новые присоединились, и необходимо получить ту информацию, которая может быть воспользована для того или иного человека. Так вот, пособие, которое часто получают люди для лиц, которые не являются гражданами США. Кто может получить пособие SSI? Это дополнительное социальное пособие. И очень много и очень часто, вы знаете, в 97-м году те, которые, господа, люди, которые не получили гражданство на получение SSI, они не имеют права, они не квалифицированы для получения SSI. Но я сейчас все-таки изложу немного сути, приложу немного стараний для того, чтобы рассказать вам, тем, которых это интересует, что для получения пособия ССАИ лица, которые не имеют гражданства, должны входить в одну из групп. То есть не то, что не обязательно, но они должны входить в одну из этих групп квалифицированных, которые квалифицированы Department of Homeland Security, могут соответствовать критериям получения ССАИ. Это в первую очередь лица, которые постоянно проживающие в стране на законных основаниях, также лица, имеющие разрешение на условный въезд в страну, также лица, получившие особое разрешение временного въезда в США, также лица, въехавшие в страну в качестве беженцев, также лица, получившие убежище, также иностранные лица, чья депортация была отложена, также иммигранты из Кубы или Гаити, также иммигранты смешанного американско-азиатского происхождения, также иммигранты из Афганистана или Ирака на особых условиях, афганцы, которые въехали в страну на гуманитарных основаниях, или афганские иммигранты без особого статуса, украинцы, въехавшие в страну на гуманитарных основаниях. Ну, это в самом начале, вы помните, в самом начале, когда вот уже 4 года, как длится эта ужасная история с войной Украины, многие лица, которые своевременно обратились в Social Security по призыву того government разрешения, должны были, могли получить пособие, которое называется SSI. Кроме того, лица, не имеющие гражданства, должны отвечать одному из ниже приведенных требований, чтобы претендовать на получение пособия ССАИ. Они законным образом проживали в США, я сказала, 97-й год, имея право ошибаться, значит, с 96-го года являются слепыми или у них развивалась инвалидность. Они получали пособие ССАИ 22 августа 96 года и законным образом проживают в США. Они постоянно проживают в США на законных основаниях и имеют 40 кредитов трудового стажа. Рабочий стаж супругов или родителей также может учитываться. Они являются ветераном или состоят на активной службе в United States Armed Forces, вооруженных силах США, или же являются супругом или супругой, или иждивенцем ветерана или военнослужащего United States Army, вооруженных сил США. Они являются американским индейцем, рожденные в Канаде. Они являются не имеющим гражданства США, членом индийского племени, призванного федеральным правительством. Также они являются жертвой торговли людьми в наиболее серьезной форме. А на самом деле есть еще много других критерий получения пособия. Если у вас нет гражданства и вы хотите подать заявление на получение США, обращайтесь, чтобы определить, соответствует ли вы критериям этого получения. Просто напомню, что если вы въехали в США 22 года, 96 года или позже, то вы можете не соответствовать критериям получения пособия ССАИ в течение первых 5 лет законного проживания в стране, даже если у вас есть 40 кредитов трудового стажа. Вот такая история. Поэтому, Дима, мы надеемся, что мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим разговор после рекламы. Пожалуйста.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Сингапуре мужчина погиб от удара молнии в ясный день. Еще 7 человек были госпитализированы. Далай-лама заявил, что может дожить до 130 лет. Об этом религиозному деятелю говорят его сны. Криштиану Роналду не станет чемпионом мира. Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира. Сборная Португалии проиграла Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Наметившееся перемирие внутри британской королевской семьи сорвалось через 15 минут после официального заявления. Утром Букингемский дворец сообщил, что принц Гарри принял приглашение остаться в резиденции во время своего визита в Великобританию на этой неделе, что пресса назвала началом новой эры мира. Однако последовавшее жесткое уточнение от представителей дворца о строгих ограничениях и запрете на размещение других членов его семьи фактически аннулировало дипломатический прорыв. Британские таблоиды называют ситуацию очередным витком глубокого кризиса в отношениях братьев.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
3: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум. Социум.
5: Итак, продолжаю я свою беседу с вами, дорогие, не беседу, а информировать вас о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI. Я начала свою беседу с того, что для лиц, не являющихся гражданами США, имеют ли они право на получение этого пособия. Хотя за плечами у меня очень много интересного материала и для работающих людей здесь на этот. Ну, давайте я все-таки, учитывая, что я получила запрос по имейлу в плане того, чтобы я более подробно изложила, я просто повторю о том, что да, вы можете подать на disability, если вы чувствуете, что ваше состояние ухудшилось. Но знайте, что это время, и вы должны быть готовы к тому, чтобы своевременно отвечать на все вопросы, которые требует и федеральное агентство, и агентство Состейта, наш Social Security Office. Поэтому нужно, если вы сами достаточно недостаточно неграмотные, а не можете последовательно то есть собрать весь материал, значит, у вас должен быть какой-то человек, который сможет вам в этом разбираться, помогать, отвечать на вопросы. Это вообще кропотливая работа, но и вы должны быть, как по-английски говорят, on top of that. Если вы, да, считаете, что вам необходимо это сделать, значит, вы это можете сделать онлайн, заполнить специальную анкету, которая называется socialsecurity.gov, там есть слово «бенефиты», вы попадаете на disability, вы это можете сделать по телефону, по application заполнить по интернету, по порталу этому. И плюс, извините, вот когда рассеивается внимание, когда перед тобой лежат масса бумаг, и плюс перед тобой стоят люди, которые что-то хотят спросить. И плюс ко всему, Те, которые, например, не могут воспользоваться этой службой, они звонят в Social Security, назначают интервью, и с вами представитель социальной службы будет Social Security офиса, будет вести четкую последовательную беседу, которые, опять-таки, вы должны подготовиться. Кстати, у меня есть один очень такой, опять-таки, знаете, вот я лично очень много в своей практике учусь на ошибках, как и на своих, и на те, которые делают наши, ну, не слушатели, а те, которые достойно ведут свой образ жизни, а вот в этих вопросах многие не разбираются, и они пытаются сами себе помочь, я могу все сам. Да, вы все можете сами, вы можете все сами, но вот как вы это сделаете, это тоже очень индивидуально. Так вот, человек, который подал на Medicare, и у него было интервью по телефону, он недостаточно изложил информацию, посчитал, а зачем мне это рассказывать, есть ли у меня иншуренс на работе, надо ли это самое. Сказал, но он сказал, что у меня уже нет, но он не указал, с какого времени у человека этого нет, закончился его иншуренс по месту работы. И когда в конце он получил письмо, после интервью пришло письмо, что вот все ли вопросы правильные, всегда обычно они присылают такой вопросник, где вы отвечали, если вам что-то, вы видите, что в этих ответах не то, что вы, может быть, не так изложили или не так сказали. Но бывает, ситуации бывают очень-очень разные. Поэтому вы должны всегда, после того, как с вами поговорил представитель Social Security, вы получили этот буклет в плане ответов на ваши вопросы, на вопросы представителя, и человек не сказал, что у него, скажем, там в апреле закончился иншуренс, а это интервью было у него в мае месяце, он не представил бумагу, когда закончился, у него иншуренс, медицинский иншуренс, и человек, который подавал на Medicare на Part B, ответ следовал следующий, такой, что, ну, во-первых, уже поздно, после enrollment периода, он, кстати, очень много, и Анна рассказывала, были у меня еще некие представители, которые рассказывали, очень важно, когда начинается open enrollment период, когда это нужно делать. И в итоге оказалось, что да, в мае было интервью, с февраля будет Part B, и плюс ко всему будет пеналти 10% пожизненно. А вы знаете, что эти проценты могут быть сегодня 10, а через год они могут быть больше. Но не хочу вас пугать, и просто мне хочется сказать, что все очень-очень индивидуально. Поэтому тому, кому вы обращаетесь, знаете, что это профессионал, вам расскажет. Для вас это будет достаточно открытым в плане того, что вы поймете то, о чем идет разговор. Я подготовила очень много материала, когда следует регистрироваться по программе Medicare. Но сейчас закончу мысль в плане того, что кто все-таки имеет право на получение SSI, какие 7-летние ограничения для некоторых лиц, не имеющих гражданства. Так вот, некоторые категории лиц, не имеющих гражданства, могут получать пособие SSI в течение не более 7 лет. Вот многие помнят иммиграция, которая была в 90-е годы, когда люди получали, потом закрывали SSI с 96-го года. Он, так вот, вот это вот как раз и поправка для людей, которые в течение получали SSI в течение не более 7 лет. А если 7 лет заканчивается, если срок получения вам пособия будет ограничен 7 годами по причине вашего, скажем, иммиграционного статуса, то вам вышлет письмо, уведомление о том, когда этот 7-летний период закончится. Вам пошлет письмо, уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, прежде чем выплата пособия будет прекращена. То есть вы будете уже не иметь возможность получения, но здесь вот четко сказано о том, что вы получите сообщение Social Security, то есть уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, и прежде чем выплата пособия будет прекращена. Если вы получаете пособие СССР в настоящее время или получили его ранее, на вас распространяется 7-летнее ограничение получения пособия СССР, и вы подали заявление на получение гражданства США. Вам соответствует обратиться в US Citizenship или иммиграционный сервис службы гражданства и иммиграции США, то есть сокращение вами по-английски, чтобы узнать, каким образом можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. Я немножко популярнее объясню. Скажем, если вы обратились в службу USCIS и вы получали SSI, и закончился ваш период семилетнего получения SSI, и вы поздновательно решили в плане обратиться в службу USCIS, и вы получаете уведомление Social Security, что вам прекращают выплату, поскольку вы не являетесь гражданам этой страны, да? Так вот, есть такое, что можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. То есть, я знаю, что очень много этим занимаются иммиграционные адвокаты, спасибо им за это. И то есть, если это достаточно квалифицированный человек в своей профессии, вы предоставляете ту информацию, которая необходима для того, чтобы вы получили возможность получения гражданства, которое называется expedite, то есть ускорить в получении иммиграционного статуса, получение гражданства. Для того, чтобы вам получить более подробную информацию, вы все-таки должны обратиться в Social Security, чтобы вам разъяснили. Знаете, очень обидно, да, для людей, которые на самом деле получали, не замечали, как эти 7 лет прошли. И вот наступил этот самый момент, когда рано или поздно все это заканчивается. Поэтому либо вы обращаетесь в иммиграционную службу, либо вы обращаетесь к представителю, человеку, который будет заниматься непосредственно вашим делом, для того, чтобы помочь вам, чтобы вам ускорили вызов на гражданство, для того, чтобы вы могли получить пособие, для того, чтобы вы могли содержать свое, так сказать, и физическое сохранять, и эмоциональное состояние души, да. Поэтому и для Social Security потребуется подтверждение вашего иммиграционного статуса, и, соответственно, что вы для этого сделали. А уже там, уже, как говорится, как карта ляжет, как это получится. Либо вам снимут, либо вам не снимут, пока вас не вызовут на гражданство. Не даю полный ответ, ужасное слово, но в то же самое время своевременно, все индивидуально. Также мне бы хотелось сейчас несколько слов изложить, какие кредиты трудового стажа соответствуют критериям получения льгот SSI, а также пособия SSI для некоторых категорий лиц, не имеющих гражданства. То есть кредиты трудового стажа начисляются на основании заработков. Сумма, необходимая для начисления одного трудового кредита, увеличивается каждый год с ростом средних заработков. Для получения льгот Social Security можно зарабатывать не более 4 кредитов трудового стажа в год. Лица, которые не имеют гражданства США, также могут получать дополнительные трудовые кредиты на основании работы их супруга или супруги для родителей. Кредиты трудового стажа остаются зачтенными за вами навсегда. То есть это не то, что там, скажем, на какой-то short период, но они остаются навсегда, но не засчитаются достичь соответственной категории, которые не имеют гражданства и не учитываются при определении размера пособия. Вот я хочу отметить следующее, что если, скажем, есть такие, которые все-таки немножко... Вообще, этот материал, который я сейчас излагаю, нельзя сказать, что это для среднего ума, но здесь нужно все-таки разбираться, поэтому если у вас есть человек, который достаточно грамотно разбирается в этом, вы можете также связаться с Social Security либо по интернету, либо по телефону, или посетить ваше одно из отделений по месту вашего жительства, где находится Social Security. И, ну, я помню, цифра такая звучала, что 85 лет Social Security помогает обеспечивать материальную стабильность сегодняшнего и завтрашнего лица, которая предоставляет финансовую защиту миллионам людей на протяжении их жизненного пути. Какой мой совет? Совет простой. Либо вы обращаетесь в Social Security, либо вы можете подать заявление на получение вашего пособия. Также можно подать заявление на получение большинства пособий, кстати, только на английском языке. Достаточно много материалов, достаточно много пособий, чтобы для документов на разных языках и получить ответы на часто задаваемые вопросы. В последнее время я смотрю веб-сайт socialsecurity.gov, он обновляется, и много интересной информации для людей, которых это интересует, особенно для людей. Вот я в следующей программе, если, значит, у меня планируется человек с Медикера, если получится, и с GPT, где расскажет, как вы можете воспользоваться этим порталом, да. Но я просто хочу сказать о том, что вот даже есть такой вопрос у меня для людей, которые работают, и когда я расскажу более подробно, как, кому и когда лучше подавать на Медикер, чтобы не получить вот эти пожизненные пеналти, это первое. А второе, в каком возрасте вы можете и работать. И надо сказать, что сегодня сумма для людей, которые являются в возрасте 66 и выше, могут получать, работать и получать, если до 66-летнего возраста, то они могут зарабатывать определенную сумму, это там 24 тысячи и немножко там с чем-то там, с каким-то хвостиком. А если вы уже будете, ваш возраст соответствует 66, у кого 67, то вы можете получать и работать столько, сколько, ну, вы сможете. И только это будет связано с вашими налогами. А так нет никаких ограничений. Ограничений там, скажем, в Медикере, чтобы то, что вы оплачиваете за Медикер. Но все это, ну, это очень такой большой такой вопрос, о котором можно говорить. Ну, я обещаю, что в следующей программе я как раз именно затрону вопрос Медикера, парта Б, парта Д, парта С. Если она сможет присутствовать, но она сегодня сказала мне, я постараюсь, поскольку она сейчас, вы знаете, праздник, она на эти дни будет 2 числа уезжает и вернется в понедельник, и если будет возможность, она непременно придет в эфир и будет тоже это рассказывать. А вот, я напомню нашим слушателям о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home, Seacrest. Если у вас есть какие-то вопросы, если вам необходимо получить сервис, в котором вы нуждаетесь, очень много людей, которые работали в этой стране, к сожалению, не могут получить Medicaid, но у них есть тоже какие-то определенные вещи, по которым они могут воспользоваться, даже находясь их получение, находясь в революционном центре, если у них есть Medicare, когда вы находитесь. Мне просто не хочется, чтобы излагать информацию, если, скажем, для людей, которые это индивидуально, для людей, которые имеют одну категорию, а для людей, которые другую категорию. Поэтому, опять-таки, в любом госпитале есть социальный работник, в любом реабилитационном центре есть социальный работник. Вот, скажем уже, как они это все делают? Опять-таки, это зависит от человека, но вот много на моем жизненном пути просто встречаются такие социальные работники, которые действительно выбрали эту профессию, помогать людям и делать людям, доставлять то, что человек, который не может сам обеспечить себе тот сервис, которым он нуждается. На самом деле много таких людей, и я уверена и могу сказать за группу людей, которые являются социальными работниками, они по-настоящему выбрали эту профессию, поскольку они любят людей и любят помогать людям. Ну, я и могу себя причислить к этому числу, да, я люблю помогать людям и помогаю, это делаю, по-всякому бывает, но говорят, есть такое английское-американское выражение «It's a bad experience, it's a good experience, you're learning, and we learning», каждый день мы учимся. Поэтому, если кто-то из наших слушателей и воспользовался моими рекомендациями какими-то, или что-то его интересует, и вот особенно что касается нёрсинг-хома, реабилитационного центра, если вы хотите посетить Shoreview, звоните по телефону 718-891-4400, если это Secrets, 718-372-4500. А потом у меня планируется прийти доктор, который расскажет о обслуживании, которое будет рассказывать о том, как он делает хоум-визиты. Опять-таки, у каждого свое время, и сложно, конечно, подстроиться, но, тем не менее, будем надеяться, что это свершится. Я хочу сегодня напомнить о том, что я рассказывала о том, что на самом деле очень много и очень много помогает замечательная Анна. 917-673-3039. Звоните, она ответит на все ваши вопросы. А если это в ее компетенции, она непременно вам поможет. Хочу поблагодарить каждого слушателя, который слушает программу. Оказывается, очень много людей слушают. И надеюсь, что мои слова были вам в помощь. Огромное вам спасибо. И хочу пожелать всем хороших выходных, празднования Дня независимости, который в это воскресенье пройдет. Пожелать всем крепкого здоровья и полного благополучия, чтобы в ваших семьях, вашими родными, вашими друзьями только окружали те люди, которые вам приносят удовольствие. И знайте, что каждый день – это урок для последующего дня. Всем пока. С вами была я,

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 17-летний юноша из Украины по имени Валентин стал жертвой жестокого нападения в парке Манхэттен-Бич в Бруклине. Он впервые рассказал подробности произошедшего. Подросток получил тяжелые травмы и навсегда потерял зрение на один глаз. Полиция продолжает искать нападавших и просит свидетелей помочь расследованию. Во время встречи с членом Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаилом Навахомом Валентин рассказал подробности нападения, описал предполагаемых нападавших. Все произошло вечером 30 июня. Сначала к парню и его друзьям подошли трое молодых людей. Во время разговора они кому-то позвонили, подошли еще двое, позже прибежали еще несколько человек. Всего нападавших было около 10. После удара кастетом Валентин упал, его начали избивать. Молодые люди говорили по-английски, затем перешли на русский. Валентин предположил, что нападавшие были из Узбекистана. Их возраст он оценил примерно в 18-19 лет. Если вы находились в парке Манхэттен-Бич или рядом с ним в день нападения, правоохранители просят связаться с 61-м участком полиции Нью-Йорка по телефону 718-627-6611. Следователи подчеркивают, что даже незначительная информация может помочь установить личности нападавших и привлечь их к ответственности. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности в парках и проблеме подросткового насилия. Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном, подтвердил в соцсети X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер вчера объявил, что переговоры пройдут в Риме 14-15 июля. Апелляционный суд Парижа сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Теперь она может принять участие в выборах 2027 года. Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей «Виа Песнеры» Владислав Мисевич скончался в возрасте 81 года. Причины смерти не уточняются. Музыкант родился в Оренбурге в 1945 году, окончил Минский институт культуры. С 1968 года выступал в музыкальном коллективе «Лявоны», который в 1970-м был переименован в «Песнеры».
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке облачно, днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха 80%. С завтрашнего дня температура начнет повышаться.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Граждане, кто хочет поработать?
6: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
5: Кто хочет поработать?
7: Я!
5: Подождите.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 627 Дэвидсон Радио. Для кого-то утро, для кого-то уже день в разгаре. Тема программы, которую я предлагаю сегодня, мне близка по настроению. Это латиноамериканская музыка, это специальная гитарная музыка, это фламенко, это... Да, собственно, румба. Я не буду забегать вперед для того, чтобы выстраивать какие-то интриги. Вот. Но думаю, что в такую жаркую погоду всегда вспоминается, допустим, отдых на островах, где как раз вот такой музыки настоящее изобилие. Вот мы сегодня на эту тему и об совершенно конкретной группе музыкантов будем говорить. Но прежде, как и обычно, выполняя свои рекламные обязательства, я бы хотел несколько слов благодарности сказать в адрес тех, кто поддерживает мои эфиры. Во-первых, напомню о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет, а офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращения.

офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. Ну и еще одно. Еще одну благодарность офису, по сути не офису, а целой структуре, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. И если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство предлагает целый ряд программ, в частности, программы для людей-ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов помощь на дому. Для тех, кому нужна краткосрочная помощь, позвоните по телефону 718-232-4850. Отдельно программа для детей, у которых есть аутизм, специальная программа, позвоните, выясните подробности. И также для детей, у которых есть некоторое отставание в развитии, то есть ребенок не выговаривает какие-то буквы, то есть не то, что там сильно-сильно отставание. Должен уже бегать и ходить, а он еще ползает, или ну вот такие, как бы, казалось бы, вроде мелочи, на которые имеет смысл обратить пристальное внимание родителей, бабушек и дедушек, обратиться к специалистам, они подскажут, что сделать и как, и ребенок будет развиваться совершенно нормально. Позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну, а вот первая композиция, с которой я и начну сегодняшнюю программу.

Даже без представления, я уверен, вы узнали эту группу по голосам, вы узнали и по исполнению, по звучанию гитар. Конечно, речь идет о Gypsy Kings. Gypsy Kings и Танина Болиарда, это их новый диск, который вышел в 26-м году, называется History. История. Группа

это французская, исполняет в стиле фламенко, румба, каталана. И Gypsy King вместе с Танино Белярдо выпустили альбом History, доступный для широкой публики, возглавляемый синглом «Сеньорита». Эта песня и прозвучала, первая песня. Вышел он почти через 4 десятилетия после прорывного альбома группы в 1987 году. Ну, не помню, точно ли в 87-м я познакомился с музыкой Gypsy King, возможно, чуть попозже, вот, но на меня всегда эта группа оказывала очень серьезное влияние. Во-первых, своей энергией, своей музыкальностью, своей абсолютно неподкупной безэлектронной музыки, чистой гитары, красивые гитары, вот как сердца. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер-основатель Танино Белярдо совершили прорыв в то время, когда американские и британские чарты были практически лишены песен на других языках, особенно музыки, вдохновленной и сформированной богатым музыкальным наследием предыдущих десятилетий. Соответственно, в этой группе происходили различного рода изменения, о которых я сегодня расскажу. И сегодняшние Gypsy King – это наследники того первого коллектива, в котором играли основатели. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер совершили это совершенно потрясающее дело и записали для нас новую музыку, но в своем потрясающем стиле. Спустя все эти годы группа Gypsy King Танино Белярдо, включая его сыновей Косо и Микаэля, по-прежнему ярко сияет, что подтвердилось их легендарным выступлением на фестивале Гластонбури в 2024 году. Почти 40 лет спустя после их прорыва их история продолжается с музыкой такой же захватывающей и жизнеутверждающей, как и прежде. Классическое звучание Gypsy King определяется богатым страстным баритоном в качестве ведущего вокалиста, а также энергичными и чувственными ритмами. Это песни, которые ярко переносят нас к истокам цыганской музыкальной традиции, мастерство которым Gypsy King всегда демонстрировали совершенно по-другому.

композиция «La Vida» в исполнении Gypsy King. Достойно для того, чтобы перечислить их поименно. Танина Болиарда, соло-гитара, руководитель. Бенджи Болиарда, гитара. Микаэль Болиарда, перкуссия и гитарная перкуссия. Жан-Мишель Кервич, гитара, ведущий и бэк-вокал. Жан-Самуэль Рэй, ведущий и бэк-вокал. Жан-Клод Вилла, ведущий вокал. Жан-Клод Билла, ведущий вокал. Фауста Куэвас, перкуссия. Хосе Фернандес, фортепиано. Томас Джеймс Потрел, бас. Сирил Каблат, гитара. Сирил Сеги, клавишные. Фредерик Маршаль, ударный. Самуэль Дебю, соло, гитара. И Рэй Бэк, вокал. Вот такие они, современные, настоящие, сегодняшние Gypsy King. Напоминаю, мы с вами слушаем сегодня альбом. Целый альбом, который называется «История, History». Это альбом 2026 года. То есть вот самый, что называется, последний. И эта композиция так и называется «История».

Знаете, почему Gypsy King – это великая группа? Ну, во-первых, они сделали фламенко мировым. До появления Gypsy Kings фламенко было в основном локальной музыкой юга Испании, эмоциональной, но узко специализированной. Gypsy King впервые соединили фламенко с поп-музыкой, румбой и латинскими ритмами, сделав его понятным и привлекательным для всего мира. Их вклад превратили национальный стиль в международный феномен. Музыка без границ, ни языка, ни жанра. Вот вам вторая причина. Их песни – это энергия, ритм, чувство. Даже если вы не понимаете слов на испанском или цыганском, вы все равно чувствуете музыку. Это делает их музыку универсальной. Она работает в любой культуре и стране. А такие мелодии – «Бамбалео», «Джоби Джоба», «Валары» узнаются с первых секунд во всем мире. С этих песен тогда, в 87-м году, начинал коллектив Gypsy King. Я не ставлю старые любимые песни. Я ставлю сегодня новый, совершенно новый альбом для того, чтобы показать, что прошло 40 лет, а не такие же энергичные, такие же замечательные. «Ла Гуэра».

Эти ребята – голос цыганской культуры. Джипси Кинг – потомки испанских цыган, эмигрировавших во Францию. Они гордо показали свою этническую и культурную идентичность, и мир принял ее с восторгом. Они доказали, культура меньшинства может быть великой и вдохновляющей. Это культурная дипломатия без слов. Гитара, голос и огонь сердца. Примавера.

Дорогие друзья, время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Сегодня веселая, жизнерадостная, жизнеутверждающая музыка от Gypsy King.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: in New York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Это музыкальная программа. Сегодня я ее посвятил такой замечательной группе «Gypsy Kings». Их стиль повлиял на музыкантов по всему миру, от фламенко-групп до поп-артистов. Музыка «Gypsy Kings» звучала в фильмах, в шоу, в рекламе, в сериалах, в видеоиграх. На них равнялись артисты вроде Рики Мартина, Шакиры, Алехандро Санз, потому что музыка живая. А живая музыка – это настоящее искусство. «Gypsy Kings» – это живой звук, настоящие гитары и реальный вокал. В эпоху цифровой попсы они остались верны традиции и стали еще ярче на ее фоне. Их концерт – это настоящие спектакли с живой энергией, искренние чувства, культура и энергия гитары могут объединить весь мир и даже, дорогие друзья, без слов. Ну, мы, собственно, сейчас это и слышим, что они играют и как они это делают. Кабалеро.

Как цыганская семья покорила весь мир? А было вот как. В конце 80-х годов на мировую музыкальную сцену стремительно ворвались музыканты, чьи песни звучали на непонятном языке. С бешеным ритмом гитар и с бешеными голосами, полными страсти и огня. Это были Gypsy Kings. Дети испанских цыган, родившиеся и выросшие во Франции, но впитавшие в себя музыку, бегущую по жилам их предков. Они не просто ворвались в чарты, они взорвали стереотипы и доказали, даже корни, растущие в изгнании, могут дать великие плоды. А начиналось все так. История группы начинается задолго до того, как прозвучал первый аккорд «Бамбалео». В центре ее легендарная цыганская семья «Реес» во главе с певцом Шосе Рейс, который когда-то выступал с Манитасом де Плата и стал символом фламенко во Франции. После его смерти пятеро сыновей Николас, Андре, Канут, Подчай и Поль решили продолжить дело отца. Они играли на свадьбах и вечеринках под именем Лос Рейс, а позже стали тем, что мы знаем как Gypsy Kings.

Что делает их музыку особенной, спросите вы. Ну или подумайте. Конечно же, их стиль. Это невероятный сплав культур и жанров. Они соединили традиционные фламенко, каталанскую румбу, поп, латино, джаз и даже арабские мотивы, при этом сохранив цыганскую душу и экспрессию. Они пели на смеси андалузского, испанского и кала, это цыганский диалект. И, что удивительно, их понимали в любой точке планеты, потому что музыка была языком. Первым глобальным триумфом стала «Бамбалео», так сказать, символом эпохи. Песня, с которой у многих началось знакомство с Gypsy Kings. Это не просто танцевальный хит, а почти манифест свободы и ритма. За ним последовала «Джоби Джоба», «Воларе», «Анамор», «Бейлами», каждая со своей историей и энергетикой. Интересно, что многие треки основаны на традиционных мотивах или переосмысленных версиях классики. Например, «Воларе» — это фламенко, обработка итальянского хита, а песня «Ами Манера» — проникновенная испанская версия знаменитой, нам всем хорошо известной «My Way».

Почему они стали легендами? Дело в том, что в эпоху, когда мир делился на жанры и языки, Gypsy Kings сломали границы. Их принимали в Латинской Америке, в США, на Ближнем Востоке, в Японии и в России. Они играли на стадионах, участвовали в телешоу, их музыка использовали в фильмах, рекламах и видеоиграх. При этом они никогда не изменили себе, никакой электронной обработки, только живая гитара, перкуссия и многоголосие, а также сила эмоций. Напомню, сегодня я представляю вам очередной альбом группы Gypsy Kings, который вышел только-только в 2026 году и называется «История».

2010 году коллектив разделился. Одни участники, включая Николаса Рейса, продолжали выступать под оригинальным названием Gypsy Kings. Другие, как Gypsy Kings by Andre Reis. Несмотря на юридические разногласия, обе версии коллектива продолжают традицию собирать полные залы, петь в любви и страсти и нести фламенко в массы. За десятилетия они выпустили культовые альбомы от дебютного «Gypsy King» 1987-го, который навсегда вошел в историю и стал золотым и платиновым по продажам. В общем, мега-хит. Мега-хит от «Gypsy King» 1987 год. Запомните. Ну а до, по сути, 2026-й история. История, а также огромное количество сборников лучших песен, которые стали учебником по этнической поп-музыке. Песни группы перекрывались в десятках каверов, ремейков и ремиксов, а их влияние ощущается до сих пор, от Шакиры до Зуччеро, от шоу The Voice до латинских фестивалей.

Почему они важны именно сейчас, я вам отвечу. Потому что Gypsy King доказали, что музыка не обязана быть мейнстримной, чтобы быть великой. Они показали, как можно взять традиции, которые веками были в тени, и вытащить их на сцену мирового масштаба. Их вклад в интернационализации этнической музыки, в произведении цыганской культуры, в разрушении музыкальных и культурных границ. Их песни живут уже не одно поколение, и каждая находит в них свое. Любовь, боль, огонь, солнце, движение, память. А это и есть признак настоящего искусства, которое, однажды прозвучав, остается навсегда. Gypsy King продали более 20 миллионов альбомов, выступали на Олимпийских играх, получали Грэмми, а их песни звучали на MTV, в Голливуде и на улицах Барселоны. Gypsy Kings – это больше, чем музыка. Это культурное явление, это душа на гитарных струнах. Это страсть, ставшая глобальной.

0: Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо, да и вам всем, что были в это время с нами. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, слушайте наши программы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
4: хорошо получается.
3: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное.
5: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Самые горячие новости,
6: радиоигры
7: и конкурсы в прямом эфире,
6: аналитические программы
7: и радиомосты,
6: события культуры,
7: интересные люди.
6: С нами вы всегда на гребне волны.
8: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Брацлавский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
5: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
10: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
11: Такой противный!
12: Такой большой! Он безумец!
11: Он гений!
5: Сева Каплан. Толковище.
13: Да, он встает, и он во весь рост. Это Вася в первую очередь, а Сева во вторую. Сева — это я, наша фамилия Каплан. Добро пожаловать в Толковище, люди добрые. И начнем с новостей. Сегодня придется в более быстром темпе, чем обычно, потому что материалу до чертовой бабушки. Если не сегодня, то никогда. И начнем мы с новостей общемирового масштаба. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Администрация Трампа заблокировала возможность Тегерана легально продавать нефть после недавних атак Тегерана на корабли. И это угрожает повысить цены на нефть. Ну и значит на бензин. Режим прекращения огня больше не действует, сказал Трамп. И добавил «They are scum». Кстати, «scum» Федеральная комиссия по средствам связи не очень любит это слово. Но тут сказал президент, я думаю, что это легализует. Так же, как, скажем, Pussy Riot легализовало слово «pussy» в Соединенных Штатах, в медиа. А раньше оно было запрещено. Это агент иностранного влияния. Иран атаковал 85 военных объектов Соединенных Штатов в Бахрейне и Кувейте, а это был ответ на наши удары, их было 80. Но кто считает? Трамп заявил, что рассмотрит продажу истребителей F-35 Турции, что приведет к возможному противостоянию с американскими законодателями. Также наш президент пригрозил прекратить всю торговлю и даже туризм с Испанией, ссылаясь на отказ Мадрида увеличить военные расходы и ограничения на военные операции Соединенных Штатов во время войны с Ираном. То есть, если вы планировали в Испанию, и вы не купили страховку, хотя Трамп, конечно, блефует во многом, то могут быть неприятные сюрпризы. Не говорите потом, что вы не передали своим близким, которые собирались ехать в Испанию, но не слышали шоу Севы и Васи. Но если вы желаете им зла, то не говорите. Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план президента Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. У них есть для этого основания. В Анкаре продолжается саммит. Генсек Альянса Марк Рютте, он у вас слева в серединке, заявил, что ожидает упоминания в декларации по итогам встречи России как долгосрочной угрозы для НАТО. Рютте также призвал российского президента Путина не играть с альянсом, который будет защищать свою территорию. Киев в минувшую ночь снова атаковали баллистические ракеты. Известно об одной погибшей и двух пострадавших. Министерство обороны России заявило о ракетном ударе по предприятию Samsung Украина в Киеве, на котором, по его утверждению, производятся комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Ни одну из пяти баллистических ракет сбить не удалось. А демократы, это уже у нас в Штатах, пытались предотвратить катастрофу для партии на выборах в Сенат в штате Мейн на фоне того, что последствия новых обвинений в сексуальном насилии против кандидата Грэма Платнера усилились. Некий сотрудник Министерства сельского хозяйства позвонил в ведущие продуктовые магазины перед праздником 4 июля, чтобы вынудить их снизить цены на говядину. По словам застройщика, структурная проблема, поставившая высотку в Манхэттене под угрозу частичного обрушения, вероятно, связана с весом пристройки. Об этом позже и подробнее, с картинками. Союзники сенатора Макконнелла, это республиканец из Кентаки, сообщили, что поговорили с госпитализированным законодателем в надежде опровергнуть слухи о его здоровье. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. Вчера апелляционный суд во Франции подтвердил, что Ле Пен нарушила закон и назначил ей штраф, но при этом решил, что 15-месячный запрет занимать государственные должности отсчитывается от вердикта суда первой инстанции в марте 2025 года. И таким образом она получила возможность баллотироваться в 2027. Британский принц Харри проиграл иск против издателя Daily Mail по обвинению в незаконном поведении и вмешательстве в дела прессы. Об этом поподробнее чуть позже. В последнем матче 1/8 финала действующие чемпионы мира по футболу сборной Аргентины обыграли Египет 3-2, забив победный гол в добавленное время. При этом еще за 11 минут до конца основного времени аргентинцы проигрывали 0-2. У аргентинцев был шанс в основное время, но вратарь Мустафа Шабер отбил пенальти Лайонела Месси. В четверть

получают волну вычислительных кредитов и получают конкурирующие предложения от создателей моделей искусственного интеллекта, стремящихся привлечь новых корпоративных клиентов. В свой первый день на NASDAQ 100 с акции SpaceX упали на 6,8% до $149.47 за штуку, снизившись с пика, который был выше 200, и ниже цены 150, когда акции начали торговаться 12 июня. NASDAQ, S&P 500 и Dow упали на 1,2% и 0,2% соответственно. Buyout firms, компании по выкупу, что ли так, сталкиваются с накоплением непроданных компаний, входящих в портфолио, по мере углубления опасений инвесторов по поводу влияния искусственного интеллекта на индустрию программного обеспечения. Очень рекомендую сделать усилия и посмотреть свои портфели пенсионные. Демократические законодатели ищут у Кантера Фиджеральд, это компания, которая носит имя реального человека, информацию о том, как эта компания могла получить выгоду от сделки с редкоземельными элементами благодаря ее связям с министром торговли Хауардом Латником. Американцы массово смотрят чемпионат мира по европейскому футболу, побив рекорды по просмотрам телевидения в целом. Ну, мужики играют, а у нас все-таки патриархат более заметен, чем матриархат, несмотря на усилия дам. Но очень интересно, как это будет развиваться в плане бизнеса, потому что бизнес, деньги, которые идут в спорт, они работают по закону сообщающих сосудов. Там, конечно, можно делать деньги на просмотрах, но когда женщины наши выиграли чемпионат мира, то это не привело, так сказать, популяризации еврофутбола на телевидении. А с мужчинами, при том, что даже они проиграли, похоже, что может стать иначе. И это означает, что внимание другим видам спорта будет в плане финансов слегка ослаблено. Это, в общем, высшая математика, но очень рекомендую тем, кто ставит деньги в частный капитал, особенно потому, что он везде присутствует, и потом это все торгуется на бирже, внимательно изучить этот вопрос. Getty Images официально прекратила слияние с Shutterstock примерно через неделю после того, как сделка получила удар со стороны британского регулятора, и итальянская компания Eni приобретает 25% доли в чилийском литиевом проекте, принадлежащем Energy Exploration Technologies, за 225 каких-то несчастных миллионов долларов. А вот это кошмар любого, кто собирается поехать в Мексику, взять там машину в аренду и поехать в непроверенные места. Женщине, которая у вас на экране, с собачкой, дама с собачкой из Южной Калифорнии, повезло остаться в живых. Она едва избежала попытки carjacking, то есть угона автомобиля из-под нее буквально во время того, что должно было стать расслабляющим пляжным отдыхом в Мексике с любимой собакой. Кассандра Лайт, так зовут ее, она лайф-коуч, это русское слово, из Сан-Диего, рассказала об испытании, которое произошло в Тихуане около месяца назад. Она ехала домой из поездки в Росарито, и кто-то, когда она приостановилась, попытался под дулом пистолета отнять ее машину. Она начала, так сказать, движение вперед, и этот человек несколько стрелял по машине, причем стрелял по ней прицельно и попал. Одна из пуль прошила ей ногу, но она считает, что на нервной почве, в общем, она не потеряла сознание, и она укатила куда-то, и там, ну, кровь, в общем, остановилась, там были какие-то женщины, которые помогли ей попасть в госпиталь. Теперь нью-йоркская история. Нью-йоркские городские законодатели, это City Council, настаивают на том, чтобы увеличить себе зарплату на 18,2% сразу, в рамках схемы, которая также позволит им автоматически повышать зарплату как минимум на 2% себе, опять же, ежегодно в будущем. Член городского совета Нанташа, именно так, не Наташа, а Нанташа Уильямс, она демократ от 27-го округа, в середине у вас на экране, внесла законопроект, который предусматривает повышение зарплат ее и ее коллег со $148,500 до $175,500, причем задним числом, включая до января, а также резкое увеличение зарплат мэра, спикера городского совета и других избранных должностей. Кстати,

0: в ассамблее штата члены получают, по-моему, как раз вот эти 175 500, так что понятно, откуда цифра растет. Первая леди Нью-Йорка Рама Дуважи проведет пропалестинский духовный ретрит, где собравшиеся почтят мать Иисуса, Марию, как палестинскую женщину, рожавшую под оккупацией. Дуваджи, ей 29 лет, отправится на аншлаговый, как уже известно, духовный ретрит на Корсике на этой неделе, где участницы, в основном мусульманки, будут молиться в монастыре 15 века за наших сестер в Палестине, согласно официальному сообщению. Мероприятие, которое начнется завтра, организует The Women's Sanctuary. Это туристическая группа, ориентированная на мусульман и женщин, которую возглавляет парижский дизайнер Рим Нур. И последняя нью-йоркская, весьма тревожная, но я это говорю не для того, чтобы поднять и так до небес вознесшееся ваше внимание к этому шоу, а просто потому, что это опасно. Вчера несколько кварталов в районе Мидтаун и Сайда в Нью-Йорке были оцеплены, а несколько зданий эвакуированы после того, как власти обнаружили, что высотное здание нестабильно и находится под угрозой обрушения. Обнаружили деформации двух опорных балок. Но какие? Посмотрите, то есть тут изгиб балки бетонной, опорной, где-то, ну, градусов, вместо того, чтобы быть вертикальной, градусов где-то, я думаю, 160. И участок этот по адресу 235-42 рядом со 2-й авеню является бывшей штаб-квартирой фармацевтического гиганта Pfizer. С 24 года застройщик, это Metro Loft, работает над преобразованием этого комплекса в жилой с более чем 1600 квартирами, 25% из которых зарезервированы под доступное жилье. И вчера рано утром чиновники обнаружили балки, изгибающиеся как сигареты, на 21 и 22 этажах, из-за чего этажи с 21 по 26, где добавлялись полы, начали обрушаться. Ремонт является частью более широкой после ковида кампании по перепрофилированию пустующей коммерческой недвижимости в жилые единицы на фоне нехватки жилья. Кстати, для справки, в Америке сейчас пустует 1 миллиард квадратных футов жилья, которые могли бы стать, в принципе, жилым помещением, а были офисными, но ковид, с одной стороны, потом работа из дому, виртуальность, все это, сами понимаете, сводит на нет. Если по поводу новостей у вас появились соображения, ассоциации собственные, естественно, вы можете набрать номер телефона студии во время вот этого перерыва и поделиться во всеуслышание. Наш телефон 718-303-90-90.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
3: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков нет, поэтому перехожу к тому, что было вчера на рынках. Была масса масса таких опасных вещей. Я сейчас расскажу обо всем. Во-первых, полупроводники потянули рынок вниз. Резкие падения у высокоэффективных производителей памяти и чипов, включая Intel, Marvel Technology, Applied Materials, привели к падению индексов, о чем я сказал несколько выше. Предварительный обзор прибыли Samsung не преодолел явно высокую планку. Обновление результата второго квартала от южнокорейского гиганта показало прогнозирование рекордной операционной прибыли. Однако в прогнозе также была предусмотрена стоимость предстоящих специальных бонусов для сотрудников, и это поменяло дело. Акции упали почти на 7%. Инвесторы опасались, что такая реакция – признак того, как могут быть восприняты будущие отчеты других производителей чипов и технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. SpaceX снизила обороты после выхода на Nasdaq 100. Включение в индекс не принесло поддержки компании Илона Маска. Акции упали почти на 7%. Но аналитики с Уолл-стрит начали освещение во вторник. Это поэтапное. И полагают, что целевая цена может достичь $800 за акцию. То есть тут стоит сильно призадуматься, потому что это бывает. Сначала кипиш, когда компания выходит на биржу, потом спадение интереса, но реального потенциала компания на фоне кипиша не может достичь. А потенциал есть. Так что именно когда упало, можно покупать. Я размышляю вслух, не советую, и вообще я так просто думаю. Я думаю вслух. Выстрелы возле Армуза подняли цены на нефть, фьючерсы на Brent выросли более чем на 3%, достигнув примерно $74 за баррель. Это крупнейший однодневный приплод с начала июня. Корпус стражи исламской революции Ирана ранним утром во вторник запустил ракеты по двум кораблям возле ключевого пролива на случай, если вы не слыхивали. На рынок выходит больше гиперскейлерный долг, hyperscale debt. Но на этот раз это Amazon.com, который заявил, что выпустит облигации на сумму не менее $25 миллиардов. Всего несколько месяцев назад он был продан на сумму $37 миллиардов, и акции Amazon подросли на 0,8%. И Rivian продает акции. Это производитель электромобилей, то есть чисто, только электро. Они заявили, что планируют продать 75 миллионов акций, а вырученные средства пойдут на финансирование строительства завода в Джорджии. В результате акции упали сразу более чем на 18%. Знать заранее, какой там Сочи. И вот теперь по поводу того, что происходит на рынке искусственного интеллекта и высоких технологий в плане нашего с вами бабла. После того, как Anthropic обвинила китайскую технологическую компанию Alibaba в дистилляционной атаке, я сейчас поясню, что это такое, для улучшения своих продуктов, на этой неделе Alibaba объявила, что запретит своим сотрудникам использовать инструменты искусственного интеллекта Anthropic. И это новая глава в нарастающей борьбе между Соединенными Штатами и Китаем за превосходство AI. А дистилляция – это когда сложная модель искусственного интеллекта используется для обучения и улучшения более слабой модели, ну, как старшеклассник, который приходит в начальную школу. В данном случае без разрешения речь идет об этом, и она, вот эта вот самая дистилляция, лежит в основе всей этой суматохи. В письме сенаторам в прошлом месяце Anthropic обвинила Alibaba в использовании 25 тысяч мошеннических аккаунтов для генерации примерно 29 миллионов обменов с Клодом. Это AI в попытке улучшить собственные продукты на базе искусственного интеллекта. А использование Клода в Китае нарушает условия использования Anthropic. И в ответ китайские власти провели встречи с ведущими компаниями по искусственному интеллекту страны, включая Alibaba, ByteDance и стартап Z.AI, чтобы обсудить ограничения доступа зарубежных компаний к их новейшим и будущим моделям искусственного интеллекта. Кстати, вслух, кто может сказать вот DAT? Я специально сейчас сказал на полурусском, на американском, без русского акцента. Всего три буквы. Наш телефон в студии 718-303-9090. Вопросы национальной безопасности. На этих встречах власти были глубоко обеспокоены тем, что мощная модель Mythos от Anthropic может использовать уязвимости и стать оружием Соединенных Штатов против Китая. Американские законодатели разделяют схожие опасения по поводу того, что американские технологии могут попасть в руки геополитических соперников, таких как Китай и Россия. То есть тут есть определенное давление, и эксперты утверждают, что Китай отстает от Соединенных Штатов всего на 6 месяцев в развитии искусственного интеллекта, что увеличивает срочность этой самой дистилляции. И один аналитик сказал, что некоторые китайские модели, которые соперничают с Anthropic и OpenAI, могут быть на от 60 до 90% дешевле. У нас нет ни одного звонка. Я сейчас проверю, работает ли телефонная линия. Работает, да. Значит, то есть, в принципе, информация и с темпом ее подачи, они привели к тому же эффекту, как, скажем, проигрывание классической музыки на Penn Station в Манхэттене. Бездомные ушли. То есть я осознательно стариков наших, которых я очень люблю, но им эта передача ни к чему. Пусть они спят, и у них Дэвидсон Радио все остальное время, так сказать, в полном их распоряжении. От 7 до 7. Но с 6 до 7 мы с Васей работаем над тем, кто едет на работу. А им не до звонков эфир. Значит, просто интересные детали для тех, кто изучает, не для тех, кто здесь выучил язык, будучи еще ребенком. У них нет проблем с произношением. Хотя наша молодежь, которая жила и росла в Бруклине, имеет четко выраженный бруклинский, еврейский, английский. То есть вообще нет сомнений никаких. Но слово «Д», во-первых, «Д». Русское «Д» произносится, когда вы кончик языка ставите под верхние зубы. «Д». Американское «Д» вы ставите на зубы. «Д». Уже разница. «Д» или «Д». Буква «О», которую наши бруклинские русскоговорящие произносят всегда как «А». Попытка, в общем, правильная, но нужно открыть рот как для произнесения звука «А», и при этом сказать звук «О». Причем сказать не передней частью рта, как это делают русскоговорящие, а задней. Получается «А». И «Т» не произносится. После того, как вы сказали вот это «А», ваш язык падает на верхние зубы изнутри, и вы имитируете произнесение звука «Т». «Да». «Да». А еще раз, второй раз в жизни хочу сказать, что никто лучше в этой стране не произносит американский звук «Х», чем наш президент. Huge. То же самое, как с «Т» в конце «дат». Там нету никакого «huge». Василий, со мной согласен. Все, с этой историей проехали. Переходим к следующей подробности того, что было в срочных новостях. Вчера британский судья отклонил иск о конфиденциальности, поданный принцем Харри и 6 другими истцами против Associated Press. То есть вообще, в принципе, они называются Associated Newspapers. Их там много. Они издают Daily Mail, Mail on Sunday и Mail Online, не говоря о самой Associated Press. Заявители, среди которых был сам принц, Элтон Джон, Элизабет Херли. Как звали многолетнего любовника Элизабет Херли, который в результате женился на другой? Его знает весь мир. Телефон студии 718-303-9090, и телефонные линии работают. Это, так сказать, чтобы новый ковчег не покидали те, кто не понимает остального. Там еще есть четверо, но они менее известные. Они предъявили AP, то есть Associated Press, перехват голосовой почты, прослушивание телефонов и получение информации путем обмана. Утверждение принца касалось 14 статей в Daily Mail, опубликованных с 1 по 13 годы, в основном о его отношениях с бывшей подружкой Челси Дэви. Associated Newspapers отрицали какую-либо виновность, И судья в 436-страничном решении заявил, что истцы не доказали, что их личная информация была незаконно получена, отметив некоторые обвинения, датируемые 20-30 годами назад. А юридические расходы на 11-недельное судебное разбирательство оцениваются пока что примерно в 67 миллионов долларов. Это чрезвычайно поучительная новость. Во-первых, это говорит о том, что пресса противостояла знаменитости. Это редчайший случай. Это раз. Второе, если вы проигрываете в суде, то вы платите судебные издержки. Вот такая вот история. У нас только один звонок из Пураши, по-моему. А может, я не прав? Сейчас посмотрим. Может, я не прав. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
5: Доброе утро. Маленькое замечание насчет произношения. Когда приехал в Цинциннати, город от побратима моего Харькова, на стажировку на одномесячную, то нас расселили нашу группу по семьям. И я попал в семью пенсионеров, и там мужчина, он вечером меня поправлял. Говорил, don't say it's not it's Вот я этот урок запомнил, и больше такого твердо никогда не произносил.
0: Но знаете, вот сейчас, когда вы имитировали, у вас все равно совершенно русское «х» в английском практически не слышно. Одно дыхание.
5: Her. Да, дыхание.
0: Оно только обозначает. Окей, ладно. Хорошо, ладно, спасибо. Пардон, я уже вас отключил. Значит, в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто бы знал имя Хью Гранта. Едем дальше. Сегодня много дел, и, кстати, сегодня вы услышите небольшой фрагмент чисто на английском, потому что я не знаю, как будут развиваться события. На мой взгляд, у нас не очень хорошо организована кампания по привлечению donations от аудитории. То есть для этого нужен штат, которого нет на самом деле. Вот поэтому это как бы catch-22. Деньги нужны на существование радио, а как это сделать достойно, как это делает National Public Radio, например, мы не можем. Ну и плюс еще есть огромная разница. Американцы дают, а русские нет. То есть редчайшие исключения есть, но, в общем, в принципе, не привыкли давать. И причем это касается, естественно, старшего поколения, для которого это радио – это как родная песочница. Но они из числа неимущих в массе своей, поэтому они привыкли, они такие, как белка. То есть они ни с чем не расстаются, собственно, со своими тугриками. Но, кстати, пожилые люди, не очень богатые, присылают деньги. Я сейчас покажу, на всякий случай, картинку, мало ли. Мне оттуда ни одного цента не надо, но радио, которое нуждается в деньгах, не станет возражать, если вы зайдете на сайт davidsonradio.com, там есть вся информация для грамотных. А теперь я перехожу к следующей теме. Экономика все еще заставляет людей работать. Кстати, это наработанная, так сказать, мудростью это не назовешь, но бывают такие периоды, когда на сток-маркете, на бирже фондовой, как хотите, дилетантам вроде меня делать нечего совершенно, потому что профессионалы всегда обштопают. Правда, можно зарабатывать, но лучше это делать пассивно, потому что если у вас нормальный менеджмент, там, скажем, Fidelity или Vanguard, их довольно много, то все более-менее будет. Вот у меня, например, есть один портфолио, который в среднем более 20 лет, но за исключением, естественно, там тяжелых перепадов типа кризисов, пандемии, приносил по 12% годовых. Ну, нормально, тем больше никогда не собирался этими деньгами пользоваться, хотел, чтобы они достались детям. Вот, но сейчас такая ситуация при нашем президенте, лучшие возможности для непрофессионалов, чтобы зарабатывать на бирже, просто нет. Мне неудобно рассказывать, я теряю, конечно, тоже, потому что я не занимаюсь этим ежедневно, но сейчас легко делать деньги на бирже, то есть можно было бы не работать. Но у нас появилась статистика такая, что Соединенные Штаты добавили 57 тысяч рабочих мест в прошлом месяце, что примерно вдвое меньше, чем прогнозировали аналитики. И в этом стоит слегка подразобраться. Показатели рабочих мест за апрель и май также были снижены до 148 тысяч и 129 тысяч соответственно, со 179 тысяч и 172 тысяч. Это за два месяца, то есть меньше, чем прогнозировалось. Тем не менее, количество рабочих мест увеличилось в сравнении с прошлогодним спадом. Работодатели в этом году добавляют в среднем 92 тысячи рабочих мест в месяц, тогда как во второй половине 2025 года они теряли в среднем 8 тысяч. Это в целом по стране. И вот где в прошлом месяце вставала и опускалась. Занятость в ресторанах, барах, отелях сократилась на 61 тысячу человек, что противоречит прогнозам роста по случаю, так сказать, чемпионата мира, как ожидалось, по футболу, естественно. И некоторые экономисты считают, что это может быть признаком того, что потребители с низким доходом сокращают расходы на досуг. Заработная плата в строительстве и производстве выросла на 11 тысяч и 3 тысячи соответственно, что потенциально отражает продолжающееся развитие дата-центров на базе искусственного интеллекта. То есть там большой спрос, и чем больше ты профессионален в своей сфере, тем больше заработок. Ну, как скажем, если тебя нанимают на ремонт квартиры, если ничего не умеешь, тебе дают кувалду, demolition, получаешь $15 в час. А если ты умеешь все и приходишь со своим инструментом, то получаешь 40. Ну, может быть, сейчас даже больше уже. Здравоохранение и социальная помощь продолжали оставаться в основном двигателем занятости, добавив почти 47 тысяч рабочих мест. Кстати, интересно, что вот здравоохранение не колеблется по этой части. Это, так сказать, информация к размышлению, кем быть. Тем временем средний рост зарплаты на 3,5% принижен, я бы сказал, годовой инфляцией, которая составляет 4,2%. То есть вам повышают зарплату на 3,5%, а инфляция, так что когда сегодня в новостях вы услышали о том, что City Council в Нью-Йорке хочет ежегодно на 2% повышать свою зарплату, это скромно. Теперь о соотношении, сколько безработных и работников. Меньше стало безработных и меньше стало работников. То есть, несмотря на замедление найма, меньший круг поиска работ, а также относительно небольшое количество увольнений, удерживает уровень безработицы на очень низком положении. А он снизился до 4,2% в прошлом месяце, с 4,3% в мае. Это уровень безработицы. Отчасти из-за того, что число людей, работающих или ищущих работу, сократилось на 720 тысяч человек. И хотя эксперты считают, что сокращение рабочей силы может быть просто особенностью данных, оно также может быть вызвано более жесткой иммиграционной политикой и выходом на пенсию бэби-бумер. Постепенно, естественно, не все сразу. И учтем, что более слабый рост занятости также снижает шансы на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. Не знаю, что будет делать Трамп с новым председателем, потому что он любой ценой хотел понижать их. А торговые шансы повышения процентной ставки в этом месяце упали ниже 18%. Кстати, на это тоже можно ставить, причем на колши на американском рынке прогнозов, а не обязательно выходить через посреднические всякие этапы на полимаркет. Теперь по поводу SpaceX. Чрезвычайно интересная ситуация. Тут не только SpaceX, но кое-что еще про сериалы. То есть это тоже имеет отношение к рынку. Резко, очевидно, стала тенденция, что люди не смотрят второй сезон сериала, который даже им понравился, когда он был первый. Но начну со SpaceX. Для многих людей инвестиции в SpaceX теперь это вопрос бездействия. То есть компания Илона Маска в области космоса и искусственного интеллекта, которая вчера стала частью индекса NASDAQ 100 через две недели после IPO, и это означает, что фонды, отслеживающие этот индекс, такие как популярный QQQ ETF Invesco вынуждены покупать акции, добавляя их в портфели миллионов пассивных розничных инвесторов. То есть это пенсионный портфель, это то, что должно быть у каждого. И хотя обычно новая публичная компания входит в индекс через месяцы, NASDAQ недавно ввел ускоренный процесс для акций с крупной капитализацией, ну, таких, естественно, как SpaceX. И хотя она первой получила эту выгоду, конкуренты Anthropic и OpenAI, скорее всего, тоже воспользуются ею после предстоящих IPO. Они уже не так далеко на горизонте. А теперь насчет, насколько обязательна покупка. Включение SpaceX в этот индекс может сделать акции более волатильными. И тут, конечно, есть смысл поменьше играть в теннис и побольше следить за тем, что происходит на бирже. Хотя SpaceX будет составлять менее 1% от стоимости NASDAQ 100, фондам, отслеживающим этот индекс, придется приобрести в целом до 4,3 миллиарда долларов этих акций. А поскольку менее 5% акций SpaceX сейчас доступны для публичной торговли, накопление вот этого самого ETF в акции может создать дефицит, что в краткосрочной перспективе повысит их цену. Это закон. Если есть спрос, но имеет место дефицит, то цена повышается. А тем временем некоторые розничные инвесторы, считающие SpaceX переоцененным или выступающие вообще в принципе против политики Маска, отказываются от крупных ETF в пользу так называемых кастомных фондов, исключающих акции. Что такое custom funds? Ну, определение такое, что custom funds, they refer to tailored investment vehicles that allow investors to create portfolios based on specific preferences, goals and strategies. То есть под вас краят инвестиционный инструмент в зависимости от ваших интересов, целей и стратегии. SpaceX, естественно, NASDAQ 100 – это промежуточный этап, после которого, если все хорошо, то можно перескочить выше, а выше – это S&P 500. Но SpaceX не скоро войдет в S&P. Самый популярный фондовый индекс недавно отклонил запрос компании на ускоренный вход. Со SpaceX все. И теперь вот эта картинка, которая у вас наверху справа. Вопрос – видели ли вы второй сезон Four Seasons, четырех сезонов? Нет. Несмотря на положительные отзывы по поводу первого сезона, в принципе, не только вот этот сериал, но ряд еще когда-то популярных шоу на Netflix столкнулись с ошеломляющим падением аудитории во втором сезоне. И с этим стоит разобраться, потому что в сериалы вкладываются огромные деньги. Я много лет или сильно, или ослабленно участвую в этой индустрии, и актерствовал, и в сценарии писал, и редактором был, и консультантом. Вот, ну и последний раз, когда был очень агрессивный проект, сейчас скажу, там за год можно было заработать на сериале миллиард долларов за один год. Но сейчас не об этом, а просто для справки. Если у вас получилось, и это покупается примерно 170 странами, причем там самые богатые платят больше всех, а самые бедные платят меньше всех, но они в последнюю очередь получают. Так вот, «Аватар», последний «Аватар» дебютировал с всего 21,2 миллиона просмотров за первые 4 дня на Netflix в 2024 году, а затем упал до всего 8,7 миллиона просмотров за то же время на второй сезон, который вышел в прошлом месяце. Это снижение на 59%. То есть, причем это не единственное. Второй сезон «Beef», кстати, хорошее слово, это не только говядина, но еще и... ну-ка, интересно, у нас в нашей аудитории есть кто-то, кто... значит, street smart, кто скажет по-русски, что означает еще одно слово, еще одно значение слова beef. А beef дебютировал с чуть более 2 миллионами просмотров за первые 4 дня апреля, и это на 60% ниже первого сезона, то есть это полный откат. One Piece, это самый просматриваемый сериал компании в 2023 году, потерял 30% своей аудитории во время премьеры второго сезона. И A Good Girl's Guide to Murder зафиксировала ошеломляющее снижение на 80%. А небольшой спад во втором курсе, так сказать, это типичный период. Но Netflix, похоже, теряет зрителям по-большому. Виной могут быть длинные перерывы между сезонами, проблема с тем, что шоу слишком долго оставалось в центре внимания, или, может, людям просто не так нравится актер, как думали создатели. Netflix больше не публикует количество подписчиков, но время, проведенное пользователями в этом приложении в прошлом году, выросло менее чем на 2%. То есть, если сравнивать с инфляцией и зарплатой, это плохо в сравнении с предыдущим годом. И это вызывает беспокойство у инвесторов. Ага, вот для них все это и предназначено. Акции Netflix в этом году упали более чем на 16%. Netflix – это гигант. То есть у него тоже есть ахиллесова пята, если они с ней не справятся. Так, теперь у нас будет перерыв на рекламу, после которого я расскажу по-английски. Это, в принципе, те, кто не сможет посмотреть сегодня, вы можете посмотреть. Я выставил вчера этот материал на другой свой канал, SEO Kaplan на YouTube. Это начало другого пути. То есть я рассматриваю вариант как частичное внедрение англоязычного вещания в рамках моего шоу здесь на Davidson Radio и на RTN, тоже в том числе, ну так, может быть, по 3 минуты в день, с постепенным увеличением, потому что если, скажем, произойдет нежелательное, так сказать, если у нас радио отдаст концы, то я, конечно, буду постепенно уходить из этнического вещания и переходить в мейнстрим с русским акцентом. А сейчас реклама.
10: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Новости,
23: аналитические передачи,
22: репортажи, мнения экспертов
23: и прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучшее.
24: Радиошоу Сева Каплана.
25: За него стоят громадные мосты.
26: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Для тех, кто не понимает по-английски, а очень захочется, вы можете посмотреть и на русском, и на английском на другом моем канале, он называется Сева Каплан на YouTube, материал, связанный с получением мной информации от конфиденциальных американских источников по поводу попытки убийства в Монако украинского олигарха. Его называют олигархом, хотя у него там всего, по-моему, 220 миллионов долларов. Но сегодня у нас с вами будет премьера, попытка, так сказать, войти в мейнстрим. И сейчас вы увидите материал на эту тему, всего на 3 минуты, но на английском языке. Сейчас мы отключаем, только надо отключить радио, обратный звук, чтобы не было эха. Так, это я сделал. А теперь вот это, то, что я записал вчера. Секунду.

0: Ау. А. Так, ну, с коммуникацией, конечно, все замечательно. А там произошла несостыковка. А, все нормально, теперь я вижу. Несостыковка произошла с радио, то есть телезрители видели это видео на 3 минуты. А те, кто не смог услышать звуковую дорожку, это радиослушатели, я прошу прощения, тут все-таки 3 платформы, и какими-то вещами я не могу, так сказать, манипулировать, особенно в прямом эфире. Имейте это, пожалуйста, в виду, но очень рекомендую посмотреть это видео на другом канале Сева Каплан на YouTube. Вы можете посмотреть и на русском, и на английском. А теперь следующая тема. Сегодня мировые лидеры, значит, в Анкаре, в Турции, это 36-й ежегодный саммит НАТО. Ожидается, что 32-членный альянс представит новое военное оборудование, которое финансируется за счет увеличения оборонных расходов. И в этом моя кручина. То есть НАТО потратит примерно на 200... Она должна быть кручиной каждого налогоплательщика, я вас уверяю. НАТО потратит примерно... Секунду, я сейчас включу еще звук. На третьей платформе. Значит, мировые лидеры собираются в Анкаре, НАТО, там известна уже цифра, что они потратят примерно на 258 миллиардов долларов больше на оборону в 2025-2026, поскольку члены Альянса работают над увеличением оборонных бюджетов с 2 до 5% от своего валового внутреннего продукта. Задача поставлена на выполнение к 2035 году. И президент Трамп в прошлом году настаивал на повышении цели, утверждая, что государства-члены слишком сильно зависят от Соединенных Штатов и пригрозил сократить поддержку союзников, европейцев. Страны, которые расположены рядом с Россией, это Польша, Литва и Латвия, уже приближаются к цели в 5%, а Испания и Бельгия испытывали трудности с достижением 2%, и про Испанию угрозу от нашего президента в их адрес вы уже сегодня слышали в срочных новостях. А Украина позавчера обратилась уже не в первый раз к поддержке НАТО после сообщения о запуске России 68 ракет и 351 беспилотника по Киеву и его окрестностям. Вчера в Киеве был траур. Союзники по НАТО предоставили 99% всей военной помощи Украине с момента вторжения России в 2022 году. А, значит, речь вот о чем. Кстати, сегодня прокремлевские медиа обмолвились боязливо о том, о чем вы узнаете сейчас во всех подробностях. Почему боязливо, вы поймете, если дослушаете все до конца. Я звонков принимать сейчас не буду. Способ ведения войн быстро меняется, потому что новые технологии меняют военные доктрины во всем. Начиная от закупок, кончание проведением операций, собственно. И возникает вопрос перед налогоплательщиком, станут ли сотни миллиардов, которые инвестируем мы в Пентагон, эквивалентом, скажем, конницы с копьями, которую маршал Советского Союза Клим Ворошилов послал во время Второй мировой войны на оборону Ленинграда накануне появления там немецких танков и моторизованной пехоты. Война между Россией и Украиной изначально была отвергнута западными военными лидерами как конфликт, который не может принести нам никаких уроков, мы и так мудрее всех, потому что Соединенные Штаты и союзники, если начнут сражаться, то превосходство в воздухе очевидно, и при этом мы не только очень мощные, но и мы при этом очень точные. Но, кстати, были основания для того, чтобы так думать. Но неспособность Америки и Израиля нанести стратегическое поражение такой средней державе, как Иран, после того, как наши потратили большую часть этих самых точных боеприпасов, она показала, что доктрина этой мощи слегка подусохла. А война, основанная на дронах, и вместе с ней и доступность множества дешевых точных боеприпасов остается с нами надолго, если не навсегда. Также дальнобойные баллистические крылатые ракеты, которые раньше были прерогативой крупных держав, даже для них были слишком дорогими для массового использования. Так что это тоже, так сказать, динозавры. Это новый бронепоезд, который должен ржаветь на запасном пути. Таков вывод из анализа того, что происходит на поле брани. В сегодняшних войнах то, что раньше было безопасным тылом, в сотнях милях от линии фронта, теперь не так, будь то американские базы в Персидском заливе или российские военные объекты в Сибири. И распространение дешевых сенсоров тоже сделало любые массированные маневры, подобные нашему наступлению на Ирак, в тот же самый буря в пустыне, так, в стакане воды в 2003 году. Все это гораздо сложнее, потому что любую концентрацию войск можно быстро заметить и атаковать дронами до вообще прихода их на поле боя. Если мы не адаптируемся, мы американцы, мы потратим огромные деньги и проиграем войну. Технологии будут меняться еще и быстрее во время войны. Гляньте на Украину со скоростью света. Если мы не изменим адаптивность и гибкость, если мы будем голосовать только за буковку «Р» или «Д», то в результате, естественно, сами понимаете, результат. Военные лидеры, правительство и оборонные компании ригидны и неповоротливы, как танк. Они не желают пересмотра существующих доктрин. А искусственный интеллект уже стал важным фактором для Соединенных Штатов при создании списков целей для воздушной войны против оккупированной Южной Украины, где выискиваются такие цели, как бензовозы с помощью искусственного интеллекта, а затем самостоятельно эти самые дроны преследуют их после разрешения человека-оператора. Кстати, для похожих миссий Россия использует дроны «Молния» с управлением искусственным интеллектом, но человек в связке отсутствует там, потому что российские войска не имеют доступа к Starlink для навигации, так что зачем там люди? Ключевая особенность войны между Россией и Украиной в том, что то, что раньше считалось передовым оружием и технологиями, устаревает через несколько месяцев. Если у вас есть адаптивный противник, важнее всего скорость переобучения на обновляемые технологии. И примером адаптивности является новая украинская система закупок дронов, которая принципиально отличается от того, как работают западные армии с их централизованными оборонными бюджетами. Я по этому поводу сделал целое видео на другом канале «Сева Каплан» на YouTube. А на сегодня время просто закончилось. Я извиняюсь за технический сбой, но у вас есть возможность посмотреть и послушать все то, что вам не удалось сегодня на другом канале на YouTube «Сева Каплан». А мы пошли с Васей завтракать. Чего и вам желаю. Приятного аппетита.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
2: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера в чемпионате мира по футболу были два последних матча 1/8 финала и сформировалась последняя четвертая четвертьфинальная пара. В четвертьфинале Аргентина будет играть со Швейцарией. Аргентина играла вчера с Египтом. На 79-й минуте матча Египет лидировал со счетом 2-0, но потом аргентинцы забили 3 гола. Приветствовать победу Аргентины! Игра была смазана безобразным судейством. Совершенно в противоречии любых правил не был засчитан мяч в ворота сборной Аргентины. Возмущены не только египтяне, возмущен должен быть каждый болельщик футбола. Совершенно ясно, Международная федерация футбола хочет, чтобы мистер Месси продолжал играть на поле, потому что мистер Месси – это повышенный телевизионный рейтинг. Абсолютное безобразие судейства в этом матче. В матче Швейцария-Колумбия голов не было ни в первые 90 минут, ни в добавочные 30 минут. Дело дошло до пенальти, и в серии пенальти победили швейцарцы. Итак, в последней четвертьфинальной паре играют Аргентина и Швейцария. Сегодня никаких матчей нету, завтра первый четвертьфинал. Франция играет с Марокко. Интересные телевизионные новости. Матч Соединенные Штаты. Бельгия смотрела по телевидению 30 миллионов американцев. Это самый высокий показатель просмотра, телевизионного просмотра матча европейского футбола. Причем на промежутке от 9 часов 15 минут до 9 часов 30 минут этот матч смотрело 36,8 миллиона американцев. Для сравнения, средний показатель финальной серии Кубка НБА между Нью-Йорк Никербокерс и Сан-Антонио Спёрс 20,6 миллиона, то есть почти что в полтора раза меньше, чем смотрят футбол. Что же касается европейский футбол, что же касается американского футбола, Супербол 25 между Канзас-Сити Чифс и Филадельфия Иглс смотрели 137 миллионов американцев. Окей, перенесемся с футбольных полей на Уимблдон. Вчера четвертьфинальный, первый четвертьфинальный матч мужского турнира. Первый номер турнира и мировой классификации Яник Синнер без проблем вышел в полуфинал. Он выиграл у немца Стефас 3 сета подряд. Труднее пришлось 7-му номеру турнира Новаку Джоковичу. Он играл с 7-й номер турнира. Он играл с 3-м номером турнира канадцем Феликсом Ожерасемом. И Джокеру потребовалось 5 сетов, чтобы шагнуть в полуфинал. Причем третий сет для победы он выиграл на тайбрейке со счетом 7-6. У девочек четвертьфинал, 4-й номер турнира Кока Гауф выиграла у своей соотечественницы 4-го номера турнира Джессики Пегула, шагнула в полуфинал и в полуфинале встретится с Каролиной Мучковой из Чехословакии, которая вчера выбила из турнира японку Наоми Осаки. И несколько слов, конечно же, о бейсболе. Вчера в Тампе играли команды, претендующие на сегодняшний день на первое место на востоке американской лиги. Тампа Бэй Рейс выиграли у Янки со счетом 6-4. Команда Питтсбург играла с Атлантой. Атланта лидирует на востоке Национальной лиги. Питтсбург выиграл 12-4. Команда Филадельфии, которая гонится за Атлантой, играла в Цинциннати и победила со счетом 4-1. Таким образом, на востоке Американской лиги Тампа 53 победы, Янкис 50. На востоке Национальной лиги Атланта 52 победы. И на пятке Атланте наступает Филадельфия. 51 победа. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш. Волшебник.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Честно говорю, у меня от нашей внешней политики в последнее время сплошная депрессия. И чем больше я читаю, что происходит в нашей внешней политике, тем больше эта депрессия развивается. Сегодня я прочел, правда, какую-то надежду на то, что Трамп таки да, наконец, слава яйцам, обидится полностью на Иран, который его водит за нос. Мы все знаем, что его водят за нос. Мы все знаем, что из него делают идиота. Мы все знаем, что этот процесс ничем не закончится. Мы все знаем, что нельзя договариваться с террористическими, сумасшедшими, фундаменталистскими, исламистскими режимами. С ними можно не конфликтовать дополнительно, если нас, как говорится, это не волнует, не интересует. Они пока не выплескивают, пока ударение. Не выплескиваются за свои границы, вот как, например, Талибан. Они там что-то там шуры-муры разводят, воюют с Пакистаном, но это на здоровье. Но пока нас Афганистан не волнует. Я уверен, что это тоже изменится в какой-то момент, потому что эти режимы не могут долго существовать без того, чтобы начать кошмарить соседей. Не могут. Поэтому все эти разговоры о каком-то мире или о каком-то...

0: каком-то вообще договоре с Ираном и вообще как таково, это говорит человек, который не понимает вот в упор, с кем он имеет дело в Иране. Понимаете, если бы в Иране сидело бы правительство, вот даже на уровне Японии Второй мировой войны, с которой вот мы хотим закончить войну, допустим, они еще сопротивляются, мы еще не кинули на них ядерную бомбу, то шанс договориться с такими японцами, в принципе, уже был в конце войны. Был. Они просто его не использовали, этот шанс. Как говорится, американцы не хотели терять людей, поэтому бросили две бомбы, после этого они точно этот шанс взяли. И в частности, Хирохита, император, сделал колоссальные усилия для того, чтобы... Ну и, во-первых, под Нюрнберг не попасть, чтобы его не вздернули на виселице. А во-вторых, для того, чтобы по нему все-таки мир действительно работал. Не его правительство, а именно император. Потому что император до этого там сидел, вообще, в принципе, ничем не занимался. А тут он занялся. Впрямую. Вместе с МакАртуром они вместе очень сработались. Это такой малоизвестный факт, поэтому... То есть, если было бы такое правительство в Иране, то мы могли бы о чем-то говорить. А так как там правительство фундаменталист именно из, как сказать, религиозных фанатиков, в полном смысле этого слова. Мы даже это понять не можем, насколько это смысл этого слова. Понимаете, мы не жили никогда при религиозных фанатиках, мы жили при коммунистических фанатиках, но это, поверьте мне, цветочки. Брежневские, там, я не знаю, если кто-то родился при Брежневе, при Хрущеве, я не говорю про Сталина. Моя мама вспоминает вот эти несколько лет, что она жила при Сталине, понимаете, что у нашего деда все время водили на аресты. Почему? Потому что он попал в окружение. Ему все время говорили, что он немецкий коллаборант, еврей, да, ну, немецкий коллаборант. Пока Сталин не умер, его несколько раз арестовывали. И, к счастью, никуда не сослали, не посадили. Так вот. Понимаете, мы с нашим, вот со всем коммунизмом, который мы клянем и так далее, мы никогда при религиозных сумасшедших не жили, к счастью. Поэтому мы не понимаем и не можем понять, ни, во-первых, вот этот сумасшедший режим, раз, во-вторых, мы очень, те, кто не жили на Востоке, очень плохо себе представляем, как Восток работает. Я чуть-чуть изучал его, поэтому могу сказать, ну, чисто вот, у меня там на пару сантиметров больше шкала знаний на эту тему, чем у кого-то другого. Потому что я все-таки тоже не жил там. Но все, что я знаю про Восток, это то, что там просто мастерски умеют водить тебя за нос и тянуть время. Вот этим Иран и занимается. Понимаете? И вот, наконец-то, если Трамп, конечно, решится, вроде сегодня он говорит о том, что это перемирие закончено, и так далее. Я не знаю, это разводят меня или это действительно так. Я не знаю. Но мало того, что было подобное с Ираном, у нас началась вторая эпопея с Турцией. Трамп внезапно решил, что Турция это надежный, правильный, хороший, вполне современный член НАТО и союзник, ему можно продать такие самолеты последнего поколения, последних разработок, как F-35. До этого, к счастью, мы решили, что это делать не надо. А теперь, понимаете, вдруг появился какой-то секретно глубокий, гениальный план у Трампа, который ни один смертный, конечно же, понять не в состоянии. Но это настолько глубокий план, понимаете, что я говорю, что мы просто офигеваем от его гениальности. И так далее. Причем ни один человек, ни один в здравом уме. Окей, не слушайте меня, послушайте кого. Вот если израильские какие-то военные политики правого толка, да там уже я уж про левых просто не говорю, правого толка, израильские военные, израильские представители разведки, комментаторы, хоть один сказал бы, что это, ну да, это ничего страшного такого, типа, ну там, продали и продали, то я бы когда там молчал бы, но вот если вы почитаете вот израильтян, не меня, израильтян, вы поймете, какой гвалт там стоит по поводу вот этого F-35. Потому что такие же F-35, ну там Израиль меняет немножко начинку, но неважно, продаются в Израиль. Никогда раньше такого не было. То есть в свое время был под какое-то очень большое честное слово, что Саудовской Аравии продали F-16 в то же время, когда их продавали Израилю. Но вначале их продали Израилю, потом уже F-16 продали арабам. Но арабы у Саудовской Аравии никогда серьезной армии, пардон, не имели. В Израиле это прекрасно знают. Ни в одной арабской монархии никогда серьезной армии не было. Никогда. Ни в Йемене, ни в Омане, ни в Эмиратах, ни в Кувейте, ни в Бахрейне, ни в Катаре, вообще нигде. Ни в Саудовской Аравии. Единственная серьезная армия была в Ираке, но Ирак это не был уже монархией. Серьезная, это были уже социалистические страны арабского возрождения. Серьезная армия была в Сирии, серьезная армия была в Ираке. Серьезная армия была в Египте. Саудовская Аравия, вот в этот, поэтому как-то нашли общий язык с американцами на эту тему, с F-16. Теперь, понимаете, с Трампом найти общий язык на эту тему, такое впечатление, что невозможно. Я не знаю, что происходит с ним в последнее время. Тут идут разные версии, что он то ли продался, то ли сошел с ума, то ли его шантажируют, то ли он просто одурел от возраста. Я не знаю, я даже не хочу гадать на это, мне как-то все равно. Но остается только то, что Конгресс, к счастью, вот, и демократы, и республиканцы в этом отношении, к счастью, слава яйцам, еще раз говорю, всем богам слава, которые только существуют и не существуют, что они собираются вместе с республиканцами наложить полный запрет на вот эти, на эту продажу и даже победить вето, если Трамп попытается это сделать. Вот это единственная моя надежда. Ну или, может быть, что-то сорвется в последний момент, но, ребята, о чем мы говорим? Эрдоган, блин, это один из главных поддержантов в мире. Братьев-мусульман. Почему у Турции, например, вы знаете в курсе, почему у них жутко плохие отношения с Египтом? Потому что в Египте, где возникли братья-мусульмане, их оттуда гонят поганой метлой. Стреляют на месте, сажают в тюрьмы. Когда-то Насар, социалист, их топил в бочках. Он сажал их в бочку и кидал в море. Чтобы специально, чтобы запугать вот это жуткое совершенно социалистическое и религиозное течение, которое возникло в Египте в 28-м году. А это так называемая народная арабская, ну даже не арабская, исламская именно, вот даже не арабская, именно исламская здесь называется, исламская демократия своего рода. Где верх вот всех решений принадлежит исламистскому какому-то совету, которого типа что-то такого очень похожего на Иран. Но со своими отличиями, потому что это суннитский вариант из фундаментализма. И вот это то, что проталкивает вот эта вот народная исламская демократия, что это проталкивается в частности в Турции. Поэтому у них очень плохие отношения с Египтом. Братья-мусульмане – это колоссально сложное течение. И не дай бог, мы с ним сталкиваемся в миллионах разных форм в Америке. Вот эта вся агитация, которая у нас здесь идет, в принципе, идет так или иначе от братьев-мусульман. Аль-Кейда, которая существует, вот эта организация, которая взорвала башни-близнецы, это, в принципе, детище братьев-мусульман. Вот эти все вот эти талибаны и так далее, несмотря на их там похожесть там с какими-то ваххабитами из Саудовской Аравии, это, в принципе, тоже своего рода проекция братьев-мусульман. Аль-Исламия в Индонезии, жуткая организация, которая там запрещена, это от братьев-мусульман. Потому что любое светское правительство, которое существует в любой стране с исламом, смертельно боится этих братьев-мусульман. Не потому что это... Они тоже демократия своего рода. Но эта демократия такая вычурная или... искореженное именно под исламский образец, понимаете, это будет, понимаете, теократическая республика. С сильными законами и исполнением шариата именно в какой-то очень фундаментальной форме. Я думаю, что нам Иран даже покажется в этом отношении относительно свободным. Потому что все-таки шииты, если кто не в курсе, в Иране, они более считаются, ну и на протяжении всех, как говорится, веков, они показывают толерантность ко всем minorities, которые у них есть. Поэтому в Иране сохраняется серьезная еврейская община, несмотря на все дрязги с Израилем, казалось бы. 50 тысяч человек. Ну, некоторые говорят 12, некоторые говорят 10. На самом деле около 50 тысяч человек. Там они скрывают и так далее. То есть, но эта община сохраняется. Они могут уехать, если хотят. Иран не закрывает границы. Там есть община идолопоклонников. Там есть община огнепоклонников. Вот этих вот зороастрийцев, которые возникли когда-то в Иране. Они все прекрасно себе в Иране себя чувствуют. Почему? Потому что шииты не преследуют майноритис. Они даже с ними прекрасно входят в правительство, как мы видели на примере Ливана. Ливане, Иран, ливанские марониты, именно с Хизбаллой, религиозной террористической организацией, составили правительство. Они не хотели составлять это со светскими суннитскими партиями арабскими. Но, боже упаси. Они не хотели составлять это с друзами. Там же есть еще друзов партия, там есть армянская партия, там есть греки. Там есть еще куча разных христианских каких-то кусков. Нет, именно вот и христиане почему-то нашли общий язык с фундаменталистами и шиитов. У алавита Асада в Сирии, алавит это один из ответвлений от шиизма. В правительстве были христиане, были друзы, были греки, были православные, были армяне, что угодно было. И, кстати говоря, вот эти всякие меньшинства чувствовали себя защищенными именно при власти Асада, а не сейчас при власти народного, избранного из суннитов Джулани, который был в прошлую свою каденцию представителем Аль-Кейды. Короче, в Ближний Восток там очень много есть различных таких вот гадостных таких внезапно открытий, которые нам внезапно начинают долбить по нашей же голове. Вот как я и сказал, понимаете, что шииты более толерантные, чем сунниты. Так вот, братья-мусульмане – это именно сунниты. Именно наиболее ортодоксальный вариант, консервативный, реакционный вариант исламской демократии. И вот это главный ее представитель на сегодняшний день с огромными возможностями армии и достаточно серьезной экономикой – это Турция, которая фактически держит в заложниках и Запад, и Восток. Нет, если мы что-то им не сделаем, они уйдут из НАТО и придут к Путину. А если так, то Путина они как-то контролируют. Понимаете, у нас получается, нет, вот эта вилка из-за Украины еще, понимаете, что мы пытаемся сохранить Турцию, понимаете, всеми способами, чтобы, не дай бог, они не ушли к Путину. Что это вообще за союзники такие? И Трамп с ними ведет вот эти пути-мути по поводу этих самолетов. Боже упаси, им ничего в руки давать нельзя. Турция в двух шагах, если не в одном шаге, от войны с Израилем в Сирии. Как только режим Джулани, который установлен турками, более или менее стабилизируется в Сирии, там начнется война с Израилем. Именно поэтому, не из-за этой вонючей Хизбаллы, поверьте мне, Хизбалла – это меньшая проблема на сегодняшний день уже. Израиль укрепляет именно в Северный фронт, именно вот эту линию, не только в Ливане, а еще и в Сирии, вот на Хермоне, на самой главной высоте там. Хермон – это главная высота горного хребта Анти-Ливан. С нее просматривается вся Сирия. Вот они заняли эту высоту, они заняли вот эту всю зону, которая раньше считалась там, как говорится, зоной ООН, специально ее дополнительно укрепляют, потому что они ожидают главной войны с Сирией. Я не знаю, будет ли это наземная война а-ля 1973 год, когда шло 2000 танков и бронетранспортеров, самая крупная танковая битва после Курской дуги в истории человечества. Я сомневаюсь, что это будет вот такая битва, но то, что это будут дроны, ракеты, еще раз дроны, еще раз ракеты, что весь север Израиля будет сидеть в бомбоубежище, в этом у меня сомнений нет. В этом у меня сомнений нет. Мы идем к этой войне, и в этой войне, прав прямую или косвенно, но турки будут участвовать. Потому что они совершенно четко и морально, и политически, и идеологически готовы к этой войне с Израилем. Они считают, что они будут освобождать Израиль от скверны и Иерусалим для Палестины. И это правило, которое, если тебя говорят, что тебя убьют на Востоке в наше время, сегодня, надо воспринимать, что да, тебя будут убивать. Понимаете, что нельзя спускать это на тормозах и говорить, ой, какой-то болван там, блин, болтает. Если тебе говорят, что тебя убьют, верь ему. Вот как надо готовиться. Потому что вот этот вот идиотский принцип, понимаете, который все дебильные евреи придумали сами себе, никогда больше абсолютно не работает. Абсолютно не работает. Это самоуспокоение. Никогда больше. За нами стоит мощная израильская армия, которая просрала, проспала все, что можно. 7 октября. В чем это что, уже первый раз? Это уже второй раз. Они уже это сделали 50 лет назад до этого. В войне судного дня, понимаете, тоже все напились, заснули. Разведка с друг с другом, там военная, с гражданской, с еще с какой-то не разговаривала. Те говорили одно, эти говорили другое, все ушли на праздник. Молиться, понимаете, по поводу судного дня. Ну, теперь вот у нас вот есть война судного дня, вторая, Симхасторы номер первая. Поэтому никаких надежд в данном случае, понимаете, что за нами, понимаете, стоит мощная армия, которая держит все под контролем, у меня, извините, нет. И когда смотришь вот даже художественный фильм, такой как «Фауда», поверьте мне, у вас совсем будет другое впечатление о том, что происходит. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи. Мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме доме гараж на две машины. Пространный многоуровневый ДЭК и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот вчера буквально, ну, вы, наверное, знаете, и я надеюсь, верите такому комментатору, как Марк Левин. Ну, вообще он Марк Левин, но неважно, Марк Левин. Он, вы же понимаете, что он консервативный дядька, всегда им был и, наверное, всегда будет. И вот он тоже рассказывает, понимаете, извините, уже отплевывается или смеется, или плачет одновременно от новостей, которые вот Трамп выдает нам как правду. Он нас, видимо, считает за полных кретинов. Что оказывается, когда Трамп воевал с Ираном, Турция собиралась вмешаться на стороне Ирана и нанести удары по Израилю и по Америке. Потому что они, типа, вот, понимаете, переживали за Иран. И поэтому Трамп остановил войну. А теперь, видимо, из, вот, понимаете, вот этой вот какой-то вот дальнейшей логики или иллогики, отсутствия логики, он собирается им продать самолеты F-35. То есть после того, как выяснено, что вот это всего слов получается, что страна в НАТО, это пишет Марк Левин, это пишут другие, страна НАТО собиралась нанести удар по нам, потому что мы воевали с Ираном, и мы теперь их награждаем за это, что мы даем F-35 самолеты, или мы от них откупаемся, потому что мы так испугались Турцию. Мы испугались Эрдогана. Понимаете, вот в чем эта логика? Я абсолютно не понимаю вот этот вот замес с дерьмом. Вы понимаете, или Трамп совсем потерял вообще свой разум в том, что он делает, или в том, что он говорит, или считает нас за полных идиотов. Понимаете, что думает, что мы не можем 2 плюс 2 прибавить. Даже если Турция никогда бы не полезла бы против Соединенных Штатов, она могла бы выступить против Израиля, но очень сомневаюсь, что Эрдоган это сделает впрямую. Он это будет делать через посредство проксис, через сирийцев, через кого-то, но не напрямую. Я крайне сомневаюсь в этом, что он решится на прямую конфронтацию с Израилем, потому что Израиль нанесет поражение Турции, может быть, большой ценой, но поражение. В общем, так или иначе, понимаете, я говорю, можно смеяться, можно плакать, можно отплевываться. Понимаете, это не внешняя политика, это не нормальный курс, это не какой-то дико заумно хитрожопый план, который Трамп вынашивает многоходовка, понимаете, великий гениальный лидер, который сейчас нам выдаст что-то такое гениальное, что мы просто потеряем разум и сон на несколько месяцев, потому что настолько гениально. Новый Эйзенхауэр, Монтгомери, Жуков, Наполеон в одном лице явился нам, в лице Трампа. Ребят, но это уже, извини меня, превращается в религию культа Трампа. Если кто-то продолжает верить в эту ахинею, то это религия культа, понимаете? Это уже не рациональное объяснение каких-то мотивов, причин или вообще поведения, или вообще чего-то. Я говорю, здесь одна новость сменяется за другой. Но вот сегодня нам объявляют, что, понимаешь, что он устал, что это перемирие идет никуда и так далее. Я не знаю, это он разводит Иран или разводит нас. Я думаю, может быть, и тех, и других. Я уже не верю ни во что. Понимаете? Опять-таки, мне все время говорят, вот на Ближний Восток, те, кто пытаются извинить Трампа, идут тонны оружия. Я говорю, окей, замечательно, и что? И что? Ну как же? Понимаете, народ, совершенно четко, я вижу, что не соображает. Я говорю, ребятки, оружие все замечательно, что вы там склады устраиваете. Скажите, если вы собираетесь что-то делать с Ираном наземным образом, каким образом войска попадут в Иран? У вас есть плацдарм? Ирак для этого не подходит, потому что Южный Ирак это как раз логово шиитов. Там мы влезем просто в партизанский лагерь активный, который будет нас стрелять со всех сторон. Поэтому это не есть норма. Кувейт не граничит с Ираном. Из Азербайджана нам не дадут туда сходить, из Турции нам туда входить не дадут. Из Туркменистана нам тоже входить туда не дадут, из Таджикистана тоже не дадут. Они не сумасшедшие, из Афганистана и Пакистана тоже не дадут. Значит, на что мы будем высаживать, десант морской? Или с парашютом будем прыгать? Это не выход. Значит, у нас нет плацдарма. Значит, пока этого плацдарма не появится, и там не начнут готовить передовые позиции. Это просто вот так, я человек не военный, но просто хорошо знающий, как это делается. Не начнут готовить передовые позиции для вторжения. Ни о каком вторжении в Иран говорить не о чем. Поэтому все эти горы оружия, куда они идут, что они идут, это очень вторичный вопрос. Вторая небольшая проблемка для всех очень умных и не очень умных. Вторжение должно осуществляться какими-то силами. Это минимум, мы говорим, если это внешнее, такое очень, скажем так, местное вторжение, для, допустим, чтобы захватить эти ядерные запасы. Мы говорим 10 дивизий где-то. Это 160 тысяч человек. Примерно. Для вторжения, чтобы контролировать весь Иран, мы говорим о полмиллиона. Полмиллиона, это 25 дивизий. Не меньше. Полмиллиона человек. Это огромная страна, вы представляете, 30 миллионов поддержки режим имеет. Даже если они будут туда этих маленьких детей кидать, понимаете, с ножами на американцев, это все равно надо считать. Это если смена режима мы собираемся делать. То есть мы захватим, конечно, и Тегеран за пару дней. У меня в этом сомнений нет. Как только у нас есть плацдарм, у нас будет прямой. Мы разбомбим все, что угодно на подступах к Тегерану, Тегеран захватим, объявим о новом правительстве. Что дальше? Вот дальше самое интересное. У нас остается 30 миллионов человек, которые говорят, что американцев надо резать. По-восточному резать, понимаете, с большими ножами. Они никуда не денутся, эти 30 миллионов. Вот их надо будет потом долго и нудно успокаивать. Это называется insurgency на английском. Успокаивать как? Так, как делают это американцы, американцы делать не умеют. То есть там нужен какой-то диктатор проамериканский, который придет, скажет: господа американцы, сидите тихо, я сейчас все сделаю. Как он это сделает? Объясняю. Он перережет миллион своих собственных граждан, отправит их, понимаете, к Аллаху, куда они так хотят попасть, и все остальные миллионы заткнутся. Может быть, 2 миллиона. И все станет тихо. Вот так действуют все местные товарищи. И вот тогда оно будет работать. Потому что все остальные заткнутся. Или он их должен будет купить на какие-то немыслимые деньги, что я мало себе предполагаю, потому что это фанатики. Вот и арабскую революцию, вот этих все эти шейхи купили, для того, чтобы их не свергли. Они раздавали направо-налево деньги, подарки, кормили халвой там, понимаете, и что-то такое. Добавляли 25-ю зарплату, ходили вместе с ними в мечети, рис там раздавали на площадях и что угодно, чтобы не произошло то, что произошло в Египте, в Тунисе, в Ливии, в Сирии. Поэтому они смогли это купить. Можно ли купить, но это были светские правительства, которые свергали в Сирии или в Ливии или в Египте. А тут мы говорим, религиозные фанатики, это совсем другое. Это совсем другой уровень опасности. Другой уровень веры, другой уровень понятий. Тем более очень укоренившийся, очень мощный режим, повторяюсь, 30 минимум миллионов. Ну, окей, даже если мы возьмем четверть населения. Возьмите, от 90 миллионов четверть населения. Ну, я не говорю даже треть, окей, четверть. Мы все равно говорим об огромном количестве людей. 23-24 миллиона человек. В общем, короче говоря, понимаете, значит, где-то должны стоять эти силы американские. Вы что думаете, у нас есть какой-то космический аппарат, что сразу мы посадим 500 000 роботов, которые тут же через 2 часа высадятся где-то в центре Ирана со звездолета? У нас, к сожалению, нет таких сил, к сожалению. такую огромную армию надо собрать, надо, понимаете, извини меня, выдать фактически распоряжение всем, кто находится. У нас в армии обычная, стоящая где-то всего 270 тысяч человек, это на всем земном шаре. То есть для того, чтобы собрать в одном мире, допустим, 500 000 человек, это колоссальная мобилизация нужна. Я уж не говорю про призыв, но дай бог, чтобы без призыва. Потому что в свое время, когда в Ираке начиналась война, все время все говорили, что до призыва дойдет, потому что не хватает солдат. Но что они сделали? Они запустили туда частные компании, которые там разрабатывали какие-то те или иные свои выгоды, и эти частные компании привели 1 000 000 наемников. Наемников, которые нанимали по всему миру. Вот этих бродяг, их всегда много, они очень эффективны, как говорится, они имеют все свое оружие, им даже танки не нужны, у них свои есть. Да и танки фактически во всех этих компаниях играют настолько вспомогательную роль, что в принципе они и не нужны толком. Намного больше нужны быстрые бронемашины, которые защищены от взрывов, которые прячут где-то вдоль дороги. Так называемое V-образное дно. То есть не гладкое дно у машины, а оно выглядит в виде буквы V на английском. Таким вот углом вниз. Вот тогда взрыв, который происходит под машиной, уходит влево и вправо от машины, а не идет наверх в машину, где сидят люди. Таким образом, есть куда больший шанс, что команда, которая сидит в этой машине, останется жива. Вот такие машины, которые идут на полной скорости, они бронированы, но при этом у них стоит мощный двигатель. Вот компания Oshkosh, например, делает такие. Вот это намного более нужно и правильно, чем какие-то тяжелые абрамсы, понимаете, для пустыни, которые еще, кстати, для пустыни были не приспособлены. Абрамс вообще строился для войны в Советском Союзе на среднерусской равнине. А когда он попал внутрь Ирака, вот это такая небольшая деталь была, у них каждый раз выбивало трансмиссию, потому что танк затягивал огромное количество песка внутрь, у него сгорала прежде всего трансмиссия на этом песке. Они там должны были специальный фильтр менять и так далее и тому подобное, но тогда танк перегревается, потому что у него недостаточно поступления кислорода, там нужна охладительная остановка, там целый цурос был с этими абрамсами, которые и очень тяжелые, очень горячие, очень большие, очень хорошие, но для этого климата они тоже не приспособлены. Так, 718-303-90-90. Пока вы набираете телефон, я вам расскажу еще пару историй, не касаемых Ирана и нашего вот этого идиотизма, что мы там делаем. Ну вот тут вот я прочитал, что, что происходит у нас в Евросоюзе. Клянусь, то есть если что-то может порадовать, то это тупой, чей-то идиотизм. И наш собственный. А чей-то? Ну, хоть с чем-то отдыхать должен организм и голова. Вот у них новости Евросовка за последние несколько дней. Утверждены правила регулирования частных чатов. Введена обязательная установка камер для сканирования лиц в новых автомобилях. ЕС собирается ввести требования проверки паспорта для доступа в интернет. Дальше. ЕС ввел требования, согласно все новые автомобили, регистрируемые в Европе, должны быть оснащены камерами, фиксирующие лицо водителя. Система называется усовершенствованная система предупреждения от отвлечения внимания водителя. То есть, если вы внезапно отвлеклись, камера каким-то образом сигнализирует куда-то и вас типа за это штрафуют. Камера отслеживает направление взгляда водителя, движение головы и уровень его внимания. Согласно нормам, система должна включаться при скорости до 20 км в час. На более низких скоростях она должна предупреждать, если водитель отводит взгляд на слишком длительное время. А при более высоких скоростях требования становятся более строгими. Данное требование пока не означает обязательной записи водителя для нужд властей, но это скоро будет. Дальше. Что там они еще придумали? Совет ЕС готовится вернуть закон о слежке за перепиской пользователей. Дважды отклоненный парламент. Депутаты обвиняют евробюрократов в манипуляции процедурными нормами. То есть они собираются контролировать, фиксировать все, что вы написали в e-mail. А что еще там есть? Там что-то еще там было. А, я вспомнил. Они собираются запретить продажу 6 бутылок воды одновременно. То есть они хотят вас заставить, если вы покупаете вот эти пластиковые бутылки, чтобы вы купили пластиковые бутылки по одной, чтобы вы вас типа задолбало там брать по одной бутылке, и вы типа плюнули на это и перестали покупать воду. Плюс они будут дороже по одной, если они продаются, потому что если продаются six-pack, то... Ну, то есть вот я нашел. ЕС запрещает упаковки из 6 бутылок. Нельзя покупать 6 бутылок воды в одной упаковке. Еще предложение, которое звучит как шутка, но это правда. Брюссель запрещает пластиковую упаковку, но мы покупаем по 6 бутылок. Запрет вступает в силу с 1 января 2030 года. Скажите, я считаю, что просто необходимо установить камеры в туалете, чтобы смотреть, вот как мы, пардон, садимся на унитаз. Правильно ли мы сидим на нем? А вдруг кто-то сидит неправильно, криво как-то там или еще что-то такое. Штаны не так снимает. Я думаю, что это необходимо абсолютно. Ну как же, порядок будет нарушен. ЕС превращается в какой-то вариант капиталистического совка. Причем вычурно-идиотского. В Советском Союзе так за тобой не следили. Там за тобой хотя бы люди ходили какие-то. Отслеживали. Я помню, мою маму спасли таким образом. Она встречалась с нашими израильскими родственниками, которые прибыли в Москву в составе американской делегации. Там была встреча с врачами, что-то такое, в общем. И прилетела наша израильская родственница. Какой это год? Это 84-й год. 84-й год. Да. Это было летом 84-го года, как сегодня помню. И вот, значит, поехал мой дед, поехал наш еще один родственник из Риги. Моя мама была в Москве, и вот, значит, они вместе собрались. И я знаю, у нас лежит дома фотография, как они вместе с этой родственницей, ее звали, зовут Шарлотта. Они вместе с этой Шарлоттой стоят на Красной площади, и вот они там сделали общую фотографию на фоне Кремля и так далее. А потом, значит, мой папа, который был самый умный из них, в кавычках, он, значит, решил оторваться от хвоста, как тот Штирлиц. Он думал, что за ними, если он там что-то петлял на машине, куда-то уезжал, потому что он их вез. Он с ними не фотографировался, не дай бог, чтобы вспомнили его ракетное прошлое и так далее. Ну, в общем, потом они пришли к нам домой, конечно, у нас там они там сидели допоздна, там выпивали, ля-ля разводили и так далее и тому подобное. Ровно через неделю, через две недели к моей маме пришел какой-то представитель госбезопасности на лечение. Она была врач-кардиолог, была очень известный врач-кардиолог в Москве, считалась, как говорится, одной из лучших. И вот, значит, к ней приходит какой-то товарищ, она сразу поняла, что он из этих органов, потому что он был так и одет, и так себя вел вальяжно. Ну, типа, ну и там теле, мы все знаем. Мы знаем, что вы встречались с вашей родственницей и так далее. Знаете, но они напали на мою маму. Моя мама была, знаете, такой, если ее уже приперли, она теряла вот эти вот. Она говорит, да, встречалась, и что? Это что, нельзя? Или вы, как говорится, охраняете мою безопасность от израильских ястребов? Ну, что-то такое. В общем, короче, этот КГБшник, у нее, она его хорошо вылечила. Они с ней... Нет, что вы, пожалуйста, да, далее встречайте с кем угодно, мы просто все знаем. Она говорит, я рада, что вы все знаете. То есть, ну, замечательно, я говорю, я рада, что моя любимая страна меня бережет. Ну, в общем, что-то такое у них там было, в общем, они там даже посмеялись в конце. Но это просто вот так вот, для, между смехом. Видите, что несмотря на весь вот этот вот, так далее, их, конечно же, ее, эту Шарлотту, конечно же, вели. Хотя она была обычный врач, ничего особенного, так далее. Они просто, это было просто интересно тем, что впервые в Советский Союз за много-много-много лет после разрыва дип-отношений приехала Ну, там были такие, до этого тоже были такие вкрапления израильтян в какие-то делегации Франции или делегации Нидерландов были. Потому что Нидерланды представляли интересы Израиля в Советском Союзе, чтобы вы знали. То есть бывшее израильское посольство стало консульством Нидерландов, которые как бы были хранителями дел Израиля и оставалось под нидерландским флагом до вот пока не было завершено восстановление дипотношений с Израилем. Вот это вот самое посольство Израиля, которое сейчас существует. И вот эти вкрапления израильтян, в принципе, были в эти делегации регулярные. Там был 1-2 человека, а тут приехало сразу, по-моему, что-то 12 или 15 человек, врачей. Ну и в частности Шарлотта там была. И вот, значит, она прибыла, и вот, как говорится, мы организовали с ней встречу. Ну, вот так вот это было. Это я говорю, это 84-й год. У нас есть эта цветная фотография, которую с большой помпой делали на Красной площади, где, значит, они стояли на фоне Кремля, там, там, по-моему, даже мавзолей попал, или собор Василия Блаженного, ну, что-то такое. Я где-то надо найти эту фотографию. Но я очень хорошо помню этот момент, как это происходило, как потом дома смеялись и как улюлюкали над всей этой советской властью и так далее. Но потом, вот когда появился этот дядечка из КГБ, уже улюлюканье немножко стихло. Потому что, несмотря на определенный юмор этой ситуации, это не совсем было так уж прямо смешно. Мой папа почему боялся этого? Потому что он очень долго работал в ракетной области, он уже к тому времени ушел оттуда, но у него было 10 лет закрытости за допуска. У него был почти нулевой там допуск какой-то, то есть, потому что они строили двигатели военных ракет. Он был один из конструкторов. И он имел дело с ядерным оружием, со всеми вот этими вот приятными делами. Вот СС-20, Сатана, которая называется в Америке, вот эта жуткая ракета, вот это вот и прошло через их конструкторское бюро, Институт тепловых процессов в Москве. И вот он, вот, как говорится, к этому имел отношение. Поэтому он, ну, вот, инстинктивно боялся, то есть его все время тягали там в органы для того, чтобы давать там, типа, не дай бог, он там не собирается ли он в Израиль. Он не собирался в Израиль, но неважно. В органы его тягали. Короче, ладно, сделаем перерыв и продолжим.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
17: Интернет.
8: Inside David Zone Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Корки, 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Ситуация с угрозой обрушения 37-этажного здания на Манхэттене является чрезвычайно серьезной, заявил мэр Нью-Йорка Мамдани. Высотки, в которые проводятся строительные работы, обрушились 5 этажей. Здание расположено в самом центре Манхэттена, в непосредственной близости от центрального вокзала. Ранее в этом билдинге находилась штаб-квартира фармгиганта Pfizer. В настоящее время объект находится на реконструкции. Его перестраивают из офисного комплекса в жилой дом. Израиль выступает категорически против продажи Турции истребителей F-35, заявил премьер-министр Нетаньяху. Далее цитата. «У Турции агрессивные устремления. Это не сила, способствующая миру и стабильности», заявил Биби в интервью CNN. «Я бы этого не делал», добавил Нетаньяху. Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Выборы пройдут в 2 тура, 18 апреля и 2 мая. Полиция Берлина выпустила предупреждение о новом способе распространения наркотиков. Яркие листовки с контактами дилеров подбрасывают прямо в почтовые ящики вместе с пакетиком кокаина или экстази. Полиция попросила граждан сообщать о такого рода рекламе правоохранителям.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
4: Самые горячие новости,
3: радиоигры
4: и конкурсы в прямом эфире,
3: аналитические программы
4: и радиомосты.
3: Дэвидсон Радио.
4: Политическая ситуация,
3: события культуры,
4: интересные люди.
3: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Продается внедорожник Toyota 4Runner CR-D Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
10: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
11: Какую промывку мозга?
10: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
15: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Ну, в общем, я вам еще хотел прочесть вот последнее. Это пишет Сергей Новинзон из Израиля. Дональд Трамп в очередной раз примерил костюм супергероя, спасающего планету от неминуемой катастрофы. Теперь выясняется, что именно он лично удержал турецкого лидера от полномасштабного военного похода на Израиль. Логика этих заявлений строится на уровне разборок в детской песочнице. Нетаньяху отличный парень, Эрдоган тоже отличный парень, и он так красиво расстелил красную дорожку. Беда лишь в том, что один хороший парень хотел повоевать с другим хорошим парнем. Но тут пришел великий переговорщик, сказал свое веское слово, и турецкий султан с янычарами покорно отменил апокалипсис. В дополнение ко всему, Трамп заявил, что Эрдоган остановил поход на Иерусалим своих гипотетических дивизий исключительно из глубокого личного уважения. О том, что турецкая армия физически не могла бы подойти до израильских границ без глобальной и региональной мясорубки, вспоминать не принято. В итоге мы получаем идеально срежиссированную политическую сказку для наивных, туповатых, я хочу сказать, слушателей. Мир в очередной раз чудом спасен, строптивый диктатор приручен, а Ближний Восток должен благодарить спасителя за катастрофу, которая существовала только в его фантазиях. Ну, вот это вот тот уровень политики, или скорее абсурда, с которым мы в последнее время имеем дело усилиями нашего дорогого президента. Он прекрасно начинал когда-то с Израилем. То, во что это превратилось сейчас, господа, в Израиле над этим открыто смеются. Ну, то есть Нетаньяху сохраняет какую-то важную мину, но на самом деле вот этот вот султан с янычарами, который собирался, типа, понимаете, там ударить по Израилю, понимаете, его остановили, теперь его награждают F-35 за это. Он же собирался ударить еще по Америке тоже, когда она воевала, понимаете? То есть получается как бы, ну, вот такая вилочка небольшая, деталька, которую Трамп пытается забыть. Ну, короче, ну это бред сумасшедшего. Обсуждать эту ахинею я вот категорически отказываюсь. Потому что у меня никакого плана не было, никакой остановки войны не было.

0: Донецка. Но неважно. Они могут поддержать курдов, они могут поддержать сирийскую какую-то там, понимаете, группу, понимаете, они могут, в конце концов, даже с Хизбаллой, в принципе, смогут договориться, если будет угроза со стороны Турции. Я вам говорю, поверьте мне, господа, они еще смогут в Израиле. В свое время в Израиле разговаривали с ИГИЛом и имели дело с ИГИЛом, потому что ИГИЛ воевал с Асадом. Поэтому они лечили ИГИЛ, они даже давали им легкое стрелковое оружие. Даеш, тот самый, одна из группировок, которая была вдоль на голландских высотах, с сирийской стороны. Израиль им, как говорится, слечил их детей, открыл госпиталь, и там целое дело было. Так, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
1: 718-303. Александр, доброе утро. Что вы видите, что будет происходить в Иране с нашим главнокомандующим?
0: Значит, если наш главнокомандующий версии А разругается с Ираном, и что-то будет его бомбить или как-то далее, это одна версия. Если у него через час включится версия Б нашего главнокомандующего, который скажет, что нет, с Ираном идут совершенно потрясающие переговоры и блестящий, замечательный мир а-ля, понимаете, новая Венская конференция 1815 года вот-вот будет достигнута, то будет вариант Б. Может быть, вариант будет вариант Си.
1: А как на сегодняшний день Израиль вообще может доверять нашему главнокомандующему?
0: Израиль должен нашего командующего держать на пушечный выстрел, в смысле доверия.
1: Я думаю, что они его должны послать на три буквы и начать действовать сами.
0: Должны, но пошлют ли, понимаете? Для Нетаньяху, в принципе, должен делать, потому что вот Трамп действует против интересов Израиля на сегодняшний момент.
1: Но он же на сегодняшний день пожирает свои плоды 2019 года, если бы, как эти друзы, курды, они бы нам сегодня бы помогли, вы знаете об этом. Он их предал. Так вот сегодня такая же самая. Он, кажется, поехал мозгами в свои 80 лет.
0: Возможно. Я не знаю.
1: И, да, если он даже вмешивается в футбольный матч, звонит в ФИФА, никакой президент такое в своей жизни не делал.
0: Самый у него шедевральный последний прокол – это вот с этой Мелони, которая, в принципе, была самая большая его поклонница.
1: Да,
0: он,
1: конечно.
0: Вначале он сделал тупое заявление, что она, типа, умоляла, просила чуть ли ему, там, понимаете, блоуджаб.
1: Фотографироваться, кажется, да?
0: Да, чтобы с ним сфотографироваться, да. Потом он сделал они сделали вот этот подготовленный имидж, что она, типа, ему в глаза смотрит. Это, на самом деле, подготовленный, склеенный,
1: господи,
0: монтажный снимок.
1: Боже,
0: он нарцисс, но у него это уже, понимаете, уже становится злокачественной.
1: Какой-то проблемой.
0: Но это уже становится смешным, потому
1: всего
0: что,
1: хорошего,
0: понимаете,
1: да,
0: всего доброго. Это уже становится токсичным, потому что если он, понимаете, поругался с самой, понимаете, извини меня, из-за этого какого-то снимка, блин, ну чушь собачья, но она же тоже не может, понимаете, подтвердить, что да, вот она прямо сверкала глазами, хотела с ним сфотографироваться. Боже, какой мужчина! Я хочу от него сына. Нет, она, наверное, да, хотела сфотографироваться, она, наверное, да, упомянула, что сейчас нас будут фотографировать, давайте, типа, встанем за ручки рядом, там, понимаете, встанем дети в круг. Наверное, да, но это не значит, что она, типа, настаивала ему в глаза, смотрела, давай. Я уверен, что этого не было. Она же женщина, в конце концов, блин. Что, она в него влюблена, что ли, понимаете, по уши, понимаете, что он совершенно полностью потерял всякие, как говорится, понимание, кто она такая. Даже уже с точки зрения, понимаете, не просто, понимаете, она же все-таки, в конце концов, лидер Италии, понимаете, а не какая-то там проститутка, понимаете, которая, понимаете, пытается от него там что-то получить, там пару долларов лишних. Он представляет миру какие-то совершенно дикие по идиотизму истории и хочет, чтобы мир в это верил. Вот эта последняя история с Эрдоганом, которого он... Щелчок.

0: пальцев остановил, это вот, понимаете, из разряда надо новый учебник сказки Трампа издавать. Но, знаете, это на самом деле вызывает депрессию, клянусь, потому что он правильно начинал. Он правильно начинал с тем же самым Израилем и так далее. Если в Израиле сейчас, понимаете, фактически говорят, пошел Трамп на букву Х, вот именно туда, то я в этом не удивлен. Потому что, понимаете, из всей логики ситуации, вот того, что происходит, а что вы думаете, ему это поможет на выборах? Ему не по... Я думаю, что выборы они уже продули просто теперь с дополнительным каким-то фактором. Потому что теперь те, кто, в принципе, как-то поддерживал Израиль и так далее, они что, все слепые, тупые, что ли, вы думаете? Я не говорю про евреев, я говорю про евангелистов. Их 60 миллионов человек в Америке. Вы что думаете, они сейчас бросятся поддерживать вот это вот правительство, вот такое вот, как есть у Трампа, на промежуточных выборах? Скорее всего, они просто не придут вообще. И будь что будет. Ну да, пусть демократы выиграют, пусть они ему устроят, понимаете, вырванные годы на последние 2 года. Ну, они, конечно, сделать ничего не могут, демократы, понимаете, но нервы они будут ему трепать на каждом шагу. Это гарантировано. Это просто гарантировано. И сейчас вот организовывается, повторяю, я считаю, что это абсолютно правильно, если демократы и республиканцы объединятся в Конгрессе и наложат полное табу на вот продажу этих самолетов. Я буду очень-очень рад этому. Как и надо наложить полное табу на этот полудохлый, полутупой, полуидиотский, никакой мир, который собирается сделать с Ираном. Стыдно вообще говорить о такой глупости. Если бы что-то умное объяснили, тут бы обсуждали бы. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Это
0: Илья. Оно недоброе. Оно недоброе.
1: Ну, как сказать, значит, у каждого своя, так сказать, судьба. Я вот хочу для начала сказать, что мачты бывают надводных плавательных средств, а в футболе бывают матчи. Так вот, я к чему говорю, значит, можно орать человека по разным его проявлениям, но есть признаки, по которым, которые ярко говорят о нем, его личности. Вот пример красной карточки. И которую, так сказать, взялся, значит, обнулить. Значит, матери
0: всасывает... Илья, я потом... слышу куски вашей речи. Перезвоните, пожалуйста, с другого телефона. Потому что вы что-то начали говорить про красную карточку. Я не знаю, мы что говорим, про FIFA или про политику, я так толком и не понял. Про футбол или про Трампа или про что-то. Добрый день. Слушаю вас. В общем, так или иначе. Мы, конечно, можем переживать, мы можем верить в какого-то, понимаете, вот у меня есть несколько читателей, которые сидят и верят. Ну, понимаете, то есть я понимаю, у них вера уже на уровне именно веры. То есть это уже не является какой-то продуманной теорией. То есть, вот, понимаете, один человек мне пишет, что посмотрите за то, как он бомбит Иран сейчас. Ну, замечательно, что он бомбит Иран. Но это что, в ответ на то, что Иран очередной раз обстрелял 3 судна, когда должна быть перемирие, понимаете, так это же говорит о том, что, понимаете, что с Ираном нельзя вообще за стол садиться переговоров, потому что они нарушают это перемирие при каждом удобном случае. И неудобным тоже. То есть, получается, ты ведешь заведомо переговоры со страной, которая, грубо говоря, плевала на тебя, на твои все перемирия. Даже посмотрите, как Иран себя ведет на этих переговорах. Там целый ряд каких-то деталей, чисто на дипломатическом уровне, которые, я говорю, американцы раньше никому бы не терпели бы. Американцы что, понимаете, будут терпеть, что какая-то делегация из Ирана опаздывает на несколько часов? Да боже упаси. Ничего такого подобного не было. Если бы это был бы, допустим, Советский Союз, понимаете, где ведутся ядерные переговоры и так далее, то это немножко другие ставки. Но с Ираном никогда такого не было. Или то, что, понимаете, они проходят, важно здороваться со всеми, а этих отодвигают в сторону. А те протягивают им руки, понимаете, и там что-то здоровать, все даже не отвечают им. Это что такое вообще? Это так выглядит побежденный Иран? Или это так выглядит наше с вами, понимаете, эго? Где мы пытаемся выставить, за место, понимаете, реальной картины, какую-то картину совершенно недееспособную, нереальную, которая не существует. То есть, знаете, страна розовых пони. Ну да, давайте оденем все непроницаемые розовые очки и будем думать, что Трамп вот сейчас вот махнет рукой, понимаете, скажет, поехали. И мы сразу все поедем, куда только непонятно. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Доброе. Вы перечислили 4 полководцев, которые в одном лице. Еще можно я добавлю, пожалуйста, для интереса? Македонский, Невский, Суворов, Кутузов, Маннергейм, Бронштейн, Ботвинник, Касваров, Карпов. Вот это в одном лице. Это просто для шутки я добавлю. Полководцев тоже. Шахматы. Таль. Я не сараю.
0: Да, да, так в чем смысл? Там... Ну так окей, я понял. Что дальше?
1: Не, я сказал, в одном лице хочет наш директор.
0: Ну да.
1: А я просто добавил для шутки.
0: Я понял. Но знаете, в свое время была другая шутка, более как бы так далее. Это очень подходит к Трампу сегодня, что это Вильгельм II, немецкий император, который последний. Говорили, что он хочет быть на каждой свадьбе женихом, на каждых именинах именинником, на каждом похоронах покойником, на каждом банкете главным человеком. Вот это вот примерно то, что у нас имеется с нашим Трампом. Ну, то есть, когда это безобидно, знаете, в конце концов, ну, чем девушка не тешится и так далее. Ну, любит он красные дорожки, ну, на здоровье ему. Меня бы это абсолютно, в принципе, не дергало бы. Ну, любит он это пафосные какие-то там заявления, ну, любит он что-то там сказать, там какую-то там, я не знаю, себе какую-то там дополнительную буковку золотую поставить. Ну, на здоровье. Я говорю, меня это не дергает, потому что я был один из тех, кто 2 года последний говорит, смотрите на то, что он делает, а не то, что он говорит. Потому что, да, Трампа рот его, это из области чего-то другого. Ну, черт с ртом, понимаете, но в данном случае и рот, и действия идут в неправильном направлении, и то, и другое, здесь уже молчать просто нельзя. Причем это уже связано, не просто там, а что, в конце концов, и внутри страны он довел до ума? Тарифы доведены до ума? Нет. Стена достроена? Нет. Университеты антисемитские перестали быть таковыми? Тоже нет. Что мы еще говорим? Что мы еще обсуждали? Левые на улицах беснуются, продолжают. Левые выигрывают выборы, да, еще как, с большим отрывом. Что-то применяется, обсуждается, какая-то реформа образования, чтобы начать учить детей, нет. То есть мы продолжим штамповать вот этих вот выкормышей из марксистской среды, которые, понимаете, ваших детей 12 лет держат в школе имени Маркса. Вы понимаете, это вот 12 лет, что они ходят в школу. Им потихонечку, маленькой ложечкой, вкладывают, что Маркс и так далее и тому подобное, даже не называя его имени. И вы получаете абсолютно левое создание, которое идет потом в университет и закрепляет это именем Грамши. Потому что Грамши, Антонио Грамши, итальянский коммунист, написал прекрасную теорию, как можно в сегодняшний день совершить революцию. Не нужны пролетарии никому тупые. Тем более тупые крестьяне никому не нужны, как было у Мао. Нужны умные интеллигенты и элитные профессора. Вот они совершают правильную революцию в Западной Европе. А разработку, как ее делать, технологии, написал вообще такой человек по имени Качка. Немец, который жил в Восточной Германии. Понимаете, разработку, вот это чисто политтехнология по Грамши. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
0: Добрый.
2: Вы, что мне сказать? Вы абсолютно правы. И, к сожалению, я это говорил. И кто я? Я простой американский гражданин.
0: Вы исчезли. Я вас не отключал. У вас что-то оборвалось. Перезвоните. Юра. Добрый день. Вы в эфире.
3: Добрый день. в одно это выступает на других каналах, что Трамп диктатор. Какой он диктатор? Когда он его диктатор, судья он запрещает, то запрещает, то не дают
0: делать,
3: то не разрешают. Диктатор это Эрдоган, это диктатор. Диктатор был Сталин.
0: Я согласен.
3: Диктатор был Гитлер.
0: Ну хорошо, я с вами согласен. Да, вы правы. Вы правы. Трамп никаким диктатором не является. Трамп является президентом, который претендует на роль какого-то серьезного величия. Именно претендует, он и на нее не тянет. Почему не тянет? Потому что он после совершенно здравых предложений и начинаний, которые он начинает, он не доводит ничего до конца. То есть, понимаете, это будет президентство упущенных возможностей. Причем у него сейчас, господа, не надо мне говорить, что у него нет возможности. У него весь Конгресс в республиканских руках. У него 6 консерваторов к 3 либералам в Верховном суде, которые практически все время принимают нужные ему решения, кроме каких-то глупых решений или неподготовленных. Вот, например, это решение с этими с рожденными здесь младенцами от нелегалов. Ребят, я с самого начала говорил, что это не пройдет через суд. Потому что это неподготовленный момент. Вы хотите, чтобы здесь дети, рожденные от нелегалов, не были гражданами? Окей, я с вами с этим. Но для этого, вот так по дешевке, по системе Бикицер, у вас не получится. Вы должны писать новую поправку Конституции, 28-ю поправку. Если эту поправку вы написать сейчас не можете, потому что миллион есть причин, что вы ее не проведете, значит, надо этот вопрос оставить в стороне. И не позориться с попытками обойти Конституцию, поправку, которая существует с 1868 года. 158 лет последний, или сколько. Вы это не сможете опрокинуть. То есть речь идет о чем? Что у Трампа, или Трамп сам по себе не слушает никого, или у него команда, извини меня, дилетантов, непрофессионалов, которая ему говорит, а ты попробуй, а ты сделай то, авось проскочит. Авось получится. Ребят, это не подход. Это авось проскочит, авось получится. Это были первые полгода трамповского президентства, когда он с таким счетом победил и с таким разгромом победил демократов. Вот когда была вот эта эйфория, вот тогда это работало. Сейчас требуются конкретные результаты. Понимаете, мне плевать, что он объявляет. У нас Катар вложит нас 10 триллионов долларов. А потом я вспоминаю, это тот самый Катар, который наших с вами детей делает коммунисто-исламистами в каждом университете, где он и заведует кафедрой. Да плевал я на эти 10 триллионов, понимаешь? Или надо прийти к Катару и сказать, так, дорогой мой, 10 триллионов, это, конечно, хорошо, замечательно. Но ты перестаешь финансировать все эти кафедры Ближнего Востока в каждом большом университете. Ты перестаешь нам тут разводить вот этот... Не хочу говорить матом идеологию братьев-мусульман в каждом университете. Ты нам перестаешь мутить воду с этими пропалестинцами. Вот как надо вести разговор. Я что, не прав? Пардон, я не прав, господа? Скажите мне, хоть кто-то. А мы, понимаете, им в глаза заглядываем, этому Эрдогану, этому шейху или эмиру Катара и так далее и тому подобное. Надо перестать это делать. Мы Америка. Они непонятно что, какое-то, понимаете, Бурунди неизвестное. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Америка должна себя вести Америкой. Американский президент должен себя вести в Америке, как американец. Ну да, я понимаю, все уже спустили на тормозах болтовню Трампа. Я уже это знаю. Все уже, как говорится, то есть все понимаем. Селяви, понимаете, ничего по-другому быть не может. Окей, ладно, бог с ним. Когда он болтает, но хотя бы делает что-то правильное, окей, все заткнулись, мы уже пришли к какому-то модус операнди, что ну да, ну вот такой Трамп есть, как он есть, все, давайте смотреть на дела. Но теперь мы смотрим на дела. Дела тоже плачевные. Я практически уверен, что если республиканцы не вытащат эти выборы за счет дополнительных вот этих округов, что они себе создали. То есть, ну, это своего рода жульничество, потому что округа создаются после переписи населения. а не в середине декады. Так, между нами говоря. Поэтому, поверьте мне, демократы сделают то же самое потом. Как только будет демократический президент, они устроят республиканцам такой редистриктинг, что там будет, по-моему, пол Конгресса будет, понимаете, нового, с синими билетами демократической партии. Поэтому, это, поверьте мне, это еще обернется. Ну, то есть, если республиканцы смогут вытянуть эти выборы в выигрышную сторону, только за счет новых округов. Потому что за счет старых округов они проигрывают вчистую на сегодняшний день. Экономика хреновая, инфляция растет, народ недоволен, поэтому побеждают вот везде, на всех праймерис побеждают не обычные демократы, которые разводили бодягу там, понимаете, о хорошей жизни, а побеждают именно радикалы-социалист-коммунисты. Это вам прекрасный градусник настроений, если кто еще не понял. Так, перерыв и продолжим.
4: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчения?»
6: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
11: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Нечего мне вам сказать хорошего, понимаете, все это вызывает, я говорю, вот у меня лично депрессию. Потому что, понимаете, вот самые большие надежды, которые были вот на то, что мы что-то где-то переломим серьезно, что серьезно что-то сделаем, вот они улетучиваются, как тот песок из ладони. Потому что очень много надо было чего сделать, наверное, надо было на чем-то сосредоточиться, а не разбрасываться на то, на третье, на тебя, тут начнем, тут начнем, тут начнем, ничего не закончим при этом. Если бы он бы начал бы, например, заниматься вот системой образования, то наших этих недорослей придурковатых перестали бы учить марксизму. Это, кстати говоря, говорил его Миллер, вот этот вот его советник, которого я не очень сильно жалую, но в этом смысле он был прав. Что завести реформу, что нужно учить детей учить патриотизму, что закону надо учить, что не сопротивляются полиции, что, что в стране и американский флаг это не половая тряпка. Что, понимаете, что люди умирали за эту страну, что да, были ошибки, но пришли к лучшему результату, который существует в этом мире. Все в этой стране Америки, и что дети абсолютно не понимают, в какой сытой благодати они живут вообще. Вот это надо им долбить 10 или 12 лет подряд. На каждой неделе должна быть какая-то своего рода политинформация. Называйте как угодно, мне плевать, что это похоже на совок. В совке это умели делать. В совке воспитывали этих придурковатых юных коммунистов. А здесь мы теряем страну, понимаете, мы теряем нашу цивилизацию каким-то уродом из Катара. Понимаете, если вы это не понимаете, то я не знаю, как это объяснить. Мы теряем нашу страну, потому что наше поколение может быть последним, которое понимает, что страну надо, извините, вот такую, как нашу, нужно, извините, сохранить или лелеять, чтобы что-то осталось. Потому что следующее поколение, которое может прийти к власти, вы поймите, они придут к власти, мы не вечные. Это 20-30 лет всего, они уже вот побеждают, все вот эти вот недоросли. Сегодня, сейчас. Вы что, найдется новый Трамп, найдется новый еще что-то, Байден покажется просто счастьем. Потому что Байден был из старых демократов. Новые демократы это будут хардкор-коммунисты. Поэтому я не понимаю, что происходит. Нужно вот именно этой реформой образования заняться. Проломить через Конгресс, через там, я не знаю, как угодно, что это важнее, чем реформа медицинского здравоохранения. Медицинской там, я не знаю, помощи и так далее. Вот что самое важное, начать образовывать будущее поколение. Тем более, что результаты будут через несколько лет только. Вот эту реформу провести. Это намного важнее, чем, понимаете, извините, отлавливать этих придурковатых нелегалов на улице. Намного важнее. Потому что эти нелегалы есть или нет, ну сдохнут они рано или поздно. Боже мой, мы все смертные, к счастью. К счастью, мы не вечные. Поэтому эта проблема устоится там, ну, понимаете, ну, узаконится кто-то из них, кто-то женится, кто-то... Я не знаю еще, что будет. Понимаете, это меньше меня волнует с этими нелегалами, которых ищут. Намного важнее воспитывать правильное поколение детей. Когда-то Гитлер, пардон, говорил, самый главный человек в Германии, это не солдат, не министр, не я, а учитель. По Конфуцию, который жил 2500 лет назад, он тоже был совсем не глупый человек. Он говорил, должна быть пятая ветка власти учителей. Потому что они должны учить, если у вас будет поколение придурков, то вы не построите ничего с ними. Nothing. У вас будет большой такой zero, понимаете, ноль. Вот к чему мы и идем, понимаете, несмотря на все дипломы, нас в красной и золотой рамке они вешают на стену, что я закончил, блин, Гарвард. Подотрись этим дипломом, если ты не понимаешь самых простейших вещей в истории человечества. Если люди стоят, понимаете, и после этого скандируют от реки до моря, видимо, надо таки давать какой-то краш-курс по поводу Палестины и Израиля. Если это превратилось вот настолько что-то важное. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
2: Morning. Алло.
1: Да, слушаю.
2: Вот я хочу вам сказать, я не перестаю вам удивляться. Сперва вы говорите, что нужно рожать этих детей, потому что мало. А потом вы говорите, что идет прогресс.
1: Это одно к другому не зависит. Вы, понимаете, пытаетесь поймать, вот, понимаете, себя собственного за хвост. Конечно, нужно дополнительно, чтобы детей было побольше. Но это не значит, что их надо рожать, не образовывать. Мы же не в Африке живем, понимаете, где начнем, понимаете, ради развлечения детей штамповать. Детей, конечно, нужно больше, чтобы не вымирала страна, потому что иначе вы демографически вымрете. Но тех детей, которых вы плодите, вы обязаны приводить в нормальную умственную форму. Иначе они будут на дереве сидеть. Ну что я себе противоречу? У моей бабушки было две сестры, третья умерла, к сожалению, две сестры и три брата. Все были абсолютно, ну даже в позднем возрасте, потому что война началась, но все закончили университеты, все были с блестящим образованием. И по жизни были умные люди. Все пошли учиться. Где можно, как можно, и так далее. Мой дед пошел, понимаете, в Харьковский строительный. Тоже, понимаете, голод был. Как он там учился, непонятно при этом голоде. Но пошел. Что-то закончили, что-то сделали, все доучились, потом получали дипломы, в вечерними ходили. А как вы думаете, понимаете, и им удрели, потому что никто в коммунизм не верил, даже если у кого-то там партбилеты были. Не верили они в эту чушь. А здесь надо детей учить. Учить. Сколько бы у вас их не было. И был один, окей, замечательно. Учите одного. Если есть больше, чем один, а лучше больше, чем один. Это две разные проблемы, вы понимаете. Нам нужны и дети, и нам нужно образование одновременно. Представляете, нам еще нужен умный президент тоже. Это еще третья проблема. Или вы только способны решать только одно что-то в этой жизни. Все остальное не важно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю.
3: Слышите, да, меня? Да. Алло.
1: Да, слушаю.
3: Да, все, что вы говорите, все объективно и реально. Вот вы говорите, детей учить надо. Очень правильно. Но если вот этот Катар, способный терроризма, который действительно миллионы дает наши университеты, они же, видите, как полностью образование меняют. Вот именно надо реформу образования. Вы все правильно говорите. А то, что вы вчера сказали...
1: Ну, да, хорошо, окей. Так да, что же ее никто же не делает-то ничего?
3: Да. А то, что вы говорите вчера, вот вы очень много хороших предложений дали в отношении строительства атомной электростанции, реконструкции вот этих очистных наших канализационных водопроводных сооружений, реформа транспортной системы. Очень правильные у вас предложения. Все вы говорите реально. Только надо довести до наших конгрессменов. Можно вы на английском
1: они все языке? Спасибо.
3: До конгрессменов довести все.
1: Все это есть у конгрессменов на английском языке и так далее. Это не только у меня эта программа. Есть еще программа развития космоса, есть развитие программы энергетики. Эти программы написаны задолго до всех нас. Программу развития энергетики написали еще 70-е годы, и сейчас мы ее просто немножко корректируем. Вопрос в том, что эти конгрессмены ничего не хотят делать. У нас вот есть чисто республиканский конгресс с большинством в обеих палатах. Не сильно большинство, но большинством. Они могут чисто большинством, даже в 4 голоса, принять целый ряд законов. Что они конкретно делают? Вот у меня там один человек, мне говорит, они заняты кипучей деятельностью. Да, какой? Не надо мне говорить про кипучий. Какой конкретно? Понимаете, мне не надо говорить про что нас сейчас, вот Катар в нас вложит 10 триллионов долларов. Вот когда он вложит и во что он вложит, я хочу это увидеть. Я хочу это увидеть, понимаете, они что-то такое. Нам рассказывают сказки, понимаете, нас вводят за нос. Понимаете, а вот тут у нас есть такой у меня Бан-Баныч такой, понимаете, такой светлый республика. Самое время вам снова кому перекреститься снова. Я перекрещусь, если надо будет. Это он говорит, что мне надо опять демократы податься. Ну, я подумаю вот над его предложением. Хотя, конечно, за демократов голосовать никогда не буду. Но это значит говорить, что вот этот Бан-Баныч, понимаете, сейчас он у меня уйдет в бан. Что он дурак полный. Понимаете, что он ничего не думает, что он только, у него, видимо, икона Трампа висит на стене, и он бьет ей поклоны своим лбом тупым. Вот о чем ведется речь. Понимаете, думать надо. Думать, а не поклоны бить. Вот о чем ведется речь. А мы не думаем, мы, понимаете, мы хотим, чтобы, понимаете, был какой-то светлый боженька, в котором мы поверим. Ну ладно, ради бога, Господи Боже мой. Когда, понимаете, когда произойдет вот это вот, понимаете, эти ноябрьские выборы, они произойдут. И я думаю, что там будет все очень плохо для республиканцев, потому что, ну то есть, то, что есть, то, что есть. Демократы идут под полными парусами вперед, к сожалению. Знаете, почему идут? Потому что целый ряд проблем чисто экономического свойства не решаются. Республиканцы только сейчас очухались, понимаете, и то они не могут провести этот закон. По поводу того, что они хотят провести какой-то закон о более доступном жилье по всей стране в виде федерального закона. То есть, понимаете, их мамдани, такие как мамдани, заставили фактически говорить о том, что говорят все остальные, что, ребята, у нас невозможно снять квартиру. И они на этой теме, понимаете, что они понимают, что мамдани побеждает. Что вы думаете, они просто так начали это делать? Да нет. Они сейчас именно идут на теме того, что они проигрывают, поэтому они срочно вспомнили о том, что давайте поможем каким-то людям. В виде, понимаете, вот этого федерального закона о выборах. Чтобы специально, чтобы можно было хоть себе хоть какую-то галочку поставить о том, что они хоть что-то делают. Хоть что-то именно, что конкретно людей затрагивает. Понимаете, вот мне тут пишет. Как это никаких не действий? Это абсолютно действий, есть их много. Другое дело, что не все они нам понятны, приятны. Взять хотя бы высылку нелегалов ICE. Ну, выслали, вот у нас официальные цифры, что эти пока эти вот за два года выслали 290 603 человека. Ну, а что мне от этого? Мне скажите, вот вы понимаете, между нами так говоря, моя жизнь, что конкретно сильно резко улучшилась вверх, в материальном или в каком-то другом виде из-за того, что выслали эти 290 тысяч человек, но очень-очень минимально она улучшилась вверх от этого. У меня подешевел бензин, стал рент дешевле, медицинские счета снизились. Я не знаю, что количество домов повысилось на продаже по более доступной цене. Что, о чем мы говорим? В Америке стали строить больше атомных электростанций из-за высылки вот этих 290 тысяч человек. Или внезапно, понимаете, произошел какой-то жуткий прорыв в науке, что мы собираемся строить лунную базу. И нам мешали только эти самые нелегалы. Я за высылку нелегалов, господа, я за, но давайте не преувеличивать это как главное достижение нашей современной жизни. Это нужный элемент постоянного контроля за эмиграцией. Вполне рабочий элемент. Высылка ненужных, высылка ненадежных, высылка криминала. Желательно еще и посадка. Но не надо делать из этого главное достижение нашей жизни. Главное достижение это будет, если действительно мы вот возьмем и на Марсе, извини меня, там станцию построим. Вот это достижение, вот это действительно в веках останется. То, что вот американцы когда-то вступили на Луну, даже если это было в принципе бесполезно, вот этот вот момент тиражируется, и половина не верит, что это произошло, потому что настолько это глубоко и важно. Вот о чем ведется речь. Вы понимаете, не надо путать Божий дар с яичницей. Это разные вещи. Вот когда Америка построила Empire State Building, вот, да, это было достижение, которое вот спустя, вот будет 100 лет, гремит в веках, потому что все пытаются скопировать или что-то придумать, похожее на этот небоскреб, потому что это стал самым классическим, самым супернебоскребом в мире. И еще и Chrysler Building за ним. Вот, и они вот с тех пор пытаются вот эти шпили повторить в каком-то виде. Ни у кого еще ничего толком не получилось. Ну, есть несколько китайских зданий, но, в принципе, все остальное это нечто похожее. Кстати говоря, по американским образцам, потому что практически все проекты всех этих небоскребов строят американцы. Вот это осталось на века. Понимаете? То, что атомную бомбу американцы собрали, это останется на века. То, что открыли водородную, то, что открыли нейтронную бомбу, три еврея. Атомная, нейтронная, водородная, три еврея. Вот это тоже останется на века. Понимаете, вот надо не спутать, понимаете, достижения. При Рейгане были достижения. При Клинтоне, например, главное достижение, я считаю, это то, что был сбалансированный бюджет. Впервые, чуть ли не там, я не знаю, со времен 1830 года. Впервые. С 1830-х годов, 800, прошлый век, 19-й, прозапрошлый, появился сбалансированный бюджет. Я считаю, это было главным достижением эпохи Клинтона. Плюс у него, кстати говоря, при Клинтоне приняли совершенно правильную закон по преступникам, который сейчас все кричат, что он слишком там суровый и так далее. Он абсолютно правильный. И за него голосовали все нормальные тогда демократы. Чтобы посадить всю эту, понимаете, хрень, которая бегает по улицам, туда, куда надо ее посадить. А сейчас, понимаете, вот у нас вроде бы президент, скажите, он что-то делает по поводу бардака на улицах? Я вот ставлю периодически видео, что творится. В Калифорнии и так далее и тому подобное. Ну, вы скажете, что да, это не в его полномочиях. А что в его полномочиях тогда получается? Вот он пусть вот этим займется. Пусть доведет что-то до конца. Что-то одно, и это тогда будет его реальным достижением. Это тогда действительно можно будет ходить и махать флагом. А так сейчас на выборах будут побеждать вот эти вот все эти горлопаны со стороны левых. Почему? Потому что они скажут, а что он довел до конца? А что он сделал? Он даже с Израилем, своим любимым дорогим союзником, разругался в пух и прах. Ну, правильно, Израилю не надо давать, понимаете, как говорится, все вот эти вот вещи. Ну, так мы поддерживаем Трампа, что он с ним поругался. Это будет достижение? Они даже это превратят в знамя. Вы разве не понимаете это? То, что я смотрю, вот то, с каким отрывом на праймерис пока, я не говорю про общие выборы в ноябре, на праймерис, насколько левые демократы, с каким отрывом, с какой страстью, с каким энтузиазмом они побеждают более умеренных демократов, для вас это самая главная галочка, которую, видимо, никто из вас не понимает. Потому что они с таким же, еще с большим энтузиазмом придут на общие выборы потом. Потому что республиканцы в каких-то штатах, типа Нью-Джерси или Нью-Йорк, не выставляют никого дееспособного. Там идет какой-то, знаете, как мухомор какой-то, полудохлый. Кто за него будет голосовать? В лучшем случае люди просто не придут. В худшем они проголосуют за демократов. Потому что, почему? Потому что у вас есть исполняющие обязанности кандидата от республиканцев, а не республиканец с именем, с харизмой, с идеями, с голосом. Никого нет. Потому что республиканская партия забила и на Нью-Йорк, и на Нью-Джерси, и на все остальные демократические штаты. Пусть хоть огнем там горит все. Главное, чтобы Пенсильванию выиграть на общих выборах. Вот мы и живем, это 4 года у нас только, понимаете, вся жизнь. Каждые 4 года кто-то начинает активно что-то вкладывать куда-то. Потому что президент, понятно. А Конгресс, ну и черт с ним. Вот у нас Конгресс и превратился в какой-то непонятно что. Орган непонятно кого. Ладно, продолжим завтра. Пока.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: И хорошее настроение.
7: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Бресс и Залкин.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
7: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
8: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Шеф Пентагона Пит Хексет в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива отменил запланированный визит в Израиль. Об этом стало известно после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном. Планировалось, что Хексет проведет встречи с премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Израилем Кацем для обсуждения вопросов военного сотрудничества и стратегического планирования. Визит связывали с принципиальными разногласиями в вопросе о поставках Турции F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидер которого занимает антиизраильскую позицию. Новый опрос показал, что демократка Кэти Хокул опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 6 пунктов, 47% против 41%. При этом 12% избирателей еще не определились, а 55% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность ростом социализма в штате Нью-Йорк. Действующий губернатор теряет популярность. Главной проблемой для Блейкмана за 4 месяца до выборов остается низкая узнаваемость. 32% респондентов никогда о нем не слышали. Опрос также зафиксировал, что 48% считают направление развития штата неправильным, а почти половину беспокоит финансовые трудности, инфляция и налоги. Если Марин Ле Пен победит на выборах президента Франции, ей все равно придется отбыть назначенное судом наказание, но уже после сложения полномочий. Об этом заявила генпрокурор апелляционного суда Парижа Мари Сюзан Ле Кио. Политик подтвердила намерение участвовать в выборах в 2027 году. Ле Пен сообщила, что вместе с Жорданом Бардела в скором времени начнет предвыборную кампанию. Лего установила копию Кубка мира по футболу на Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке. Конструктор состоит из миллиона кирпичиков. На сборку и установку ушло 8 месяцев. Трофей окружен лего-фигурками участников чемпионата мира Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду и Венисиуса Джуниора. Создание монумента приурочено к открытию фан-зоны. Она будет доступна до финала, который пройдет 19 июля. В презентации принял участие экс-капитан сборной Бразилии Кафу. Он дважды становился чемпионом мира в 1998 и 2002 годах.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 78%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Вчера, после того, как Иран начал атаковать нефтяные танкеры, биржа упала. Индекс Dow Jones упал на 131 пункт, 4%, 52925 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 34 пункта, почти 0,5%, 7504 была конечная точка. И Nasdaq минус 302 пункта, 1,15%, 25819 конечный результат. Транспортный индекс минус почти 0,5%, маленькие компании росли. 2000 минус 0,9%. Сегодня нефть плюс доллар 97, 75 долларов 89 центов стоит один баррель нефти. Нефть подскочила после того, как наш президент сказал, что остановка войны с Ираном закончена. После того, как они начали бомбардировать танкеры, золото упало на 76 долларов. 4081 доллар 40 центов стоит унция золота, серебро 58 долларов 86 центов за унцию. 1 евро равен доллар 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,296%. Десятилетние дают 4,561. И 30-летние госбумаги дают 5,065%. Интерес поднялся, цены упали. За границей сегодня Англия минус 1%, Франция минус 1,3%, Германия минус 1,8%, Швейцария минус 0,9%, в Азии японский никей упал на 2,1%, Шанхай минус 0,5%, Гонконг прибавил 3%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении, что вполне естественно. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 429 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 35 компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Viking Holding будет вести себя хорошо, Apple, с ними тоже будет все хорошо, Tesla теперь нейтральная, Nvidia надо покупать, считает один из самых больших банков. Они сказали, что капитализация и трейдинг и мультипл очень маленький, по 18 PE, и это самая низкая точка за последние 7 лет. Они считают, что Nvidia должна подняться сильно. Впрочем, не одни, то есть это не один банк так считает, это практически все банки. Strategy будет вести себя хорошо, Pinterest надо покупать, Wynn надо покупать, Precision надо покупать. Toast будет вести себя хорошо, с Black'ом будет все нормально, Royal Caribbean будет вести себя тоже хорошо, SLB Limited все нормально, Mobility Global хорошо, Old Dominion тоже неплохо, AT&T underweight, их надо держать поменьше или вообще не держать, Versigent надо покупать, Amazon покупать. Sempra Energy можно покупать. Occidental Petroleum будет вести себя хорошо. Все нефтяные компании сегодня поднялись, потому что нефть поднялась. Олы теперь нейтральный. ProHolding надо покупать. Dollar 3 будет вести себя хорошо. С Netflix все хорошо. Новый таргет $100. Ранее был 110. Теперь таргет они понизили до 100. Но считаю, что с компанией будет все нормально. Lemonade теперь equal weight. И Bath & Body Works надо продавать. Ранее был нейтральный, теперь надо продавать. Что сегодня изменилось уже с утра? Поднялись энергетические компании Diamondback Energy, APA Corporation, Occidental Petroleum, Chevron, Exxon. Они все прибавили от 3-1.5%. Зато упали компании, которые пользуются нефтью. Carnival Corporation, United Airlines, Star Vision Cruise Lines, Delta. Эти все упали от 3-2%. Упали также компании, связанные с чипсами. Micron упал на 4.5%, Western Digital на 5%, Seagate упал на 3.5%, Bath & Body Works сегодня упал на 4%, Estee Lauder минус 2%, и Revlon Moris минус 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Сегодня публикуют комментарии к решению Федерального резервного комитета, и все будут за этим следить и пытаться расшифровать каждое слово, но комментарии будут, как все ожидают, очень короткие. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам я лишь хочу вам напомнить, что если биржа сегодня действительно, упадет, то многие хорошие компании, если они с утра упадут, это будет возможность купить их дешевле. Не пропустите этот момент. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5370.

0: рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
7: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com.
8: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой.

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Доброе утро, дорогие наши друзья. Вы слушаете радиостанцию «Дэвидсон» на волне 620 американское радио на русском языке www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Я по средам веду шоу, которое посвящено женщинам с характером. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. Мы начали сегодня с француженки Ванессы Паради. Композиция называется «Таксист по имени Джо». Но под таким, казалось бы, достаточно банальным названием скрывается, я бы даже сказала, статья. Ну, как статья? Это когда-то было все достаточно криминально звучало, потому что в этой песне поется про таксиста, который заканчивает свою рабочую смену в объятиях проститутки. И об этом спела 14-летняя на тот момент Ванесса Паради. И именно тогда девушку не взлюбили ни в школе, ни учителя, ни люди, жители Франции, не поняли, что же на самом деле произошло и почему маленькая девочка, по сути, отважилась спеть такую композицию, в которой заложен такой вот смысл. Вот такой вот смысл. Казалось бы, это сейчас нам кажется, что ничего такого тут нет. Каждый имеет право, особенно во Франции, на любовь. И возможно, эту любовь крутить с кем угодно, даже с ночными бабочками и с женщинами легкого поведения. А вот на тот момент консервативно настроенные жители Франции возмутились и сказали, нельзя петь маленькой девочке такие песни с таким смыслом. Что только не пережила Ванесса Паради. Действительно, было много нападок на нее. И однажды она проснулась утром после того, как песня прозвучала в эфире одного телешоу. Она на утро проснулась знаменитой, потому что это действительно хит. И как бы к нему ни относились, со знаком плюс или со знаком минус, вот когда на следующий день после того, как песня вечером прозвучала в эфире, Ванесса Паради проснулась на утро и почувствовала, что действительно она знаменитая, она популярна. И вдруг она наткнулась на надпись, написанную краской «Ванесса шлюха». И настолько она расстроилась и почувствовала, что все не будет происходить так, как должно, может быть, было по ее каким-то убеждениям. Она поняла, что путь к славе не будет легким, он будет тернистым. Ну и в школе тоже она подверглась буллингу, так называемому, и вкусила, и прочувствовала все вот эти прелести в кавычках детской жестокости. Ее просто травили. И говорили, что ничего из нее путного не выйдет, она покатится по кривой дорожке и закончит где-нибудь под забором. Но, к счастью, этого не произошло. Всем врагам, всем смертям назло Ванесса Паради на следующий год, 15 лет с снялась практически обнаженной в фильме с Жераром Депардье. И там еще больше режиссер еще больше, в общем, сыграл на вот этих чувствах, на том, что все-таки она вызывает такие противоречивые чувства у французов, и он еще больше ее раздел. И она снялась вот в таком вот обнаженном виде. И народ Франции еще больше не взлюбил. И даже на вручении какой-то премии освистали девчонку бедную, ни в чем не повинную. Но потом все-таки Жерар Депардье после всего вот этого написал даже письмо в поддержку. И писал: «Ванесса, ты такая смелая, ты такая сильная, ты такая несгибаемая. Уважаю, горжусь». Вот такое вот письмо, которое действительно повлияло тоже на Ванессу, и она подумала, не стоит опускать руки, а стоит идти дальше, и не стоит обращать внимание на эти козни, и не стоит обращать внимание на людскую молву и кривотолки, как говорится. Вот такая вот история, история девочки, которая очень рано начала петь и превратилась в популярную, известную певицу, которая любима не только во Франции, но и в Америке. Также мы знаем Ванессу Паради как супругу Джонни Деппа. Они долгое время были вместе, у них двое общих детей. Но, к сожалению, когда снимался Джонни Депп в фильме «Ромовый дневник», он закрутил шашни с Эмбер Хёрд. Что из этого вышло, мы все прекрасно знаем и наблюдали за судебным процессом. И Джонни Депп вышел победителем из этого судебного процесса. Вот такая история. Очень жаль, конечно, что вышел из-под, скажем так, влияния Ванессы Паради Джонни Депп. Может быть, и не случилось бы у него такого травматичного брака с Эмбер Хёрд. И, может быть, все до сих пор было бы у них хорошо, потому что Ванесса Паради в одном из интервью призналась, что у них настолько сильное взаимопонимание, настолько сильное влечение, что лучшего она себе и представить не могла. Она говорила, что я счастливица, что я познакомилась с таким прекрасным актером. Она в Америке с ним познакомилась, приезжала просто в гости к кому-то в Лос-Анджелес, и они пошли с друзьями в ночной клуб, и вот там она познакомилась с Джонни Деппом, сразу пробежала искра, и вот так это было началом их большого пути. И, к сожалению, так он, этот брак завершился изменой Джонни Деппа с Эмбер Хёрд. Но, как говорится, мы... Бог располагает, мы предполагаем, а Бог располагает, или все наоборот. Не суть важна, суть в том, что Ванесса Паради до сих пор, скажем так, в обойме. Она изредка дает концерты, но у нее сейчас личная жизнь, по-моему, даже брак тоже с представителем творческой интеллигенции. И Ванесса Паради чувствует себя прекрасно, на мой взгляд. Но мы так увлеклись этой историей, я не знаю даже почему, просто действительно вот такая вот неожиданная история, когда, казалось бы, только радоваться остается, что девочка в 14 лет запела, спела хит, все прекрасно, но нет, мы всегда найдем червоточину, мы всегда найдем изъян у, казалось бы, идеального исполнителя и у прекрасной и милой девчушки.

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Мы плавно подошли сейчас к середине часа. Предлагаю прерваться на рекламную паузу. И после рекламы сразу пойдет песня в исполнении Бритни Спирс и сэра Элтона Джона. И, конечно же, это новая песня. Конечно же, я обращу внимание на то, что происходит в жизни Бритни Спирс. Между прочим, мы тоже были за то, чтобы Бритни вышла из-под опеки своего отца, который в свое время, скажем так, причинил ей любовь. Давайте об этом поговорим сразу после рекламы. Это «Супер-женщины» – программа о женщинах, которые могут все.
0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 24-й лунный день, а символ дня – медведь. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы почувствуют себя влиятельными людьми и появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте все свои желания, и у вас все получится. У раков день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. У представителей знака Львов, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться – грех. А как его использовать, решайте сами, разрешают звезды. А вот у Дев первая половина дня не совсем удачна. И вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждает светило. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться, но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии, и звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Ну, а созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Не принимайте решений, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательнее отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб сегодня появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать все недовольства. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, добрых улыбок, крепкого здоровья и отличного настроения. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
7: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
0: Супер-женщины с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио Дэвидзон.

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Доброе утро. Спасибо вам большое, что настроились на нашу волну, на волну 620М, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я, Наташа Быстрицкая, веду по средам программу, которая посвящена супер-женщинам, женщинам с характером, а помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И вторую часть нашего шоу мы начали с дуэта «Сэр Элтон Джон» и «Бритни Спирс». Ничего особенного, говорят критики и музыкальные эксперты. Соглашусь, потому что в унисон песня, нет тебе ни терций, нет тебе ни сложно сочиненной никакой мелодии. Это перепевка одного из хитов, это перепевка хита старого сэра Элтона Джона. И изначально, по-моему, даже все это записывалось чуть ли не, Бритни Спирс чуть ли не напела в телефон свою партию и отправила сэру Элтону, и он уже там, так сказать, химичил уже и наколдовал все это соединил в продакшн-студии, и вот получилась такая песня. Мне кажется, что музыкальный опыт сэра Элтона Джона с Дуа Липой намного, намного успешнее, и эта песня покорила в свое время дэнс-полы, танцплощадки многих стран мира, и Дуа Липа, конечно, не осталась в накладе, так же, как, в общем-то, и сэр Элтон Джон. Напомню, они спели с албанской исполнительницей песни «Cold, Cold Heart». А здесь налицо, ну, я не скажу, что это, скажем так, как говорится, полный отстой. Нет, конечно же, ни в коем случае. И кто-то говорит, что со стороны Бритни Спирс не было никаких, замечен никаких стараний. Она просто, что называется, наотмашь спела. И вот своим детским вот этим своим глазочком, годы идут, она, видно, что, конечно, видоизменяется, как и все, подвержена, так сказать, ну, не скажу, что стареет Бритни, хотя, может быть, действительно стареет, подвержено ее лицо гравитации, вот о чем хочу сказать, но голосок Бритни Спирс как был детским, так и остается. И вот эта вот мелодия, спетая совместно с сэром Элтоном, она, конечно, не вызывает никаких, по-моему, эмоций. Ну, песня и песня. Проходная, скажем так, возможно, какое-то более серьезное сотрудничество у звезд впереди. Но можем только порадоваться за Бритни Спирс, которая, слава богу, сейчас не под опекой своего отца, не под пристальным вниманием, а сейчас начала свою жизнь. И, мне кажется, она немного потерялась от этой свободы. Вот, казалось бы, ешь, бери и ложками ешь эту свободу. Но нет, она испытывает по-прежнему душевные страдания. Это видно по ее Инстаграму. Она его то удаляет, то вновь какие-то снимки выставляет. В основном голые снимки. И очень многие психологи уже подключились и говорят, отнимите у Бритни телефон. Зачем она это делает? У нее же два взрослых сына, они недовольны матерью и говорят, что какая мать у них несерьезная, что с ней происходит. Может быть, ей просто нужно понимание и тепло от близких, но, к сожалению, скорее всего, она уже этого и не дождется по ряду причин. Но не будем лезть в чужую жизнь, а все-таки обратим внимание на то, что Бритни Спирс в свое время пророчили судьбу Мадонны. Потому что, если вы вспомните одну из церемоний вручения премии MTV, Music Awards, то в начале нулевых Бритни Спирс и Мадонна поцеловались по-взрослому, в губы, с языком, как говорится. Так, детей, пожалуйста, уберите от радиоприемников. На самом деле, это все было специально, нарочно, для того, чтобы показать в этом жесть, что Мадонна как бы выбрала свою преемницу, и это будет Бритни Спирс. Но ничего из этого не вышло, из этой задумки ничего не вышло, потому что Бритни Спирс не выдержала испытаний, не выдержала прессинга, не выдержала наверное, все-таки чего? Она да ничего не выдержала, а просто опустила руки. Потому что у нее как раз и в личном плане были какие-то проблемы. И она сдалась. Она просто ушла, исчезла со всех радаров и перестала петь. Ее даже, по-моему, определили потом в реабилитационный центр. А Мадонна как была поп-королевой, так и остается. Хотя многие называют ее самопровозглашенной поп-королевой. Но пока еще Мадонну, на мой взгляд, никто не переплюнул. А Бритни Спирс рано начала, так же, как и Ванесса Паради. Она участвовала в известной телепередаче «Клуб Микки Мауса», где тусовались и Джастин Тимберлейк, и Кристина Агилера. Вообще, это была одна большая компания детей. Кстати, там и Райан Гослинг тоже был замечен в этой компании. Кто знает, вот ранний старт, хорошо это или плохо? Многие говорят, что это, наоборот, влияет на детскую неокрепшую психику, и дети потом не справляются уже во взрослой жизни с какими-то вызовами, дескать, не готовы. Кто-то говорит, наоборот, это хорошая школа жизни, это закаляет детей, они становятся более осознанными, более крепкими, более сильными, держат удары судьбы. Но вот с Бритни Спирс вот такая история получилась. Оставим эти разговоры. Пока перейдем к следующей исполнительнице, которая поздно, наоборот, начала. Вот на контрасте сегодня попытаемся поработать. Тина Тернер в 45 лет начала свою сольную карьеру. Как это случилось? До этого она пела вместе с Айком Тернером, с которым познакомилась в Сент-Луисе. Она в молодом возрасте она работала сиделкой в больнице, но любила петь. У нее был необычный голос. Не голос обычной соул-певицы или R&B-певица. У нее был то ли голос, то ли крик, то ли визг, то ли ор. Вот такой вот голос был у Тины Тернер. Очень резкий, даже, может быть, непривычный и неприятный. И по вечерам она попыталась петь в клубе. На нее обратил внимание Айк Тернер, на то время гитарист и основатель своей собственной группы, которые исполняли кавер-версии известных песен, уже раскрученных хитов. И он обратил внимание на эту дикарку и захотел, чтобы она пела в его группе. Они действительно образовали ревью Айк и Тины Тернер и стали на протяжении более полутора десятилетий, около 20 лет они вместе пели, работали, были очень популярны. Такая вот мобильная группа, которую приглашали везде. На танцы, на похороны, на какие-то дни рождения. И Айк и Тина с девочками из подпевки приезжали с девочками-бэк-вокалистками, приезжали и выступали, где нужно. В любом населенном пункте, селе, городе, поселке городского типа везде можно было, везде можно было эту группу услышать. Они были очень популярны, потому что извивалась у микрофона, кричала Тина, рядом стоял Айк Тернер. На самом деле она не Тина Тернер, она по паспорту Анна Мэй Буллок, но вот Айк решил, что если он изменит имя Тине, то все это будет ярче, все это будет на афишах смотреться достаточно привлекательно. Вот так он и поступил. Так вот, она извивалась у микрофона, что даже было не похоже на пение, а было похоже на какие-то ритуальные оргии. И рядом стоял Айк, чубатый. Может быть, это был парик, я не знаю, но на фотографиях и на старых записях видно, что у него такие роскошные какие-то волосы, вьющиеся, и гитара наперевес, и вот эта ревущая гитара Айка Тернера, и поющая в прозрачном практически платье, извивающаяся Тина, эксцентричная, темпераментная, горячая. Конечно, хотелось смотреть на сцену и хотелось слушать все эти песни. Мы как-то послушали одну из песен этого дуэта. Сейчас предлагаю послушать уже Тину Тернер как сольную исполнительницу. Я напомню, дело было то ли в 77-м, то ли в 76-м году. Дело было в Далласе. Успех на сцене, но, к сожалению, в личной жизни это был полный крах, потому что Айк Тернер оказался арбузером, извините, абьюзером, и всячески унижал и подавлял бедную Тину. Она все это терпела. терпела, у нее развился стокгольмский синдром, и она не уходила от него, потому что боялась начать свою собственную жизнь. Все финансы были под контролем Айка, все было, все права на песни были у него, и она: куда же я пойду, куда же я от него денусь? Но когда ситуация стала невыносимой, она от него ушла. Это было в Далласе, у нее было в кармане 36 центов, гласит легенда, и она ушла, попросила помощи и практически с протянутой рукой ходила по друзьям, по приятелям из шоу-бизнеса и говорила: помогите, кто чем сможет. Я вот, как говорится, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная, но живучая, хочу жить, петь и так далее. И люди действительно реагировали кто как. Кто отмалчивался, кто занял такую позицию невмешательства, кто вот, нейтральную позицию, а кто-то, как, например, солист группы Dire Straits Марк Нофлер, написал песню для Тины Private Dancer и подарил ей. Он сказал: слушай, на, иди, пой, записывай, и я тебе эту песню дарю. Он говорит: слушай, мне нечем заплатить. Он говорит: сочтемся, как говорится. Вот такой благородный поступок. Это говорит о том, что в шоу-бизнесе не человек человеку враг, волк, а еще и есть такие вот прекрасные люди, как Марк Нофлер. Давайте послушаем песню. Эта песня не стала визитной карточкой Тины Тернер, но она является одной из моих любимых композиций. Давайте ее послушаем и еще раз насладимся голосом Тины Тернер. Она просто.

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке в это воскресенье пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. 12 июля 4 квартала Мэдисон-Авеню будут закрыты для движения и превратятся в уличную площадку с французской кухней, музыкой и развлечениями. Посетителей также ждет ежегодный заезд автомобилей «Ситроен». Фестиваль пройдет с полудня до 5 вечера на участке Мэдисон-Авеню между 59-й и 63-й стрит. Вход свободный. Новый опрос показал, что демократка Кэти Хокул опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 6 пунктов, 47% против 41%. При этом 12% избирателей еще не определились, а 55% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность ростом социализма в штате Нью-Йорк. Действующий губернатор теряет популярность. Главной проблемой для Блейкмана за 4 месяца до выборов остается низкая узнаваемость. 32% респондентов никогда о нем не слышали. Опрос также зафиксировал, что 48% считают направление развития штата неправильным. Почти половину беспокоят финансовые трудности, инфляция и налоги. 25-летняя внучка Софии Ротару посетила показ модного дома Скиапарелли, который состоялся в рамках недели высокой моды в Париже. В соцсетях София Евдокименко показала фото с мероприятия. София – младшая дочь единственного сына, 78-летней Ротару Руслана. У нее есть старший брат Анатолий, который в 22-м попал в скандал, попытавшись после начала войны нелегально выехать с Украины. Что касается Софии, то она уже долгое время живет в Нью-Йорке, куда переехала ради учебы, окончив школу дизайна Parsons. Сейчас Соня строит карьеру модели, развивает собственный блог. СМИ писали, что она встречается с Максом Лернером, наследником одной из самых богатых американских семей. Его дед Алфред Лернер в 82-м основал банковскую холдинговую компанию MBNA Corporation.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Всем салют, народ! Вот немножечко отдохнули, так сказать, от новостной рекламной повестки. Хорошая музыка от Акмаля Тахирова, за что ему огромное спасибо. Привет, Акмаль, я Лена Вишневецкая, всем привет! Сейчас мы продолжим наши игрища, которые обычно проводим именно в этот день по утрам уже много-много лет. Викторина «Удивительный вопрос». Мы приготовили вопросы. Вы готовьте ваши ответы при желании. Вообще, можно было бы сегодня сказать, что вас приветствует кооператив «Арба». Мы сделали ребрендинг небольшой, и теперь мы будем называться «Арба». Все услуги, как-то у нас когда-то писалось на вывесках, красим, бреем, мажем, стрижем. Любые вопросы по телефону 718-303-9090. И, как водится, желаем всем вам прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Предыдущая викторина, судя по отзывам, так, как говорит молодежь, зашла, потому что чем больше узнаешь мир, как говорится, тем сильнее понимаешь, люди везде разные, но удивительно похожи друг на друга. Куда ни поверни голову, есть лево, есть право, есть какая-то серединка, кои с каждым днем все меньше и меньше. Но, тем не менее, казусы, обманы, курьезы, традиции – все это очень интересно. Если мы пошевелим мозгами, то у нас все получится. Может быть, удастся сравнять счет. Вопрос номер один. Значит, сегодня будет, наверное, чуть попроще. Давайте-ка мы вот с чего начнем. Так, когда у меня, значит, это... Когда у меня курьезы в политике, странности политиков. Так, про Туркменбаши у нас было. Так. Вот, давайте в Британию поедем. У нас Акмаль любит Британию. Я тоже к этой стране отношусь с большущим пиететом. Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день совершенно случайно, посвятил в рыцари кого? Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день случайно посвятил в рыцари кого? 718-303-9090. Праздновать победу у нас гораздо многие. У политиков это вообще принято. Многие политики начинают праздновать победу еще задолго до своего собственного поражения. Но это не суть. Нет вариантов. Мы, наверное, сегодня имеем шанс выиграть в сухую. Деревянный костыль он посвятил в рыцаре. Деревянный костыль одного из гостей, но он просто перепутал его в темноте со шпагой. Звали этого человека лорд Брогем. Следующий вопрос. Счет 1-0 в нашу пользу, между прочим. В какой стране министр юстиции, обратите, пожалуйста, на это внимание, на пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно, тоже случайно, все мы люди, все мы человеки, признался, что сам скачивает фильмы с торрентов. Торренты – это пиратские сайты. В какой стране министр юстиции на пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно признался, что сам скачивает фильмы с торрентов? Как думаете, в какой стране это было? Счет 2-0. Это было в Швеции. Этот случай произошел в 2004 году с министром юстиции Швеции, которого звали Томас Бодстрюм. Он как раз на пресс-конференции, которая была посвящена ужесточению законов о борьбе с интернет-пиратством, там отвечал на вопросы, и журналисты его спросили: а вы-то сами скачивали когда-нибудь файлы или кино там нелегально? И Бодстрюм, честно, надо отдать ему должное, признался, что скачивал фильмы, таки да, вместе со своими детьми,

0: чтобы показать детям, как работают эти технологии. Ну, молодец, на то он и министр юстиции. Это признание тогда вызвало огромный резонанс, учитывая его должность. Все-таки министр. Едем дальше. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Да-да, представляете, но это Гаити, это же не Соединенные Штаты. Он создал тайную полицию Тонтон Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Он известный человек. Очень известный на весь мир. Правитель Гаити. Он объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию, утверждал, что владеет магией вуду. Народ верил. Абсолютно. Народ верил. Вообще люди обязаны верить своему правителю. Президенту, царю, монарху, председателю партии. Потому что народ его избирает. Народ обязан восхищаться и обязан любить. Потому что, вот, например, многие граждане бывшего Советского Союза, а ныне американские граждане, они очень возмущаются и говорят, что нелюбовь к власть имущим – это незаконное явление, обещают жаловаться. Но это тоже такой жалобный ген есть у советского человека. 718-303-90-90, что скажете вы? Здравствуйте, как его звали?
1: Я работал с гаитянами, они говорили, его звали Папа Док.
0: Его звали так. Папа Док, совершенно верно. 2-1, как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий?
1: Да.
0: Очень приятно, Юрий, хорошего вам дня. А работать, кстати, с гаитянами интересно?
1: Ну, вы знаете, они за очень хорошие сварщики. Идеально. Вот сварку знает идеально. Все остальное ему надо подсказывать, учить больше. Но сварку делают, это одно удовольствие смотреть. Швы ровные, проваренные. Вот как родились для сварки. Это в Юнион мы работали вместе.
0: Только сварку. Гаитяне сварщики. Трудно. Они вас угощали своей национальной едой?
1: Здесь, в Нью-Йорке, нет. Я от нее сторонился. Мы когда в Бронксе работали, они там хотели что-то принести. Я просто сказал спасибо, я свое кушал армянское. Так что мне были армянское чище и лучше.
0: И лучше, понятно. Хорошего дня, спасибо за интересный рассказ. Папа Док, по-настоящему его звали Франсуа Дювалье. У нас с Акмалем Тахировым есть один приятель общий, один на двоих. Он очень любит рис африканский с курицей. Обычно такую еду раздают бесплатно в таких пластиковых ведрах в Бронксе где-то или где-то в Гарлеме. И он нахваливает, и до сих пор мы с Акмалем не попробовали эту курицу пряную с этим пряным рисом. Очень хочется иногда, просто хотя бы, чтобы иметь представление. Но рассказывает, что можно брать 1, 2, 3 ведра, сколько хочешь. Там очень много бесплатной еды. Едем дальше. Счет 2-1. Юрий размочил счет. До рекламы успеем ответить еще на один вопрос. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну, ну, имеется в виду королевские сокровища, в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольности только потому, что его прижали к стене бароны? Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Прижмут свои к стенке, и все. Когда почувствуют, что уже все, мошна износилась, и пора, так сказать, смещать правителя. Обычно свои сливают, как правило. Такое не только в семьях бывает. Брат на брата, когда. Вот такое обычно бывает в самом близком окружении. Вот кто больше всех и чаще всех целует руки, моет ноги и попивает водицу, вот это вот раболепие, обычно те люди больше всего ненавидят своего руководителя, будь то президент, начальник, босс, назовите как угодно. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну? королевские сокровища в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольностей только потому, что его прижали к стене бароны. Кто-то помнит? А был, между прочим, такой вопрос у нас, только он по-другому, с другого, так сказать, ракурса к ответу мы старались подъехать. 3-1, его звали Иоанн Безземельный, говорящая фамилия, говорящее имя. Ладно, на этой мажорной ноте с Иоанном Безземельным мы простимся на небольшой перерыв и вернемся к нашим игрищам.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
4: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке в это воскресенье пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. 12 июля 4 квартала Мэдисон-Авеню будут закрыты для движения и превратятся в уличную площадку с французской кухней, музыкой и развлечениями. Посетителей также ждет ежегодный заезд автомобилей «Ситроен». Фестиваль пройдет с полудня до 5 вечера на участке Мэдисон-Авеню между 59-й и 63-й стрит. Вход свободный. Новый опрос показал, что демократка Кэти Хокул опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 6 пунктов, 47% против 41%. При этом 12% избирателей еще не определились, а 55% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность ростом социализма в штате Нью-Йорк. Действующий губернатор теряет популярность. Главной проблемой для Блейкмана за 4 месяца до выборов остается низкая узнаваемость. 32% респондентов никогда о нем не слышали. Опрос также зафиксировал, что 48% считают направление развития штата неправильным. Почти половину беспокоят финансовые трудности, инфляция и налоги. 25-летняя внучка Софии Ротару посетила показ модного дома Скиапарелли, который состоялся в рамках недели высокой моды в Париже. В соцсетях София Евдокименко показала фото с мероприятия. София – младшая дочь единственного сына, 78-летней Ротару, Руслана. У нее есть старший брат Анатолий, который в 22-м попал в скандал, попытавшись после начала войны нелегально выехать с Украины. Что касается Софии, то она уже долгое время живет в Нью-Йорке, куда переехала ради учебы, окончив школу дизайна Parsons. Сейчас Соня строит карьеру модели, развивает собственный блог. СМИ писали, что она встречается с Максом Лернером, наследником одной из самых богатых американских семей. Его дед Алфред Лернер в 82-м основал банковскую холдинговую компанию MBNA Corporation.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Тараканы, тараканы, тараканы.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: продолжаем разговор. Пауза проскочила совершенно незаметно. Счет 3-1. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем отвечать на вопросы о курьезах, открытиях. Заглядываем за кулисы большой мировой политики. Едем дальше. 3-1, кстати говоря, в нашу пользу. Какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар и переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? Ой, это же какой совершенно потрясающий опыт! То есть, представляете, если президентом какой-то страны избрали, скажем так, парикмахера, он строит в своей резиденции, скажем, большой салон и заставляет всех своих придворных, в данном случае там министров и прочих госчиновников, обслуживаться исключительно в этом салоне. И все лица, так сказать, как на подбор, стильные прически, там ухоженная кожа, кому-то там из дам делают какой-то феноменально красивый макияж. И тогда уже мы видим по телевизору совершенно другой коленкор. Или, допустим, пекаря избрали, да? Или, там, я не знаю, скажем, ну, про строителей это все понятно. Танцора, вот, допустим, избирают, танцовщика. И он строит огромный танц-класс. И все госчиновники обязаны там плясать чечетку. В основном в присядку танцуют перед вождем. Тоже классно, и мы все это наблюдаем по телевизору. То есть, если к политике, как к таковой, к мировой, к внутренней, относиться с чувством юмора, то жизнь не покажется слишком унылой. И мы, может быть, будем даже обращать меньше внимания на цены на авокадо или, там, скажем, на бензин. Подумаешь, цена на бензин, включил телевизор, а там присядка вокруг президента. Вот же класс. И все, и как-то народ... Народ надо чем-то отвлекать. Какой-то большой стройкой. Неважно что. Бассейн мы строим огромный. Или мы там строим, допустим, бальный зал. Ну, принято говорить, бальную залу. Другое дело, что мы там не потанцуем. Нам там даже не дадут сделать каких-то 3 народных шага. Ну, не знаю, может быть, доживем до того, что сможем, так сказать, на орбе въехать на экскурсию. Вернемся к китайскому императору. Это было давно, но, я же говорю, люди хоть и разные, но они во многом очень одинаковы. Так вот, какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар, переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? А что ему страной управлять? Он и так император, зачем? Его избрали, и до свидания, министры пусть и занимаются своими делами. Есть какие-то варианты? Вариантов нет. Счет 4-1. Звали этого дяденьку император Джен-де. Произносится нормально. Джен-де из династии Мин. Едем дальше. Так, ну давайте-ка, может быть... Ага, вот вопрос уже не из, так сказать, серии политических курьезов. Какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался? Подумайте. Подумайте, все те, кто работает в офисе, кто когда-то работал в офисе, кто заходит в офисы. У нас, кстати говоря, в Америке, мне это очень нравится, любая лавка называется офис. Вот куда ни приди, там, алло, ты в офисе? Зайди ко мне в офис, загляни в офис. Это говорят все, неважно, грузчиком ты работаешь, уборщиком, там, стрижешь газоны. Ты куда идешь? Я иду в офис. Ну, это типа зайти там в помещение, попить воды и наоборот. Офис – это серьезное слово. Так вот, какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался. Вам надо назвать этот материал, этот предмет. 718-303-9090. У вас есть какая-то версия? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня есть версия, только это не материал, а изделие. Вот эти вот отрывные бумажки для напоминания. Они именно на этом клее держатся все.
0: А вы большой молодец. Вы большой молодец. Стикеры, да?
1: Теперь, да.
0: Теперь это,
1: да.
0: Теперь это по-русски так. Стикеры для заметок.
1: Угу.
0: Как,
1: да.
0: Как зовут вас?
1: Юрий.
0: Опять Юрий. Ну, Юрий, ну я, конечно, очень рада.
1: Странное имя.
0: Да, ну, очень-очень хотелось бы, чтобы кто-то еще нас с Акмалем так же обрадовал, как и вы. Благодарю вас. Да, это на самом деле стикеры. Удобная вещица, между прочим. Очень удобная вещица. Для того, чтобы преждевременно, так сказать, не приболеть Альцгеймером, чтобы не впасть в маразм, я лично стараюсь каким-то образом себя обезопасить. Я, конечно, понимаю, что соломку не везде подстелишь, это уже как у кого там расписано в небесной канцелярии. И тем не менее, я в этом плане доверяю доказательной медицине и всем ученым, которые занимаются нашими мозгами. Вот, они говорят, что когда человек записывает что-то от руки, неважно что, вот эти вот напоминалки на стикерах я себе пишу очень много лет. Причем мои близкие, многие, смеются надо мной, говорят, ну что ты там пишешь, скажем, Cherry Hill там условно, да, это не реклама никакая, там редиска, авокадо, ананасы, там куркуму взять дополнительно, там френч ванилу. Я себе расписываю целый список. Я на автомате с закрытыми глазами знаю, что мне нужно купить. Между тем, я себе ставлю такие напоминалки. Я редко беру эти напоминалки с собой. Но когда вечером я прихожу домой, я себе спокойненько вычеркиваю все, что нужно было сделать. И практически всегда у меня вычеркнуты все позиции. Если что-то забываю, думаю, так, вот, уже на это надо обратить внимание. Я таким же образом стараюсь готовиться к эфиру. Вот Акмаль не даст соврать. Обычно мне хочется распечатать, там, я не знаю, целую книгу. Да, вокруг я обложена бумагами, но главное, что мне нужно сделать, у меня всегда написано на маленькой желтой бумажке, на этом стикере. Поэтому, если вы тоже стараетесь себя каким-то образом обезопасить от раннего прихода деменции, я вам рекомендую записывать. Черниговская Татьяна, наша любимая с Акмалем дама, она действительно дама, у нее есть такой титул, она вот очень просто рассказывает о невероятно сложных вещах, и она говорит о том, что писать нужно, да, плохую информацию читать, смотреть, слушать категорически нельзя, потому что, как говорит Татьяна Черниговская, величайшая ученая нашего времени, мозг – это не сито, там ничего не просеивается, там все остается, и таким образом мы засоряем свою собственную голову. Если вот осознанно подходить к такому отношению к своему мозгу, то можно каким-то образом, так сказать, его очистить от токсинов, прекратить воспринимать то, что дурно влияет на голову, и улучшить свое физическое состояние. Потому что мы напрямую зависим от того, что мы потребляем. Вот если мы употребляем какой-то фастфуд, здесь недавно разгорелось, это, кстати, к слову, такая дискуссия дикая по поводу того, что вот у нас в Америке все плохо. Я защищала, как могла, нашу страну в плане продуктов питания. А люди, которые вот отдыхали где-то в Грузии, в частности, люди, которые отдыхали в Средней Азии, у нас там, в наших краях, откуда, так сказать, и произошел кооператив «Арба», говорят, что вот по месяцу, по полтора путешествовали Армения, говорят, ели все, что хотели. И не набрали ни грамма лишнего веса. Некоторые даже похудели. Как только вернулись в Америку, все, ограничили себя в колораже, но между тем продолжают набирать вес. И вот эта разница во вкусе, в составе, речь идет об овощах, фруктах, мясе, рыбе, то есть о нормальных продуктах. Я уже не говорю об этом резиновом хлебе, этом ненатуральном сыре, все время сетуют люди, ой, подрос в цене сыр. Да это не сыр у нас в 80, наверное, процентов. Поезжайте в хороший магазин и смотрите там цены, если уж вы настолько не можете прожить без сыра. Возьмите меньше, но возьмите что-то более качественное. Я не знаю, от чего это зависит, но действительно люди чувствуют разницу во вкусе. По поводу вкуса и по поводу... Если уже заговорили о еде, напомню вам о том, что у нас есть бутик «Морской», я его так называю. Как я только не называю этот магазин, Number One Cover, он совершенно небольшой, он выделяется на фоне огромного количества магазинов на главной улице нашей страны, я имею в виду Брайтон-Бич. Number One Cover, аккуратный, маленький, с красивой вывеской, невероятно чистый. Вот там продукты высочайшего класса всегда, с гарантией качества, с гарантией вкуса, и речь идет об икре, о черной и красной, премиум икра, они подписали контракт не так давно, сегодня уже можно это купить, вам доставят, можно отовариться на фудстемпы, контракт каспийская икра, теперь есть настоящая осетровая икра, безо всяких там добавок, без химикатов, она не замороженная, еженедельно у нас самолет сюда прилетает, по всей Америке доставка, они дистрибьюторы. Они, это компания Brooklyn Seafood, ее возглавляют мои друзья юности, Настя, Эдик, спасибо им большое. Они первые, кто выбил себе, так сказать, для нас разрешение, чтобы люди могли покупать то, о чем раньше мечтали, на фудстемпы. Это огромнейший выбор рыбы, моллюски, морские все эти деликатесы. Короче говоря, если не были, вы действительно поразитесь, даже если вы искушенный гурман. Икра там, ну, просто... Ну, невероятно вкусная. Каждую неделю я туда заезжаю, беру себе баночку икры. На неделю мне хватает по ложечке, ржаной хлеб, с авокадо, редиска, помидорки, черри. Это очень вкусно. И это насыщает, это питает голову, это польза для организма. Но главное, это такой взрывной вкус. Это, ну, это ни с чем не сравнится. А в прошлые выходные я там купила голландскую сельдь. Опять появилась эта голландская сельдь, селедочка. Я сразу вспомнила покойного Молчанова, как он рассказывал о том, как в Голландии едят селедку, как правильно нужно ее есть, как правильно нужно ее выбирать. Вот такие вот ассоциации. Вообще очень жаль, что ушел такой величайший ведущий. Просто... Необыкновенно интересный человек. И вот я вспомнила его эфир по поводу селедки. Ребята, селедка, я вам доложу, это конец света. Слава богу, что есть возможность доставить нашему дорогому другу Саше Гранту. Вот он очень любит селедочку. Она самостоятельно, просто берешь так на вилочку, прямо вот с этой чашки. Там несколько спинок этих. Не спинок, ну не знаю, она уже такая готовая к употреблению. Как она называется? Бочков, спинок. И прямо вот без всего. Она малосольная. Прям так раз и просто сказка. Заходите, пробуйте, покупайте. Привет Ируши и Веруши. Они вам обязательно подскажут. Ничего там навязывать не будут. Имейте в виду, что это лучшее качество в нашей стране. 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич Эвеню, это между вторым и третьим, или прям Насте звоните на производство, если там надо чего-то поболее закупить. 718-715-0969, завтрак туриста, банка черной, банка красной, жизнь удалась. И всем спасибо, кто о Саше Гранте спрашивает. Саша дома, Саша нас слышит, Саша передает привет. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в эфир. Но пока такой возможности нет, потому что Саша гиперпрофессиональный человек. Он не может себе позволить ни с тем напором голоса, да, вещать и готовить программы. Но не хочет он просто, потому что он профессионал. Профессионалы себе таких вещей позволить не могут. Саш, мы тебя любим. Привет тебе. Привет. Едем дальше. Счет у нас 4-2 в нашу пользу. Так. Ага. Сейчас у нас вот какой-то... Какой-то у меня тут был интересный вопрос. Где этот Тайвань у меня? Где это Тайвань? А, давайте мы не Тайвань, а вот в Кению поедем. Вот в Кении, да, у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается верхом неприличия. Но у них там, в Кении, это знак глубокого уважения и благословения при приветствии. Или, внимание, сейчас вздрогнет народ, или при заключении сделки. Сейчас, правда же, вздрогнули, да? Словосочетание какое актуальное в последние годы в нашей стране. Заключение сделки. Ну, сейчас мы в Кении находимся, ребятки. Ау! В Кении у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается... верхом неприличия, но у них это знак глубокого уважения и благословения при приветствии или заключении сделки. А что они делают? Вы как думаете? Что они делают? 718-303-9090. Кенийцы могут себе это позволить сделать при заключении сделки. Или при приветствии. Вот вы когда сделку заключили, вы что делаете, а? В знак глубокого уважения и благословения. Вы что делаете? Ну, вспомните, это же просто. Вот про вас вопрос, люди. Люди. Сейчас закончила классный роман слушать. «Птенчик» называется. И вот там... преподавательница в католической школе, которой удалось обмануть всех полностью, она обращалась к ученикам не люди добрые, там не дети, она просто говорила люди. И так это детям нравилось. Детям от 8 до 12 лет. Ой, как это нравилось. Детям, людям. Ну-с, что скажете вы? Здрасте.
2: Привет, Лена, это Павел.
0: Привет, Павел.
2: Обычно руку пожимают, а они еще на нее плюют. Вот.
0: Правильно, Павел.
2: Священно, да.
0: Они
2: да.
0: руку пожимают, но еще и на нее... А еще, Павел, когда вот сделку заключили, все-таки на самом деле не просто вот сделку сказали, что заключили, а если заключили, они вообще плюют друг на друга.
2: То есть они... Мало им руки, так еще и в морду, да?
0: Ну да, да, Павел, вот так бывает, вот так бывает. Это знак благословения. Спасибо, Павел. Павел у нас знаток знатный. А, да, в Кении можно и наплевать друг на друга, но это главное... Ну, здесь же ведь главное не то, что ты наплевал, а главное то, что ты сделку заключил. Не сказал, а сделал. Чуете разницу? И никакого подвоха. Потому что говорить-то можно много, а вот, ой, от на тебе, да вот тебе. Большой и долгий путь. Президент Соединенных Штатов Америки, это, нет, тихо, это сейчас уже другой вопрос, это не касается к предыдущему, это к Кении не имеет отношения. Эндрю Джексон был такой. Научил своего домашнего питомца разговаривать. Вот здесь не дайте себя запутать. На похоронах президента этого питомца пришлось увести из зала. Почему? Президент Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексон научил своего домашнего питомца разговаривать. На похоронах президента этого питомца пришлось унести из зала. Почему? 718-303-9090. Практически у всех президентов нашей страны были домашние питомцы. Разные. Практически все президенты Соединенных Штатов Америки – любители животных. Когда человек держит в доме рыбку, черепаху, кошку, собаку, не я сказала, ученые доказали, это признак эмпатии. Ну, как говорится, нет такого правила, в котором бы не было исключений, иначе бы это не было, не считалось бы правилом, не так ли? Поэтому мне так нравится, что мы с вами живем в те времена, когда правила, ну не то чтобы попраны, это же такое дело добровольное. Ну вот мы живем во времена исключений. Так вот, почему на похоронах питомца любимого увели из зала? Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте. По-видимому, собака вот так лаяла, что было похоже, что она ругает президента.
0: А, ой, какая классная версия. Спасибо вам большое. Вас как зовут?
3: Не угадал.
0: Ну, версия отличная. Спасибо вам большое. Вы кто?
3: Пожалуйста.
0: Не представился человек. На самом деле, нам пора заканчивать наше игрище сегодня, о чем я очень сожалею. Это был попугай. Он начал так громко материться, попугай Эндрю Джексона, что его пришлось вынести из зала. А по поводу собаки, конечно же, прекрасная версия. Конечно, собака, как главный и как самый преданный друг человека, могла и лаять, и возмущаться, и скулить, и плакать, и просто молча переживать горе. Не переживайте, пожалуйста, по пустякам. Берегите, любите друг друга и относитесь к жизни, ну, с толикой иронии, самоиронии. И не забудьте включать чувство юмора, когда вы тянетесь за телевизионным пультом. Ну, или, в крайнем случае, включаете радиоприемник. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. С любовью и с пожеланиями всего самого доброго. Чао-какао.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Программ.
8: Это телевидение, да.
7: Нет, это радио.
9: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
10: Да, как хорошо.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Жители и гости Нью-Йорка снова могут бесплатно посещать Гаттесман Пул в Централ-парке. Бассейн открылся в июне прошлого года. Он стал главным объектом Дэвис-центра стоимостью 160 миллионов рядом с озером Харлем Мейер. Для посетителей оборудованы камеры хранения и туалеты. Зимой площадка превращается в каток, весной и осенью пространство используют как многофункциональное спортивное поле. Летний сезон продлится до 13 сентября. Для входа в бассейн не требуется удостоверение личности. В течение сезона здесь проходят бесплатные или недорогие общественные программы, уроки плавания, оздоровительные занятия. Организаторы предупреждают, что в жаркие дни Гаттесман Пул быстро заполняется, поэтому лучше приходить заранее. Бассейн работает ежедневно с 11 утра до 7 вечера. С 3 до 4 дня он закрывается на уборку. На территории комплекса полностью запрещен алкоголь. На 82-м году жизни скончался один из основателей и участник легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песнеры» Владислав Мисевич. Причиной смерти музыканта может быть оторвавшийся тромб, рассказал экс-участник коллектива Валерий Дайнеко. До последнего дня Мисевич занимался спортом, зимой катался на лыжах и коньках, а летом на роликах. Для нескольких поколений слушателей имя Владислава Мисевича неразрывно связано с песнерами. Он стоял у истоков создания ансамбля вместе с Владимиром Мулявиным. Композиции «Вологда», «Беларусь», «Александрина», «За полчаса до весны», «Посыл ясь конюшину» и многие другие до сих пор звучат на радио.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио». Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, начнем с ударов по Киеву со 2 по 6 июля. Десятки погибших, много раненых. Давайте с этого начнем. Давно мы, кстати, уже не говорили, не начинали нашу программу именно с ударов по украинским городам. Как-то в основном мы обсуждали с вами дип-страйки, мидл-страйки, а вот здесь. И причем, я так, насколько могу понять, это не самый массивный, не самый мощный удар по Киеву, который произошел вот в эти дни в июле.
1: Дело в том, что он не самый массированный, может, по количеству выпущенных средств. Помните, у нас были разговоры, когда речь шла о том, что прилетало по Украине там и 800, до 900 дронов. И мы, в принципе, ожидали, когда вот 1000 будет. Нет, 1000 не было, но противник сейчас, судя по всему, принял решение сконцентрироваться прежде всего на ракетном вооружении, ракетных ударах и, прежде всего, баллистических ударах. Этому есть две причины. Одна причина та, что противодействие дронам, классическим дронам, вот с этим двигателем внутреннего сгорания, то, что называется шахеды, герани, вот эти все штуки, против них научились бороться, и там уровень сбитых обычно превышает 90%. Понятно, конечно, если летит несколько сот дронов, то и те проценты не сбитых, они тоже приносят много неприятностей, порой горя. Но они приняли решение переключаться на реактивные дроны. Сейчас больше реактивных прилетает. В общем, меньше количество, но реактивные сбить гораздо сложнее. Они летят с гораздо большей скоростью. В общем, там требуются другие средства, не те, которые уже привычные средства. Реактивный дрон, допустим, какая-нибудь мобильная группа, оснащенная там пулеметом Браунинг, отличное оружие, прекрасное, но быстро летящую цель они, как правило, не могут сбить. Ну, никак, физически. Это оружие для других целей. Поэтому сейчас ищутся другие какие-то средства противодействия реактивным дронам. Что касается ракет, крылатые ракеты, как правило, также сбиваются, ну, в большинстве, скажем так, да. Но что касается баллистических ракет, которые требуют специального оборудования для того, чтобы их сбивать, как правило, это Патриот, причем не просто Патриот, а последние разработки, это ПЭК-3. Там с этим большие проблемы. Ну, как объясняют специалисты, итак, если в двух словах, на пальцах, то для того, чтобы сбить какой-нибудь там дрон, достаточно, чтобы вот этот зенит снаряд разорвался рядом. Да, осколков достаточно, чтобы уничтожить такую цель, чтобы она сбилась с траектории, и, в общем-то, как правило, они и разрываются прямо в воздухе. Но когда речь идет о баллистической ракете, которая несется с огромной скоростью, ее, в общем-то, вот эта ударная часть, то взрыв рядом ничего не дает. Нужно попасть. Можете себе представить, это нужно попасть в небольшой предмет, несущийся со скоростью выше скорости света. Ну, в общем-то, это ювелирная работа, и, соответственно, она требует гораздо более сложного оборудования, дорогостоящего, сложного, ну и, в общем, все, что с этим связано. Именно поэтому сейчас во всем мире очень большой недостаток, собственно, Патриот, не столько систем, хотя и систем тоже немного, да, которые могут запускать эти противоракеты, но и самих противоракет их крайне мало. Ну, к тому же, как известно, Соединенные Штаты и их союзники во время войны против Ирана большое количество таких очень сложных и дорогих ракет потратили, к сожалению, сбивая трехкопеечные иранские дроны. Там где-то была и баллистика, также иранская, безусловно, да, но а часть ушла и на дроны. Вот чтобы было понятно, в Украине экипажи Патриот, они дежурят во время атаки. Сам Патриот — это автоматическая система. Она автоматически обнаруживает цели и автоматически выпускает залп. Экипаж в это время он находится в безопасном месте. Но когда машина работает, это машина, да, там порой ее оценка цели может быть, ну, неточной, скажем так, да, и ракеты тратятся зря, в общем-то, как и происходило на Ближнем Востоке. Наши экипажи остаются на месте, да, они дежурят на месте пуска, рискуя жизнью, потому что если противник понимает, где место расположения батареи запуска, то, в общем-то, люди обречены, в общем-то, да.
0: Леонид, но насколько я понимаю, да, это проблемы баллистики, но насколько можно прочитать в новостях, был поставлен такой антирекорд. Украина впервые не сбила ни одной баллистической ракеты и ни одного циркона. В данном случае речь идет о какой-то новой тактике российской. Почему это произошло? Кроме отсутствия ракет там в достаточном количестве, это понятно.
1: Нет, только отсутствие ракет.
0: Только
1: другого,
0: это,
1: да? Только отсутствие ракет, и военное командование об этом говорит, и политическое. Было бы чем, по крайней мере, бы что-то сбили. Ни одна противоракетная система не гарантирует сбитие всего на 100%. Это, ну, это практически невозможно. Задача сбить основную массу, или часть, по крайней мере. Когда есть чем, показатели очень высокие. Помните, позапрошлая атака, в июне атака, там из 6, по-моему, средств баллистических, включая циркон, 5 было избиты. В общем, когда, еще раз говорю, когда есть чем, в Украине уникальные специалисты, к сожалению, уникальные, потому что этот навык выработан именно в бою, в настоящих боевых условиях. Но когда ребятам нечем стрелять, извините, ничего из этого не выходит. И в результате две последних атаки, еще раз, 2 июля была одна атака на Украину в целом и на Киев прежде всего. Там из 74 ракет было 29 баллистических.

0: смысла, мы с вами уже неоднократно говорили, непосредственно после удара становится известно там о десятке погибших и так далее. А по мере того, как работают спасатели, число этих людей возрастает, потом часть людей, кого-то поезд позже находит, кто-то умирает в больнице. А из атаки 2 числа погибло 31 человек. На данный момент известно о гибели 31 человека. Среди раненых вот называют человек, 90 лет человеку, Борис Забарко, узник гетто Второй мировой войны, исследователь Холокоста, заслуженный деятель науки и техники Украины. Я думаю, человек, который пережил ужас Холокоста, тогда ему в голову, наверное, не могло прийти, что ему придется с этим столкнуться уже на старости лет у себя в стране со стороны так называемых освободителей и недавних еще братьев и союзников тогда. Тяжелая атака была в ночь на 6 июля. Зафиксированы попадания по ряду объектов, очевидно, военных, поскольку после попадания были долгие вторичные детонации. Это когда начинается пожар, развивается, и какие-то взрывоопасные предметы рвутся. И в частности, такой ближний пригород, Вишневая, Киевский, там практически уничтожено все живое на площади где-то 17 квадратных километров. Там действительно предприятие «Визир», на его территории какие-то склады куда-то туда попало, и оно еще разрывалось еще достаточно долго. Эвакуировали окрестные жилые дома, но многие там частный сектор примыкает, собственно, к этой зоне. Дальше многоэтажные дома пострадали и так далее. Но частный сектор, он практически разрушен. Там несколько улиц просто прекратили свое существование. Очень тяжелый удар. Вишневое, оно как бы формально оно относится к области, поэтому это отнесли к жертвам в Киевской области. Там порядка 7, по-моему, человек погибло. И также произошло разрушение подъезда, как в первую атаку. Один из домов был разрушен, и под завалами там также большое количество погибших. Сейчас из последнего, то, что я видел, нашли мать с ребенком, буквально сегодняшняя информация, сейчас 19 человек по Киеву погибших, считается. Поэтому такая у нас
1: сегодня
0: история.
1: В Киеве траур, да, по погибшим? Сегодня 7 июля.
0: Да, сегодня траур. Такая история. Тут важно сказать, что это все произошло после того, как Владимир Путин позвонил Дональду Трампу, поздравил его с 250-летием Соединенных Штатов. Он отлично знает, что сегодня начался в Турции саммит НАТО. И по всей видимости, какие-то эти вещи были приурочены к этим событиям. Демонстрация Белому дому, демонстрация лидеру Америки, что у России есть силы и возможности продолжать не просто эту войну, но и демонстрировать ее еще более жестокий характер. Кроме всего, Владимир Путин, конечно же, отчитался перед Дональдом Трампом о взятии Константиновки, что было опровергнуто нашим генштабом. Появилось видео, где наши ребята из Константиновки передают привет, что они держат там позиции.
1: Мне понравилось, как Зеленский на это ответил. Он говорит, если Константиновка под Россией, так давайте там встречаться, Владимир Владимирович. Это очень, опять-таки, да. Это правильное заявление. Но если это ваш город, на самом деле, я так понимаю, что Константиновка уже не впервые объявляется взятой российскими войсками.
0: Да, Константиновка, в отличие от Купянска, где российские войска забежали, их там изолировали и уничтожили потихоньку, Константиновка, по всей видимости, сейчас находится в так называемой серой зоне. Это тот случай, когда ни одна из сторон не контролирует полностью этот город. Где-то на окраинах находятся какие-то штурмовые подразделения и спецчасти. И они там вылазят и обмениваются такими какими-то

0: такие вылазки, скажем так, пехотно-штурмовые. Город, по сути, не контролируется никем. Вот, вот это было бы правильно сказать. Ни одна, ни другая сторона. Есть видео, где два российских штурмовика возле какого-то здания становятся, растягивают триколор российский, и тут же прилетает дрон, и, в общем-то, на этом эта операция, которая должна была продемонстрировать, что Константиновка взята, быстро заканчивается. Поэтому вот такая история с Константиновкой. Но еще раз говорю, это важно было для Путина. Путину продемонстрировать, что у него есть успехи. Есть, вот он вот целую Константиновку взял. Вы же, конечно, вы же в Соединенных Штатах все же знаете, что такое Константиновка. Безусловно, как малую такмачку. Все только с утра до вечера и говорят только о Константиновке украинской. В общем, вот такая история не очень приятная, болезненная для Украины. Безусловно, мы сейчас там позже чуть-чуть можем перейти к вопросу о баллистике, как он обсуждается на нынешнем форуме НАТО. Но еще одна демонстрация силы со стороны России – это, безусловно, то, что вот в это время, когда Россия била по Киеву, наносила удары, которые Киев в этот раз не смог отбить, в это время еще и Дмитрий Медведев демонстративно отправился на похороны аятоллы Хаменеи, там демонстрировал всячески, так сказать, скорбь российского народа по поводу аятоллы, который был уничтожен израильско-американскими ударами. Ну, в общем, вот такая какая-то история, где перемешана, извините, кровь, прах и чьи-то амбиции политические. Вот это вот такая общая характеристика той ситуации, в которой мы находимся.
1: По поводу дипстрайков, давайте теперь перейдем к теме, которую мы с вами неоднократно обсуждаем, но до Омска мы еще не доходили. Теперь долетело до Омска, но вот такие дальнобойные санкции, как Зеленский их называет, они продолжаются. Омск – это 2500 километров. То, что мы говорили, ракеты, в принципе, Зеленский об этом говорил, украинские готовы лететь на 2500, а то и на 3000 километров. Это уже глубокая Сибирь, Омск. Там находится, по-моему, самый крупный в этом регионе, а то и в России, НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. По нему ударили.
0: Вот этот удар по омскому НПЗ, это, в общем-то, как бы в истории этой войны, это как бы новая страница. Не только потому, что долетели чрезвычайно далеко, там по прямой 2500 километров, но, как правило, дроны не летят по прямой, они обходят зоны ПВО, и поэтому называют до 3400 километров пролетели эти. Это новая разработка украинская, которая позволяет не только пролететь это расстояние, но донести на это расстояние и достаточную как бы достаточно взрывчатого вещества. Мы понимаем, да, чем дальше летит, значит, надо больше горючего, меньше боевой вес. Ну и вот эти вот эту комбинацию как-то наши наконец решили и прилетело в Омск. Дело в том, что Омск действительно самый крупный российский нефтеперерабатывающий завод, и он играет стратегическую роль. Дело в том, что он фактически обеспечивает, причем самыми разными видами горючего, там, от дизеля до каких-то сложных топлив там, и так далее, не только, собственно, вот Западную Сибирь и Дальний Восток. Вот это действительно самый крупный завод. Но и страны Центральной Азии, Узбекистан, Таджикистан, в Казахстан что-то приходит, и Монголию даже, вот то, что из того, что я прочитал. И надо сказать, что в Омске расположен единственный нефтеперерабатывающий завод, который Россия сделала, ну, собственно, с использованием своих технологий. И так делали его на протяжении 7 лет, с 2016 года. Но все равно понятно, какие-то сложные вещи, какие-то там, все, что связано с электроникой, с регулированием, не просто вот такие сложные железяки, которые действительно Россия сама сама впервые сделала, представляете? А все равно это иностранное оборудование. И когда туда прилетело, это означает, что, в общем-то, там где-то оценивается урон до трети продукции, они сейчас лишены возможности производить, некоторые говорят до половины. Это мало того, что сейчас меньше топлива будет уходить вот в эти районы, из которых и так значительная часть его стараются перебросить в западные регионы, на Москву. Но Москва же не может сидеть без горючего, это все могут сидеть, они не могут сидеть. Возникает проблема с ремонтом их, с этих объектов, потому что просто они это не умеют делать. То, что делают, делают не быстро. Создали серьезную проблему. Если до этого как-то с большим дефицитом, дефицит сейчас оценивается, вот до этого удара он оценивался в 10-15% дефицит нефти в России. Бензина. Дефицит бензина в России в 10-15% оценивался. А сейчас после удара по этому НПЗ, он производит, как говорят опять же специалисты, я ссылаюсь на специалистов, каждый шестой литр бензина в России это производился на омском НПЗ. Вычитаем из этого еще какое-то количество. В самом Омске в день удара уже образовались огромные пробки, народ с перепугу запасается, где-то что-то уже и закрывается. Еще раз говорю, это очень серьезное такое достижение. И самое главное, что все понимают, что не последний раз. Раз уж прилетело, то по украинской свежей такой традиции по некоторым предприятиям прилетает по 2, 3, 4 и больше 10 раз. В частности, из тех же ударов последнего времени в очередной раз прилетело по Ярославскому НПЗ, который, в частности, снабжает и Москву, и по целому ряду других объектов. В Устлугу опять прилетело, порт Высоцк,
1: В Ленинград, это работа в Ленинградскую область, насколько я смотрю.
0: Да. Услуга это тамошний порт, через который это нефть, которую негде перерабатывать. Сейчас парадокс, сейчас нефтяной импорт России растет, потому что нефть негде перерабатывать в России. И ее пытаются теперь вывозить из России, в частности, в Индию, где там есть у Роснефти, если я не ошибаюсь, там есть собственное предприятие. Можете себе представить, нефть из России через полшарика едет в Индию, там она перерабатывается, возвращается обратно. Эти продукты становятся для России просто золотыми, скажем так. Да? Еще раз говорю, мы сейчас находимся в ситуации такой на войне, где, с одной стороны, Россия пытается воспользоваться тем преимуществом, которое у нее реально есть. Это преимущество в ракетном вооружении, баллистическом прежде всего. А Украина давит на вот этот больной мозоль, давит на российское производство бензина, дизеля, другого горючего. В частности, чтобы было понятно, как эта работа идет каждый день, наш командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди сообщил, что только за одну ночь, 7 июля, были нанесены удары по 8 танкерам. Представляете, 8 танкеров с горючим. Один сухогруз и один паром. Это те цели, которые были поражены за одну ночь. В основном это в районе Азовского моря. Они пытаются, поскольку там логистика, как нам известно, перерезана, во всяком случае, работа сильно хромает, в Крым и эти приазовские районы, они пытаются использовать Азовское море. И только за один день было поражено 8 танкеров. Тут перечисляются их названия, Венера, Сонар, Клемен, ТТ и так далее. Не суть. Факт тот, что только за одну ночь сообщается, что было отработано 58 военных цели.
1: Мы сейчас смотрим, Леонид, я прошу прощения, мы смотрим Чита, Забайкалье, написано, самая длинная очередь в стране на автозаправочной станции. Это 3 июля 26 года. Пока едет машина, они снимают эту очередь, очередь какая-то бесконечная. Мне даже трудно понять, сколько километров эта очередь. Это в Чите, Забайкалье.
0: В некоторых очередях люди пишут, простая, пишут, сообщают, сейчас видео записывают с драками, потому что там люди, если приезжают из других областей, ну, вы знаете, как везде, как в Штатах, там машины, номера отражают, где машина зарегистрирована. Если машина из другой области, то местные начинают драться, потому что вы забираете наш бензин там, и так далее. В общем, история отличная. До 38 часов доходит время стояния в очереди. 38 часов. Почти двое суток люди простаивают в этих
1: очередях. Ну, наверное, вот в этой очереди в Чите она бесконечная. Причем она с двух сторон. Вначале он ехал, и машину он снимал сзади до бампера переднего. А потом очередь, получается, разворачивается, видимо, с нескольких сторон въезд на автозаправочную станцию. И он уже едет, снимая переднюю часть автомобилей. Но это с двух сторон километры.
0: Да, и еще раз, это не единичный случай. В том-то и дело, что таких видео, ну, просто с ними сейчас заполнено.
1: Вот мы показываем драки, да, какие-то драки.
0: Да, весь интернет, причем это везде. Ну, еще раз, Чита – это вот как раз то, что обслуживаться должно вот этим как раз, наверное, омским НПЗ, да. Но поскольку какие-то объемы из этого омского НПЗ изымались и отправлялись на европейскую часть, тут же возникает тут дефицит. Кроме того, тут же возникает паника. Люди хотят больше взять бензина, потому что они не уверены, что они возьмут завтра, резко возникает спрос. Ну, в общем, вещи чисто экономические и понятные. Да? Но вот как они из этого будут выходить, вот тут ответа на этот вопрос нету нисколько. Вологодский губернатор сообщил жителям, что вот не надо создавать паники, не надо затариваться лишним топливом, пожалуйста, ведите себя дисциплинированно. Через час, если я не ошибаюсь, или полтора, он сообщил, что в его машине закончился бензин, и он с трассы, его там какие-то местные гаишники, то есть местная полиция транспортная, она его доставляла на место, потому что у него бак пересох, у губернатора бак пересох. Ну, в общем, какая-то ситуация такая близкая к кризисной, честно говоря, да, но и самое, еще раз повторяю, завтра, послезавтра, через месяц, через два, ничто не свидетельствует, что она как-то станет легче. Нет, она станет сложнее.
1: Буквально у нас осталось несколько минут. Саммит НАТО. На этом саммите в Анкаре должны встретиться, по-моему, завтра Трамп и Зеленский. Ну, все ожидают, какую позицию займут Соединенные Штаты Америки. Трамп говорит о том, что до 5% от ВВП должны вкладывать страны Североатлантического альянса в общий кошелек. Ну и там могут быть совершенно разные отношения Соединенных Штатов к тем странам, которые не удовлетворяют этим условиям. Но опять-таки, это тема, которую мы еще с вами обсуждали. И, ну, уже не, мы с вами начали работать с 22 года. С предыдущим корреспондентом украинским мы обсуждали еще с 17 года. Ведь это позиция Трампа. Вы не можете сидеть на шее у Соединенных Штатов. Вы должны думать о собственной безопасности прежде всего. А это значит, вы должны платить за это. Вы должны вкладывать деньги в безопасность своих стран. Ну вот, саммит 7-8 июля. Я понимаю, что мы в пятницу более подробно об этом поговорим. Сейчас пока ожидания. Несколько слов.
0: Из того, что ожидается, поскольку предварительная резолюция, как бы понятно, она прорабатывается заранее, между странами согласовывается, и что уже известно? Уже известно о том, что на этом саммите, ну, кроме того, что Зеленский, там у него куча, там порядка двух десятков встреч, он будет выступать на форуме оборонных индустрий, попытается договориться в очередной раз по поводу вот дрон-дилс с разными странами там, и так далее. Это понятно. И встреча с Трампом у него завтра по нашему времени 14:30, ну, это где-то у вас там всем, наверное, утра где-то по времени восточного побережья. А эта встреча уже запланирована, где-то часовая встреча. А сегодня он вечером будет на ужине, который дает Эрдоган как хозяин мероприятия, ну, принимающая сторона. И на этой встрече Зеленский будет единственный из лидеров не страны НАТО, в которой и в этом ужине, безусловно, будет принимать участие и Дональд Трамп. Так что вот в этом смысле какие-то уже точки понятные. Ожидается, что на этой встрече, не на встрече, на собственно, на самом саммите будет принято решение, что НАТО гарантирует помощь со стороны стран Альянса не меньше 70 миллиардов на ближайшие 2 года, то есть 70 миллиардов в этом году и в следующем году. Обращается внимание, что сумма в евро, потому что Соединенные Штаты не принимают участие в этой помощи. Поэтому тут как бы с одной стороны Соединенные Штаты могут укорять другие страны, что они платят мало, но Соединенные Штаты не платят ничего, они только пока зарабатывают на этом. Но окей, ладно, тут все понятно. Что касается, там было предложение о том, что это Мерц, по-моему, предлагал, кто-то предлагал, что страны НАТО должны, могут принять решение отчислять на оборону Украины до 0,2, до четверти своих ВВП на оборону Украины. Многие страны с этим не согласились. Связано это в том числе потому, что часть стран уже сейчас больше выделяет помощи Украине, в частности Норвегия передает на оборону Украины больше процента своего ВВП. Не военного бюджета, обратите внимание, а общего бюджета Норвегии. Поэтому, ну вот такая ситуация. Ожидается, что в резолюции форума прозвучит такое определение Украины как контрибьютор безопасности НАТО. То есть признается, наконец, на бумаге будет зафиксировано то, что Украина вкладывается в безопасность НАТО. Это считается, ну, важным таким моментом, который, ну, где-то в далекой перспективе, может быть, открывает двери Украине в НАТО. Нам известна позиция Соединенных Штатов, которые выступают против, но жизнь меняется, президенты меняются, позиция меняется. Мы зафиксировали то, что изменилось отношение к Украине со стороны вице-президента Джи Ди Венса, который сообщил в интервью, по-моему, Sunday Times, что, вот я цитирую, «Сегодня россияне находятся в ситуации, когда из-за своих наступательных операций они практически ничего не могут добиться на поле боя, а успехи Украины помогают создать условия, необходимые для завершения войны». Ну, для Ди Венса это, конечно, Джи Ди Венса это просто...
1: Но это, кстати, я бы сказал, это по поводу Константиновки. Не впечатлило вся те Константиновки, о которой говорил Путин, американское руководство.
0: Ну и вот у нас как-то и в нашем эфире как-то прозвучало однажды имя там Лоры Лумер, которая была долго противником помощи Украине, но после того, как Зеленский поздравил президента Трампа с юбилеем Соединенных Штатов. Кстати, у нас в день 4 июля была подсвечена наша вот эта тоже огромная статуя дня, как вот посвященная родина-мать, да, вот, которая у нас тоже стоит, которая возведена была после Второй мировой войны, воззнаменование, она была подсвечена в цвета американского флага. Так вот, Лора Лумер, она была настолько впечатлена тем, что делает Украина, и как бы вот этими всеми делами, что она вот официально так и заявила, что «I am now officially pro-Ukraine». Наконец, вот сама Лора Лумер даже признала, что она теперь проукраинская. Ну, слава богу.
1: Да, слава богу. Леонид, время подошло к концу. Я бы завершил это еще высказыванием Зеленского. Он уже прибыл на саммит, естественно. Он сказал, что вы правда верите, выступая на саммите в Анкаре, что такая страна должна быть за пределами Альянса? Такая страна имеется в виду Украина. Сильнейшая армия сейчас в Европе. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. И я прощаюсь с вами до пятницы. К теме, понятно, саммита в Анкаре мы вернемся.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32, садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, Цахаль и регулярная армия Ливана должны приступить к реализации двух пилотных проектов. А в рамках этих проектов в два района на юге Ливана войдут подразделения армии Бейрута. Давайте с этого начнем.
1: Да, действительно, Геннадий, это очень важная информация. И, собственно говоря, решение о том, что такие пилотные проекты будут реализовываться, оно было принято, собственно, совместно Иерусалимом, Бейрутом и, самое главное, Вашингтоном. И в Вашингтоне. Ну, собственно, видимо, когда осуществлялись вот эти очень интенсивные контакты, в течение аж 4 дней подряд на прошлой неделе шли контакты между послами Израиля в Соединенных Штатах, между женщиной, которая исполняет обязанности посла Ливана в Соединенных Штатах, и все это происходило не просто под эгидой кого-то, а так на минуточку госсекретаря Марко Рубио. Так что эти контакты, некоторые просто называют их не на очень высоком уровне, ну не знаю, куда уж выше уровень госсекретаря, только президент получается, госсекретарь. Это наивысочайший уровень дипломатический, так что все достаточно серьезно. Другое дело, Геннадий, по поводу того, что происходит на местах. Действительно, в последние, скажем так, вот 2-3 дня мы в самом деле, тьфу-тьфу-тьфу, я стучу по дереву, так сказать, по своей голове и так далее, мы действительно наблюдаем некоторое относительное затишье. В самом деле перестрелок стало меньше, обстрелов наших израильских позиций со стороны боевиков Хизбаллы тоже стало меньше, ну и, соответственно, меньше стало обстрелов и армии обороны Израиля южных районов Ливана. Хотя они все-таки продолжаются, правда, ну, гораздо реже, чем это было прежде. И вот, видимо, с учетом несколько изменившейся вот такой картины, стороны пришли к взаимопониманию и к согласию по поводу того, что настало время начать реализацию этих проектов. И все-таки, Геннадий, когда именно, конкретно, в какой день и час, все говорят, скоро-скоро, в ближайшее время, но когда конкретно начнется реализация вот этих пилотных проектов, пока остается все-таки непонятным. Кстати, я, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть здесь, что очень интересно вообще, в Ливане реагируют на происходящее. Впрочем, это, наверное, естественно, ничего удивительного тут нет. Ну, вкратце, в двух словах, в общем, как и следовало, наверное, ожидать. Сторонники Хизбаллы подвергли резкой, чрезвычайно резкой критике президента Жозефа Ауна, который, кстати, в 20-х числах июля должен встретиться с президентом Трампом. И вообще подвергли очень резкой критике правительству в Бейруте, все это соглашение и так далее. Сказали, что Ливан пошел на попятный, сдался сионистскому врагу, американскому империализму и так далее, и так далее. Но те, кто не являются сторонниками Хизбаллы, кто не являются сторонниками движения Амаль шиитского и вообще не являются шиитами, я имею в виду мусульман, суннитов, христиан, друзов, армян и так далее, большинство из них, ну, не все, наверное, но, по крайней мере, многие из них горячо приветствовали вот эти соглашения. Они говорят так, они это, в смысле, христиане, мусульмане, друзы, армяне и прочее, они говорят примерно так, что ну хорошо, ладно, пришлось нам поступиться какими-то там метрами или там километрами даже территории на юге Ливана. Там сейчас создана буферная зона безопасности, еще там что-то, там находится подразделение Цахаля. Бог с ним. Самое главное, что мы, вот крестьяне, рыбаки, фермеры, что мы сможем вернуться в наши дома на юге Ливана. Слава Богу, что нас никто не трогает, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Так что вот мнения в Ливане, Геннадий, очень-очень разделились, что, впрочем, естественно, в Израиле тоже, конечно, высказываются разные мнения по поводу достигнутых соглашений. Но факт остается фактом. Пока, я еще раз говорю, тьфу-тьфу-тьфу, я стучу по дереву, по голове, пока сохраняется действительно какое-то затишье, перемирие. И слава Богу, это самое главное для нас, израильтян, вот эти дни последние мы не получаем вот этих страшных известий, знаете, с которых Жутко было начинать с новостной сводки, разрешено к публикации, ну и пошло-поехало. И дальше идут имена погибших. Вот этого, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, пока нету.
0: Евгений, Хамас объявила намерение передать власть в секторе Газа в руки комитета технократов. Как вы считаете, это что, какой-то хитрый ход, очередной обман? Или Хамас сдает свои позиции, во что трудно поверить? Оружие-то они не сдают при этом.
1: Геннадий, вы сейчас употребили очень интересное выражение. Интересное в том смысле, что оно абсолютно совпало с тем, как реагируют на вот это представители канцелярии премьер-министра. Вот они сказали слово в слово, как вы, Геннадий. Просто слово в слово.
0: Я их не читал, это мои слова, да.
1: Я понимаю, но видите, как интересно, что иногда совпадают мнения у разных и журналистов, и политиков. Они сказали, что да, скорее всего, по нашему мнению, это в смысле, по мнению канцелярии главы правительства, это обман, это уловка, это такой хитрый ход. Потому что Хамас почувствовал, что как бы запахло жареным, грубо говоря, употребляя такое не совсем новостное выражение. Речь идет о том, что в конце концов Дональд Трамп, вот отдадим, положа руку на сердце, признаемся, что действительно последние несколько месяцев и в Иерусалиме, и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне, где угодно, конечно, в основном внимание приковано к событиям в Иране и к событиям в Ливане. На Газу как-то вот эти 3-4 месяца как-то уже махнули рукой. Мало кто обращает на нее вообще внимание. Тем не менее, Газа никуда не делась. Палестинцы тамошние, так сказать, тоже никуда не делись. И в Хамасе, в общем-то, понимают, что рано или поздно и администрации Белого дома, Дональду Трампу лично, и тем более генеральному секретарю Совета мира Николаю Младенову, которого Трамп, собственно, назначил на пост вот этого генерального директора Совета мира, надоест нынешней ситуации, они потребуют от Хамаса просто, так сказать, начать реальное разоружение. Причем под реальным разоружением, Геннадий, имеется в виду не сдача каких-то 2-3 ржавых автоматов Калашникова, а действительно сдача подавляющего большинства оружия, включая ракеты, пулеметы крупнокалиберные и так далее, которые находятся пока в распоряжении у Хамаса, это всем известно. И этот процесс разоружения может проходить, в общем-то, ведь и под контролем со стороны самых разных сил. Соединенных Штатов, Египта, Эмиратов, ООН, кого угодно. Так что Хамас, видимо, понимая это, решил пойти на опережение и сказать, вот смотрите, мы, хамасовцы, мы соблюдаем принятые, так сказать, обязательства. Мы соблюдаем договоренности. Мы вот идем на то, чтобы передать власть технократическому, так сказать, комитету или комиссии, а вот Израиль продолжает нарушать достигнутые договоренности. Это вот такая позиция Хамаса, но я хочу отметить, Геннадий, что действительно этот комитет технократов – это не какая-то фикция, он действительно есть. Они заседают в Египте, в Каире, в столице этой страны. Ну и, в общем, считается так, что они не приедут в сектор Газа, пока Хамас не разоружится. Ну а в Хамасе, как вы, наверное, уже догадались, говорят, а мы, собственно, и не разоружимся, пока не приедут сюда представители вот этого комитета технократов. Ну это так, в шутку, а если говорить серьезно, то да, действительно, вот все упирается в вопрос о том, когда приедут представители комитета технократов, а самое главное, как, вот конкретно как будет осуществляться их администрирование, если хотите, их управление сектором Газа. Вот это пока остается под вопросом.
0: Евгений, в Иерусалиме выражают обеспокоенность намерением Вашингтона поставить Анкаре суперсовременные боевые самолеты. Несколько слов об этом.
1: Да, Геннадий, это важнейшая тема. Сегодня ведь открывается в Анкаре, уже открылся, о чем вы говорили, кстати, я слышал и с предыдущим корреспондентом. Саммит НАТО именно в Анкаре, кстати, это очень знаковое вообще такое, в Израиле так, по крайней мере, на это смотрят, знаковое событие, что именно в Анкаре открылся саммит НАТО, чуть было сейчас не сказал саммит мира, ну, может быть, это и саммит мира, саммит НАТО. И надо заметить, что, конечно, много будет обсуждаться тем, связанных и с Ираном, и с тем же самым сектором Газа, и с Ливаном, и с Украиной, и российско-украинская война. Но вот действительно в преддверии этого саммита очень резко обострились отношения Иерусалима с Анкарой в очередной раз. Казалось, уже обостряться некуда. Они уже просто находятся, что называется, ниже плинтуса. Однако, после того, как Израиль признал геноцид, совершенный турками в 15 году, геноцид армянского народа, министр иностранных дел Турции Хикан Фидан заявил, что израильский народ, Израиль — это вообще бремя для мирового сообщества, ну, намекая на то, что вот пора бы от этого бремени избавиться, на что гневная последовала реакция со стороны министра иностранных дел Гидона Сара, что это вообще нацизм, фашизм, ну и так далее, и так далее. В общем, отношения очень резко обострились, и то, что Трамп намеревается передать Анкаре F-35, это, конечно, вызывает беспокойство у Иерусалима. Но вот тут я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на один очень щекотливый, но чрезвычайно важный, как мне представляется, этот момент, не только мне. Вы понимаете, на самом деле, критикуя позицию Трампа, наверное, либо сознательно, либо несознательно, но в канцелярии главы правительства не учитывают тот факт, который учитывают в Белом доме. А именно, что если Турция не закупит самолеты у Соединенных Штатов, то она их закупит у России или Китая, или я не знаю, у кого-нибудь еще. И таким образом выйдет из-под американского влияния, выйдет из-под влияния НАТО. И хуже от этого будет как Израилю, так и Америке, так и Англии, так и всему блоку НАТО в целом. Так что в каком-то смысле, уж пускай лучше Турция покупает, как мне кажется, не только мне, это мнение не только мое, но и ряда других журналистов, израильских и зарубежных, пускай уж лучше Турция пользуется за американскими самолетами, если она все равно ими будет пользоваться. Только вместо американских это будут китайские, скажем, или российские. Только уж лучше пусть это будут американские, Турция будет себя чувствовать все-таки в какой-то степени обязанной президенту Трампу. А учитывая тот факт, что Трамп — это ближайший друг Израиля, все-таки, наверное, несмотря на вот эту воинственную, страшную, жуткую риторику, все-таки, наверное, ну, до какого-то такого, знаете, до какой-то такой остроты реальной, тьфу-тьфу-тьфу, будем надеяться, не дойдет. И еще, Геннадий, буквально два слова. У меня есть еще полминутки?
0: Да, конечно.
1: Я хотел сказать еще вот что. Вы понимаете,
0: что-то случилось вот, со связью. Да-да, мы вас слушаем. Евгений.
1: Что? Да. Да, Геннадий, что-то...
0: Говорите.
1: Что-то произошло. Да. Но я так понимаю, что да, что-то...
0: Говорите, случилось. Говорите.
1: Да, я просто хочу отметить, Геннадий, что на самом деле Турция — страна очень неоднородная. В ней живут не только исламисты, сторонники Эрдогана, но и очень-очень много противников Эрдогана, которые к Израилю относятся совсем-совсем не так отрицательно. Поэтому далеко здесь не все так просто и так мрачно, как может показаться на первый взгляд. И кто знает, что будет, когда Эрдоган уйдет со своего поста.
0: Евгений, видимость пропала, но мы вас слышали. Так что все, что вы хотели в данном случае, вы сказали. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И до встречи. До пятницы. Спасибо.
2: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Но новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Бустрицкая. Саммит НАТО в 27-м году в Албании может не состояться из-за постоянных выпадов в адрес организации со стороны президента Дональда Трампа, сообщает в среду Bloomberg. В то же время генсек Альянса Марк Рютте хотел бы сохранить ежегодное взаимодействие, поэтому, по словам собеседников агентства, пытался произвести впечатление, хвастаясь крупным ростом расходов на оборону со стороны союзников. К слову, в проекте финального документа саммита в Анкаре не содержится упоминания о саммите через год. В Нью-Йорке в это воскресенье пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. 12 июля 4 квартала Мэдисон-Эвеню будут закрыты для движения и превратятся в уличную площадку с французской кухней, музыкой и развлечениями. Посетителей также ждет ежегодный заезд автомобилей Citroën. Фестиваль пройдет с полудня до 5 вечера на участке Мэдисон-Эвеню между 59-й и 63-й стрит. Вход свободный. Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию после решения апелляционного суда, позволившего ей баллотироваться в президенты в 27 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая. Эммануэль Макрон появился на саммите лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках. В интернете обсуждают, что Макрон якобы прячет за очками фингал от своей супруги Брижит. А причина – неудачная попытка французского президента поцеловать руку первой леди Турции. В последнее время в соцсетях все активнее обсуждают возможные проблемы в браке Эммануэля и Брижит, которые женаты с 2007 года.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 67%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день. Уважаемые радиослушатели, среда, в Нью-Йорке полдень, Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру, я хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidzonradio.com и своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Спасибо. Огромное вам спасибо. Здравствуйте, Александр. Как меня слышно?
11: Добрый день, Грегори. И добрый день, конечно, всем нашим радиослушателям.
10: В Иране хоронят Аятоллу Али Хаменеи, убитого 4 месяца назад. Церемония прощания растянулась на 6 дней. Толпы скандируют смерть Америке и Израилю. Это главное событие недели. Или собрание представителей государств-членов НАТО и Дональда Трампа в Турции, большого в кавычках друга Израиля. Я про Турцию. Говорю это с иронией и сарказмом. Или есть еще более важное, с вашей точки зрения, что явилось этим главным событием недели? Александр, микрофон ваш.
11: Вы знаете, Грегори, я планировал начать наш сегодняшний разговор именно с тех событий, которые вы упомянули. То есть это Турция прежде всего, конфликт между Израилем и Вашингтоном по вопросу о продаже стратегических бомбардировщиков, Турции, Эрдогану, ну и, конечно, ситуация в самом Иране, где вот идут эти похороны. Но сегодня, Трамп, он умудряется перевернуть все буквально в одну секунду. То есть просто не знаешь, честно говоря, вот вдруг все меняется вообще с такой стремительностью, что не успеваешь буквально очнуться и глазом моргнуть. Давайте я начну с последних событий, о том, как происходит наш сериал в прямом эфире, как вся эта развивается, весь этот триллер. Ну, а потом уже поговорим, если останется время, надеюсь, останется, про все остальное. Итак, было пару дней назад Иран, как он делал это раньше, он атаковал 3 коммерческих судна в Ормузском проливе. Они это делают всегда, это понятная их тактика, они проверяют все время своего противника на вшивость, провоцируют, всячески затрудняют переговоры, показывают, кто в доме хозяин и так далее. Ну, совершенно обычная, уже знакомая нам история, неоднократно, кстати, повторявшаяся, уже 2 или 3 таких инцидента было, и все, ничего, как-то проходили. Ну, вот и сейчас все развивалось. Одну секундочку. Развивалось по тому же, собственно, сценарию. Они провоцируют, они нанесли удары по коммерческим судам, там по танкерам. В ответ на это Синтком сообщил, что были выпущены определенное количество ударов, нанесены по иранским объектам, указывалось 80 целей в районе Ормузского пролива. Опять-таки, как обычно, то есть эти провоцируют, Синтком что-то такое делает, показывает, что нет, мы не согласны с вами, иранцы наносят ответный удар, и вот потом все заканчивается, благополучно возвращаемся за стол переговоров, говорим о меморандуме. Но сейчас что-то пошло все не так. Не так пошло, значит, КСИР, то ли они обнаглели, то ли и почувствовали, что все можно, то ли они уверовали в свои силы, очень трудно сказать. В принципе, это восточная психология такая, ей свойственно полагать, что ее противник стерпит все. Один раз терпел, второй раз терпел, третий раз терпел еще больше, значит, можно его продолжать гнобить, терроризировать, третировать. Это их вполне психология, она кстати говоря, приводило к очень неприятным для них последствиям. Так было во время шестидневной войны, когда Насер осуществлял одну провокацию за другой, и в результате это закончилось шестидневной войной, победой Израиля. Так было с Саддамом Хусейном, когда он говорил о том, что мы утопим вас в крови и так далее, вместо того, чтобы идти на переговоры. И мы знаем тоже, чем это закончилось. Но тем не менее, опыта они, никаких ошибок они не извлекают из этого эмпирического опыта. И в ответ на атаки Америки они атаковали, в свою очередь, как говорится, как они сами говорят, 85 военных объектов Соединенных Штатов по всему Персидскому заливу. То есть там и в Бахрейне, и в Кувейте, и военные базы, и какие-то другие объекты. Точно не совсем понятно после этого. Сегодня, буквально сегодня, за несколько часов вот до нашей с вами беседы, приходит

0: на них кучу времени. Они хотят меня убить, меня, президента Соединенных Штатов. Я говорю, они действительно хотят его убить и не скрывают это. Они говорят, что мы убьем его, мы убьем всех, кто его поддерживает, членов его семьи, представителей американского правительства. Мы отомстим за Ли Хамина, и они открыто это говорят. Далее, теперь я перехожу, снова цитирую Трампа. Вместо того, чтобы обстреливать суда, они должны были сосредоточиться на похоронах своего лидера. Они вели себя как грязные игроки, нарушили соглашение, и наш ответ будет в 20 раз сильнее их удара. Довольно дипломатией, мы начинаем действовать. Далее он вспоминает о том, что предшествовало вообще всем этим военным действиям, о чем, кстати, он удивительным образом не вспоминал последние 4 месяца или 5, сколько там уже прошло, но вспомнил, он очень хорошо, что вспомнил, как говорится, проснуться никогда не поздно, и лучше позже, чем никогда. Говорит следующее, совершенно справедливо, опять-таки, они убили 54 тысячи человек, протестовавших против властей. Вы спрашиваете, почему их не свергли? Потому что те, кто пытался это сделать, мертвы. Манифестанты были безоружными против пулеметов. Справедливо. Просто удивительно, что до этого он совершенно не вспоминал про этих протестантов, и что он говорил о том, что мы идем к вам на помощь, помощь уже в пути, держитесь. Но, тем не менее, опять-таки, хорошо, лучше позже, чем никогда. Далее. Он говорит следующее, уже в другом интервью, или в другом высказывании следует, они рехнулись, у них что-то не в порядке, кукухой поехали. Далее, он говорит, что переговорщики иранские постоянно вводили Соединенные Штаты в заблуждение. Мы договаривались обо всем, а потом они собирали пресс-конференции, где говорили, что эти вопросы даже не обсуждались. Совершенно справедливо, абсолютно, на 150% справедливо. Проблема только в том, что это уже происходит все время. Это не то, что это произошло вчера или позавчера. Они так ведут себя. Например, Трамп или Венс, они говорят, но они предоставят нам доступ к своим ядерным объектам, а те говорят, мы даже и не собирались. Об этом это даже, собственно, и не обсуждалось. И так далее. И в таком же духе. Трамп говорит, Ивенс говорит, мы не позволим, чтобы они взимали пошлины с судов, проходящих через Армузский пролив. А те говорят, нет, будут проходить, и будем взимать, и никуда вы не денетесь, будут платить сюда. То есть повсюду. Далее следуют уже определенные шаги, которые свидетельствуют о том, что возможно, я уже не знаю, что-то приближается. Пит Хексет должен был приехать сегодня в Израиль, встретиться с Нетаньяху, встретиться с министром обороны Кацом, чтобы обсудить все вопросы, спланировать. Пит Хексет известен как человек, очень симпатизирующий Израиль, человек искренний, поэтому все замечательно, как раз его я никогда меньше всего обвинял, так же, как и Марко Рубио. Но этот визит отменяется. Далее следуют тирады из Тегерана. Теперь уже ответные тирады и ответные угрозы. Штаб Хатам Эн-Анбия – это чрезвычайное командование Ирана. Они говорят, что Соединенные Штаты совершают откровенную агрессию, и они грозят сокрушительным ответом. Заявляют о том, что единственный Армузский пролив – это единственный безопасный маршрут до торговых судов и нефтяных танкеров. И этот маршрут, как он будет проходить, когда он будет проходить, кем он будет проходиться, будет определять только Иран. Далее, говорят, что в случае любой новой атаки на Иран, Армузский пролив будет перекрыт. Вот это их слова. Далее, говорят, что Тегеран будет наносить ответные удары вдвое превышающие по своему масштабу объемы те, что были нанесены по нему самому. Вот такая вот ситуация на сегодняшний момент в Израиле. Нетаньяху и Кац, они должны были участвовать в военной церемонии, там, посвященной вопросам безопасности и так далее, не очень интересно. Все отменяется. Отменяется, потому что ожидается, что этой ночью что-то должно произойти. Собственно говоря, об этом говорит и сам Трамп, что этой ночью мы им покажем Кузькину мать. Ну, это я говорю своими словами, хотя его слова, они не слишком отличаются от моих. В самом Иране, как вы сказали, Грегори, идут похороны. Похороны эти днятся уже 7 дней. Начинаются они в Тегеране, это вот шествие все.
1: Можно я пару слов вставлю?
0: Конечно.
1: Прежде чем вы продолжите. Вы знаете, мне кажется, что Иран совершил роковую ошибку. до того момента,

0: только они говорили все, что хотели, и не трогали персонально Трампа, он все это глотал. Но когда они тронули его, еще угроза покушения, а мы знаем, что для Трампа слово «покушение» имеет особый смысл, он это, как мы знаем, пережил. Поэтому мне кажется, что это был, что называется, они перешли ту границу, которую нельзя было переходить. Что вы думаете?
1: Я согласен. Вы знаете, вполне возможно, что именно это... Вполне возможно, опять-таки, мы не знаем, в голову залезть к нему очень трудно, но вполне возможно, что это правда его сподвинуло, потому что все вот эти, вот, например, похороны, которые там проходили, они шли под лозунгами, ну, смерть сионистскому образованию, это само собой, но смерть Америки тоже, но смерть Трампу. Там они шли под лозунгами, его лозунгами. Мы убьем его, мы убьем того, кто убил нашего имама. То есть смерть за смерть, вандета. До этого он действительно, возможно, полагал, возможно, что сменились там какие-то люди, с ними можно договариваться. Он говорил, что это более рассудительные, более прагматичные, более уравновешенные, что с ними можно вести дела. Венс это даже назвал джентльменским соглашением. Тоже, конечно, просто Бисмарк нашего времени. Но вот эти вот угрозы, эти угрозы в отношении Трампа, в отношении семьи, причем они угрожали не только ему, они угрожают его детям, они буквально угрожали истребить весь его род, семью и так далее. Вполне возможно, что это действительно уже переполнило чашу терпения. И это уже личные, то есть это личные уже прямые угрозы и прямые оскорбления в его адрес, что для него действительно это уже становится нетерпимым. Поэтому вполне, на самом деле вполне возможно. И обстановка, надо сказать, если я вернусь к тому, что там происходит, то она накаляется. То есть пытаются власти организовать вот эти эстетичные, массовые, помпезные шествия, там с, все в черном, самобичеванием, с рыданиями показными, раздиранием одежды и так далее. Ну, все как полагается. Они идут через Кербелу. Кербелу – это священный город для шиитов. Кстати, он находится в Ираке, завершается в Мешхеде, на родине бывшего вот этого верховного лидера Али Хаменеи. Значит, и сообщается также, что в самом Тегеране, но и в других городах, крупных городах, там царит просто хаос, потому что огромное количество людей бегут из этих городов перед началом похорон, не хотят присутствовать там, не хотят участвовать во всем этом зрелище, ненавидят этот режим. С другой стороны, власти буквально загоняют силком людей, чтобы те участвовали, причем не просто участвовали, как мы ходили в свое время на советские демонстрации с бревном, несем бревно, а потом идем пить пиво. Нет. Все должно быть максимально театрально, со слезами, с раздиранием волос, одежды и так далее. То есть обстановка накаляется. Видимо, режим решил, что это надо показать им. Вся эта истерия, опять-таки, вполне в духе, в стиле вот этих вот восточных деспотий. Ну и вполне возможно, что вот эти вот призывы к непосредственному убийству и самого Трампа, и всех членов его семьи действительно сыграли свою роль. Я не исключаю этого, конечно.
0: Что еще можно сказать из того, что как бы происходит? Вы сказали, что есть основания думать, что что-то произойдет ближайшей ночью?
1: Грегори, вы знаете, мы уже масса раз сталкивались с ситуацией, когда Трамп говорил: «Все, сейчас я им покажу кузькину мать, сейчас я их накажу». Потом говорил: «Ну, вы знаете, я все-таки дам еще один шанс миру». Так что нет, я не знаю на самом деле, это невозможно предсказать. Здесь нет никакой последовательности, никакой возможности понять, как работает его мысль, кто определяет его стратегии, вообще есть ли такая стратегия и так далее. На сегодняшний день выглядит дело так, что все идет к прямому столкновению, Но опять-таки это могут быть разные варианты. Есть вариант, который, вероятно, скорее всего, на мой взгляд, так и будет. Это будет опять обмен символическими ударами. То есть каждая из сторон станет в соответствующую позу, будет бить себя кулаком в грудь, как это полагается в этих гладиаторских боях, будет брецать оружием, бить по каким-то объектам, таким третьесортным, маловажным, незначительным, а потом скажет Трамп, ну, все, хорошо, вот я им показал, а теперь, нет, давайте все-таки вернемся к переговорам. Вот этот вот, я даю где-то процентов 60-70 на то, что будет именно так. Может быть, вообще ничего не будет.
0: Я не согласен с вами. Угу. Мне кажется, что в самое ближайшем времени начнется примерно то, как это было, когда атаковали Иран первый раз при первом столкновении. Помните, когда буквально самолеты, не останавливаясь, летели и бомбили? Я просто чувствую, не знаю, это правильно ли это слово, они перешли границу. Нельзя трогать было Трампа персонально. Это у него и страх, и он безумно, как мы знаем, самовлюбленный, да, мягкими словами, человек. Да, да. Для него испуг совместно с желанием доказать, что в какой-то момент он не бросает слова на ветер, мне кажется, это обусловит ситуацию, ее развитие в самое ближайшее время. Мне кажется, так.
1: Может быть, Грегори, я ничего не исключаю, ничего не отрицаю. Понимаете, здесь есть, с одной стороны, я предполагаю, что это было очень импульсивное заявление, очень эмоциональное, но к этому ведь примешивается еще и внутренние проблемы, и коммерция, и цены на бензин, и опять-таки те самые приближающие промежуточные выборы, о которых мы говорим, то есть вещи уже намного более рациональные и такие повседневные. И если
0: сейчас... Знаете, что мне кажется?
1: Да.
0: Очень сильно развитие событий будет зависеть, если в Иране персона, которая может что-то сказать, чему поверит Трамп. То есть кому он больше поверит, если такое найдется и начнет, что называется, посыпать пеплом голову, извините, так сказать, ну и были неправы. Это маловероятно, во-первых, что такое может произойти, а во-вторых, есть ли такая персона. Но во всех других случаях, если Трамп испугался, то его уже никто не остановит. Вот что я думаю.
1: Так вот, это вопрос вам. Может быть. Да-да, я понимаю.
0: Есть ли такая персона?
1: Действительно бы нашелся кто-то, нет. Такой персоны нету, и это я говорю однозначно, уверенно, на 100%. Я немало могу понять и предсказать поведение Трампа, но то, что я знаю, я не иронист, конечно, не хочу преувеличивать, конечно, свои возможности, то, что я знаю, там находятся у власти крайне радикальные, даже, говоря своими словами простого, религиозные фанатики. Во главе стоит Ахмед Вахиди, который представитель там второго-третьего эшелона корпуса КСИР. Все остальные марионетки. Моджа Таба, о котором мы говорим, вообще не ясно, жив ли он и в каком состоянии и так далее. То есть это не фигурант. Всякие там Галибаф, представитель парламента, Аракчи, министр иностранных дел, тоже марионетки. Что им скажут, то они и сделают с умным видом. Вот Ахмед Вахиди, который возглавляет сегодня корпус стражи исламской революции, он доминантная там фигура. Что про него известно? Известно, что он крайне реакционный политик, он фанатик, он верит в торжество, в победу шиитского вот этого вот ислама над всем остальным миром и над всеми остальными ветвями ислама тоже. Он хочет во что бы то ни стало, готов действительно даже и пойти ценой своей собственной жизни, как говорится. Но так его научили в комсомольской школе. Вот. И этот человек, судя по всему, никогда не прогнется, по крайней мере, публично, демонстративно, и весь опыт показывает, что так оно и есть, никогда не будет произносить никаких слов оправданий, извинений. Это не тот человек, ну, и его окружение, по-видимому, точно такое же, которые готовы пойти, как дать назад то, что называется. Нет, они будут стоять на своем, потому что они действительно в это верят. Это их идеология, и эта идеология никуда не делась, она не испарилась. И кроме того, к этой идеологии примешивается еще и то, что, понимаете, когда там был харизматичный лидер, ну, такой как Касым Сулеймани, например, или же такой как вот тот самый Али Хаменеи, который был ликвидирован, то у них был авторитет, они могли себе позволить как-то поиграть в дипломатию, ну, показать немножко назад, немножко вперед, нормально, все годится, как говорится. Ну, осудить их нельзя было, потому что они неприкасаемые, в хорошем смысле этого слова, как говорится, для Ирана. Но этот нет, этот должен, и вся эта публика должны доказывать, что они ревнители веры. И вот на таком, а иначе просто скажут, что вы трусы. А зачем вы здесь, если вы готовы? Их же коллеги скажут, их же окружение скажет. Да и народ-то скажет, а чего же вы тогда отступаете, готовы отступить при первом окрике, если вот вы заявляли о исламской революции и готовы были пожертвовать и жертвовали всем, что можно ради того, чтобы выжить. Так что нет, они не уступят, в этом у меня нет сомнения. Уступить может только Трамп. Трамп может...
0: А скажите,
1: да.
0: Напомните мне, пожалуйста, на да. чем остановилась первая кампания, назовем ее так, вот когда Израиль и Америка бомбили Иран. Почему это все остановилось? Иран попросил пощады, союзники поняли, что бомбить ничего не дает. Почему остановились они в первом конфликте?
1: 40 дней вот Израиль и Соединенные Штаты уничтожали следующие объекты. Военные объекты, которые там были, пусковые установки, склады с ракетами, с беспилотниками, ядерные их какие-то запасы, которые там еще были, то, что не было уничтожено в июне прошлого года, 40 дней это продолжалось, уничтожались также и руководство, то есть первый был срезан, срезан вот этот вот слой всех этих деятелей в КСИР и так далее, а потом встал вопрос, переходить к более качественным деятелям или что? Потому что переходить к более таким действием уже масштабным и объемным, это значило было наносить объекты по всем инфраструктурным вот этим вот, наносить удары по всем инфраструктурным объектам. Их немного, на самом деле, их совсем немного, где-то 5-6 там, вот в том числе этот остров Халк, через который идет 90, даже больше процентов экспорта нефти. Порт Бендер-Аббас, через который идет и импорт, и экспорт всего, что необходимо Ирану, нефтеперерабатывающее производство, комплексы их, это не так много. Если бить по этим комплексам, то режим рухнет. Он просто перестанет существовать, потому что он будет обесточен в прямом и в переносном смысле этого слова. И вот здесь Трамп сдал назад. Почему? Не очень понятно. То ли он испугался, что это приведет к резкому взлету цен на нефть, то ли он испугался того, что такой вот снос полный режима приведет к хаосу. А в Иране все-таки там около 100 миллионов человек. Это, скажем, не Ливан, и даже не Сирия с 20 миллионами. Гигантская страна. Может быть, на него оказывал давление Катар, который тоже и Катар, и другие Эмираты, которые понимали, что в этом случае Иран уже пойдет на все, во все тяжкие, и обрушит удары по всех их, потому что умирающий зверь, он самый опасный, загнанный в угол. И тогда и они сами лишатся всего. То есть, вероятно, целый комплекс проблем. И Трамп остановил Израиль. И теперь, по сути дела, как я это, по крайней мере, вижу, мы возвращаемся к тому же вопросу. Потому что уничтожать вот этих вот муравьев из там третьего звена какого-то ксир, того же Вахиди, ну так будет не Вахиди, будет Бабиди какой-нибудь. Это мало уже что изменит. Хотя это полезно, но принципиально не изменит. Единственный способ...
0: Александр, давайте мы идем на рекламную паузу и продолжим. Конечно. Буквально через несколько минут.
1: Конечно.
0: Спасибо.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
0: Добрый еще раз день. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеров в Иерусалиме. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Передачу ведет Акмаль Тахиров, я имею в виду техническую часть. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле. Мы обсуждаем неожиданные события, которые произошли буквально несколько часов назад, и начались они с выступления Трампа, насколько я понимаю, который сейчас находится в Турции. И Александр ввел нас в экскурс того, как это все начиналось в первую кампанию, когда Израиль и Америка начали бомбить Иран, пытаясь, потому что остановили ли ядерную программу до конца или нет, мы так и не знаем. Я передаю микрофон снова Александру. И скажите, согласны ли вы со мной, что до сих пор непонятно, насколько действенны были действия союзников в первую каденцию этой войны, скажем это так, и остановили ли они развитие ядерной программы Ирана?
1: Вы знаете, Грегори, действия союзников были очень эффективные, очень. Израиль, я хочу подчеркнуть, он где-то нес на себе главное бремя этих военных действий. 60-70% вылетов и авиаударов было осуществлено именно израильскими ВВС, Соединенные
0: Штаты. Но я вас, секундочку, но, да. Но где обогащенный Иран... Я Иран опять время. Где обогащенный уран, да, мы так и не знаем ведь на самом деле.
1: Сейчас, одну секундочку. Да, Грегори, смотрите. Ставилась цель, по сути дела, не только решение ядерной проблемы, потому что ядерная проблема действительно, она остается крайне сложной. То есть центрифуги в Натанзе, в Фордо, они были уничтожены, в Спокане тоже, по всей видимости уничтожены. Это призывала глава МАГАТЭ. Но какие-то запасы обогащенного урана они скрыли, спрятали его где-то там под горами, в подземельях завалили, черт знает что. То есть это у них осталось. Но помимо ядерной программы были намного более широкие цели. Это уничтожение ядерной всей структуры, то есть и не ядерной, извините, ракетной. Это и переносные, и ракетные установки, это и сами ракеты, это, кроме того, и беспилотники. Кроме того, если мы вспомним, Грегори, то озвучивались четыре принципиальные цели. Первое – это ядерное, уничтожение ядерной программы. Второе – это уничтожение или значительное, по крайней мере, ослабление иранской ракетной программы. Это прекращение Ираном субсидирования всех прокси, там Хизбалла в Ираке, Хуситы, Хамас, все вот эти вот нам знакомые хорошо товарищи. И, наконец, свержение режима. Если вы вспомните, в начале об этом говорилось открыто, и сам Трамп, да и в Израиле говорили открыто, что да, цель максимум – это свержение режима, который, сам по себе опасность. То есть даже если он выживает, это будет уже его победа, и все равно он будет пытаться, как вот эта вот гидра, которая отращивает голову, все равно будет пытаться всячески создавать проблемы для и Америки, и для Израиля, и для их союзников на Ближнем Востоке, повсюду. И, в принципе, операция шла очень и очень успешно. Были просто уничтожены там целые военные комплексы, которые уже не могут быть восстановлены в течение долгого времени, только если, конечно, Иран не получит финансирование, не получит снятие санкций, разморозки активов. Вот все, о чем договаривались в этом пресловутом, печально известном меморандуме. Но если он этого не получит, установить ему будет очень трудно. Операция шла успешно, но была прервана на половине. И если эту операцию продолжить и, на мой взгляд, нанести удар по вот всей этой его структурным объектам, главным инфраструктурным объектам, то тогда режим просто захлебнется, у него не будет средств, он не сможет функционировать, и это даст возможность людям, которые уже крайне устали от всего этого, снова подняться и, возможно, свергнуть его. Но мы остановились где-то на половину вместе, я имею в виду мы, союзники, Соединенные Штаты и Израиль, остановились на полпути. Вот остальную половину пути для того, чтобы довершить начатое, надо продолжать со всем интенсивностью. Это моя точка зрения. Если удастся этот режим ввергнуть в состояние просто состояние, когда он потеряет контроль и над самим собой, и над своей страной, тогда вопрос уже и, собственно говоря, о вот этих вот запасах урана, он будет решен сам по себе.
0: А отношение Трамп и Нетаньяху, оно как-то устаканилось или конфронтация продолжается?
1: Вы знаете, опять-таки, вот опять-таки мы наблюдаем все тот же цирк, то же кино и немцы. На протяжении последних месяцев мы слышали постоянные заявления Трампа в отношении Нетаньяху с многочисленными факин, что я тебя не знаю что, что ты такой-сякой, что ты мешаешь, что ты препятствуешь и так далее. Сегодня, вот именно сегодня, буквально за час до нашей передачи, Трамп заявляет, что он восхищается Нетаньяху, что он очень любит, ценит, и что Нетаньяху действительно лидер, да-да-да, который спас Израиль. Вот такие вот повороты в нашей судьбе.
0: Ну, мне кажется, знаете, говорят, что самое сильное чувство – это страх. Видимо, я повторяю то, что уже сказал, видимо, иранцы достигли своей цели, они реально испугали Трампа.
1: Очень может быть. Вы знаете, трудно объяснить, собственно говоря, такой эмоциональный поворот, такой взрыв. Ведь тот же Трамп говорил еще, я помню, пару недель назад, и мы с вами это обсуждали в передаче, о том, что иранцы вполне разумные, практичные, вполне умеренные люди, что с ними можно договариваться, можно вести дела. Никто не обращал внимания на то, что они делали, на их провокации, на то, что они заявляли, что они не допустят никаких инспекторов на свои ядерные объекты, что они будут контролировать Ормузский пролив, и вдруг вот такой всплеск эмоций. Такой всплеск эмоций вполне, да, вполне, возможно, был вызван именно тем, что это его просто выбило из себя, буквально выбило из себя вот эти вот крики и призывы к его личному уничтожению. Вот это вот показалось. Они перегнули, вероятно, палку. Но это, как я уже сказал, Грегори, им свойственно. Это свойственно вообще всем этим восточным деспотиям. Они не умеют останавливаться. Когда им кажется, что враг малодушен, слаб, отступает, тогда они еще больше нагнетают, еще больше. Но вот для Насара в 67-м году и для Саддама Хусейна это очень плохо кончилось все.
0: Знаете, меня какой вопрос волнует. Помните время, когда, или момент, скажем, лучше так, чем время, когда Трамп искал союзников по поводу того, что делать в Ормузском проливе? Помните, да, этот момент?
1: Да. Да.
0: А почему Израиль не присоединился тогда к Америке? И почему Трамп, ища поддержку в Европе, не акцентировал свое внимание на Израиль?
1: Вы имеете в виду, когда во время военных действий или после военных действий уже?
0: Нет, помните, когда он искал союзников для того, чтобы очистить и обеспечить проходимость судов?
1: Ормузский пролив, да-да-да. Но дело в том, что, во-первых, он к Израилю не обращался, у Израиля,
0: Именно вот это я имею в виду, почему?
1: Да. Израильский флот, во-первых, вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы Израиль участвовал в этом, потому что и арабские страны этого не хотели, ибо это выглядело так, что речь идет о союзе между Соединенными Штатами и сионистским врагом, потому что кроме Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, Израиль остается, по крайней мере, формально, декларативно, сионистским врагом, оккупантом, непризнанным государством, и они наверняка не хотели, чтобы такое государство участвовало в подобного рода действиях. То есть это бы очень послужило для них плохую службу у себя дома для внутреннего потребления. Там гигантские массы, которые ненавидят Израиль, так их воспитали. И даже если правители сейчас, понимая, что все изменилось, они стараются сместить этот курс, то все равно вот эти вот сентименты антиизраильские, они очень и очень сильны. Им это не надо было. И я думаю, что и Трамп этого не хотел. Он бы предпочел, чтобы это делала такая большая коалиция. Как помните, это было опять-таки при свержении Саддама Хусейна, там были и арабские страны, там были и европейцы, вот такая международная широкая коалиция без Израиля. Это можно понять, это вполне логично, но нет, к Израилю не обращался никто, да и кроме того, вы знаете, большой вопрос, насколько у Израиля есть какие-то силы в этом плане, там же нужны тральщики, там нужны какие-то все-таки для того, чтобы ликвидировать эти мины. Израиль, по-моему, этого все на не Израиль слишком высоком уровне.
0: Израиль не морская держава. Давайте возьмем несколько звонков, все линии горят. Давайте послушаем, что скажут наши радиослушатели. Сегодня сражается. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
7: Добрый день, Грегори.
0: Здравствуйте.
7: У меня такая мысль, пожалуйста. Кажется, что Трамп, как вы знаете, он любит говорить об игре в покер. И у него не хватило боеприпасов, и он должен был решить, применять ли десантников, которые он сказал, что он призвал туда, в Средиземное море. И он не захотел этого делать. Поэтому он остановился. А у меня вопрос к Александру.
0: Ну, смотрите, ведь десантники были на кораблях, и они уже были доставлены в непосредственную близость, то есть насколько сейчас подтвердит или опровергнет Александр, все было готово для осуществления наземной операции. Александр, так ведь?
1: Нет, тут не совсем так. Для наземной операции, в принципе, не планировалось. Но про Израиль я не говорю, про Соединенными Штатами она совершенно не планировалась.
0: Нет, мы говорим, подождите, но ведь на кораблях были десантники, и корабли были рядом, были рядом уже с Ираном. А что, это было просто так?
1: Нет, обсуждался вопрос об использовании десантных формирований для взятия контроля над определенными стратегическими объектами.
0: Например, вот этот остров. И я о том же говорю.
1: Но не более того, потому что одних десантных формирований для того, чтобы сбросить режим, куда-то углубиться вглубь иранской территории.
0: Нет, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, чтобы была запланирована наземная операция. И для этого были...
1: Наземная очень ограниченная.
0: Вы знаете, да. Когда она начинается, уже непонятно, она становится ограниченной или неограниченной. Но для меня ответ на вопрос, почему туда доставили сухопутные войска, их же было несколько тысяч человек на кораблях, насколько я помню.
1: Да, там было достаточно большое военно-десантные такие формирования, морские котики.
0: Не просто так же.
1: Конечно. И их можно было вполне использовать для взятия ограниченных и, я бы сказал, изолированных объектов. Вот как, например, тот же остров Халк. Кроме того, несколько островов в районе, собственно, Персидского залива. Там есть Большой Томб, Малый Томб, еще один остров. Вот их взять под контроль вполне можно было. Почему Трамп не решился, я не знаю. Непонятно. Может быть, испугался, что будут какие-то жертвы. Он этого не хотел. Но десантные операции в любом случае, они даже если бы они были осуществлены, они бы не принесли желаемой цели. На мой взгляд, желаемой цели можно добиться только, опять-таки, я говорю свое мнение, уничтожением инфраструктуры, вот это вот всей инфраструктуры, прежде всего нефтедобывающие, перерабатывающие порты и так далее. Вот это единственный надежный и верный способ обрушить режим полностью. Десантные операции
0: хорошо. А чем их уничтожать? Чем только с воздуха?
1: Конечно. Посмотрите, как действует Украина. Грегори, сегодня вся российская нефтеперерабатывающая, добывающая там промышленность, она распадается, потому что бомбят их дронами. Но Иран намного меньшая страна, намного меньшее количество вот этих вот стратегических объектов, несопоставимо меньше, и защищаются они намного хуже.
0: Но мне кажется, что у Америки нет столько и таких дронов сегодня, как в Украине.
1: Не надо дронов. И Соединенные Штаты, и Израиль, даже Израиль сам вполне мог бы уничтожить. Но, когда Израиль атаковал, вы знаете, Грегори, какое-то нефтеперерабатывающее предприятие в районе Тегерана, если вы помните, там были съемки, от гигантское зарево, полыхающее над Тегераном, вот это был тот самый случай.
0: Мы помним про эти два глубоко неводного, наверное, правильно сказать, глубокоземного снаряда, которые зашли глубоко и разорвали практически подземное хранилище всего, что было там. Помните, да, это?
1: Да. И там были, да. Вот эти там пожары были. И, то есть полыхало все.
0: Именно
1: но Трамп
0: так.
1: Сказал,
0: именно
1: Трамп
0: так.
1: Сказал, что нет, не надо, не трогайте их инфраструктуру. Он был очень недоволен. Ну, может быть, это было показное, но так или иначе, вслед после этого уже не последовало никаких бомбардировок вот такого рода объектов. А если бы да, последовало, и если они возобновятся, то тогда у этого режима просто не будет шансов, потому что КСИР все свои средства он черпает именно вот именно отсюда. А так он будет, как я уже сказал, обесточен. Все, тут денег-то нету, а без денег...
0: Берем следующий звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире.
8: Сева, я уже звонил, в прошлый раз и жаловался насчет передачи, идут вчерашние записи. И как оно и продолжается и дальше? Неужели нельзя напрямую, чтобы Александр отвечал?
0: Ну, я, видимо, сложно, потому что это связано с ведущими. А у них не всегда есть время одновременно. Я услышал, мы попросим Александра, чтобы он передал просьбу для того, чтобы передачи по вторникам были в основном в прямом эфире. Да, берем следующий звонок.
1: Вы знаете, Грегори, один момент я хочу сказать.
0: Да, да.
1: Я
0: да, конечно,
1: абсолютно...
0: Конечно.
1: Абсолютно, Грегори, не принимаю никакого участия вот в редакционной кухне. Как вы решите... Так оно и будет. Когда удобно вам, когда удобно Алексею Осипову, когда удобно радиослушателям, пожалуйста, я открыт для всех опций.
0: Понятно. Вы общаетесь с Алексеем на постоянной основе. Передайте ему мою просьбу по возможности, чтобы передача по вторникам была в прямом эфире. Я, в свою очередь, конечно, прошу, чтобы мои сотрудники обратились к нему. А с этой же просьбой. Хорошо, давайте возьмем еще звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
9: Добрый день, это Лев. Вы знаете,
0: да,
9: я хотел спросить Александра, уважаемого. Вот после страшной трагедии 7 октября весь мир обрушился на Израиль. И ко мне пришла мысль, может быть, и к другим людям тоже, почему буквально на следующий день Израиль не подал заявку осуждения в Организации Объединенных Наций этого страшного теракта. И вообще за всю историю Израиля, когда были сотни тысяч ракет, Израиль никогда не поднимал вопрос в Организации Объединенных Наций. Мы знаем, какое отношение организация имеет, к государству Израиль. Мне кажется, морально это было бы сделано, как бы оправдывало другие бы последствия Израиля. Вот как вы думаете, почему этого не было сделано? Спасибо большое.
0: Спасибо. Звонок. Вопрос понятен, Александр.
1: Вы знаете, Лев, я не помню, подавало ли израильское правительство жалобу. Я помню, что сразу же после этого Гутерреш выступил с заявлением, что он, конечно, осуждает эту жуткую резню, но, как он сказал, ну, я говорю своими словами, это было не на пустом месте. Я опять-таки не знаю, было ли официально что-то сделано. Официально они все осудили, они ведь все официально осудили, но это ничего абсолютно не изменило, потому что сразу началась травля Израиля, причем со всех структур. Там есть такая Франческа Альбензи, которая, например, специалист по палестинскому вопросу, которая заявляла, что это все результат геноцида и так далее палестинского народа, и практически все вот эти вот деятели ООН, они сразу открыли, сбросили маски, открыли лица и показали всю свою сущность, что в Израиле, наверное, никто даже не ожидал, потому что в Израиле, вероятно, зная даже о негативном и предвзятом отношении ООН к нашей стране, все-таки полагали, и даже я тоже полагал, что такая трагедия, она, ну, вызовет какое-то сочувствие, какое-то осуждение, но сразу на Израиль буквально обрушился такой шквал, причем всякие там ООНовские организации правозащитные и в защиту женщин, они даже не упоминали об изнасилованных зверствах и так далее. И, видимо, после этого уже даже этот вопрос как бы сам по себе отпал, ну, потому что, ну, что говорить с людьми, которые показали, с кем они и где их души, сердца, разум и так далее. Я думаю, что по этой причине, то есть просто сочли бесполезным.
0: Как-то незаметно пролетел час, осталась минута для того, чтобы спрогнозировать, что с точки зрения Александра, можете я свое мнение выскажу, ждет нас в ближайшую неделю или такой недели, как будущее давно не было с точки зрения предсказания того, что будет.
1: Вы знаете, Грегори, я вот высказал свое предположение, что да, будут какие-то удары, но это удары будут опять-таки скорее символического значения, с битьем кулаками в грудь, с какими-то обстрелами, ну, чего-то там обстрелами, но это не будут сокрушительные такие зубодробительные удары, которые именно и нужны для того, чтобы свергнуть этот режим. Я вот оценил шансы на это где-то 60-70%. Вы сказали, что, скорее всего, будет, нет, будет какой-то намного более сильный удар, потому что задето именно эго Трампа, задет его внутренний страх и его самолюбие, весь комплекс, вот, который эмоционально составляет суть этого человека, действительно задет, и, может быть, так оно и будет. Я как раз вполне предполагаю, но просто учитывая то, что у нас вмешиваются непосредственно внутриполитические, экономические, финансовые и так далее соображения, то они его остановят от вот таких вот действий. Но вот
0: наше время истекло. Последнее, что я хочу сказать, что Трампа испугали, а это чревато. И мы прощаемся с Александром до следующей среды. А не забудьте включить приемник и послушать, а чей прогноз был более точным. Спасибо всем.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо. Всего доброго.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
25: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
26: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Центральное командование США объявило о нанесении серии массированных ударов по Ирану, поразив более 80 целей. Это стало ответом на вчерашнюю атаку на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе. Трамп жестко прокомментировал ночные удары, заявив, что промежуточное соглашение о прекращении огня с Ираном окончено. Он назвал иранское руководство непредсказуемым и добавил, что вести с ними переговоры – пустая трата времени. В Манхэттене началась экстренная стабилизация 37-этажного небоскреба бывшей штаб-квартиры Pfizer на East 42-й стрит, который перестраивается под жилой комплекс. Накануне там просели полы и деформировались несущие колонны. Мэр Зоран Мамдани сообщил, за ночь дальнейшей деформации конструкции не зафиксировано, подрядчики ведут аварийные работы. Министерство энергетики опубликовало новые данные. Расходы американских авиакомпаний на авиакеросин выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 6,6 миллиарда долларов за месяц. Новый виток напряженности вокруг Ирана может еще сильнее разогнать цены на билеты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США снова запретили продажу иранской нефти после атак на танкеры в Ормузском проливе. Дело об убийстве Чарли Кирка начали слушать в Юте. Его вдова Эрика и сын Трампа пришли в суд. Ученые нашли новую Землю. Всего в 25 световых годах обнаружена потенциально обитаемая планета. Прованс есть у нас дома. Лавандовая ферма на Лонг-Айленде открыла сезон и приглашает посетителей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
6: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
7: Ну, граждане, кто хочет поработать?
8: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
7: Кто хочет поработать?
9: Я!
7: Подождите.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
9: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Иранский корпус стражи исламской революции в ночь на вторник выпустил по меньшей мере 2 ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив, сообщает агентство Axios со ссылкой на 2 высокопоставленных американских источника. Это создает угрозу ответных ударов со стороны США, как при предыдущем обострении в конце июня, и в целом угрожает меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран подписали около 3 недель назад, но так и не продвинулись в обсуждении ключевых вопросов повестки. Как сообщили Axios, 2 американских чиновника в понедельник вечером иранские военные выпустили как минимум 2 ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Отдельно от Axios в понедельник британская служба морской торговли сообщила, что получила сообщение от танкера, который следовал на юг у побережья Омана в Ормузском проливе и был поражен неизвестным снарядом, вызвавшим пожар. По данным источников Axios, оба попавших под удар судна получили значительные повреждения, но жертв нет. По информации Wall Street Journal, одним из атакованных судов может быть танкер-газовоз компании «Накилат», также известная как Qatar Gas Transport Company. Она управляет одним из крупнейших в мире флотов по транспортировке сжиженного природного газа. По данным Wall Street Journal, судно было поражено по левому борту. Удар пришелся в верхнюю часть машинного отделения. Атака произошла в тот момент, когда судно находилось в Оманском заливе у входа в пролив. Американское командование пока не комментировало эти сообщения, как и Белый дом. При этом накануне, до того, как стало известно о возможном возобновлении обстрелов, президент Трамп заявил снова, что Соединенные Штаты либо достигнут соглашения с Ираном, либо доведут дело до конца. Это цитата, вновь пригрозив военными действиями Тегерану, где на многодневных похоронах верховного лидера аятоллы Али Хаменеи звучали угрозы и проклятия в адрес США. Президент Трамп прибыл в Анкару сегодня на саммит НАТО и с первых часов дал понять, что приехал прежде всего ради турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг оказался очень сильным лидером, вполне возможно, что я бы не приехал, заявил Трамп на встрече с Эрдоганом. Госсекретарь Рубио назвал эту встречу, возможно, самой важной в истории НАТО. Трамп приехал не с пустыми руками, он объявил, что снимет часть экономических санкций с Турции, тех, что были введены по закону о противодействии противникам Америки после покупки Анкарой российских систем ПВО. Кроме того, Трамп заявил, что решение о продаже Турции истребителей F-35 будет принято прямо в ходе саммита. Турцию исключили из этой программы в 2019 году именно из-за российского оружия. Эрдоган заявил, что ему уже пообещали 5 таких самолетов. Сближение вызвало резкую критику прежде всего из Израиля. Премьер Нетаньягу публично выступил против сделки в эфире Fox and Friends, заявив, что США не должны давать такое оружие режиму, зараженному братьями-мусульманами. Против возвращения Турции в программу F-35 выступил и сенатор-республиканец Джон Корнин. Свою обиду на остальных союзников Трамп тоже не скрывал. «Я был очень разочарован в НАТО», — заявил он, снова напомнив, что Альянс не помог США в операции против Ирана, но затем заявил, что и не нуждался в этой помощи сильно. «Нам ничья помощь не нужна, я даже не хотел этой помощи», — сказал президент. Движение «Хамас» объявило о распуске органа, почти 2 десятилетия управлявшего сектором Газа. Это значимый политический сдвиг для группировки, которая правила Газой с 2007 года, с тех пор, как ее боевики захватили контроль над сектором, вытеснив соперничавшее движение «Фатх». Как заявил на пресс-конференции в центральной части Газы глава медиа-офиса «Хамас», руководитель правительственного чрезвычайного комитета Мохаммед Аль-Фарра подал в отставку, а сам комитет распущен для облегчения передачи власти. Полномочия переходят к Национальному комитету по управлению Газой, палестинскому техническому органу, поддержанному ООН в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве США. На своих постах останутся только технические и профессиональные сотрудники, чтобы не допустить паралича в повседневном управлении сектором. Это часть большого плана. Национальный комитет из 15 человек во главе с Али Шаатом был создан еще в январе в рамках заключенного при посредничестве США плана прекращения войны, однако он до сих пор базируется в Каире и не может войти в Газу из-за возражений Израиля. Сам орган был сформирован под резолюцию Совбеза ООН, и работу его должен курировать Совет мира, международная структура во главе с президентом Трампом. Ключевой нюанс, что стоит за этим шагом, аналитики полагают, что Хамас стремится надавить на Израиль, апеллируя к Трампу, и показать готовность передать управление и допустить мирное восстановление разрушенной Газы. При этом представитель движения подчеркнул, что роспуск правительства не означает отказа Хамас от политической или военной роли. Речь лишь об отказе от прямого гражданского управления. Именно поэтому шаг называют во многом символическим в заявлении.

Новая редакция Конституции Казахстана дает право президенту страны Касым-Жомарту Токаеву снова баллотироваться на выборах главы государства, следует из разъяснений Конституционного суда страны. Таким образом, суд ответил на обращение президента с просьбой дать официальное толкование некоторым пунктам новой Конституции страны. Ее приняли в марте 2026 года, она вступила в силу 1 июля. Согласно новой редакции основного закона страны, президент избирается сроком на 7 лет, а одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза. Однако суд разъяснил, что при применении этих правил не учитываются прежние сроки пребывания в должности, избрания и назначения по Конституции 1995 года. Поэтому после вступления в силу новой редакции такое избрание или назначение будет считаться первым. На Кубе полностью отключилось электричество. Причины пока неизвестны, сообщил государственный электроэнергетический оператор Union Electrica. Для Кубы, где живет почти 10 миллионов человек, это уже восьмое отключение электроэнергии с конца 2024 года и по меньшей мере третье за последние 6 месяцев, с тех пор, как в январе 2026-го США начали энергетическую блокаду острова, закрыв поставки нефти и нефтепродуктов. Блокада усугубила экономические проблемы Кубы. Сейчас на острове регулярно вводят плановые отключения электроэнергии, их длительность может достигать 70 часов. Растет нехватка продовольствия и медикаментов, почти не работает общественный транспорт, об этом сообщает агентство France Press. После начала блокады власти США и Кубы провели несколько раундов переговоров, но глава кубинского МИДа Бруно Родригес Парилья сообщал, что договориться пока не удалось. Федеральный суд в штате Огайо обязал администрацию Дональда Трампа возобновить рассмотрение части иммиграционных заявлений, включая заявки на грин-карты, разрешение на работу и другие иммиграционные документы. Решение вынес окружной судья Алджернон Марбли, который удовлетворил ходатайство о предварительном судебном запрете по иску 25 иностранных граждан. Они утверждали, что служба гражданства и иммиграции США и Министерство внутренней безопасности DHS фактически заморозили рассмотрение их заявлений из-за новой политики администрации Трампа, связанной с дополнительными ограничениями для граждан ряда стран. По мнению суда, власти не имеют права без достаточных юридических оснований массово приостанавливать рассмотрение подобных заявлений. В связи с этим USCIS обязана возобновить обработку документов, пока продолжается судебное разбирательство. Решение может затронуть многих иностранцев, которые уже находятся в США и ожидают получения грин-карты, разрешения на работу или других иммиграционных документов. Это уже одно из нескольких судебных решений, которыми федеральные суды ограничивают отдельные иммиграционные меры администрации Трампа. При этом речь пока идет о предварительном судебном запрете, а не об окончательном решении по делу. Основное разбирательство продолжится позже, однако до его завершения USCIS должна возобновить рассмотрение соответствующих заявлений. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России, сообщается на сайте организации. Ограничения в отношении Олимпийского комитета России действовали с октября 2023 года. Их ввели в связи с тем, что РФ включила в состав организации Олимпийский комитет и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных Запорожской и Херсонской областей. Решение в отношении Олимпийского комитета России приняли после тщательного анализа комиссии МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, говорится в публикации, Олимпийский комитет России подтвердил, что не работает и не будет работать на аннексированных территориях. На какой срок сняли ограничения, не уточняется. Исполнительный комитет МОК пообещал внимательно следить за ситуацией. Сборная

0: США выбыла из чемпионата мира после проигрыша Бельгии в 1/8 финала со счетом 1-4. Матч в Сиэтле привлек особое внимание после спорного решения Международной федерации футбола временно отменить дисквалификацию нападающего американской команды Флорина Балагана. Благодаря уверенной победе бельгийцы вышли в четвертьфинал 10 июля в Инглвуде, это штат Калифорния, они встретятся со сборной Испании. Бельгийцы открыли счет уже на 9-й минуте, их оппоненты не смогли выбить мяч из штрафной площади, после чего он оказался у бельгийского форварда, который забил первый гол и вывел свою команду вперед. На 31-й минуте полузащитник сборной США Малик Тильман ударом со штрафного сравнял счет. На 57-й минуте сборная США допустила ошибку. Голкипер сборной Мэтт Фрис вышел из ворот и принял мяч грудью за пределами штрафной площади, после чего неудачно обработал мяч. Декетеларе перехватил инициативу и отдал передачу своему партнеру Хансу Ванакину, забившему гол в пустые ворота. Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. Ромелу Лукаку мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот, мимо бросившегося в прыжок Фриза, и довел преимущество бельгийцев до 3 мячей. Игра завершилась со счетом 4-1. Сразу после этого гола Лукаку и его партнеры по команде отпраздновали успех, исполнив в пику американцам танец Дональда Трампа с ритмичными движениями рук, сжатыми в кулаки. Накануне матча стало известно, что президент США связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино. Вскоре после этого организация временно отменила действие красной карточки, которую футболист получил ранее в матче с Боснией и Герцеговиной. Сам Трамп заявил, что всего лишь просил пересмотреть эпизод. Он отметил, что арбитр, принявший решение об удалении Балагана, выглядит немного подозрительно. Это цитата. Как отмечает CNN, несмотря на преимущество во владении мячом, американцы так и не смогли заставить бельгийцев перейти к обороне. Сборная Бельгии уверенно контролировала ситуацию и практически не позволяла соперникам создавать опасные моменты. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о выделении $100 миллионов на технологии и оснащение для правоохранительных органов. Из этой суммы 75 миллионов пойдут полицейским департаментам и офисам шерифов на модернизацию оборудования, чтобы эффективнее раскрывать и предотвращать преступления. А еще 25 миллионов на создание новой единой системы учета данных, которая заменит устаревшую платформу и упростит обмен информацией между ведомствами. Право на гранты имеют не менее 500 полицейских агентств за пределами Нью-Йорка, от городских и поселковых департаментов до офисов шерифов. Деньги можно потратить на системы обнаружения выстрелов, дроны, 3D-сканеры мест преступлений, бронежилеты, нательные камеры и дефибрилляторы. Размер выплат зависит от численности личного состава, от $100 000 для небольших отделов до 6 миллионов для крупнейших. Губернатор подчеркнула, что программа особенно важна для небольших населенных пунктов. Небольшим общинам не придется беспокоиться об этих расходах. Они знают, что технология существует и хотят ее иметь, но иногда она просто неподъемна по цене. Мы можем помочь раскрыть преступление, а иногда это разница между жизнью и смертью, заявила Хокул. Впрочем, у объявления есть и политический подтекст. Хокул представила программу во время визита в округ Нассау, традиционно вотчину республиканцев на Лонг-Айленде, где она идет на переизбрание. Свежий опрос колледжа Сиена показал, что в этом округе ее республиканский соперник, глава округа Брюс Блейкман, опережает губернатора всего на 5 пунктов. Блейкман в предвыборных роликах активно обвиняет администрацию Хокул в мягкости к преступности. В целом же по штату губернатор лидирует с большим отрывом 52 против 32%. Нью-Йорк переходит от одной погодной крайности к другой. Аномальная жара, накрывшая город на прошлой неделе, обернулась человеческими жертвами, а на смену ей уже пришли ливни и угроза наводнений. Трое жителей города умерли от связанных с жарой заболеваний во время прошлой волны зноя. Об этом сообщил представитель мэра Зорана Мамдани Джо Кальвелла. Все трое скончались у себя дома в минувшие выходные. По данным городских властей, ежегодно в Нью-Йорке от последствий жары умирают около 500 человек. Не успел спасть зной, как город столкнулся с новой стихией. После экстремальной жары Нью-Йорк теперь готовится к сильным ливням и возможным подтоплениям. Мощный шторм уже накрыл регион. Объявлены предупреждения о внезапных наводнениях, повалены деревья, произошли отключения электричества. Все это осложнило утренний час пик по всему городу и окрестностям. Особую тревогу вызывает подземка. Сильные ливни способны создать серьезные проблемы для транспортной системы, когда потоки воды переполняют инфраструктуру метро. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голдмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ?». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию Голдман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственность, вложенные в образование силы влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомые или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфории или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные и бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе недопонимание усугубилось? Что именно они могли бы сделать лучше? И используют эти знания в следующей, аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание и договоренности соблюдают нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможности их решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян, и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека, знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, но умение познавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущения справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей, не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные собственные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроении и образе жизни.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Женеве продолжается глобальный саммит ООН «Искусственный интеллект во благо». Сегодня инженеры швейцарской лаборатории RB Labs презентовали робота-гуманоида, способного демонстрировать сложные элементы боевых искусств. При этом в кулуарах звучат тревожные прогнозы о переоцененности активов искусственного интеллекта на биржах. Apple объявила о крупнейшей сделке в рамках своей американской производственной программы. Корпорация подписала многолетний контракт с Broadcom на сумму более 30 миллиардов долларов для производства 15 миллиардов микросхем на территории США. Broadcom инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Форт Коллинзе, штат Колорадо. В Нью-Йорке разгорается скандал в медиасреде. Более 650 фотографов-фрилансеров объединились в движение против нового контракта газеты Wall Street Journal. Фотожурналисты заявляют, что новые правила позволяют изданию использовать их снимки для обучения нейросети без дополнительных выплат. Искусственный интеллект ускорил работу американских военных в 5 раз. Космические силы США протестировали искусственный интеллект для ускорения принятия решений в бою.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Хрупкое перемирие с Ираном трещит по швам. За минувшие сутки в Ормузском проливе под удар попали до 3 коммерческих судов. Катарский газовоз, саудовский супертанкер и еще одно судно, задетое дроном. Цена нефти сразу поползла вверх. Иран пригрозил вовсе выйти из переговоров, если США не прекратят угрозы и не остановят боевые действия в Ливане. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
12: Здравствуйте.
11: Ну вот Дональд Трамп не останавливается в своих угрозах Ирану. Иран говорит, что выйдет из этих переговоров. Как вы считаете, вот эти угрозы за час снести иранские мосты, отключить все энергоснабжение в Иране, это же блеф, рассчитанный на кого? На американскую аудиторию или на Иран? На то, что Иран может как-то это сподвигнуть на дальнейшие действия?
12: Трамп живет в своем мире и несет ахинею каждый день в огромном объеме. При любых других обстоятельствах и в любой другой стране его бы давно освободили от его должности. Он абсолютно не готов вести Соединенные Штаты, так сказать, к светлому будущему. Но парадокс в том, что остальные американские кандидаты на пост президента еще слабее. То есть Трамп даже на сегодняшний день выглядит лучшим из худшего. Это выглядит очень парадоксально, но это так. У Трампа нет никаких планов, ничего, никакой программы. Это абсолютная хаотичность. И какой-то здравый смысл минимальный, это его жизненный опыт, все это, так сказать, владеет им. И какие-то несбыточные мечты и огромная мощь и богатство Соединенных Штатов у него в руках. Все это дает ему возможность продолжать руководить Соединенными Штатами.
11: Но вот знаете, эти заявления о том, что кроме Трампа никого нет, это то же самое я слышу в России, всегда говорят, кроме Путина нет никакой никогда замены. Поэтому здесь, наверное, нужно быть аккуратными. А вот, по-вашему, можно ли сказать, что это сползание обратно к войне сейчас происходит в этом меморандуме с Ираном?
12: Вы затронули очень болезненную тему и очень сделали уместный комментарий. Во-первых, кроме Путина никого нет. Я должен сказать правду. Допустим, Путина не было бы сейчас. Я не уверен, что было бы лучше. Но это другая тема. Я просто не могу оставить без внимания ваше замечание. Это парадокс того, что мы видим. Этот парадокс мы видим в международных отношениях во многих случаях. Это нередкий случай. Что касается сползания к войне, это вопрос абсолютно открытый, непредсказуемый. Тот кошмар, который наблюдается в мире, продолжается, и прежде всего потому, что у Соединенных Штатов нет четкой программы, как бороться за нормализацию отношений в мире.
11: На саммите НАТО сегодня в Анкаре Трамп сделал открытую ставку на турецкого лидера Эрдогана. Он пообещал снять с Турции санкции, введенные на покупку российских систем ПВО, и заявил, что решение о продаже Анкаре истребителей F-35 будет принято прямо на саммите, хотя сам Эрдоган говорит, что ему доставят уже 6 таких истребителей. Против сделки резко выступил Израиль. Нетаньяху заявил, что нельзя давать такому режиму оружие. Что об этом вы можете сказать? Почему, по-вашему, администрация Трампа пошла на такой шаг?
12: У Трампа есть какое-то положительное отношение к Эрдогану, потому что он такой же властный руководитель, безумный руководитель, как сам Трамп. Но Эрдоган хитрее Трампа, но идиотизм его действий тоже не вызывает никаких сомнений. Что касается продажи вот этих запчастей, самолетов и всего прочего Турции. Если Турция это не продать, она может купить почти то же самое у России и у Китая. Теперь, если Штаты им продадут, это огромный риск. Не продавать Турции тоже огромный риск. Эрдоган сам огромный риск. И пока не видно никакого решения турецкой проблемы, которая является огромной, страшной проблемой. И прежде всего, потому что Турция отравляет жизнь Израилю самым страшным, жестоким, и я хочу очень подчеркнуть, исключительно подлым способом. Исключительно подлым способом. Мораль международных отношений – нечастый гость, но подлость турецкого режима, она беспрецедентна. То есть Турция делает огромные гадости Израилю. Казалось, хуже быть не может, но может быть еще хуже, гораздо хуже. Турция помогает Хамасу очень во многом. Турция все делает, чтобы сделать гадость Израилю, где бы там ни было. Ее немножко останавливает вот отношение Эрдогана с Трампом. И это все носит крайне хаотичный, неопределенный, непредсказуемый характер. Но я мог бы еще рассказать об отношениях Турции с Израилем, если вы позволите еще несколько нюансов упомянуть. Это то, что, например, через Турцию проходят важные самолетные пути Израиля. И Турция не прекратила возможность обычных израильских самолетов пересекать турецкое воздушное пространство. Это очень-очень важно для Израиля. На это Турция не пошла. Кроме того, Турция соблюдает определенную осторожность противодействия Израилю. Этого тоже нельзя отрицать. Но Турция прекратила прямую торговлю с Израилем, говорит гадости об Израиле. И министр иностранных дел Турции превзошел всех и вся, говоря об израильском народе, израильском государстве. К чему все это приведет, сказать совершенно невозможно. Эрдоган может быть совершенно непредсказуем и неуправляем. Вот такую ситуацию мы видим на данный момент.
11: Есть еще один момент, о котором вы не сказали, Юрий. Это все-таки, если продажа F-35 стране, которая держит на вооружении российские С-400, не создает ли это угрозу утечки военных технологий России?
12: В этом я очень сомневаюсь, чтобы Турция пошла на это. У Турции с Россией тоже своеобразные отношения. Но это уже слишком мы далеко идем, потому что до этого огромные есть проблемы, что идти так далеко нет смысла, поскольку проблем огромное количество и до того, чтобы смотреть вот на то, что вы сказали. Хотя поставленный вами вопрос очень уместен, абсолютно уместен.
11: Что, по-вашему, означает поворот Соединенных Штатов в лице Трампа к Турции для расклада сил на Ближнем Востоке?
12: Все это носит очень такой запутанный характер. Ну, просто невозможно это оценить, кроме как сказать, что это совершенно непредсказуемо и крайне безобразно. Что у Соединенных Штатов есть возможность хорошо поговорить с Турцией. Я неофициально объяснить Турции, что к чему. Но как могут американские руководители объяснять Турции то, что они сами не понимают? Я говорю с полной ответственностью. То есть правительство Соединенных Штатов и прежде всего Трамп, его, так сказать, приближенные, они полные профаны в том, что они делают. Просто это выглядит как глупый анекдот, а может быть остроумный анекдот. Это трагикомедия в чистом виде. И хорошо, что до сих пор это не привело еще к худшей ситуации, чем ту, которую мы видим перед собой.
11: Юрий, мы с вами сегодня по темам будем прыгать, поэтому, ну уж извините, так много получилось разных тем. Между Израилем и Иорданией назревает кризис, и его причина – вода. Израиль отказался продлевать соглашение 2021 года, по которому поставлял Иордании дополнительную воду, увязав это с требованием смягчить критику в свой адрес. В Аммане это восприняли как удар в спину, особенно после того, как Иордания помогала сбивать иранские дроны и ракеты, летевшие на Израиль во время войны. Насколько для Иордании критичен этот отказ, по-вашему, и может ли это привести к внутренней дестабилизации?
12: Все возможно. Абсолютно нестабильная эта страна, Иордания. Там большинство арабы-палестинцы, которые считают Израиль виновным во всем. Хашимитское руководство, оно пришло к власти в 1922 году, и по-прежнему этот режим сохраняется, но его отношения с арабами-палестинцами очень сложные, очень трудные. И вот эта ситуация с водой очень-очень болезненна для Иордании. Иорданские власти вроде бы не так враждебны к Израилю, но они должны показывать свою враждебность, чтобы утихомирить местных арабов-палестинцев. Это уловка 22, это очень трудноуправляемая ситуация, и это дополнение к Турции, а может быть еще больше, чем турецкая проблема. Иордания может вспыхнуть каждый день. И Хамас очень надеялся на Иорданию в том смысле, что с Иорданией последуют мощные удары против Израиля, потому что там большинство палестинские арабы. Пока это не произошло. Почему не произошло? Это можно долго обсуждать и анализировать. Смотрим пока на факты. Так вот мы наблюдаем действия администрации Трампа. Всюду проблемы.
11: Иордания ведь давний союзник США и одна из двух арабских стран с мирным договором с Израилем. Не рискует ли Израиль, по-вашему, подорвать этот договор? Или, может быть, даже намеренно это делает?
12: Ни в коем случае. Он не хотел бы подрывать этот договор, но он рискует при всех своих действиях. Любые действия Израиля – это огромный риск. И что делать с Иорданией, Израилю очень трудно посоветовать. Я просто откровенно говорю, тут нерешаемая проблема. Нерешаемая только в том смысле, что никто не знает, как вообще решить все это. Но я не раз предлагал, как все это решить.
11: Как вы считаете, этот вопрос переплетается с Газой? Все-таки палестинское население там.
12: Конечно, Газа – это страшная красная тряпка для Иордании. И там нет никакого решения на данный момент. И вся болтовня Трампа ни к чему не привела, кроме как к обострению ситуации. Правда, важно, что Израиль контролирует, может быть, сейчас 70%, но остальные 30%, там чудовищная ситуация.
11: Хамас объявил о распуске органа, почти 20 лет управлявшего сектором Газа. Власть должна перейти к палестинскому техническому комитету, поддержанному ООН в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве США. Однако о разоружении, ключевом требовании Израиля, в заявлении нет ни слова, и Израиль уже назвал этот шаг обманом. А как бы вы охарактеризовали этот маневр?
12: Как часть безумия, которое продолжается до сих пор. То есть, что бы Хамас ни делал, все это Израилем будет ставиться под сомнением и наоборот. Потому что нет никаких четких линий, по которым можно действовать, чтобы реально смягчить ситуацию. То есть никакого ясного решения проблемы нет. Ненависть взаимная продолжается и будет продолжаться.
11: Хамас прямо говорит, что не отказывается от военной роли. А что тогда меняется на практике, по-вашему?
12: Немножко меняется ситуация, что Хамас якобы действует в соответствии с планом Трампа, он дает возможность палестинским технократам вовлечься. Но это кардинально не меняет ситуацию. Пока все это утрясется, и как это утрясется, и что будет в конце этого утрясения, мы знать не можем.
11: Комитет, которому Хамас передает власть, до сих пор сидит в Каире и фактически не может войти в Газу из-за Израиля. Кто вообще будет реально управлять сектором, как вы считаете?
12: Пока им никто не управляет так официально, нормально. Хамас управляет в какой-то степени, будет продолжать им управлять, как бы там ни было, если действовать в соответствии с тем, что предлагает Трамп. То есть нет никаких реальных рычагов, ничего нет, чтобы привести ситуацию к минимально нормальному.
11: Ну и в связи с этим, учитывая те кадры, которые мы с вами видим, возможно ли восстановление разрушенной Газы, пока вопрос о разоружении Хамас не решен?
12: Вряд ли может какой-то быть реальный положительный сдвиг. Вот такая неопределенность и бедствия местного населения будут продолжаться бесконечно. И в конце концов может быть какой-то взрыв, но какой этот взрыв может быть, мы только можем увидеть и следить за этим, но не предотвратить его. Предотвратить его на данной ситуации невозможно.
11: И в завершении, Юрий, история на стыке спорта и политики. Сборная США вылетела из домашнего чемпионата мира, проиграв в Бельгии 1-4, несмотря на то, что их звездному нападающему Балогуну вернули право играть, отменив красную карточку. Отмены добился лично Дональд Трамп. Он позвонил главе ФИФА Инфантино и попросил пересмотреть удаление. Впервые за более чем 60 лет ФИФА сняла подобную дисквалификацию, что вызвало возмущение Бельгии, УЕФА и других федераций. Насколько это вообще допустимо, по-вашему, что президент страны лично звонит главе ФИФА, чтобы отменить решение судей?
12: Крайне непривлекательное событие. Крайне непривлекательно. Но оно совершенно не изменило ситуацию. Американцы потерпели сокрушительное, тяжелейшее поражение, когда, казалось, у них есть, по крайней мере, 50% выиграть этот матч. Ну, можно анализировать этот матч, можно долго говорить, но это не в рамках нашей передачи. Это был интереснейший матч. Надо отдать должное сборной США и ее тренеру. Они сделали все возможное, чтобы выступить как можно лучше. Но не получилось. Почему не получилось, нужно разбирать.
11: А как, по-вашему, это характеризует отношение Трампа к подобным институтам? Ну вот сейчас очень многие говорят о том, что Трамп не уважает, да, мы видим, как он не уважает различные департаменты, институты, и вполне себе вот наглядный пример с ФИФА. Вы согласны с этим?
12: Вот нет, здесь я бы не стал делать вот такие сравнения, вообще не стал бы вот такое делать замечание в связи с инициативой Трампа. Это специальный случай, и я бы не стал далеко идти в связи с этим решением Трампа просить о такой услуге.
11: Юрий, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш. Волшебник.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
24: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: 9 зон радио. В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете 9 зон радио.
1: Новости на
0: 9 зон радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. На саммите НАТО в Турции премьер-министр Дании Мэтте Фредриксон сделал резкое заявление. В ответ на очередные публичные комментарии Трампа о желании США получить контроль над Гренландией, она подчеркнула: Гренландия, разумеется, не продается, и Дания продолжит защищать автономию острова. Горсовет Нью-Йорка рассматривает экстренную программу субсидирования перевода коммерческих офисов в жилой фонд. Инцидент с деформацией здания на 42-й улице, это бывший офис Pfizer, усилил контроль над всеми строительными площадками в Мидтауне. Судебные приставы Южного округа Нью-Йорка сообщают о росте исков от технологических стартапов Кремниевой долины, которые пытаются оспорить новые правила штата по регулированию алгоритмической торговли на Уолл-стрит. Федеральный суд в Атланте заблокировал попытку Министерства юстиции получить персональные данные всех избирательных работников округа Фултон, штат Джорджия, которые участвовали в выборах 2020 года. Судья Уильям Рей назвал повестку Минюста необоснованной и чрезмерно широкой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США снова запретили продажу иранской нефти после атак на танкеры в Ормузском проливе. Дело об убийстве Чарли Кирка начали слушать в Юте. Его вдова Эрика и сын Трампа пришли в суд. Ученые нашли новую Землю. Всего в 25 световых годах обнаружена потенциально обитаемая планета. Прованс есть у нас дома. Лавандовая ферма на Лонг-Айленде открыла сезон и приглашает посетителей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет Бэй. Звоните 646-894-41-74. 646-894-41-74. Посредники могут не беспокоить.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Среда, в эфире программа «Радио Ринг». Программа ваших стихов, программа ваших мыслей, которые вы вложили в рифмы. Сегодня, как и обычно, у нас есть те, кто поддерживает нашу программу, наш эфир. Я их представлю в первую очередь, а дальше расскажу о плане нашей сегодняшней программы. Итак, во-первых, представлю вам или напомню вам о замечательном докторе, докторе Михаиле Рисмане, который является специалистом по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет, а офис его находится по адресу 1021 Эвенизи в Бруклине. Напомню также телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение не называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов Америки. Соедините эти два метода фотомодуляции с ударно-волновой терапией, и вы получите что-то совершенно потрясающее, доступное только в офисе доктора Михаила Рисмана. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191. Если вам никто не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование. После лечения очень быстро почувствуете облегчение. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191, 718-769-7191. И еще одно агентство, которое предлагает работу всем тем, кто имеет на нее право, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд,

0: зарплат, еще и денежные призы. И если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Также вы можете получить дополнительные часы, если в семье есть ребенок в возрасте до 18 лет, с медикейтом до 24 часов ухода. Если же вы перенесли травму, аварию, перелом, операцию, инфаркт, инсульт, и вам нужна помощь на краткосрочно ограниченное время, есть такая программа в агентстве, позвоните 718-232-4850. Также программа, если вы по состоянию здоровья должны находиться в нёрсинг-хоме, не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, вам нужен контроль и помощь 24 часа в сутки, то есть программа 12 плюс 12. Позвоните, и у вас будет программа, при которой вы можете остаться дома. И программа для детей с аутизмом. Специальная программа, новые правила. Позвоните, выясните, как вам может помочь государство. Агентство оформит, поможет оформить все документы на эту программу, на эту помощь. Ну и если наблюдается отставание в развитии, то специалисты, такие как логопед, массажист, физиотерапевт, готовы прийти на помощь ребенку, чтобы подтянуть его к периоду занятий, то есть к сентябрю месяцу. Еще раз телефон 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя программа, я ее решил посвятить жаре. Жара, конечно, была невыносимая, и то, что многие из нас испытывали, это было что-то абсолютно запредельное. Конечно, хотелось, чтобы быстрее пошел дождь, вы об этом пишете. Были какие-то надежды, даже согласия на то, чтобы пошел даже град. Вот, но дождь пошел, града, слава богу, не было. Дождь, да еще он превратился в небольшой, а может и в большой в некоторых местах, ураган. Во всяком случае, в районе Пенсильвании, в районе Покана, Кэтскилл, поваленных деревьев было очень много. Я знаю, что в Нью-Йорке тоже была непростая погода в районе Брайтона, что дул сильный ветер, и вы об этом пишете в стихах, и как люди бежали, убегали с пляжа, и некоторые знакомые мне самостоятельно рассказывали, что было непросто в эти дни. Ну, как было, так было, сейчас вроде погода нормализовалась, у нас добавилось количество участников нашей программы, я получил письмо, которое пришло в редакцию Дэвидсон Радио. Уважаемая редакция, пожалуйста, переадресуйте мой стих Михаилу Братславскому на Радио Ринг. Всех благ. И это Павел Рахшмир. Павел, я получил ваше письмо из Санта-Моники, Калифорния. Июльская погода как раз на нашу сегодняшнюю тему. Вы молодец. И у нас теперь, по сути, из Калифорнии и из Майами приходят работы и звонки. Ну и, конечно же, из других мест тоже. Поэтому я рад, что программа продолжает существовать и работать. И при этом она еще и собирает любителей. Любителей, ну хотя многие из вас уже стали профессионалами, вот, но в целом я считаю, что у нас такая организация любителей поэзии, и мы показываем, как растем от года к году за последние 21 год. Что ж, давайте будем начинать нашу программу. Сегодня программа посвящена жаре, вот, ну и мне показалось, что в самом слове «жара» есть еще и некоторый такой, знаете, совершенно непрямой смысл. Говорят, ну, пошла жара. Это такое высказывание, когда говорят, что что-то началось, на что, возможно, вы не рассчитывали, или даже рассчитывали, и вот эта жара, она началась. Или мы дали жару. Тоже хорошее высказывание, которое к температуре на улице не имеет никакого значения. Посмотрим, что будет у нас сегодня в течение нашей программы. Давайте будем начинать. Первый звонок, пожалуйста, от вас. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Миш, это Владимир Фарбер. Домашнее задание «Жара» в прямом, не в переносном смысле. Стоит жара, у нас сейчас лето, и столб термометра за 100. Но несмотря на все на это, мне здесь, ребята, хорошо. В машинах здесь кондиционеры. И в магазинах просто класс. Люблю природу здесь без меры. Растут здесь пальма, ананас. Здесь скорость 45, ребята. А на хайвее 65. Скажу я честно, непредвзято. Я не хочу ничего, ничто менять. Здесь жарко месяца 4. А в 8 очень хорошо. Минут 15 дождь от силы. Потом все классно и свежо. Здесь круглый год

0: купаться можно. Здесь в магазинах не хамят. Здесь летом жарко, это точно. И здесь мандамов не хотят. В жару на улицах не ходят. Здесь в магазинах все внутри. Хоть нету Брайтона здесь вроде. Другой здесь много красоты. С нас город не берет налоги. И штатного налога тоже нет. Без ям, ребята, здесь дороги. Вам люди улыбаются в ответ. Мне было странно поначалу, но быстро жить привык без бед. Хотя жара жену достала, назад вернуться мысли нет. Мы приглашаем всех к нам в гости, кто мыслит так же, как и мы, доброжелательных, без злости, в республиканский штат любви. Наверное, все вы догадались, где летом сильная жара, куда манданькам не добрались, куда манданьки не добрались. Да, это Флорида моя. Все, спасибо.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, Владимир. Замечательно, как всегда, все четко по теме. Давайте будем начинать из тех работ, которые мне прислали. Начну я сегодня с Рафаила. Во-первых, значит, посылаю вам новый стих. Это я сам все это, ага. День рождения через 8 дней, то есть как бы еще есть время до середины месяца поздравить Рафаила. Напомню, но 70 лет, как мы поженились, уже отметили. Я вам поздравляю вас, дорогой Рафаил, с вашей удивительной супругой. 70 лет вместе, это не просто 70 лет жизни, это 70 лет в браке. Ого-го, я, конечно, вспоминаю анекдоты, он шутка. И говорит, и неужели вам никогда не хотелось развестись? Он говорит, убить, да, но развестись нет. Вот, это, конечно, шутка, но в данном случае все мои наилучшие поздравления. Я уверен, что вся семейка присоединяется. Была середина лета, когда появился на свет я, Рафаил. Была жара в мой первый день рождения, и я орал, как только мог. А мама, потная, с улыбкой облегчения, сказала мне, ну, здравствуй, мой сынок. Уже много лет я в середине лета встречаю новый день рождения. И каждый раз то с удовлетворением, то с огорчением я замечаю изменения. Всего лишь год осталось мне до 90, но я живу, хожу, дышу, стихи пишу. Хотя порой бывает и непросто, но я другой судьбы и не прошу. Я счастлив. Мы с тобой вдвоем шагаем 70 лет. Смеемся, плачем и поем, и долго в наших окнах пусть не гаснет свет. Мы присоединяемся к этому пожеланию, дорогой Рафаил. Вот, и счастливого вам совместного брака и проживания. 70 лет уже показали, что вы, конечно же, верная друг другу пара. Двинемся дальше. Юлий Веледницкий, жара. Проснулся я в четверг с утра. Погода – аномальная жара. Такой не наблюдалось за все годы, с тех пор, как мы фиксируем погоду. Сейчас столетие новое пришло, нас не пугает экстремальное тепло. В жару меня спасает, например, всегда включенный кондиционер. Хорошо. Ну и еще одна работа от Юлия Веледницкого. Сегодня я начал с него, обычно им заканчиваю, но вот сегодня решил перевернуть все, поскольку жара. Сегодня уже нет жары, сегодня уже по ночам прохладно, и вчера было прохладно, и сегодня нормально уже, нормально, сегодня теплая погода. 2,5 столетия прошло с тех пор, как Англия с Америкой вступила в спор о том, кому принадлежит американская земля, тем, кто на ней живет, или английским королям. И надо ли платить английским королям в итоге несправедливые и бесполезные для нас налоги? Решили, здесь наши дома, наша земля, жить будем сами, не под властью короля. Лет 8 шла война американского народа за независимость от Англии, за свою свободу. В итоге родилась прекрасная свободная страна. Примером для всех стран является она. Спасибо Франции за помощь в эти годы. И символ нашей дружбы, их статую свободы. Сейчас мы на пороге следующего шага. Начнем движение с девизом «Мага». Ну хорошо, спасибо Юлии Веледницкой, спасибо за короткий курс истории. И напомню, вы написали, 8 лет шла война, то есть у Америки с Англией давно различного рода притязания. И с Францией, которая, конечно, в этой ситуации, как вы написали, выступала на стороне Америки и подарила нам статую свободы. Мы об этом не забудем. Друзья, давайте двигаться дальше. Кто же у нас будет следующим? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, Миша. семейка. Это и
1: Дайдочка, приветствую вас.
2: Миша, ну такая жара, честно сказать, даже писать не было сил. А вот Дэвида поздравления зачитаю сегодня. Только 2 дня прошло, мы его мало поздравляли. Вот я ему
1: посвятила.
2: Поздравляем, поздравляем, поздравляем от души. Юбилей такой, не скроешь, цифры очень хороши. Вроде бы совсем недавно были мы моложе все, а теперь вот юбилеи отмечаем мы уже. 90, не 120, дай вам Бог до них дожить. Ведь без вашего таланта нам никак нельзя прожить. Кто стихи нам всем напишет, дням рождения, как всегда. Кто поздравит, кто услышит, у кого болит душа. Кто совет даст, кто подскажет, кто порою как порою поступить. И никому не расскажет, что не надо говорить. Да, друзей таких немного, кому можно доверять. И пусть нас не судят строго те, кому трудно понять, что с годами наша дружба и надежней, и сильней. И мы дружно отмечаем этот чудный юбилей. Хоть теперь встречи так редки, но у нас ведь есть эфир. Есть журналы и газетки, где читает нас весь мир. Я всегда там рядом с вами на одной страничке и всегда ищу вас взглядом, чтобы убедиться. Дай вам Бог, Давид, здоровья, любви, счастья и удачи. И чтобы всегда мы ждали стих ваш новой передачи. Целуем Давида нашего все дружно. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Спасибо, Идочка, спасибо. Конечно, конечно, Давид никогда никого не забыл. Всех обязательно поздравляет, всем пишет поздравительные, ну, открытки их назовем. Поздравите, поздравления, я их произношу в эфире. И честно скажу, что Давиду тоже много написали, я сегодня буду читать и поздравлять нашего дорогого Давида, у которого 6 числа был день рождения, 2 дня назад, кстати, Ирочки Шахмуровой 5-го. Вот, и еще у нас у Беллы будет, по-моему, 15-го. То есть в этом месяце у нас хватает и юбиляров, вот как мы выяснили, у нас сейчас и у Рафаила тоже июльский день рождения. Отто Заславский сейчас нам рассказал историю, мне, пока только мне рассказал историю, вот, о том, что происходило в жару и чем многие из нас занимались, я подтверждаю, занимался тем же, тем, хотя мы с Отто и не договаривались. Итак, «Кругом жара» называется, «Кругом жара», а я смотрю футбол. Не я один, со мной миллионы. Из кресел в барах, скамьях стадионных, под Кока-Кола, пиво, валидол. Казалось бы, ворота мяч забить, нога, весь торс и голова играют. Но пузо этого не понимает, сраженное лихим желанием пить. А пот течет не ручейком, рекой. Промокло все, 2 гидроперерыва разделят таймы прямо, а не криво. Коней и тех ведут на водопой. Как хорошо, что власти над мячом сообразили при любой погоде в игру добавить рационом водным прохладного в словечко горячо. Когда бежать приходится с мячом и даже без, в надежде, что получишь, догнать и перегнать, вали до кучи, станок ДИП 200 маркой наречен. Он не потел, потел рабочий класс, на заводском играя стадионе, где тоже мяч догонишь, не догонишь, по воротам стараешься попасть. Не вспомню, чтобы били по ногам. Ошибочно, случайно приходилось. Незлостная игра, необходимость, раз ты противник, покалечу гад. И тоже пить, но жарил послабей от солнца луч после рабочей смены. Сменив спецовку, показать умелость, ногой в ворота шарик, мяч забей. Еще имелась забегаловка. В былое время рюмочная назвалась. Принять на грудь с получки получалось. Заначку от жены хранил лавкач. Здесь никогда не били по ногам, принявший рюмок чуть повыше дозы, скорее по морде. Жизнь суровой прозой считалась в смысле врезать по рогам. И даже с пьяни, хоть какой лихой, за мяч коллегу вряд ли покалечит. Совместный труд прекрасно души лечит, окоп, застолье, спорт, поющий хор. Сижу без пива и смотрю игру, а голова власти аналогий. С экрана парни, у мяча как боги, но каждый бог тошнит, насколько груб. Себя FIFA как фифочка ведет, беззубое судейство допуская. Судья как в карты карточка играет, а грубость межкомандная растет. Схватить за майку, бросить за бедро, противнику под дых ногой заехать, бандитски формируя путь успеха уже нередко в столкновениях кровь. Большие деньги любят тишину. Мне кажется, что сказанное в раке при их зарплатах в поле как собаки ведут кровопролитную войну. Кругом жара, а я смотрю футбол. Не я один, со мной миллионы. Из кресел в барах, с камер стадионных, под Кока-Кола, пиво, валидол. Вот валидол сейчас прям три восклицательных знака поставлю, а не один, как Аргентина играла. Как Аргентина играла, да? Я уже не знаю, вы там смотрели, не смотрели, если не смотрели, смотрите последние 10 минут. Вот, окей, давайте брать ваши звоночки, продолжаем. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте, я пенсию прошедший, из Белоруссии. Я просто, наверное, очень тихо-тихо-тихо, это про друзей. Вот из горах, лечу за холм на лошади, по горной тропе, непослушная лошадь кружится меня везде. Переходим по камушкам, через быструю горную речку в рот, прудки приносят нам питье, я продолжаю промацованный свой рот. Там живее, чем по звездным небом, здесь все вокруг несказанно синим цветом. На площадках из ноги гамской чаши, двор вокруг обрамления, распространится радость наша, вот снится нам романтические сновидения. Звезды светят так низко, рукой подать, уже много друзей, так близко, пусть пойдет на них благодать.
1: Спасибо, Людмила. Действительно, вы удивительно закончились пожеланием. Пожеланием всем, чтобы на всех спустилась благодать. Друзья дорогие, спасибо за участие. У нас есть перерыв водный, попить воды. 2 часа 29 минут 45 секунд, то есть считайте середина часа. Мы прервемся сейчас на новости рекламы, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь на волне. Ну, хотите, держите трубки, хотите, положите. Я буду брать уже после новостей рекламы.
4: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Во Франции лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официально подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента в 2027 году. Это заявление сделано, несмотря на недавний судебный приговор по делу о растрате средств, который обязывает ее носить электронный браслет. Ле Пен подает апелляцию в Верховный суд. Всемирная метеорологическая организация опубликовала тревожный доклад по юго-западному Тихоокеанскому региону. Прошедший год стал вторым самым теплым в истории наблюдений для этого региона. Зафиксировано критическое ускорение подъема уровня моря и закисление океана, что угрожает островным государствам. Мэр Зоран Мамдани провел брифинг по вопросам экологии города. Нью-Йорк запускает новую систему мониторинга качества прибрежных вод вокруг Манхэттена и Бруклина, чтобы предотвратить закрытие городских пляжей в разгар июльской жары. В Южной Корее вступил в силу беспрецедентный закон по борьбе с дезинформацией. Теперь суды могут взыскивать пятикратный размер ущерба с новостных агентств и популярных блогеров, включая YouTube-авторов, за распространение ложного или манипулятивного контента. Штрафы за повторные нарушения могут достигать $650 000. Акции технологического сектора на Уолл-стрит продолжают снижаться. Инвесторы опасаются, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта привел к перегреву рынка, который не подкреплен реальным ростом производительности компаний. Бумаги азиатских поставщиков чипов, таких как Samsung, потеряли за сутки до 7%.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Рекламная служба Дэвидсон Радио 718-303-8005.
17: Лето!
18: Лето!

0: Дэвид Зен Радио. Все еще будет.
1: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». Рад приветствовать всех в нашем эфире. Сегодня у нас на календаре среда. Это наше обычное время программы. Тема сегодняшней программы – это летняя жара. Как вы с ней справляетесь? И, возможно, какие-то фантазии на эту тему. Начну я с нашего дебютанта в нашем сегодняшнем эфире. Это Павел Рахшмир из Санта-Моники, Калифорния, июльская погода. Июль – пик летнего сезона, когда в честь римского монарха наречен, полна сюрпризами июльская погода, в ней температурный маятник включен. То аномальная жара приходит, ее сменяет холодоволна. До урагана ветер шквалистый доходит, а то не шелохнется воздух. Тишина. То губит засуха весь урожай грядущий, то грозы с ливнями и выпадает град, то видим липу мы в садах цветущий, то от жары нежданный листопад. Жизнь наша, как июльская погода, подобных состояний перепад. Поэтому в любое время года прохладным дням спокойствия я рад. Я вспомнил, помните эту фразу, которая проходит через весь фильм «Форрест Гамп»? Жизнь, мама говорила, жизнь как коробка конфет. Пока не укусишь, не узнаешь, что в следующий. Хорошо, поехали дальше. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Шурик, рад вас приветствовать.
3: Я вас категорически приветствую. Ну, в первую очередь, хочу поздравить Рафаила с замечательным юбилеем. Вы вместе жизнь свою сложили, встречали вместе свой расцвет. Желаю я, чтобы вы прожили в любви и счастье много лет. Эвида, пусть обойдут тебя невзгоды, здоровой будет жизнь твоя, пусть долго длятся твои годы, и пусть, как прежде, любит жизнь тебя. Пол лета быстро пролетело, на отдыхе она быстрее летит, загаром шоколадным блещет тело, и для любви душа порой горит. Сдержать себя в такое время сложно, где солнце с морем, верные друзья, и хочется любить, когда все можно, и забывается все то, что там нельзя. Не для любви приемлемой погоды. Она живет и вечно будет жить. Она не выбирает время года, а летом больше хочется любить. От чувства летнего любовного угара теплом и нежностью возносит душу ввысь. Она прекрасна и любовью, и загаром. Ведь летом, это ведь лето, это маленькая жизнь. Все, спасибо.
2: Спасибо, Шурик, спасибо, здорово, здорово, здорово. Сейчас мы возьмем еще один звоночек, пожалуйста. Вам слово, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Марк, я не частый слушатель вашей передачи, тем более участник. Крайне редкий. Вот сегодня случайно попал на вас. И хотя подписываю в стол, редко кому читаю, я себя пишу. Вам понравилось, когда-то прочитал, но суть моего звонка сегодня вот в чем. Вы знаете, что AI пишет песни, стихи. Не кажется ли вам, ваше мнение, не кажется ли вам, что отомрет это искусство писать стихи, песни? Ну, к тому же эстрада закроется со временем. Не завтра, может быть, даже не послезавтра. Но к этому все идет, потому что соревноваться с AI, не думаю, что кто либо за это возьмется. Причем вы же знаете, что AI пишет стихи под любого автора. То есть практически не отличить. И даже читать можно с акцентом или без акцента. В общем, точно как автор. Ваше мнение.
2: Ну, окей, Смотрите, мое мнение, что пока еще нет. Пока я и несовершенен, я пробовал загонять туда темы, даже описывал свои пожелания. И там происходят какие-то процессы, они могут подбрасывать, допустим, может быть, направление, в котором надо, но его надо дорабатывать все равно самостоятельно. Это первое. А второе, оно как-то пока еще получается без души, без принадлежности к человеку. Это второй ответ. И третье, я хотел бы добавить еще вот что. Ведь процесс создания этого своего собственного произведения – это творческий процесс. Этот же AI не хуже пишет картины, и можно ему задавать тему, под кого ты хочешь, чтобы это было. Он тебе Пикассо сделает, он тебе и Рембрандта сделает, кого угодно сделает. Вот. Просто возьмет фотографию твою и переделает под любого автора. Но все равно это пока это еще не по-настоящему. И я думаю, что те, кто ценят это творчество, те, кто ценят сам процесс, те останутся в процессе. Во всяком случае, те, кто пишут стихи, они пишут о своем, о том, что в голове, о том, что на сердце, и AI, мне кажется, никогда не сможет этого сделать. Но, опять же, я могу ошибаться, все происходит обучение, и AI тоже учится. Будет ли у него сердце, я не знаю. Да.
4: Спасибо. Я не хотел бы, чтобы AI нас заменил, потому что вы правы, мы складываем души, сердце, мысли, опыт жизни, все, что у нас есть, все, из чего мы состоим. То есть мы есть мы, и мы пишем то, что пишем мы. Повторяю, мне бы не хотелось, чтобы AI это заменил, но боюсь, что в дальнем будущем это может произойти. Спасибо.
2: Спасибо, Марк. Спасибо. Пишите и читайте в программу. Если у вас что-то есть на тему лета, жары, то вы можете прочесть сейчас.
4: Ну, я сейчас не возле своего стола.
2: Поэтому... Не возле компьютера. Хорошо, да. В любом случае, спасибо за звонок. Тема эта действительно очень и очень интересна, потому что не только творческие профессии AI берется заменить или будет менять в ближайшее время. Вы видите, появляются эти без водителей такси, появляются воздушные такси, тоже без водителей, которые будут по определенным алгоритмам работать. И что касается каких-то вот стандартных профессий, где существуют таблицы и прочее остальное, расчет различных бухгалтерских каких-то схем и прочего, ты загоняешь туда данные, и AI полностью тебе выдают всю полную картину. Поэтому не только творческому направлению угрожает, в кавычках я слово угрожает, беру, конечно же, в кавычки, угрожает AI. Ну, давайте двинемся дальше. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Марк, пожалуйста, выключаем приемничек, я вас слышу. Да, конечно.
5: Значит, я хочу в двух словах поздравить, прежде всего, наших именинников, Дэвида со своей половинкой дорогой и Ирочку. Еще раз пожелать им здоровья и долгого жить. А сейчас прочитаю. «Аномальная жара» у меня называется. «Целый день вчера твердили доктора. Страшная пришла к нам аномальная жара. Только что пришли вы в дом свой без жары, где кусали больно мухи, комары. В холодильнике холодная вода. Пьете вы ее легко, конечно, и всегда. Но инсульт внезапно может с вами быть. Это надо твердо знать и не забыть. Так как уж сосуды многих никуда, надо бы беречь их очень, господа. Лопнули сосуды, и себе привет, было сердце, сердца больше уже нет. И случилось тут ЧП в Нью-Йорке, наш друг. Выбил под станции Бруклина вокруг. Все районы Бруклина и других подряд. И в домах без света люди все сидят. Радио не знает просто, как же быть. Про кондишн надо бы всем пока забыть. А жара ужасная, и во всех домах можем по-грузински вам сказать, мы аббах. Теплую водичку только можно пить. Сердцем вам необходимо, люди, дорожить. А пока сидите тихо по домам, так же, как и это делаю я сам. Все.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, дорогой Марк. Это был Марк Рабинович. Мне понравилась еще одна работа Марка, которую он прислал. Коротко ее прочту. Да, собственно, коротко. Прочту всю, тут несколько куплетов. «Спросите вы у комара, вредна ли для него жара?» Ответит он: «Конечно, да, ведь комару нужна вода. Болото, сырость или река, а солнце вредно свысока. Оно сожжет всего меня, я не смогу прожить и дня. А мне ведь сильным надо стать, чтоб жалом кровь людей сосать, а звери в сильную жару все быстро прячутся в нору. А что же делать старикам, когда старик давно я сам? До магазина не дойти, а ведь другого нет пути. Я тоже не люблю жару. Прохладу где-то нахожу и прячусь в ней минут на пять, чтобы прохладой подышать». Спасибо. Это был Марк Рабинович со своим путешествием. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, друзья. И тому, кто у пульта не услышала. Это Ирина.
2: У пульта Павел Куклин. Ирочка, Паша у нас, да, сегодня.
6: Пашуленька. Здравствуйте. Да. Хочу поздравить Давида. У меня есть друзья, что любимы так мною. С ними рядом всегда ощущает тепло. Мне судьба, я не скрою, помогает порою. Это значит, что в жизни и мне повезло. Вот уж многие годы мы с Давидом и Ларой тесно связаны дружбой, хоть живем далеко. Дружба крепкая – это большая награда. Это чувство ценю я высоко. Лара с Давидом пришли к юбилею. С первых дней, за руки взявшись, их любовь повела. Не было дня, чтобы они пожалели. Но жизнь и судьба им сполна воздала. Есть у меня еще стихотворение о Лете, если можно, Мишенька.
2: Да, Ирочка, давайте, давайте, у нас пока есть время.
6: Что такое лето? Это я когда-то посвятила своим внукам. Что такое лето? Жаркая пора, краски, что природа сбросила с плеча, изумрудных листьев праздничный наряд, кроны украшает, привлекает взгляд. Вся земля покрыта красочным ковром, бабочки-красавицы танцуют над цветком, пчелки собирают хоботком нектар, за столом хозяюшки пыхтит их самовар. Птицы все и звери заняты всерьез, малыши, родившись, попадут курьез. А в саду веселье, на грядках для ребят, свежая клубника, сладкий виноград, вкусная малина, черешня, бычий глаз, помидоры, перец, огурчики для нас. Летом очень жарко, может дождь пойти, радуга красавица встретит вас в пути. Лето — это солнце, лето — детвора, лето — это море, на воде игра, отдых на турбазе, песня у костра. Лето, ты прекрасна, хороша пора. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Это была Ирина Шахмурова. Ирочка, спасибо и за поздравления, и за ваше участие, и за дружбу многолетнюю. Григорий Абрамович, значит, еще раз поздравляю семейку с 250-летием Америки и начинаю с Давида. Это я цитирую фрагмент письма. «Кругу выходцев Союза замечаю, он один, в ком души не чает муза, предпочтя его другим. И его воспринимают правильно под тем углом, под которым все прощают. А в нем и не найти с огнем. Он свои года моложе многих юношей душой. Он по-доброму хороший. Мы за ним, как за стеной. Вот и я желаю шмелю в полный рост 120 жить и писать, чтобы мы имели то, за что его хвалить». Спасибо, здорово написано. Я всегда к таким хорошим поздравлениям присоединяюсь, как будто сам это сделал. Правда в том, что я в жару строчки написал одну, две другие ей во след подарил мне интернет. А жена, когда пришла, с ветерком свои дала. Привыкать к жаре нельзя, она сильно старит. Пот стекает в два ручья, солнце шкуру палит. А потянет ветерком с птичьего полета, и ты чувствуешь нутром, что есть в этом что-то. Так, так, так. По жаре, обложенный подушками, на диване, как король, сижу. Дама предо мной трясет игрушками, и я должен сделать, что смогу. Но сначала нужно взять шампанское, в этом есть, мой друг, особый смак. Дама скажет, что питье приятное, а ты и скажешь, это ради вас. Поцелуй, не нужно много времени, чтоб она теперь была твоя. Лучшее, что может быть в общении, то, что не мешает вам жара. Так, так, так. Я боюсь, так, жара на подвиги толкает, еще нам шанс худеть дает. И тот, кто это понимает, закроет хоть на время рот. Эпиграф. Я борюсь с животом, а жара окаянная, хочу выглядеть так, будто я рожден заново. И понравится ей, и поправить здоровье, и веночек надеть на свое изголовье. Я и так никакой, а в жару отмороженный. Был бы я холостой, а я сурке подброшенный. Хорошо еще так, что она между делом отпускает меня на кораблике белом. Я смотрел один матч, находясь в Монреале. Это стоит того, чтобы все там бывали. Я борюсь с животом. 20 паунтов аут. Мне б десяток еще и молоденьким стану. Так, так, так, так. И давайте еще пару про жару. Жара не очень-то хотела, чтобы в строчке «я» о ней писал. И только принялся за дело, как дождь в окошко застучал. И в небе ярко полыхнуло, и ошарашил меня гром. Жара мне этим намекнула, чтобы я в другом себя нашел. И я с удвоенной силой свой телефон в руках держал. Жара не только попросила, мой интернет в жару пропал. Я видел пляжников бегущих, а где-то скорая неслась. И, как сказал мне вездесущий, акула меж людьми паслась. Акулы здесь у нас, о боже, и это да, тоже дань жаре. И я вернулся часом позже в Баргату карточной игре. Жара не каждый год, и волны ее доходят не всегда. И мало кто из наших помнит, какой она была вчера. Я ее воспринимаю и телом чувствую тепло. И не могу сказать, не знаю, что с этим связано еще. Но я не разделяю это, когда мне пишут всякий раз, что плохо быть в жару раздетым. Адам смеялся бы от нас. В раю жара была в начале, что нам не снилось никому. И нам с тобой родиться дали нагие, жившие в раю. Давид Шмелькин. Милая Белочка, ну, у Белочки день рождения 15 числа, как раз в следующую среду, то есть мы Беллу будем поздравлять в обязательном порядке, но работа есть работа, я прочту. Июльский день, и солнце над Одессой приветствует ваш именинный день. Ну, а сегодня Бруклин с интересом вас поздравляет, извинять ему не лень, поскольку все меняются, но вы остались прежней, жизнерадостной для всех и для своих решительной, воинственной и нежной. Дай Бог здоровья вам и много лет, конечно. В жаркий день. Был жаркий день, как в первый день творения. Кстати, я эту цитату взял у конкретного совершенно автора, то есть не из головы я ее придумал. И это у нас автор... Сейчас вам скажу, кто это. Нет, это Игорь Северьянин, я хотел вам его прочесть, но, по всей видимости, не успею. А ну, когда-нибудь в другой раз могу это сделать. А вот это у нас... Да. Павел Антокольский, «Жара» по поводу первого дня творения. Был жаркий день, как первый день творения. В осколках жидких солнечных зеркал, куда ни глянь, по водяной арене пузырился нарзан и зной сверкал. Ногое солнце, как дикарь, оскались, ныряло, и в воде пьянело вдрызг. Лиловые дельфины кувыркались в пороховом шипение жгучих брызг, и в этом газированном сиянии какую-то тетрадку теребя, еще всему чужой, как марсианин, я был до ужаса влюблен в тебя, тогда мне не хватило бы вселенной, пяти материков и всех морей, чтобы выразить бесстрашно и смиренно свою любовь к единственной моей. Это автор. Ну а вот исключительное исполнение Давида Шмелькина. Был жаркий день, как в первый день творения. Братславский Михаил, как наш всесильный бог, придумал тему смыслом вдохновения, когда от жара нет ни рук, ни ног. В надежде скромной вызвать всех к эфиру с наградами и перечнем заслуг, чтоб что-то получить в подлунном мире, необходимо дело и ума, и рук. Ничто само не делается, требует усилий. И не мешает ли, если есть талант? Мы 20 лет себя превозносили, но, к сожалению, обошел нас Грант. Ну, Грант в данном случае не мой друг Александр Грант, а Грант, видимо, в виде денежного пособия. Александр Штейн, еще несколько его работ. Привет, Давидушка, привет, ты наш посредственный поэт, поскольку выступаешь лишь по средам. Хоть голос твой лирический неведом, ты помнишь дни рождения, юбилеи, на ринге поэтических евреев, и мы как будто бы уснули 6-го дня от месяца июля. Мы все перед тобой в долгу, молчать я больше не могу, и обещания не нарушу, мои слова да Богу в уши. Господь, не упусти из виду. Пришли здоровье крепкое Давиду и творческий потенциал, чтобы он писал, писал, писал. Пошли ему... А нет, пошли ему кашу молочную, манную, зеленую кэш на расходы карманные. Понизь ему, Господи, также расходы на свет, страховки, хлеб и воду. Еще дискаунт на таблетки, микстуры, капли и пипетки, и пусть по светлому пути идет до 102 сати. Ирочке Шахмуровой. Был Бог наполнен вдохновением в июле 5 числа. Природа вами приросла. Ирина, вашим днем рождения. Еще одно прекрасное явление от всего еврейского народа. Вам кубок человеку года. А в кубке наши поздравления. Ирина, в Насте и в ненастье большое сердце ваше настиж и для людей, и для букашки. Душа открыта нараспашку. Пусть знают дети, дяди, тети, что вы в избу горящей войдете. И небольшой табунчик на скаку не раз притормозите на веку. Желаю многих зим и лет, весну, всевечную и осень. Живите 115 лет, а там еще пяток попросим. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему логическому завершению. У нас заканчивается время, хотя, честно говоря, еще есть что почитать. Тема нашей следующей программы я придумал, в общем-то, относительно, не случайно, потому что 15 число, 15-е, это национальный день хот-дога. Хот-дог – это блюдо, настоящее американское блюдо, которое здесь придумали. Хотите, почитайте о нем. Ну вот мы будем говорить о хот-догах и о всем, что национальном, что нас как раз и объединяет в этом смысле. Здесь может быть и флаг, и что угодно. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне Павел Куклин. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Спасибо всем. Пока-пока.
7: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Горки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Состав кишечной микробиоты, совокупности всех бактерий и микроорганизмов, живущих в кишечнике, может служить предиктором сахарного диабета второго типа за несколько лет до клинического появления болезни, показало масштабное шведское исследование. Одна из находок неожиданна. Бактерия, обычно считающаяся полезной, оказалась вредной при недостатке пищевых волокон. За участниками исследования наблюдали 5 лет. Выявлено 9 видов бактерий, связанных с повышенным риском диабета. Оказалось, высокое содержание бактерии Акермансия муницифила характерно для будущих диабетиков. Эта бактерия обычно ассоциируется с пользой для здоровья. Она способствует укреплению кишечного барьера. Однако при низком потреблении пищевых волокон она переключается на разрушение защитного слоя слизи кишечника. Авторы не дают конкретных диетических рекомендаций, однако подчеркивают, результаты работы поддерживают уже существующие советы Всемирной организации здравоохранения есть больше клетчатки из овощей, бобовых, фруктов и цельнозерновых продуктов. В перспективе эти 9 бактерий могут стать биомаркерами для ранней диагностики преддиабета наряду с традиционными факторами риска – ожирение, наследственность, уровень глюкозы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. В европейских столицах опасаются, что президент Трамп сократит американское вооруженное присутствие в регионе быстрее, чем они смогут укрепить свои армии. Советник и внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро, 42-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро, готов вести переговоры с президентом США. Трамп вновь пригрозил Ирану возобновлением военных действий в случае провала переговоров по ядерной программе. Меморандум о прекращении огня между США и Ираном вызвал конфликт на платформе «Полимаркет». На чемпионате мира по футболу громкий политический скандал. Трамп лично дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, который разрешил, собственно, нападающему сборной США Флорину Балагуну сыграть против Бельгии в 1/8 финала. Трампа снова обвинили в расизме из-за публикации сгенерированного искусственным интеллектом фото четы Барака и Мишель Обамы. Ультралевая активистка из Калифорнии Лоре Пиньо вышла замуж за жителя сектора Газа, чтобы он смог получить американское гражданство. В штате Теннесси 39-летняя женщина погибла, спасая сына во время наводнения. Ученые из Университета Южной Флориды считают, что токсины, вырабатываемые бактериями, живущими в морских асцидиях, могут стать основой для нового метода лечения меланомы. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
9: В европейских столицах опасаются, что президент Трамп сократит американское вооруженное присутствие в регионе быстрее, чем они смогут укрепить европейцы своей армии. Об этом пишет Bloomberg. Издание сообщает, что прекращение членства США в НАТО в одностороннем порядке маловероятно. Однако Трамп может подорвать альянс, как сказано, публично критикуя его и ослабляя в военном отношении. Так Трамп мог бы отозвать посла США и других сотрудников из штаб-квартиры НАТО или же отменить участие Соединенных Штатов в военных учениях и программах обмена разведывательной информацией. Кроме того, президент США может прекратить платить взносы в НАТО или решить защищать только тех союзников, которые выполняют целевые показатели по расходам на оборону. Цитирую, более радикальным шагом был бы отказ от отправки войск в соответствии со статьей 5 или вывод Европы из-под американского ядерного зонтика, который помогает защитить европейские страны от потенциальных агрессоров. Сообщают СМИ. Bloomberg отметил, что на саммите НАТО в Анкаре, он состоится 7-8 июля, европейцы сосредоточатся на демонстрации единства и на том, чтобы избежать публичных споров или конфликтов. В июне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе. В июльском материале для Economist Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написали, что близится завершение периода, когда европейские страны могли делегировать вопросы собственной безопасности Соединенным Штатам Америки. 2 июля, напомню, Трамп в посте на своей странице в соцсети Truth Social подчеркнул, что Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, но не получают от этого никакой выгоды. Также в июне Трамп назвал просто безумными траты Соединенных Штатов Америки на НАТО. Советник и внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро, 42-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро, готов вести переговоры с президентом Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью изданию USA Today. «Я могу вести переговоры с любым, кого укажут США. Если мне представится такая возможность, конечно же, с президентом Дональдом Трампом», — поделился он. Ну, по словам Кастро-младшего, он открыт к диалогу с американской стороной при соблюдении определенных условий, готов освободить лиц, признанных политзаключенными. В статье USA Today говорится, что Родригес Кастро мог бы стать мостом между двумя сторонами, причем диалог надо начинать как можно скорее, поскольку, как отмечено, Куба сталкивается с рухнувшей экономикой, гуманитарным кризисом и нефтяной блокадой, но при этом хочет избежать участи Венесуэлы. На днях Трамп заявил, что Куба движется в направлении США, хотя еще в июне допускал возможность проведения там, на острове Свободы, спецоперации по венесуэльскому сценарию. Президент Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану возобновлением военных действий в случае провала переговоров по ядерной программе. «Мы близки к тому», — сказал Трамп журналистам в овальном кабинете, — «чтобы, возможно, заключить сделку. Мы победим так или иначе. Либо мы заключим соглашение, либо завершим начатое», — сказал Трамп. Он добавил, что предпочел бы заключить соглашение, поскольку не хочет, чтобы от военных действий страдало многомиллионное население Ирана. По его словам, Соединенные Штаты пока воздерживались от ударов по значительной части гражданской инфраструктуры страны, но могут пересмотреть это решение, если сочтут это необходимым. Отмечу, что эти угрозы прозвучали в то время, когда переговоры приостановлены, Соединенные Штаты и Иран договорились сделать недельную паузу из-за траурных мероприятий по случаю похорон Али Хаменеи. 14 июня Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении военных действий. И рынок прогнозов Polymarket, где были ставки на общую сумму почти 354 миллиона долларов на тему постоянного соглашения между странами, Polymarket был закрыт. Исход был объявлен «да», окончательное соглашение подписано. Ну и группа проигравших пользователей утверждает, что решение вынесено неправомерно. Меморандум содержит формулировку о том, что стороны обязуются в течение 60 дней вести переговоры для достижения окончательного соглашения. То есть, по сути, меморандум является временным, а не постоянным документом. Кроме того, официальное подписание соглашения Трамп и Макрон состоялось только 17 июня, уже после дедлайна одного из ключевых рынков 15 июня. Спорное решение было передано на разбирательство в UMA. Это независимая криптовалютная платформа, которая выполняет функцию децентрализованного арбитража для Polymarket. Голосование там определяется не числом участников, а количеством поставленных криптомонет, из-за чего несколько крупных держателей, они называются киты, несколько крупных китов, способны единолично склонить исход в нужную сторону. Ну, по расчетам одного из пострадавших, 7 крупнейших китов контролировали более половины голосов, и именно они решили судьбу спора, в котором участвовали 565 человек. При этом механизм UMA не запрещает голосовать тем, у кого уже есть открытая позиция на самом рынке пари. Анализ выявил как минимум 3 криптокошелька, которые одновременно ставили «да» в Polymarket и голосовали «да» в UMA. Пострадавшие также указывают на возможность координации голосов между участниками, и это дополнительно снижает доверие к системе. Пользователи заявляют, что многократные обращения в Polymarket остались без ответа и намерены добиваться пересмотра решения через суд. На чемпионате мира по футболу громкий политический скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА разрешил нападающему сборной США Фаларину Балагуну сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

сборной США. Он забил на этом чемпионате мира 4 гола в 3 матчах. Он получил красную карточку во втором тайме игры в 1/16 финала с Боснией 2 июля. Само по себе удаление вызвало споры. Балагун наступил на ногу защитнику команды соперников в игровом эпизоде, и не факт, что сделал это умышленно. Судья сначала не стал показывать даже желтой карточки Балагуну, но, посмотрев видеоповтор эпизода, решил удалить его с поля. Красная карточка на чемпионате мира автоматически означает пропуск следующей игры. Министр торговли США Говард Лютник и директор рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани, он сын бывшего мэра Нью-Йорка и давнего друга Трампа Рудольфа Джулиани. Так вот, и Лютник, и Эндрю Джулиани сочли удаление Балагуна несправедливостью, требующей вмешательства на высшем уровне, как они отметили. Через несколько часов после матча они созвонились с Трампом и убедили президента, что дисквалификация несправедлива и что она ставит под угрозу шансы сборной США в матче с Бельгией. Тот поручил своей команде найти способы ее отменить. Лютника Джулиани посвятили в свои планы руководство Федерации футбола США, чтобы та подготовила апелляцию, а также решили использовать авторитетных юристов Белого дома для поиска возможных лазеек в правилах. При участии Скотта Гудвина, он крупнейший спонсор сборной США, Джулиани начал собирать компромат на бразильского арбитра Рафаэля Клауса, показавшего красную карточку. Чиновники в Белом доме изучали предыдущие спорные ситуации с участием этого судьи, чтобы использовать их как аргументы на апелляции, поскольку удаливший игрока судья Рафаэл Клаус ранее подозревался в причастности к договорным матчам. Управляющий хедж-фондом и спонсор Федерации футбола Скотт Гудвин обратил внимание чиновников Белого дома на публичные обвинения в адрес бразильского арбитра. Я еще повторю, там и Клауса также, кроме каких-то договорных матчей, его подозревали в выдаче неправомерных красных карточек в матчах в Бразилии. Бразильские власти и ФИФА не нашли доказательств его вины, но Трамп поднял этот вопрос в разговоре с президентом ФИФА Джани Инфантино 3 июля. Трамп сам позвонил Инфантино, как напоминает политика, они давние друзья. Но Инфантино неоднократно бывал в Белом доме. Они продолжали поддерживать личные контакты даже тогда, когда Трамп начал войну с Ираном. Хотя это поставило под вопрос участие иранской сборной в чемпионате мира, что угрожало сорвать плановое проведение турнира. Помимо этого, как ожидается, именно Трамп с Инфантино будет вручать Кубок мира победителю финала. Во время разговора Трамп расспросил Инфантино о действующих правилах по поводу дисквалификации за красные карточки, а также призвал президента ФИФА пересмотреть решение по Балагуну. Инфантино согласился изучить вопрос, но подчеркнул, один из источников Wall Street Journal никаких обещаний не давал. Как пишет политика, после этого разговора американской апелляции дали ход через юридические и дисциплинарные каналы ФИФА, а по доступным процедурам вариантом, позволяющим отменить удаление. Инфантино консультировал Эмилио Гарсия, директор ФИФА по юридическим вопросам. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Балагуна. Формальным основанием для этого стала 27-я статья дисциплинарного кодекса, в соответствии с которой комитет, как сказано, если сочтет это допустимым, может заменить дисквалификацию на условную. Балагуну назначили испытательный срок на 1 год. Никаких обоснований своих действий дисциплинарный комитет не предоставил. Правда, СМИ отмечают, что по регламенту дисциплинарный комитет и не обязан этого делать. ФИФА после этого официально лишь напомнили, что Инфантино и руководство организации формального влияния на дисциплинарный комитет не имеют. Это орган, в который входят 18 человек. По уставу организации он действует независимо от президента и исполнительного комитета. После отмены дисквалификации, сообщили источники Политико, Трамп еще раз позвонил Инфантино. В своей соцсети Truth Social он написал: «Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость». Позже он сам подтвердил, что просил ФИФА о пересмотре решения. Решение ФИФА уже открыто раскритиковало УЕФА, которая организует турниры европейских сборных. Там отмену дисквалификации назвали беспрецедентной, непонятной и неоправданной. Федерации футбола Бельгии заявили, что официально запросили ФИФА копию решения, протоколы и юридическое обоснование процедуры, и что будут оспаривать право Балагуна участвовать в матче. «Мы намерены в ближайшие часы, дни и месяцы

0: месяцы продолжать борьбу в защиту фундаментальных принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом, заявила Бельгийская футбольная федерация. Президент Дональд Трамп опубликовал сгенерированное фото, сгенерированное искусственным интеллектом, бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель Обамы, садящихся в самолет, разрисованные граффити. Это произошло спустя несколько месяцев после другого поста Трампа, в котором пара была изображена в виде приматов в джунглях. Мы об этом как-то говорили. Тот пост был удален после резкой критики со стороны демократов и республиканцев. В новом посте супруги Обама улыбаются и машут рукой наверху лестницы рядом с голубо-белым президентским самолетом, на котором нарисованы граффити, в том числе лозунг предвыборной кампании демократов «Да, мы можем». Также лозунги «Обама» и «Black Lives Matter» BLM. В публикации также показаны граффити на арабском языке на самолете со словом «Альхамдулиллах», что означает «Хвала Богу» или «Слава Богу». Федеральные власти США намерены предъявить обвинение ультралевой активистке из Калифорнии Лори Пиньо, которая вышла замуж за жителя сектора Газы, чтобы он смог получить американское гражданство. Цитирую, лица, поступающие подобным образом, будут выявлены и им будет предъявлено обвинение в связи с незаконной деятельностью. Так цитирует Нью-Йорк Пост пресс-секретаря иммиграционной службы Зака Каллера. Брак между Пиньо и Салимом Абу Амра был заключен в Юте 5 апреля. Законы штата не требуют присутствия на церемонии молодоженов, достаточно их документов. Однако за месяц до свадьбы Лора Пиньо организовала в интернете сбор денег для Салима, который вместе с семьей из 5 человек борется за выживание в секторе Газы, как было сказано. О своем браке учительница рассказала в середине июня на вебинаре под названием «Бросить вызов сионизму в наших школах». Ну, понятно, кроме ненависти к Израилю, видно, она еще та антисемитка. Ну, а она дальше писала: «У меня есть паспорт, я с ним родилась, но как я могу жить, не сделав все возможное, чтобы шанс был у каждого», заявила она. Ну, вот такая замечательная ультралевая активистка из Калифорнии. Сколько же раз она может таким шансом воспользоваться, видимо, постоянно выходя замуж за тех или иных палестинцев из сектора Газы. Как она может жить, не сделав все возможное, чтобы шанс был у каждого? Там, по-моему, 1.5-2 миллиона в секторе Газа проживает палестинцев. В Южной Каролине неадекватная толпа подростков избила полицейских. Инцидент произошел, когда офицеры, приехавшие по вызову в город Норт-Чарльстон, попытались присмирить чернокожих несовершеннолетних. Некоторые, предположительно, находились под воздействием наркотиков. Празднуя День независимости 4 июля, они начали стрелять и пускать фейерверки по автомобилям. Об этом сообщили в полиции. Празднование изначально было разрешено мэрией города, представитель которой ранее в тот же день встретился с организаторами вечеринок для согласования парковочных и транспортных планов. Однако в самый разгар празднеств в полицию поступили звонки о подростках, которые запускали фейерверки в проезжающие автомобили. Такое развлечение. Прибывшие офицеры попытались разогнать толпу, в которой начались драки и произошли выстрелы. Когда полицейские вышли из своих машин, чтобы остановить драку, их атаковала толпа возбужденных участников вечеринки. Особенно пострадали двое полицейских, жестоко избитых толпой подростков. На видео, полученном местным телеканалом WSCS, видно, как женщина-полицейская пытается задержать подростка. Он толкает ее на землю, а его подбежавшие приятели бьют женщину-полицейского по телу и по лицу и телу ногами, а один нападавший избивает ее палкой. Когда коллега приходит ей на помощь, толпа сбивает его с ног. Офицер применяет электрошокер, чтобы разогнать огромную толпу, и это показано на видео. Прибывшее подкрепление разогнало эту толпу. На месте происшествия были арестованы 4 человека, 3 подростков и 1 взрослый. Им грозят тюремные сроки по нескольким статьям обвинения. Также на месте происшествия были найдены 4 пистолета, 2 автомата и самодельное копье, сообщают полицейские. Вот так подростки планировали отметить День независимости, 250-летие независимости Соединенных Штатов. В штате Теннесси 39-летняя Мэри Эвелин Николь Мэннинг-Кэллион погибла, спасая сына во время наводнения. Женщина увидела, как поток воды уносит ее сына в трубу ливневой канализации. Она бросилась следом, но не смогла выбраться наружу. При этом мальчик выжил. Его протащила через трубу, и он вылез на поверхность с другой стороны. После спасения он понял, что мать так и осталась под водой. Позднее тело Мэнин Келлион извлекли спасатели. Отмечается, что она стала пятой жертвой паводков в Кентукки и Теннесси, где идут мощные ливни. Ученые из Университета Южной Флориды считают, что токсины, вырабатываемые бактериями, живущими в морских асцидиях, могут стать основой для нового метода лечения меланомы, самой опасной формы рака кожи. К такому выводу исследователи пришли после шестинедельной экспедиции в Антарктиду. Экспедиция была организована совместно с Институтом исследований пустыни и Институтом океанографии Скрипса. Во время погружения ученые собирали образцы аспидий, морских беспозвоночных. Они обитают в холодных антарктических водах. По словам ученых, бактерии, живущие внутри аспидий, вырабатывают токсины, которые защищают своих хозяев от хищников. Исследования показали, что эти вещества способны уничтожать клетки меланомы у лабораторных мышей, при этом не вызывая у животных серьезных побочных эффектов. Следующим этапом станет получение достаточного количества вещества для более масштабных доклинических исследований. Если они подтвердят безопасность и эффективность соединения, ученые смогут перейти к испытаниям на других животных, а затем и к клиническим исследованиям с участием людей. При этом исследователи подчеркивают, что путь к созданию нового лекарства остается долгим. Разработка противоопухолевого препарата требует многочисленных этапов проверки, прежде чем он сможет получить разрешение на применение. Но это может занять годы. Мы знаем об этом. Это довольно длительная процедура. Получить разрешение на применение того или иного препарата. Во время экспедиции дайверы совершали погружение на глубину около 40 метров, работая в экстремальных условиях. Помимо ледяной воды, им приходилось учитывать наличие морского льда, тюленей-леопардов, так называемых, переменчивую погоду и ограниченную видимость. Поэтому каждое погружение тщательно планировалось с учетом требований безопасности. Теперь работа продолжится в лабораториях. Ученые намерены выяснить, как бактерии взаимодействуют с асцидиями и каким образом они синтезируют соединения, обладающие противоопухолевыми свойствами. Эти знания помогут ускорить дальнейшую разработку препарата, и в перспективе помочь бороться с онкологическими заболеваниями.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

0: Новости на Дэвид Зонг Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Прием магния может незначительно сократить время перехода от бодрствования ко сну, однако такие добавки не улучшают общее качество сна и не снижают частоту возникновения мышечных судорог, рассказали ученые Барселонского университета. По их словам, магний необходим для энергетического обмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей и электролитного баланса. Недостаток магния может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Однако добавки с магнием нельзя воспринимать как универсальное тонизирующее или расслабляющее средство. Также ученые прокомментировали распространенное мнение о связи приема магния со снижением частоты мышечных спазмов. Имеющиеся работы не демонстрируют очевидной пользы для людей, которые регулярно сталкиваются с судорогами. Что касается энергии, то организм – это не резервуар, который можно наполнять бесконечно. Если его потребности уже удовлетворены, дополнительный прием магния не повысит энергичность, объяснили ученые и напомнили, что магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. По словам ученых, для многих людей коррекция рациона более целесообразна, чем прием капсул.
0: Служба информации Дэвид Зонг Радио. Новости в реальном времени.
2: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
2: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
2: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
2: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
2: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
2: Дэвид Зонг Радио, 620 AM.
3: Слушать подано.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик.
9: Я давно его знаю, он очень способен.
10: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
12: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня, продолжая выполнять ваши просьбы, мы по заявке одного из наших постоянных слушателей Дмитрия Александровича представляем вам фрагменты одного из недавних альбомов патриарха мирового джаза, пианиста и композитора Дэйва Брубека, чье 90-летие мы будем отмечать с вами в этом году. Альбом этот записан на фирме Telarc Records и называется Park Avenue South. Это запись концертов, которые великий музыкант дал в Starbucks Coffee House в Нью-Йорке 10 и 11 июля 2002 года. Место, выбранное руководителем Telarc для записи нового концерта, было, может быть, не самое удачное по разного рода причинам, но это был, пожалуй, весьма серьезный вызов звукоинженерам фирмы и другим техническим работникам. Да и самому Дэйву, по свидетельству которого, он сидел так близко к своим слушателям, посетителям кафе, что мог различить цвет их глаз и слышать их перешептывание. Но все это, конечно, было не столь уж важно, и выступление пианиста и его ансамбля прошло, как всегда, с огромным успехом. Впрочем, реакцию слушателей вы и сами услышите в процессе нашей передачи. Сейчас я назову вам состав квартета Дэйва Брубека, и мы перейдем к музыкальной части программы. Итак, Дэйв Брубек – фортепиано, Бобби Милителло – альт-саксофон, Майкл Мур – контрабас и Рэнди Джонс – барабаны. Квартет начал свое выступление исполнением новой версии популярного стандарта Джимми Макхью, который называется «On the Sunny Side of the Street».

Композиторское творчество Дэви Брубака богато и разнообразно. За годы музыкальной деятельности им созданы сотни произведений, от оратории и концертов до миниатюр и баллад. Каждое из его произведений несет на себе неизгладимый след не только его мелодического дара, но и раскрывает внутренний мир Брубака, его мысли и чувства. Я думаю, что об этом мы еще не раз поговорим в наших будущих программах, посвященных Дэйву, а сейчас послушайте его изумительную по красоте мелодию, которая может украсить репертуар любого камерного ансамбля. Она называется «Элегия», и автор посвятил ее своей жене и верному другу Иоле.

Великолепно, не правда ли, друзья? Немного грустно, но ведь жизнь проходит не только на солнечной стороне улицы. Однако будем оптимистами и верить только в хорошее. К этому призывают нас музыканты квартета Дэйва Брубака и сам пианист, герой нашей передачи. Сейчас в их исполнении прозвучит новая версия хита 20-х годов прошлого столетия, которая называется «Slow Boat in China».

подходит к концу наша сегодняшняя встреча с маэстро Дэйвом Брубаком и его квартетом. Наверное, многие из вас разочарованно вздохнули, не услышав любимый Take Five. Но программа еще не закончена, и я рад объявить, что сейчас на прощание прозвучит бессмертная, можно сказать, тема Пола Дезмонда, ставшая музыкальным автографом ансамбля Брубака, которая называется «Да-да, Take Five». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп в ходе пресс-конференции саммита НАТО в Анкаре перепутал Зеленского с Путиным, а Иран с Японией. В частности, Трамп, обращаясь к журналистам, спросил, есть ли у них вопросы к мистеру Путину, указав при этом на Зеленского. Также Трамп обвинил Японию в нападении на авианосец США, перепутав страну с Ираном. «Исламская республика Япония атаковала наш авианосец», — заявил Трамп. В Румынии 80-летний мужчина стал самым возрастным абитуриентом. Виарел Пинтелеску выбрал программу бакалавриата биология, факультет сельскохозяйственных наук. «Человек не должен, не может умереть глупым. Было бы жаль не поступить в университет. Я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет – это очень правильное занятие». Пенсионер также рассказал, что ему не удалось окончить колледж, хотя он этого очень хотел. Он окончил среднюю школу почти 60 лет назад. После этого Пантелеску забрали в армию, где он отслужил 35 лет. Также абитуриент отметил, что его абсолютно не смущает разница в возрасте с однокурсниками. Пантелеску 6 лет назад потерял жену, поэтому решил найти себе занятие, чтобы легче переживать одиночество. Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Хёрли проиграли суд против Daily Mail. Знаменитости обвиняли таблоид во взломе гаджетов и в незаконном сборе информации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США снова запретили продажу иранской нефти после атак на танкеры в Ормузском проливе. Дело об убийстве Чарли Кирка начали слушать в Юте. Его вдова Эрика и сын Трампа пришли в суд. Ученые нашли новую Землю. Всего в 25 световых годах обнаружена потенциально обитаемая планета. Прованс есть у нас дома. Лавандовая ферма на Лонг-Айленде открыла сезон и приглашает посетителей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
12: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где я рассказываю, как можно сделать реальными иногда нереальные вещи, которые нам кажутся нереальными вещами. И после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И я хочу сказать, что последние передачи, наверное, я думаю, последние 6 месяцев, может быть, 7, может быть, даже и больше, я пытаюсь донести до наших слушателей, до вас, то, что мы многие вещи можем сделать сами, со своим психическим состоянием, со своим здоровьем, и делать действительно вещи, которые кажутся нереальными, но если их делать регулярно, они, кажущиеся нереальными, они становятся реальными. И я понимаю, что мы все привыкли, живя в эпоху такую очень скоростную, быстрые изменения в жизни, быстрые изменения в технике, мы не успеваем. И хочется все сразу. Что-то заболело, выпили таблетку. Что-то заболело, пошли, доктор отрезал и опять дал таблетку. И потихоньку от человека остается просто развалина. Остается не киборг, потому что киборгов еще пока, я думаю, не придумали. Но когда она научится заменять руки, ноги такими суставами, которые могут работать абсолютно как живая рука и, может быть, даже сильнее, и тогда тем более мы потеряем всякий интерес к тому, чтобы сохранять свое тело, сохранять свое душевное и физическое здоровье. И когда я рассказываю об этих вещах, да, иногда мне перезванивают, там уточняют какие-то вещи, а некоторые слушатели, но я не скажу, что это шквал звонков. И это говорит о том, что или все поняли сразу и применяют эти вещи на практике, или это абсолютно никому не интересно, и никто это на практике не применяет, за исключением тех вот, ну, немногих людей, кто перезванивает, и мы с ними там разговариваем, я что-то уточняю, что-то им советую. И сегодня в очередной раз я хочу рассказать о вещах, которые могут вам сохранить здоровье, могут многое, может быть, исправить. Некоторые вещи, которые уже там пытаются из каких-то психологических проблем превратиться в органические заболевания, эти вещи, можно их отодвинуть, и даже не просто их отодвинуть, просто можно позволить им раствориться и не вредить вам ни в коем случае. О чем же мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о такой вещи, которая называется нейродрожь. И я даже расскажу, что можно делать для восстановления вашей дееспособности после любой психической травмы, после психоэмоциональных перегрузок. Это, да, может быть, это не с одного раза сработает, и даже, может быть, не с двух раз, но это простой, доступный, очень эффективный метод. Сам я его делаю, и делаю его уже не один год, могу сказать, и имею только положительные отзывы от тех людей, кому я рекомендовал, кому я это показал или хотя бы рассказал. Это очень несложные упражнения. Лучше, конечно, если бы я вам их показал, но настолько там все просто, что я вам расскажу, и я уверен, что вы все поймете. Что же это за метод? Этот метод помогает в освобождении той травмы, которая поселилась у нас в нашей психике, потому что я вам говорил, что в нашем теле, потому что я не один раз говорил, что любая психотравма, она дает отражение в нашем физическом теле, и она создает зажимы. И чем сильнее, чем более яркая эмоциональная травма, тем сильнее этот зажим. И поэтому я вот слушаю рекламу даже у нас на Дэвидсон радио, там на других радио, там поможем с коленным суставом, поможем с поясницей. Откуда берутся эти проблемы? Если вы, конечно, там не штангист-профессионал и не профессиональный грузчик, то эти травмы берутся от того, что эти зажимы начинают стягивать мышцы. Стягивать мышцы, стягивает в животе, у вас начинает разрушаться тазобедренный сустав, потому что в животе зажим, начинает неправильно там перерабатываться пища, не получают кости нашего тазового дна те вещества, которые нужны для нормального функционирования там, хрящей, для нормального функционирования там, головки сустава. Появляются всякие трещины, протрузии, межпозвонковые диски начинают страдать, потому что спину тоже сводит. Свело шею, человек испугался, вжал там голову в плечи, как вы видели неоднократно. Может, на улице это видеть, человек испугался, там под машину чуть не попал. Это, да, он потом выпрямит, опустит плечи, выпрямит голову. Но дело в том, что зажим остался, он никуда не делся, и он потихоньку делает свою работу, не поступает к каким-то нервам питания. Не поступает питание к нервам, не поступает питание к мышцам. Начинается стягивать там. Пострадала шея, скрючила пальцы. Я, как говорил, там зажала живот, скрючила не только там тазобедренный сустав и колени, а те же пальцы может скрючить. То есть у нас настолько тело устроено тонко, это как, вот знаете, как гитара, как, может быть, там арфа, что эти струны, они у нас от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног протянуты. Иногда бывает там в ухо там воткнут иголочку, а проходит какой-нибудь там большой палец на ноге, спадает опухоль. Или что-то такое аналогичное. Ну, вещи, которые, казалось бы, не связаны. У меня был один знакомый, он пошел к акупунктурщику, к иглотерапевту, и говорит, вот у меня болит левое колено. Говорит, а этот, представляешь, этот балбес взял мне и натыкал иголок в правое колено. Но самое смешное было, говорит, когда я от него вышел, у меня прошло левое колено. То есть человек был реальный специалист, и иногда бывает, что болит одна там левая часть, а надо как раз-то воздействовать на правую или наоборот. Поэтому к себе надо относиться с огромным уважением, надо себя любить и не стараться там забить сразу что-то таблеткой. Так вот, мы поговорим о том методе, который когда-то создал, такой был доктор Дэвид Берсели. И многие из нас этим методом пользовались, но не понимая, что они делают, потому что вы знаете, что многие изобретения, мы что-то делаем, что-то придумали, а потом оказывается, что это там придумали несколько лет назад или в другой стране, и мы думаем, надо же, какие мы умные, может, мы это услышали, а может, на самом деле мы придумали это сами. И мы этим пользуемся,

меняющиеся движения. Например, мы мотаем ногой, мы покачиваем головой, что-то мы вертим в руках. Может быть, это мы, а может быть, вы можете наблюдать это вот в обычной жизни, там в офисе, где-то в ресторане. Очень часто, ну, я уверен, что мы все с этими сталкивались. Кто-то раскачивается в этом кресле, кто-то там сдвигает, раздвигает коленки. И с точки зрения человека, который некомпетентен в психосоматике, бесполезные движения, кажется, это иногда даже злит. Это кажется, что какой-то человек очень невоспитанный. Я даже помню, вот как в школе учителя часто говорили мне, там, моим друзьям, сиди спокойно, не дергайся. А мне, как и другим детям, не хотелось покоя, хотелось как раз-то дергаться. И возникает вопрос, почему тело себя так ведет? Зачем телу нужны эти движения? А психосоматика отвечает, что когда мы совершаем подобные движения, наш головной мозг восстанавливает психику и тело после какого-либо стресса. То есть мы просто сбрасываем нервное напряжение. Это выходит, да, это не симпатично выглядит. И иногда говорят, да перестань ногой болтать, меня нервирует, меня там не качай головой, не крути в руках эту ерунду. Мы говорим детям, кто-то говорит нам. И для объяснения давайте просто вот рассмотрим такую идеальную ситуацию, когда человек вошел в стрессовые какие-то условия, напрягся, его зажало. А когда стрессовые условия закончились и обработка стресса завершилась, человек расслабился, он доволен всем, он доволен окружающими, продолжает жить радостно в настоящем моменте. Казалось бы, инцидент исчерпан, последствий нет, жизнь продолжается. Но в реальности может получиться совершенно иначе. Человек вошел в стрессовые условия. Он напрягся, стресс закончился, но вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться жизнью, человек продолжает психическую и эмоциональную обработку стресса. Это происходит даже независимо от нашего сознания. Потому что если мы все будем перерабатывать только в сознании, мы очень быстро сойдем с ума. У нас сознание имеет очень ограниченный объем и памяти, и возможности переработать какую-то информацию. У подсознания эти возможности безграничны. И сознание выдавливает это в подсознание. Это туда уходит, это там живет. И если кого-то там отлупили в детстве, там, когда ему было 3 года, 5 лет, он подрался, когда ему было там 7 лет в школе, поверьте, точно так же человека бьют. Если он там тонул, он также тонет там в 5 лет или в 7 лет. Точно так же он там в пожаре, точно так же у него забрали какую-то игрушку, он это переживает. Это никуда не делось. Если это не переработанный стресс, он никуда не девается, и он рано или поздно вот этими больными коленями, которые нам предлагают везде полечить или пропить витамины, да, это помогает, и лечение, и витамины помогает. Но, как я много раз говорил, представьте, что наше здоровье – это дерево. Дерево с листиками, с веточками, с цветами, с какими-то ягодками. Когда мы приходим к доктору, доктор, что он? Он берет эти отравленные ягодки, отравленные цветочки, он их отрезает, он их купирует, он обрывает эти ядовитые листики. Все. Человек идет к психотерапевту, к психологу, к психиатру, попадает к нам, к гипнотерапевтам. Нет, до нас нет. Он идет к психологу и к другим специалистам разговорного жанра, как раз как психотерапевт или там гештальт-терапевт, арт-терапевт. Эти люди, они добираются до ствола. Иногда они даже, может быть, если там очень талантливые люди, они лечат ствол, ствол нашего здоровья. Когда приходят к нам, если мы не добираемся до корней, не вырываем их с корнем, значит, мы не сделали свою работу. Да, иногда человек не дает это сделать. У меня буквально сегодня была работа, и человек просто не хотел, он не выполнял то, что я его просил. Я прошу его сделать одно. Он говорит, а я думал, мне надо так. А думать не надо. Когда человек приходит, попадает ко мне или к другому аналогичному гипнотерапевту, он должен делать, вот сказали моргни, он должен моргнуть, подними палец, он должен поднять палец. Если человек начинает фантазировать и думать за меня, думать, что бы я там, может быть, я имел в виду совсем другое, нет, у нас четкие простые инструкции, если они не выполняются, дальше нет смысла, мы до сложного, мы даже не доберемся, эта тропинка, она сразу моментально заканчивается.

0: Вот у нас все, что произошло, оно все идет в подсознание, как раз туда, где корни всех наших проблем, где наши убеждения, где всякие наши части сознания, они же субличности, которые формируют нашу жизнь, наше настроение, которые формируют наши жизненные программы, выбор близкого человека, выбор работы, выбор там, я не знаю, любой выбор, даже автомобиля. Он выберет тот цвет, который уже заложен в программе. Человеку будет казаться, что это выбирает он, но поверьте, это совсем не так, потому что последние исследования показали, раньше думали, что это вообще какая-то мистика, что мы еще не совершили какого-то действия или даже там серию каких-то действий, а мозг наперед уже дает команды, еще не был, еще человек не принял решение там встать со стула или пробежаться, или кого-то там толкнуть, или от кого-то оттолкнуться. А мозг уже наперед уже дал везде команды, уже выработал то электричество, которое идет к этим нейросетям, которое идет по нервам, которое идет к мышцам, которые позволяют сокращаться. То есть наш мозг как колдун, он как провидец, ему там не надо ни карты Таро раскладывать, ничего. Он как бы знает наперед. И здесь возникает вопрос, он знает это наперед, или он нами руководит, и мы сознательно еще не приняли что, там, решение, что надо уйти или надо отпрыгнуть, а мозг уже все, уже все соответствующие команды раздал. Это очень интересный вопрос. Вот точно так же и здесь. Поэтому нами руководит та глубинная программа, она бывает и не одна, которая у нас в подсознании. И естественно, что когда человек хочет что-то изменить в себе, если мы в подсознании не забрались, не добрались, то можно человеку в нормальном состоянии сознания все что угодно говорить. Он сам знает. Он знает, что переедать плохо, курить плохо, пить плохо, запрещенные вещества принимать отвратительно, изменять жене тоже плохо. Но человек это делает. Человек это делает, потому что у него там свои установки, у его этих субличностей, у его частей сознания свой взгляд на его жизнь, на его поведение, на все. Да, это вовсе то, что я сказал, не значит, что я-то хороший, это мое подсознание. Нет, ваше подсознание — это вы сами. У нас для того и дано нам сознание, чтобы мы были людьми, оставались людьми, вели себя по-человечески. И ссылаться на эти программы, эти программы, да, их можно изменить самому. Достаточно такая работа сложная, но если человек хочет, он может с этим разобраться сам. Со своими обидами, со своим чувством вины. Он может разобраться там даже с людьми, которые уже ушли, которых на этом свете нет. Он все это может прекрасно сделать, но не делает. Даже иногда он этого не делает, когда попадает там, я говорю, к психологу, к психотерапевту или к нам. Вроде как он хотел бы измениться, но он не изменяется. И выражается это потом как раз вот этой нейродрожью, когда он качает головой, когда он там трясет ногой, и это бесит окружающих, и иногда его даже и самого. Но человек обычно сам это не замечает. Почему? Потому что происходит психическая и эмоциональная обработка стресса, который он получил в какой-то ситуации, которая вот самая свежая. И у подсознания свои приоритеты. Иногда человек приходит с одной проблемой, погружается в гипноз, и вылезает абсолютно другая проблема, о которой не говорилось. Потому что у подсознания свои приоритеты, и оно говорит, разберись с этим в первую очередь. Я не могу носить, вот я там не один раз рассказывал, у меня много таких историй, просто я не все могу рассказать, а там человек пришел со страхом змей, а этот страх змей там только, не знаю, на 8-й или на 9-й сессии мы его там за 15 минут решили. А все остальное это отношения были с родителями. Боль, он носил такую боль много лет, там отношений с папой, которого он там кричал, что я тебе, папа, бы там очень нехорошо бы с тобой поступил, так как ты поступал когда-то со мной. Так вот это, ну, это совсем глубокая вещь, там у него совсем была беда и с физическим здоровьем из-за этого, потому что он носил это в себе, обиду, и злость, и гнев, вот за эту несправедливость. Там простым потряхиванием ноги или головы, или кручением там ручки в руках, просто так там этим не отделаться, там очень глубокая работа. Ну, а какие-то вещи другие, там тяжелый разговор, там, не знаю, еще что-то, нахамили вам, на дороге подрезали. И человек доезжает куда-то, садится и начинает или трястись в кресле, или трясти ногой и делать что-то такое аналогичное. Потому что он вновь и вновь возвращается к тому, что произошло. Он моделирует, анализирует, переживает это много раз. И в меру это, да, это полезно. А сверх меры наш невоспитанный, необразованный мозг живет, пережевывает из пустого в порожнее. Он пережевывает то, что надо с чем было бы разобраться, определиться, принять решение, завершить это действие. Вот здесь вот как раз гештальт-терапия очень-очень хороша. И поставить точку и забыть, ни рука, ни нога, ни голова тогда трястить не будут. Но слабый мозг наш, к сожалению, точку не ставит, а регулярно теребит психику, теребит наши нервы, что снижает и наше качество жизни, загружает нас проблемами, и эти проблемы рано или поздно, к сожалению, рано, и мы все с этим, к сожалению, тоже, я думаю, многие из нас сталкивались, приводят нас к болезням. Для того, чтобы минимизировать этот вред, вот наше тело этими вышеперечисленными движениями, то, о чем я говорил, оно и утилизирует этот посттравматический синдром, то есть механически вычерпывает то, что психика не могла конкретно, корректно и своевременно обработать. И таким образом терапевтическая задача состоит в том, чтобы усилить и довести до предела эти движения через безопасную реакцию тела, освободиться от опасной для здоровья психической перегрузки. Поэтому нас сегодня будет интересовать нейрогенная дрожь. Еще раз, что такое это страшное название нейрогенная дрожь? Нейрогенная дрожь – это непроизвольная спонтанная мышечная дрожь, которая возникает в теле, как вот я только что говорил, в ответ на какое-то любое сильное эмоциональное напряжение или травматический опыт. И эта нейрогенная дрожь запускается нашей же нервной системой. Естественно, мы авторы всех наших проблем. Когда активируется наша симпатическая нервная система, бей или беги. Потому что у нас две реакции, когда какая-то опасность, или бей, нападай, или убегай. А затем наступает разрядка через дрожь, через тряску, как способ для того, чтобы высвободить то накопленное напряжение, восстановить баланс нашего тела, наших эмоций, наших чувств. И три особенности нейрогенной дрожи, о которых мы поговорим, они начинаются в наших глубоких мышцах, в мышцах таза, ног и поясницы. Поэтому мы чаще всего, конечно, болтаем ногой, трясем, как я уже тоже говорил, и вы неоднократно видели. И далее может распространяться по всему телу, по его частям. Дрожь – это непроизвольно, ее невозможно вызвать волевым усилием. Но для того, чтобы эта дрожь появилась, надо создать условия для ее возникновения. Она сопровождается ощущением облегчения, расслабления и той эмоциональной свободы, которой вот нам не хватало, и от этого нас и трясло. И цель упражнений, которые я вам сейчас чуть-чуть дальше я расскажу, цель этих упражнений – это как раз я научу вас, как вызывать эту нейрогенную дрожь, чтобы помочь организму естественным образом сбросить этот груз, который мы носим на себе, как освободиться от этого хроничного мышечного напряжения, которое приводит и к перекосу таза, и к перекосу спины, и потом надо ходить и резать колени, или там пить эти витамины. Мы сбросим то напряжение, которое вот вызывается этим стрессом или этой травмой, любой травмой. Чем сильнее травма, тем сильнее дрожь, тем будет ярче это выходить. Вы это сами увидите, сейчас об этом поговорим. Каковы же основные упражнения для избавления от этого мышечного напряжения, от этих зажимов? Эти зажимы, они не только наши мышцы зажимают, они проходят глубоко в тело. Когда только это сидит в мышцах, может помочь массаж, может помочь иглотерапия, могут помочь там какие-то банные процедуры. Но когда зажимы возникают в фасциях, это те такие пленки, которые наши мышцы и наши сухожилия прикрепляют к нашим костям. Туда добраться очень тяжело. Да, там супермассажист, супериглотерапевт доберется и там найдет какие-то точки. Но разгрузить так эти наши фасы и наши мышцы, чтобы разгрузился наш мозг, можно сделать это самим. Не ходить никуда, не платить лишних денег, не покупать никакие витамины, не покупать никакие таблетки, а можно все это сделать самому. Как мы это делаем? Основное упражнение выполняется очень просто. Для этого надо просто лечь на спину и согнуть ноги в коленях. То есть вы лежите на спине, ваши ноги согнуты, ступни поставьте вместе, поставьте их рядом друг с другом так, чтобы они друг друга касались. И разведите, чуть-чуть разведите колени в стороны. Руки просто положите вдоль тела, закройте глаза, расслабьтесь, дышите спокойно и оставайтесь в этом положении примерно 5-10 минут. И через несколько минут, у кого-то минут, а у кого-то секунд, но сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы мы пройдемся по этим упражнениям. Оставайтесь с нами.
1: Пульс большого города.
2: Радио большого города.
1: Дэвидсон радио.
3: Радио.
2: Новости на
3: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Лионеля Месси признали лучшим игроком в четвертый раз за чемпионат мира этого года. Аргентина вышла в четвертьфинал. Сборная Аргентины победила в матче с Египтом. В соцсетях делятся теориями заговора насчет победителя чемпионата мира. Пользователи пытаются вычислить будущего чемпиона мира по цветам футбольного мяча, движению судей и сериалу «Симпсоны». Международная федерация футбола рассмотрит возможность возвращения российских команд на турниры. Поводом стало решение Международного олимпийского комитета временно снять санкции с российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Не улыбка, без сомнения.
10: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио. Радио.
2: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если по какой-то причине я не ответил, значит, или я отвечаю на звонок, или я работаю, я обязательно вам перезвоню. Оставьте мне голосовое сообщение или напишите смс, и, может быть, прямо не в этот день, но я обязательно вам перезвоню. И в первой половине моей программы я вам рассказывал о том, как мы можем избавиться от тех зажимов в нашем теле, которые возникают от психотравм, ну так называемые психотравмы, это какие-то ярко окрашенные эмоциональные события, которые отрицательно воздействуют на нас. И основное упражнение, о котором я говорил, я еще раз сейчас повторю, как оно выполняется, очень просто. Кажется, такое простое упражнение, если с первого раза нет никакого эффекта, просто, может быть, в этот же день сделаете второй раз, может быть, на следующий день. Здесь очень важна регулярность. Можно делать его каждый день, не повредит. Можете делать его два раза в день. И если у вас реально есть внутри то, что надо разгрузить, освободить, расслабить, поверьте, рано или поздно оно начнет выходить. Если вы будете его делать, может быть, на третий, может быть, на четвертый раз, у вас все получится. Если не получится, а по-прежнему тяжесть на душе, значит, вам нужен или психолог, или какой-то специалист, или разговорного жанра, или доктор. Итак, как выполняется основное упражнение? Еще раз. Вы просто ложитесь на спину, сгибаете ноги в коленях, ступни ставите вместе, колени чуть-чуть разводите в стороны, ваши руки лежат вдоль тела. На выдохе закрываете глаза, расслабляетесь и просто дышите спокойно. Чуть-чуть, слегка не напрягаясь, даете коленям расходиться. Вот если какой-то легкий дискомфорт, вы почувствовали, что дальше там есть что-то, вам там уже тянет какую-то мышцу, остановитесь и просто продолжайте дышать. И через несколько минут, кто-то гораздо быстрее, вы можете начать ощущать легкое подрагивание в области таза, в области ног. Может быть, это будет в животе какие-то волны. Это и есть нейрогенная дрожь, та дрожь, которая показывает, что из вас, как по водопроводным трубам, начинает выходить та грязь, которая где-то, я условно говорю, грязь, но эти негативные эмоциональные события, это и есть та грязь, которую мы не должны носить в себе, потому что они приводят к реальным болезням. Это как яд, который живет внутри нас. И вы просто позволяете выходить. Не старайтесь помочь, не мешайте телу, просто наблюдайтесь, не контролируем это. Просто позволяйте этой дрожи усиливаться. Если дрожь усиливается, это прекрасно. Не надо волноваться, не надо пугаться. Эта дрожь может распространяться и в грудь, и в спину, и в плечи. Позволяйте этому происходить. Может быть, начнут слезы идти. Может быть, какой-то из горла какой-то звук или крик будет выходить. Кричите, вот будет хотеться трястись, трясемся. Будет хотеться кричать, кричим. Плакать, плачем. Мы просто позволяем своему телу выводить эту грязь наружу, отпускать ее, и она уже, когда не в вашем теле, она уже никому не повредит. Но если вы живете не один и в каком-то месте находитесь, где есть люди, на людях лучше этого не делать. А близким скажите, если я буду кричать или что-то вам там, не пугайтесь, все в порядке, обязательно их успокойтесь, потому что это иногда очень выглядит несимпатично. Поверьте, я делал это с другими людьми, потому что когда это делается под присмотром, ну, иногда это выглядит, я могу сказать, но и происходят и чудеса с человеком. Проходят у него, казалось бы, такие, знаете, вещи, которые там он 5 лет, 6 лет лечил, там проходит синдром раздраженного кишечника. Да я даже не буду говорить, как минимум облегчение этих вот вещей, которые мы накопили и носим в себе, как минимум проходит облегчение. Иногда выходят просто фантастические вещи. Надо давать этому выйти, надо давать отпускать. Не оцениваем, позволяем этому происходить, не боимся. Когда чувствуем, что достаточно, что вы уже вам тяжело или вам сложно, вот любой почувствовали, что да, надо уже заканчивать. Но хотя бы 5-10 минут надо по возможности в этом положении понаходиться. Просто выпрямляем ноги, немножко полежали, тело восстановилось, вы задышали, сделали глубокий вдох, просто мягко садитесь. Все, на сегодня упражнение закончено. Важно понимать, что нейрогенная дрожь – это абсолютно безопасный, естественный процесс. Если по ходу дела, в ходе выполнения этих упражнений возникает сильная эмоциональная реакция в виде слез, как я уже говорил, может быть и смех, не обязательно это слезы. Может быть, вы начинаете зевать, может быть, там какие-то мурашки по телу пробегают. Это нормально. Это то освобождение, которое ведет к исцелению, и которое в конечном итоге ну, просто делает для вас чудеса. Что нам делать, если нейрогенной дрожи нет? Во-первых, нейрогенная дрожь вызывается усилием воли. Если вы заставляете себя дрожать, тело наоборот будет зажиматься. Мы не ждем эту дрожь, мы не напрягаемся, мы не даем команду «выходи, выходи, выходи из меня». Нет. Лучшее, что можно сделать, это просто расслабиться и позволить всему телу происходить, дать происходить этому, дать выход этому в своем темпе, так, как удобно, с той скоростью, которая комфортна. Просто удобно сядьте или ложитесь на спину, закрывайте глаза, сделайте несколько приятных, глубоких, обязательно глубоких вдохов и выдохов через нос. Мысленно поговорите со своим телом, объясните ему. Можно говорить вслух, потихонечку, чтобы кто-то, если рядом есть, не подумали, что вы очень странный человек. Скажите себе, я в безопасности, мое тело отпускает напряжение, я спокоен, я готов к этой практике саморегуляции. Мое тело само знает, когда и как отпускать то напряжение, которое есть во мне. Я просто за этим наблюдаю. Вы говорите это просто своими словами, так, как идет у вас от души. Не обязательно запоминать, записывать то, что я говорю. Да, вы можете, если вы позвоните, я вам там скажу. Но вы можете абсолютно любыми простыми словами. Вы сами знаете, что сказать себе. Вы разговариваете с собой. Тот редкий случай, когда мы... Не когда мы сумасшедшие сам с собой разговариваем. Нет, мы разговариваем со своим телом. Мы любим свое тело, оно должно знать, что мы любим его и что мы помогаем ему освободиться от того груза, который оно так долго несло. Во-вторых, сделайте, чтобы это все лучше шло, сделайте активный разогрев перед этой практикой. Потому что иногда тело спит, его надо встряхнуть, его надо разбудить. Что для этого можно сделать? Для этого можно сделать несколько легких приседаний, может быть, таких невысоких прыжков. 1-2 минуты. Можно просто разогреться, можно потянуть мышцы бедер, таза, на какие-то сделать наклоны, растяжки, как вот раньше показывали по телевизору. Никакого насилия над телом не надо. До легкого дискомфорта потянулись, наклонились, почувствовали, что есть какой-то дискомфорт, вовремя остановитесь, нам не нужны рекорды, нам надо освободиться от того груза, который мы несем внутри себя. Очень хорошее упражнение, если вы встанете, прислонитесь спиной к стене и начнете садиться вниз, как будто вы садитесь на стул. И в этом положении просто задержаться несколько секунд, вот столько, сколько вам будет комфортно. То есть вы просто сползаете спиной по стене, как будто вы ножки чуть-чуть уходят вперед, как будто вы сидите на стуле. Вот сколько можно без дискомфорта, столько в этом положении побудьте. Желательно быть в нем, пока ножки не начали дрожать. Вы почувствуете. Поднимитесь, секунд 30 отдохните и сделайте это упражнение еще пару раз. Если это сложно делать, просто покачивайтесь и переносите вес тела с пятки на носок, с пятки на носок. Ваша задача – создать легкую мышечную усталость. Нам не надо создавать рекордов, нам не надо стремиться к рекордам, нам надо освободиться, освободить наше тело, освободить тело от того, что мы там носим. Когда мы это сделали, когда мы создали в теле легкую мышечную усталость, тогда нервная система быстрее включит эту нашу нейродрожь для разрядки. И в-третьих, инициируйте эти вибрации, объясняя телу, что вы от него ожидаете. И для этого в положении стоя волевым усилием вызовите вибрацию. Напрягите мышцы, расслабьте мышцы. Для начала позвольте вибрировать рукам или ногам. Но в идеале пусть вибрирует все тело. Просто потрясите ручками, потрясите ножками. Сделайте так несколько секунд. И потом переходите к той практике, как я говорил. То есть вы ложитесь на спину, сгибаете ноги, ступни вместе, колени чуть-чуть разводите в стороны. Руки лежат вдоль тела. И просто наблюдаете за своим телом, наблюдаете за тем, что переходит. Делайте это все предельно медленно, так, чтобы не повредить ни одну мышцу. Мягко, легко, комфортно. Просто позволяете телу выпускать все то, что застряло у него внутри. Делайте это непрерывно несколько минут. Смысл в том, чтобы уловить, зафиксировать такой угол разведения колен, в котором возникает дрожь. То есть вы почувствуете, в каких-то положениях ног дрожи не будет. Если, может быть, чуть-чуть шире развести колени, в этом положении появится. Двигайтесь медленно. Потому что, когда вы двигаетесь медленно, вы не проскочите те триггерные положения, которые включают эту нейрогенную дрожь. Иногда маленькие изменения положения, положения ваших колен, резко запускают дрожь. В-пятых, дрожь может не идти, потому что тело не согласно. Оно не соглашается с тем, что может расслабиться. Оно привыкло быть в напряжении. Это очень плохая привычка. В этом случае надо просто мысленно говорить себе: «Я доверяю процессу, я в безопасности, я доверяю процессу, я в безопасности». Все, что происходит, это правильно. И иногда нужно несколько практик для того, чтобы тело понимало, что ему разрешено сбрасывать это напряжение. Потому что если 10, 15, 20, может быть и более лет человек носил это напряжение, был напряжен, вы помните, мозг очень быстро учится. Мозг быстро учится, и он считает, что это безопасно, это нормально. Это для чего-то нужно. И не хочет отпускать это напряжение. Если дрожь не случилась, то ваша попытка все равно была полезна, потому что сам акт внимания к телу, само дыхание, правильное, мягкое дыхание, мягкие движения уже запускают процессы телесного восстановления. Очень нормально, если вместо дрожи или вместе с ней ваше тело будет выдавать такие реакции, как я уже говорил, что вы зеваете, ваше дыхание замедлилось. Это означает, что ваше тело начинает выходить из стресса. Ощущение тепла, ощущение расплавления, что мышцы плавятся, что мышцы вибрируют, мышцы расслабляются, снижается вот этот гипертонус, который создает эти болезненные отношения, которые рано или поздно к перекосу всей нашей костной системы приводят. Может возникать ощущение тепла в ногах, может возникать тепло в животе, в пояснице, может какой-то разогрев в любом месте тела может случиться, Может, возникают какие-то микродвижения в виде покачивания, подрагивания в бедрах, в животе, в плечах, в голове. В любом месте вы можете начать ощущать, что что-то начинает происходить. Позволяем этому происходить. Не пугаемся страшного, ничего не может случиться, вы в полной безопасности. Ощущение невесомости в любой части тела может возникнуть. В ваших руках, в ваших ногах. Вы можете почувствовать, как будто тело парит, как будто оно летит где-то в пространстве. Это, не пугайтесь, это тоже такая форма нейрогенной разрядки, нейрогенной дрожи. Ваши мысли могут начать замедляться. Ваш ум как будто он плывет в каком-то пространстве. Вы почувствуете это вот ощущение внутреннего пространства. Можете ощутить легкость. Ощутить желание вздохнуть поглубже. Может возникнуть чувство радости без причины. Не пугайтесь, вы не под препаратами, вы не под какими-то там лучами с какой-нибудь планеты, как некоторые люди думают. Нет, все в порядке, все идет так, как надо. Любые ощущения такого плана говорят о том, что вы включили эту нейродрожь, которая помогает нам освободить наше тело. Если появляется любой из этих признаков, значит, тело запустило процесс восстановления. Даже если как вы ждете чего-то яркого, что начнет вас как будто током бьют, как показывают там в реанимации в кино. Нет, любые эти движения, вот эта легкая радость, это невесомость, любые необычные ощущения, даже если они ярко не выражены, говорят о том, что процесс пошел. Я могу еще долго рассказывать об этой нейрогенной дрожи, но все-таки будет лучше, если вы обретете свой опыт. Если вы все-таки сделаете это, если вы позволите себе это делать. Всего несколько минут. Несколько минут и будет достаточно, чтобы получить приятные результаты от этой практики. Дальше. Как только мы получили подтверждение того, что это реально, что это возможно, что вы почувствовали облегчение, я надеюсь, что вы вдохновитесь и сделаете это ежедневной практикой. Вы добьетесь той нейрогенной дрожи, которая позволит вашим мышцам освободиться, и вы будете понимать, что тело изменилось. Само качество жизни, само качество ощущения своего тела, все изменится. Вы просто себя будете чувствовать по-другому, как будто, я не знаю, там вы не месяц, а год где-то были на спа-курорте. Но даже если год быть на спа-курорте, но не сделать таких вещей, да, эффект, наверное, там будет немножко отличаться от того, что вы сделаете с собой. Но это ничего не стоит, это не занимает много времени. Вам не надо ничего покупать, вам не надо никому платить деньги, вам не надо никуда ходить, ехать, договариваться там с доктором. Вам какой-то коврик нужен, вы можете на диване сделать это или на кровати, но лучше где чуть-чуть побольше пространства. Как только вы избавитесь от этой нейрогенной дрожи, вы поймете, что ваши психоэмоциональные перегрузки, которые вы накопили, они утекают, растворяются, они просто уходят. Они освобождают ваши части тела. Чем чаще вы это делаете, тем больше будет эффект. Сделайте эту практику регулярной, вы увидите, насколько вы себя будете по-другому ощущать. Делаем это до того, пока не почувствовали, что тело отпустило, что вы выкарабкались из того панциря, в котором последние годы вы находились. Я говорю, вы ощутите, вы почувствуете по-другому, у вас будет по-другому и пища перевариваться. Ну, это, лучше это сделать и испытать, один раз почувствовать, чем я вам это 10 раз расскажу. Делая это, вы укрепляете свое как физическое здоровье, так и энергетическое, так и свое психическое здоровье. Вызовите эту дрожь в руках, вызовите эту дрожь в ногах. И когда мы, кстати, вот что касается рук, вот к рукам применимо все, что мы говорили о ногах. Когда вы лежите на спине, можете просто поднять руки вертикально вверх и в максимальном расслаблении очень медленно начните их разводить. Разводите их в стороны или опускайте их вдоль туловища. Медленно, медленно, медленно. Чем вы регулярнее это делаете, тем вы раньше почувствуете те эффекты, о которых мы говорили. Начните хотя бы с пары минут, чтобы освоить, чтобы понять, как это работает. И постепенно увеличивайте длительность, не ограничивая ее. Вот частота, я уже говорил, она может быть любой. Можете 2 раза в день, можете 3 раза в день это делать. Ну, понятно, что все это надо делать в пределах здравого смысла. По идее, хотя бы 3-4 раза, если вы в неделю будете делать, уже это великолепно. И помните, что чем сильнее дрожит тело, тем более эффективно, тем лучше вы видите тот оздоровительный результат, который дает эта практика. В разумных пределах не сдерживайте эмоции. Что проявилось по ходу практики, то и перепроживайте. Освобождайтесь от этого. Чем более травматический опыт вы имеете, тем полезнее будет нахождение рядом с вами, возможно, какого-то человека. Потому что если у вас были колоссальные психоэмоциональные перегрузки, можно кого-то попросить быть с вами, попросить близкого человека, объяснить ему, чтобы он не пугался. Потому что я видел такие практики. Сейчас очень модно, я не буду говорить название, но есть в русскоговорящем сегменте и секторе психотерапевтических таких практик. Ну, года, наверное, 2-3 назад там просто колоссальная была мода. Сначала они это делали в России, потом они начали там уходить в Казахстан, в другие братские советские республики. Я как-то говорил в одной из передач, как касался этого. И мне всегда было очень интересно. Я очень много у них есть видео в интернете. И один раз я где-то был недалеко от того, где они проводили семинар. И я думаю, да, очень интересно. Я поехал туда посмотреть. Я могу сказать, конечно, что то, о чем я вам говорю, оно гораздо более эффективно сработает. Там реально как какая-то, знаете, такая, на меня очень плохое впечатление произвело. Ну, секта. Да, люди трясутся, они кричат, они плачут, они рыдают. Им вроде становится легче, но я уже говорил, что это легче, корешок никуда не делся, и потом обязательно будет откат. У кого-то через неделю, у кого-то, может быть, через месяц, может быть, через 2 месяца. Да, какой-то груз сбросили, но, во-первых, это очень дорого стоит. Часовая работа у них по онлайн, если вы там по WhatsApp или по Zoom с ними работаете, часовая сессия стоит $300, ну, достаточно дорого. Эффект очень сомнительный. Все то, о чем я сказал, вы можете сделать совершенно бесплатно. Вам не надо платить ни мне, ни им, искать кого-то там где-то. Я видел это наживую. Я принимал участие там, наверное, в 5 или 6 этих процедурах. Там были такие групповые сессии. Групповая сессия всегда гораздо лучше работает, эффективнее. Вас накрывает это поле, у нас есть зеркальные нейроны, тоже о которых я говорил, которые позволяют нам учиться. И эти зеркальные нейроны, они колоссально увеличивают эффект. Я могу сказать, на мне не сработало. Я и не очень гипнабельный, но я видел, что происходит с людьми. Впечатление было такое, ну, я это видел часто в своей работе, как будто там изгоняют бесов, люди кричат. Я не думаю, что там это были подосланные, но совершенно разные люди по-разному реагируют. Это хорошо, что выходит. Но человек, он не может 10, 15, 20 сессий принять. Надо куда-то ехать. Дорого стоит. Возникают сомнения. Вы можете все то же самое делать и месяц, и 2, и 3 дома, пока вы не почувствовали, что вы от этого освободились. Как только вы почувствовали, качество меняется жизни. Там 2, 3, 4 сессии человек принимает, он заплатил там 1000, 1500, 2, и да, вроде легче, да, хочется себя успокоить, жалко денег. И он останавливается, он не дочищает. Здесь вы все делаете сами. Вам не нужен никто. Вы сами себе помогаете. я помню, был такой девиз «помоги себе сам». Вот это как раз тот случай, что лечь на спину, полежать 5, 7, 10 минут, поднять руки, позволить рукам разойтись в стороны или лечь друг вдоль тела, поверьте, 2, 3, 4 раза. Если в вас вы чувствуете, что внутри есть это напряжение, сделайте это. Вы получите эффект просто несравнимый ни с чем. Никто не нужен для того, чтобы помочь себе самому. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Я желаю вам мира и покоя в душе. Помогите себе сами. До следующей среды. С вами был Николай Федоров.
0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На Таймс-сквер прошла акция солидарности независимых журналистов и создателей контента, выразивших протест против ужесточения модерации и внедрения алгоритмов искусственного интеллекта на крупнейших медиаплатформах США. Департамент здравоохранения Нью-Йорка объявил об усилении санитарного контроля в транспортных узлах города, включая аэропорты имени Кеннеди и Ла-Гвардия, в связи с международными вспышками инфекционных заболеваний. Решение Трампа разорвать перемирие с Ираном вызвало раскол в Конгрессе. Оппозиционные законодатели требуют созыва экстренных слушаний по вопросу о полномочиях Трампа на ведение боевых действий без согласия Конгресса. На фоне обострения международной обстановки полиция Нью-Йорка переведена на усиленный режим патрулирования возле дипломатических миссий, консульств и религиозных центров по всему городу. Инвестиционный сектор США фиксирует массовый уход инвесторов в защитные активы – золото и краткосрочные гособлигации. Аналитики связывают это со страхом перед затяжным военным конфликтом США с Ираном и нестабильностью поставок через Суэцкий канал. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США снова запретили продажу иранской нефти после атак на танкеры в Ормузском проливе. Дело об убийстве Чарли Кирка начали слушать в Юте. Его вдова Эрика и сын Трампа пришли в суд. Ученые нашли новую Землю. Всего в 25 световых годах обнаружена потенциально обитаемая планета. Прованс есть у нас дома. Лавандовая ферма на Лонг-Айленде открыла сезон и приглашает посетителей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
4: Ну, граждане, кто хочет поработать?
5: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
4: Кто хочет поработать?
6: Я!
4: Подождите.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
7: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-добрый, предобрый вечер или еще день, who knows. Дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Сразу же спонсор и спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп, но у вас всегда, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым ценам. Где? Вы знаете ответ. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Особенно полезно в солнечную погоду. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор flexible оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедитесь сами. Посетите 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Я должен сказать, что сегодняшний разговор у меня был намечен на минувшую среду, на прошлой неделе, но приближался День независимости. Ну, естественно, мне хотелось рассказать в первую очередь о Декларации независимости, как она была принята, почему, как и что. Ну, а то, что я наметил, я перенес на сегодняшний день. И речь пойдет, дамы и господа, о музее, библиотеке, как хотите называйте, Обама Тауэр, громадное здание, которое возвысилось в Чикаго. Напомню, что в четверг, 18 июня, то есть это в прошлом месяце, в Чикаго состоялось торжественное открытие, называется так, президентский центр Барака Обамы. Ну, это своего рода музей президента. Высота этого сооружения 225 футов, 58 метров. Вот такой билдинг. Ну, и Обама, дамы и господа, не первый президент, который при жизни построил себе музей. Первым президентом, который построил музей при своей жизни, был Франклин Делано Рузвельт. Рузвельт пришел к выводу, что его личные вещи и другие документы имеют историческое значение. И в 1939 году Рузвельт выделил участок земли на территории своего семейного поместья в Гайд-парке, это к северу от Нью-Йорка, прекрасное совершенно место, если вы там не бывали, я советую побывать, хотя бы прекрасное место, Гайд-парк. И музей Рузвельта достаточно интересный. И он объявил сбор пожертвований на строительство. Здание строилось по его личному проекту. Президентская библиотека и музей Франклина Делано Рузвельта открылись в июне 1941 года. И ему самому удалось поработать в этой библиотеке. Он отдал здание и все свои архивы в дар федеральному правительству. Все это перешло в дар федеральному правительству, и этот шаг Рузвельта положил начало официальной системе. Президентские библиотеки находятся под управлением
Национального архива Соединенных Штатов. Все президентские библиотеки. В течение почти последующих, почти 50 лет, почти, ни один президент не следовал примеру Рузвельта возводить библиотеку-музей при своей жизни. Первым последовал примеру Франклина Делана Рузвельта Джимми Картер. Его библиотека-музей открылась в 1986 году. Мы с вами знаем, он был президентом 76 по 80. В 86 году в Атланте открылась его библиотека-музей. Затем Рональд Рейган при жизни в 1991 году, он уже не был, конечно, президентом, но был еще жив, открылась его библиотека-музей. Ну и все последующие президенты, они строили при жизни на частные пожертвования. Сразу же говорю, все строилось на частные пожертвования. Обама, он побил все рекорды. Он собрал 850 миллионов долларов. 850. Ну, следует, конечно, добавить еще 150 миллионов из общественной казны. Это очистка территории, территория большая, 19 акров, прокладка дорог и коммуникаций. Представляет ли интерес, в первую очередь, конечно, исторический, президентские музеи и библиотеки? Я уверяю вас, дамы и господа, безусловно, представляет. Утверждая это, я руководствуюсь собственным опытом. Я, правда, не бывал в музеях, построенных при жизни президентов, за исключением музея Франклина Делана Рузвельта в Гайд-парке, повторю еще раз, очень интересный музей. Но я побывал в музеях Эндрю Джексона, Эндрю Джонсона, Теодора Рузвельта и Калвина Коллиджа. И я хочу поделиться своими впечатлениями от этих музеев. Поместье Эндрю Джексона называется Эрмитаж. Эрмитаж. Вот когда вы едете на запад по Теннесси, по межштатному федеральному хайвею номер 40, ну, хайвей проходит через всю страну, 40-й номер, то при приближении к Нэшвиллу, это Теннесси, дорожные транспаранты неоднократно напомнят вам о поместье Эндрю Джексона, называется, повторю еще раз, Эрмитаж. Надо съехать с дороги примерно в 5-6 милях от хайвея, если вы едете на запад, то это чуть-чуть на север. Главный дом сохранился, каким он был в начале 19 века. Сохранилась обстановка, сохранились личные вещи Эндрю Джексона. И на территории, территория большая, есть самые различные постройки, в том числе и хижины рабов. Вы можете посмотреть, как жили рабы Эндрю Джексона. Экскурсовод обязательно вам заметит. Это самый посещаемый президентский музей в Соединенных Штатах. Я не оспариваю, мне трудно сказать, может быть, это правда, может быть, это нет. Я бывал там два раза. Каждый раз, когда я ездил в Нэшвилл, мы с женой по пути заглядывали в Эрмитаж Джексона. Оба раза это были рабочие дни. Посетителей всегда было много, всегда была тьма посетителей. Это музей Эндрю Джексона. Музей Эндрю Джонсона также находится в Теннесси, в городе Гринвилл. Ну, этот город, он примерно в 60 милях от моего нынешнего обитания.

дом Эндрю Джексона, он вызывает просто интерес. Это интересная постройка первой половины 19 века. Прошу прощения, первой половины 18 века. А 1819 века, конечно. А дом, в котором жил Эндрю Джонсон, он неинтересный, но не вызывает восторга, скажем так. Главная приманка в этом доме – портяжная мастерская. Дело в том, что до начала своей политической карьеры будущий президент был портным. Его мастерская сохранилась в первозданном виде. Она находится, правда, под куполом, таким куполом, чтобы на нее не обрушивались дожди, снега. Сохранились портяжные инструменты начала 19-го столетия. Очень интересно. Мастерская, кстати, была штаб-квартирой Эндрю Джонсона во время его первых шагов в политике. Он начинал с члена горсовета этого небольшого городка, потом стал депутатом легислатуры, потом он был избран в Сенат, ну и дорос до вице-президента, а после убийства Авраама Линкольна он стал президентом Соединенных Штатов. Теодор Рузвельт заслужил три музея. Музей, который находится в Северной Дакоте, я до этого музея не добрался. А вот в двух его музеях, в Манхэттенском и Лонг-Айлендском, я бывал многократно. Манхэттенский находится в районе Граммерси, там парк Граммерси. Это прекрасное совершенно место в Нью-Йорке, одно из самых любимых моих мест. Здесь родился будущий президент, и здесь он провел школьные годы, причем мебель и его личные вещи сохранились. Интереснейший музей, интереснейший. На Лонг-Айленде его городок называется так, Остер Бэй. Ну, там находится дом-музей Сагамор Холл, он называется Сагамор Холл. Рузвельт жил в этом доме с середины 80-х годов. Это была его летняя резиденция, летний Белый дом. Кстати, я напомню, Теодор Рузвельт был именно тем президентом, который назвал президентский дворец в Вашингтоне Белым домом. До Франклина Рузвельта, до Теодора Рузвельта никто этот дворец Белым домом не называл. Итак, Рузвельт жил летом в Стагмор-Холл. Вот здесь в 1905 году он принимал российскую делегацию во главе с Сергеем Витте. Это были заключительные дни русско-японских переговоров о мире. Полностью переговоры проходили в Портсмуте, это на севере, это Нью-Гэмпшир. А в летней резиденции Теодора Рузвельта они уже практически закончились. Причем интересно, россияне удивлялись, ну, в первую очередь, конечно, Витте. В каких стеснительных условиях живет американский президент? Ну, естественно, в России эти всякие графы, князья, ну, про царя говорить нечего, они жили в шикарных домах, дворцах, то же самое министры царского правительства, а тут такой скромный-прискромный домик. И они не только удивлялись, что президент Соединенных Штатов живет в стесненных условиях, там было запрещено курить, и нельзя было употреблять спиртное, потому что Рузвельт не курил и не пил. Ну, а для россиян вообще, когда запрещается употреблять спиртное вообще, это не совсем понятно. В доме сохранена Рузвельта обстановка той поры. Причем интересно, сохранился подсвечник. С этого подсвечника, там была свечка, с нее капал воск на документ, и на этот воск была поставлена печать на русско-японский мирный договор. Подсвечник сохранился, он находится в этом доме. Свечку взял с собой на память Витте. Где находится сейчас эта свечка, сказать сложно, я не берусь судить. Ну и главная приманка музея, конечно, это комната, которая называется Trophy Room. Там собраны, добытые Рузвельтом трофеи, охотничьи трофеи. Это особенно во время его

0: двухлетнего африканского сафари. Мы с вами знаем, что после того, как он передал вожди правление в Белом доме президенту Тафту в 1809 году, он отправился в сафари. Если меня спросят, дамы и господа, какой из видимых мною президентских музеев произвел на меня наибольшее впечатление, мне гадать, мне размышлять не придется. В моей памяти навсегда, навсегда, это дом, где в 1882 году появился на свет Калвин Кулидж. Кстати, Калвин Кулидж – единственный в истории президент, который появился на свет 4 июля. Итак, в этом доме, который сохранился, 4 июля 1882 года родился Калвин Кулидж. Большую часть этого дома занимает магазин, потому что была семейная часть, где жила семья, ну и был магазин, который принадлежал этой семье. Дом сохранился в первозданном виде. Находится этот дом в деревушке. Деревушка называется так Плимут-Ноч. Это штат Вермонт. Чтобы до нее добраться, следует колесить по проселочным дорогам. Правда, сейчас эти дороги заасфальтированы. В то время эта деревушка была почти что оторвана от всего света. В год рождения будущего президента Плимут-Ноч был местом, но о таком месте говорят, забытое Богом место. Так вот, здесь в ночь со 2 на 3 августа 1923 года Кулидж, вице-президент, произнес в доме, где родился, президентскую присягу. Отец его разбудил, телеграф донес сведения о смерти президента Уоррена Хардинга. При свете свечи электричества тогда в этой деревне не было, Кулидж поклялся на семейной Библии. Сегодня Плимут-Ноч – это музейный комплекс. Я был там только один раз, то ли это был 92-й, то ли 93-й год, я точно не помню. Но когда вы попадаете в эту деревню, деревню второй половины 19 века, то машина, в которой вы приехали, она выглядит в этом деревенском ландшафте как совершенно инородное тело. Один из лучших президентов в истории, на мой взгляд, один из лучших, он похоронен на деревенском кладбище. Он был любимым президентом Рональда Рейгана. Повторю еще раз, это единственный президент, который родился, это символично, 4 июля. Ну и, дамы и господа, я жду от любого президентского музея того же впечатления, то, с чем я познакомился в музеях Франклина, Делана, Рузвельта, в музее Эндрю Джексона, в музее Эндрю Джонсона, Теодора Рузвельта, в музее Калвина Кулиджа. То есть я хочу, я нормальный турист, у меня должна быть возможность познакомиться с президентской жизнью будущего президента и его президентской деятельностью. Но если такой возможности музей не представляет, окей. В былые времена невозможно было судить о месте, в котором не бывал. Ну, если вы где-то не бывали, то судить об этом месте нельзя. Дескать, ну, не суди о том, чего не видел. Ну, мы живем в другие времена, дамы и господа. Искусственный интеллект позволил и позволяет судить о местах, в которых вы и бывали. Artificial intelligence, он дает совершенно ясно понять. Дает понять. Если вам случится бывать в Чикаго, не теряйте драгоценного времени на посещение библиотеки музея президента Обамы. Это здание, повторю еще раз, 850 миллионов на него было убухано. В нем нет ничего, что бросило бы хоть какую-то тень на лауреата Нобелевской премии мира. Ну, я к примеру приведу. Значит, когда вы посещаете музей Эндрю Джексона, от вас никто не скрывает, что он был рабовладельцем. Абсолютно. То, что он был дуэлянтом, то, что он убивал на дуэлях людей. То есть Эндрю Джексон был человеком, как и все нормальные люди. был человеком с недостатками. И никто это не скрывает. Да, он был человеком с недостатками. Ну, а если недостатки президента скрываются, окей, мы имеем в виду лауреата Нобелевской премии мира Барака Хусейна Обаму. Окей, что касается вот этой премии, она экспонируется, есть грамота, есть медаль. Ну, а если любитель, посетитель музея пожелает узнать о жизни лауреата, если он пожелает узнать, его ждет разочарование. Школьник-подросток Обама постоянно общался с Фрэнком Маршалом Дэвисом. Фрэнк Маршал Дэвис – это был убежденный марксист. Причем, поскольку он был склонен к террористической деятельности, к нему испытывал интерес Федеральное бюро расследований. И этот человек, Фрэнк Маршал Дэвис, оказал громадное влияние на Обаму. В своей первой автобиографии, это первая автобиография, называется она так «Мечты моего отца». Она была опубликована в 2005 году. Обама многократно упоминает Фрэнка. Он, правда, фамилию не называет, но пишет Фрэнк многократно. Потому что это его ментор. Он его учил жизни. В музее Обамы в Чикаго для мистера Дэвиса места не нашлось. Как я это выяснил? Я просто спросил у искусственного интеллекта, если я буду в музее Обамы, смогу ли я узнать что-либо о Фрэнке Маршале Дэвисе. Мне ответили, там о нем ничего нет. Окей. Также в этом музее не нашлось места и для Уильяма Айриса. Уильям Айрис – это чикагский друг Обамы. В доме этого Айриса, в то время профессора университета Иллинойса, Обама объявил о начале политической карьеры, желании баллотироваться в Сенат. Ну, понятный вопрос, почему бы не показать посетителям Обамовского центра, не рассказать о дружбе с таким человеком, о влиянии на политические взгляды Обамы. Дело в том, дамы и господа, что Уильям Айрис был в 60-е и 70-е годы одним из основателей и вождем террористической организации Weather Underground. Это террористическая организация, домашняя. Она устраивала взрывы в Пентагоне, в Капитолии, в других общественных зданиях. Мистер Айрис провел определенную часть жизни за решеткой. Ну, а потом он стал профессором университета. Окей, прекрасно, мамы и папы дают в университет, платят в университет денежки за обучение своих потомков, детей и сыновей, но детей и сыновья учатся хорошей жизни у бывшего террориста. Итак, в президентской библиотеке Обамы о мистере Уильяме Айрисе, кстати, чикагском жителе, ни слова, ни полслова. В президентском центре Обамы это сообщил мне искусственный интеллект. Я цитирую, что мне написал искусственный интеллект. Основной акцент дается на наследии президента, жизни в Белом доме и общественной деятельности. Прекрасно. Жизнь в Белом доме и общественная деятельность. Вот я получил такой ответ от искусственного интеллекта. И я немедленно поинтересовался, есть ли в экспозиции музея сведения о движении Black Lives Matter. Это движение BLM. Оно родилось в 2015 году, в год президентства Обамы. 18 февраля 2016 года, дата сверена, дамы и господа, 18 февраля 2016 года, Обама принял в овальном кабинете активисток этой организации. Он прославил БЛМ, популяризировал эту организацию, и БЛМ неотъемлемая часть его наследия, неотъемлемая. Создатели экспозиции в центре Обамы сочли нужным, а может быть необходимым, забыть о существовании БЛМ. Почему, дамы и господа, почему об этом не рассказывается любопытным посетителям этого центра? Окей, на этот вопрос я постараюсь ответить. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Будет выпуск новостей и рекламы. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Компании Meta грозит штраф в размере около $1.5 триллиона в рамках судебного разбирательства о формировании зависимости у подростков, инициированного генеральными прокурорами 4 штата, сообщает Рейтер. Иски против корпорации подали власти Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси. В компании заявили, что оценка ущерба в 1.5 триллиона не подкреплена доказательствами и основана на необоснованных расчетах. Meta также назвала требования истцов необоснованными как с фактической, так и с юридической точки зрения и заявила о намерении продолжить защиту своих интересов в суде. Сумма потенциального взыскания сопоставима с текущей рыночной капитализацией Meta. Рассмотрение дела назначено на август этого года и пройдет в Федеральном суде Окленда, штат Калифорния. Министерство войны и управление кадровой службы запустило кампанию Warforce по набору программистов для выполнения задач в сфере нацбезопасности, сообщает Defense News. Инициатива направлена на привлечение сотен инженеров-программистов для временной государственной службы на фоне сокращения гражданского персонала Пентагона почти на 11%. Новые сотрудники будут работать над реализацией стратегии ускоренного внедрения искусственного интеллекта и другими проектами, призванными обеспечить технологическое превосходство американских вооруженных сил. Согласно опубликованной вакансии, специалисты будут приниматься на должность инженеров-программистов сроком не более 2 лет. Начальная зарплата составит примерно $126 000 в год. Украина отвергла мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов, пишет «Нью-Йорк Пост». Киев стремится убедить Трампа в том, что заслуживает более выгодных условий.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего
3: природа вас произвела? Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
6: Борис Овезов,
5: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
6: Программа «Караван». Шапсами.
7: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
8: Окей, дамы и господа, прежде чем продолжить рассказ о музее Обамы, в котором я мне был, напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace», дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, конечно, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп. Но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, в том числе чтение моих книг. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы придете по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, дамы и господа, полученная Обамой в первый год его президентства Нобелевская премия, она позволяла предположить, что в музее Обамы будет отведено значительное место для знакомства посетителей с внешней политикой президента Барака Хусейна Обамы. Оказывается, спасибо искусственному интеллекту за информацию. Ответ искусственного интеллекта. Нет отдельного зала, который был бы посвящен внешней политике. Почему нет, дамы и господа, догадаться нетрудно. Потому что внешняя политика этого президента – это провал за провалом. И перечень этих провалов бесконечен. На протяжении всего президентства Обама стремился к сокращению американского влияния на мировой арене. Его политика перегрузки отношений с Россией, вывод войск из Ирака, неспособность обеспечить свободное соблюдение красных линий в Сирии имели губительные последствия. Он мирился с такими диктаторами, как Даниэль Ортега, Никарагуа, Хуго Чавес и Николас Мадуро в Венесуэле. Он гордился тем, что посетил бейсбольный матч в компании с Раулем Кастро. Вмешательство Соединенных Штатов в гражданскую войну в Ливии усугубило миграционный кризис, захлестнувший Европу. Вывод американских войск из Ирака в 2011 году создал условия для усиления террористической организации «ИГИЛ» в 2014 году. В 2013 году Обама отказался от своего же обещания принять ответные меры в случае применения сирийским диктатором Асадом химического оружия. Он позволил России вернуться к активной роли в этом регионе, где Россия отсутствовала в течение десятилетий. Ну и, наконец, надо напомнить, в 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала мятеж в Донбассе. Это было все при Барак Хусейн Обама. И, дамы и господа, сегодня, как всегда, по средам я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук, вы знаете, возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Я, естественно, дамы и господа, всегда вам желаю, оставаться в стороне дорожно-транспортных происшествий, не быть участниками расследований несчастных случаев. Добрый день, Михаил.
9: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, все-таки произошло несчастье, вы, например, где-то упали, что-то себе повредили, получили травму или попали в автомобильную аварию, и у вас начала болеть спина, шея или поясница, или тоже сломали, не дай бог, что-то себе, то во всех этих ситуациях самое правильное – это позвонить мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. И звоните при любой травме как можно быстрее.
8: Михаил, нам позвонил радиослушатель и задал интересный вопрос. Он ехал по маленькой улице, и дорогу стал перебегать какой-то зверек. То ли это была кошка, то ли енот, он так и не понял. Но зверь побежал, он резко затормозил. Машина, которая ехала сзади, она в него врезалась. И радиослушатель спрашивает, есть ли на нем какая-то доля вины, то, что он так резко затормозил.
9: В данной ситуации, с одной стороны, это очевидно, что больше всегда виновата та машина, которая ехала сзади. Потому что водитель, когда едет сзади, он должен соблюдать необходимую дистанцию из расчета, с какой скоростью он едет. Чем быстрее едет, тем больше должна быть дистанция. Кроме того, если это маленькая улица, то там, как правило, скорость 25 миль в час. И, в принципе, затормозить достаточно легко. То есть он, скорее всего, еще и скорость превышал. радиослушатель, который к вам обратился, если он не пострадал, то тогда ему необходимо вовремя заполнить все необходимые документы и отвечать на вопросы всех страховых компаний и отбиваться от претензий того водителя самому. И следить за тем, чтобы у него не поднялась страховка. То есть, если, например, виноватый водитель возьмет себе адвоката, а радиослушатель, который вам позвонил, не возьмет, то ему будет очень трудно бороться с этим человеком, и могут его сделать из невиноватого виноватым. А вот если у него здоровье пострадало, даже если немного, например, у него что-то где-то покалывает в шее, спине или пояснице, то, во-первых, это очень важно проверить здоровье, а во-вторых, я сразу же дам адвоката, и больше ему ничем заниматься не надо будет. Все за него сделает адвокат, которого я ему дам. То есть он будет заполнять все необходимые формы и будет отвечать на все претензии. И я даже не сомневаюсь, что он, безусловно, выиграет это дело и получит ему деньги. Потому что я дам ему адвоката, одного из лучших в штате Нью-Йорк или в штате Нью-Джерси, в зависимости от того, где случилось несчастье. И, кроме того, по моей статистике, я всегда слежу, чтобы в похожих делах адвокат уже выиграл там сотни дел за много лет. И именно такого адвоката всегда даю. Поэтому в данный случае принципиальный момент, пострадало ли здоровье. То есть если что-то пострадало, начало болеть, особенно в шее, спине или в пояснице, то тогда, конечно, гораздо лучше, когда вас представляет адвокат, который я вам немедленно дам. Итак, мой телефон 718-256-56-10. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне и звоните мне как можно быстрее. Майкл Брук, 718-256-56-10.
8: Большое спасибо, Миша, за этот ответ. И очень интересный вопрос, хороший ответ, потому что я сам часто езжу, какие-то звери перебегают. У нас есть вопрос от Сергея.
10: Майк, я попал в аварию в штате Нью-Джерси. Меня ударила машина сбоку, которая выехала на знак «Стоп». Могли бы вы мне дать какого-то хорошего адвоката в Нью-Джерси? У меня рука распухла, я не могу ей пошевелить. И спина очень болит. Авария произошла только час назад. Если можно, помогите мне, пожалуйста.
9: Разумеется, я немедленно свяжу вас с адвокатом в штате Нью-Джерси. Раз авария произошла в штате Нью-Джерси, то вам необходим адвокат с лицензией штата Нью-Джерси, потому что он будет вас, скорее всего, представлять в суде в этом штате. Врача мы вам найдем как можно ближе к дому, чтобы вам было удобно к нему ходить. Пока что, если рука распухла, нужно как можно быстрее сделать рентген, потому что это может быть и перелом, трещина и так далее. Может быть, порванная связка. То есть, если вы вовремя не покажете его врачу, то может быть смещение, и потом, может быть, придется делать операцию. Поэтому нужно как можно быстрее вызвать скорую. Если вам нужна в это помощь, то я вам вызову русскоязычную скорую помощь, и они вас отвезут в тот госпиталь, где меньше всего очередь. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась семья. Их ударила машина так же, как вас, со знака «Стоп». И водитель той машины еще пытался доказать, что люди, которые ко мне обратились, муж с женой, что они ехали слишком быстро. Все это тоже произошло в штате Нью-Джерси. Я дал им адвоката, которого зовут Сандер Буданицкий. Он очень сильный адвокат, именно специализируется на работе в суде. Trial lawyer, так называемый. Один из лучших в штате Нью-Джерси, плюс последний там лет 20 он все такие дела выиграл. Этот адвокат получил для них 90 тысяч для мужа. У него оказалась трещина в руке. И 70 тысяч для жены. У нее не было переломов, но были очень сильные повреждения позвоночника. Так что если что-то подобное происходит, Просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. Пусть у вас в телефоне будет всегда мой контакт. Майкл Брук 718-256-5610.
8: Майк, я благодарю вас от имени Сергея, и у нас есть вопрос от Нины.
11: Майкл, у нас на потолке было какое-то пятно, мы жаловались лендлорду, у которого мы снимаем нашу квартиру. Он обещал, что починит, но, конечно, ничего не починил. В конце концов, отвалился кусок потолка и упал мне на голову. Что в такой ситуации надо делать, и не могли бы вы дать адвоката?
9: В такой ситуации, безусловно, виноват лендлорд. То есть это может быть и хозяин квартиры, может быть хозяин всего здания или билдинга, как здесь говорят. Потому что мало того, что вы его предупреждали, он был обязан контролировать потолок в квартире, которую он сдает, и не держать его в аварийном состоянии. Страховка, я не сомневаюсь, у него есть. То есть или есть она у хозяина квартиры, или у хозяина здания всего. Но страховка будет, и мой адвокат моментально ее выяснит, выяснит лимиты этой страховки, и все вам тут же доложит. Страховка будет покрывать весь ущерб, который нанесен вашему здоровью. Чтобы определить, насколько серьезен этот ущерб, вам нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы врач зафиксировал все, что с вами случилось, и поставил вам правильный диагноз. Если это травма головы, то это может быть очень серьезная проблема, потому что даже при небольшом сотрясении очень часто бывает, что это не просто сотрясение, а именно травма головного мозга. А травма головного мозга может потом проявлять себя до конца ваших дней. То есть очень важно ее правильно диагностировать. И если вам необходимо, я вам помогу найти врача, который умеет эту правильную диагностику производить. Потому что это заболевание очень коварное, и его очень трудно диагностировать. Его обычные там CAT-scan и MRI не показывают. Нужен специализированный тест. И вам врач, который вам дам, все объяснит. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, у нее тоже был там непорядок с потолком, только в ванной. Не в комнате, а в ванной. Там были потеки на потолке, они тоже говорили об этом лендлорду, он обещал, что починит, так ничего и не починил. В конце концов этот потолок рухнул, когда эта женщина принимала ванну, упал ей на грудь, на плечи и на голову. У нее были довольно тяжелые травмы. Долгое время ее мучили головные боли после этого. Кроме того, она надышала штукатуркой, у нее образовалась астма из-за этого. Когда она обратилась ко мне, я немедленно направил ее к врачу, и врач поставил ей все необходимые диагнозы и начал лечение своевременно. Потом адвокат, которого я ей дал, получил от врача все эти записи или рекордс, как говорят, сумел получить для нее ни много ни мало четверть миллиона. $250 000. Так что, если подобное происходит, то надо звонить мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт, ваш мобильный телефон. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой. Или прямо сейчас на интернете набирайте 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она у вас всегда будет под рукой, как палочка-выручалочка.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
8: Итак, дамы и господа, я сейчас закончу разговор. Знакомство с музеем, с центром Обамы в Чикаго, в котором я не был, но о котором кое-что я узнал благодаря искусственному интеллекту. Кстати, каждый из вас может встретиться, переговорить с искусством, задать ему вопросы по поводу этого сооружения, и вы получите все эти ответы. Но, кстати, и на русском языке, не обязательно на английском, на любом языке. Так вот, специальной экспозиции о внешней политике в этом музее нету. Я продолжу достижения Обамы во внешней политике. В 2015 году он заключил сделку с Ираном. Ну, не только он, это было международное, это государство, члены Совета Безопасности, плюс Германия. Была сделка с Ираном, Обама был инициатором. Но эта сделка придала легитимность ядерной программы исламистов. Ну и Соединенные Штаты, кстати, Обама перевел почти что 2 миллиарда долларов Ирану, куда были направлены деньги, догадаться нетрудно, но это на создание ядерной программы, на укрепление вооружений, на помощь террористам. Вот такие, дамы и господа, дела с Ираном, и мы расхлебываем ситуацию с Ираном до сих пор. Более того, разногласия Обамы с премьер-министром Израиля Нетаньяху нанесли удар по сложившихся годами дружественных отношениях Соединенных Штатов и Израиля. К концу президентского срока Обамы их разногласия достигли такой степени, что Соединенные Штаты впервые за 35 лет отказались наложить вето на антиизраильскую резолюцию Организации Объединенных Наций. Сегодняшние антиизраильские отношения демократической партии, были заложены никем иным, как президентом Обамой. Военные бюджеты Соединенных Штатов сокращались, что подорвало, конечно, оборонно-промышленную базу в Соединенных Штатах и привело к нехватке вооружений. Экологическая политика Обамы, помните, его подпись под Парижскими соглашениями о климате, это в 2016 году, она усилила, эта подпись, преимущество Китая в сфере зеленой энергетики. Ликвидация в 2011 году Бен Ладена – это единственный положительный факт во всей внешней политике Обамы. Ну и это событие, конечно, оно представлено в экспозиции музея. Ну и не забыто, конечно, реформа здравоохранения, вошедшая в историю как Обама-кер. Естественно, о том, что эта реформа привела к дикому росту страховки, медицинского страхования, об этом тоже ничего не говорится, но я думаю, что посетители музея испытали эту страховку на собственной, простите, так сказать, скажем, шкуре, на собственном опыте. Сами все прекрасно знают. Итак, этот громадный Обама Тауэр, я назвал Тауэр, такая крепость, Обама крепость, она впечатляет размерами. Безвкусица сооружений, окей. О вкусах говорят, не спорят, мало ли, но мне не нравится, кому-то понравится то, что сделано. Нельзя утверждать, что эта башня не может привлечь внимание. Конечно, она внимание привлекает. Все дело, какое внимание. Теперь, что интересного есть внутри? Ну, во-первых, есть баскетбольная площадка. Мы с вами знаем, Обама любил баскетбол. Более того, министра образования, руководителя Министерства образования, он назначил человека, который играл в баскетбол, и Обама, это был партнер Обамы по игре в баскетбол. Вот так назначались министры. Ну и громадная баскетбольная площадка. Что может заинтересовать в первую очередь посетительниц этого музея? Я не говорю о посетителях. Там есть представлена коллекция платьев Мишель Обамы в бытность ее первой леди. Ну, правда, интересно посмотреть, какие платья носила Мишель Обама в течение 8 лет, когда она была первой леди. Вот это действительно очень действительно интересно. Что еще? Дамы и господа, если вы действительно интересуетесь жизнью Барака Хусейна Обамы и его 8-летней деятельностью на посту президента, то, дамы и господа, вам посещать этот дворец, эту библиотеку, этот Тауэр, эту крепость вам совершенно не обязательно. ни в коем случае не теряйте зря времени, будете в Чикаго. В Чикаго есть что посмотреть. Обама Тауэр, окей. Это мое предложение, дамы и господа. У нас будет небольшой перерыв на рекламу, будет выпуск новостей. Я вернусь к вам через несколько минут, и мы продолжим разговор. Окей, поскольку у меня еще есть время, несколько, две или три минуты есть, у меня, по-моему, есть две минуты есть. Вы знаете, я сегодня снял, буквально перед нашей встречей, я снял результаты опроса. Опрос проводила Associated Press, это информационное агентство, и Center for Public Affairs Research, что какой-то центр по исследованию общественного мнения. Значит, они опрашивали евреев, опрос проводил евреев, и вот что показал этот опрос. Я не уверен, что это на самом деле так, я просто хочу вам сказать. Значит, если верить этому опросу, то американские евреи с гораздо большим почтением, скажем так, относятся к мэру Нью-Йорка мистеру Мамдани, чем к премьер-министру Израиля Нетаньяху. Вот вам результаты. 44% еврейских опрошенных, они положительно относятся к Мамдани. Только 36% относятся отрицательно. 44 нравится Мамдани, только 39 не нравится. Ситуация с премьер-министром Израиля. Положительно к нему относятся только 32%, а отрицательно относятся 59%. Да, я не знаю, там, можно верить этому опросу или нет, но это, так сказать, то, что у нас есть. Более того, сказано, что опрос проводился с 11 по 12 июня. Среди опрошенных, там были разные опрошенные, но среди опрошенных было 1022 американских еврея. Это достаточно для опросов общественного мнения, достаточная цифра. Вот результаты такой опроса. Я снял это с компьютера, эту новость. Drudge Report сообщил. Я посчитал нужным вам сообщить об этом. Ну, а теперь, прошу прощения, будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Я вернусь к вам, ну, минут через 10 примерно. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
7: В эфире программа Алексея Орлова.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сделка Apple и Broadcom на 30 миллиардов долларов, названная экспертами главным экономическим событием недели в США. Она демонстрирует, что Белый дом продолжает успешно продавливать перенос критического производства микросхем из Азии на американскую землю. Мэр Зоран Мамдани подписал указ о выделении дополнительных грантов для малого бизнеса, пострадавшего от экстренных перекрытий улиц в Мидтауне, отметив, что безопасность горожан остается абсолютным приоритетом. Авиационный сектор США предупреждает о возможном введении топливного сбора на пассажирские билеты, если цена нефти WTI будет выше 74 долларов за баррель после аннулирования иранского перемирия. Нью-Йоркские профсоюзы работников искусства объявили о поддержке протестующих фотографов. Wall Street Journal, заявив, что битва за авторские права в эпоху искусственного интеллекта станет определяющей для всей индустрии города в этом году. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США снова запретили продажу иранской нефти после атак на танкеры в Ормузском проливе. Дело об убийстве Чарли Кирка начали слушать в Юте. Его вдова Эрика и сын Трампа пришли в суд. Ученые нашли новую Землю. Всего в 25 световых годах обнаружена потенциально обитаемая планета. Прованс есть у нас дома. Лавандовая ферма на Лонг-Айленде открыла сезон и приглашает посетителей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 8 июля. Сегодня после того, как наш президент сказал, что реально сделка с Ираном мертва, биржа упала. Но она упала не так сильно. Индекс Dow Jones упал на 577 пунктов. Это 1,1%. 52348 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 21 пункт, меньше чем 0,3%. 7483 конечная точка. Nasdaq поднялся на 52 пункта, 0,2%. 25871 был конечный результат. Транспортный индекс минус 0,2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал меньше, чем на 0,9%. Нефть поднялась. Это была одна из причин, почему биржа упала. Нефть прибавила 3,38 за 1 баррель Брента, который теперь стоит 77 долларов 30 центов. Золото минус 68 долларов 50 центов, 4088 долларов 90 центов стоит унция золота, унция серебра упала на 2,55 и стоит 58 долларов 78 центов, 1 евро равен 1 доллар. Пятилетняя госбумага дает 3,15%, за 10 лет можно получить 4,573%, и за 30 лет можно получить 5,71%. За границей сегодня Англия минус 1,2%, Франция минус 2,2%, Германия минус 2%, четвертью Швейцария минус 1,3%. В Азии японский Никей упал на 2,1%, Шанхай минус 0,5%, Гонконг прибавил 3%. Да, мы смотрим за нефтью, да, мы смотрим за геополитическими делами. Мы смотрим практически за всем. Но что интересует инвесторов? Инвесторов интересует три вещи. Если вы помните, когда вы покупаете недвижимость, то всегда всех волнует три вещи. Это location, location, location. Точно так же нас так в маркете всех тоже интересует. Три вещи. Это в конечном итоге отчеты компании и опять-таки отчеты компании. Если отчеты компании будут хорошие, то биржа будет продолжать подниматься. Если отчеты компании будут плохие, то не имеет значения, какие будут политические новости, биржа наверх не пойдет. Сегодня на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех были Akamai Technology, они поднялись на 10,7%, Arista Networks прибавила 8,7%, Supermicro поднялся на 7,3%, и Valero Energy прибавили 6,2%. Хуже всех были Synchrony Financial, Moderna, Smurfit West, Exxon Enterprises и ResMed. На NASDAQ лучше всех был Nebius Group, больше 10%, почти 11%. CoWiff, SanDisk, Baker Hughes и Broadcom поднялись, упали. Exxon Enterprises, Honeywell, Palo Alto, Vertex, Pharmaceuticals и Booking Holdings. На Dow Nvidia прибавила 3,6%, Cisco Systems был в плюсах, Walmart, Chevron и Apple. Кстати, о Walmart, один из самых больших банков сказал, что Walmart — это одна из компаний, они поместили лист компаний, которые в этом квартале должны подняться, которые до этого сильно упали. И они сказали, что Walmart — это одна из компаний, которая упала слишком сильно, и в этом квартале должны подняться. И похоже, что они уже правы, потому что после того, как они сказали, Walmart начал двигаться со $108 и сегодня закрылся на 113.82. Chevron также поднялся сегодня, и Apple был в плюсах. Упал American Express, Sherwin-Williams, Boeing, Procter & Gamble, Home Depot. Microsoft потерял 5,50, Oracle минус $1.11, Meta минус $12.46, Amazon потерял $2.36, Nvidia поднялась на 7,19, Micron плюс $10.42, Apple плюс $2.73. Pershing начал двигаться, Pershing поднялся на 72 цента, Dell плюс $14.69, Marvel поднялся немножко на $1.01, и на $1.01 Visa упала на $4.67. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь, и продолжайте слушать Алексея Орлова. Он всегда ведет феноменальные передачи. Всем хорошего, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Новости.
7: Аналитические передачи.
8: Репортажи мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
10: Добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Мне очень приятно было услышать подхвалу от Генри Гринберга. С Генри Гринбергом мы знакомы, но я не знаю, знакомы. Наверное, с начала нулевых годов, когда я готовился уйти на пенсию, я осознал, что моими деньгами должен кто-то распоряжаться, знающий человек. Я обратился за помощью Генри Гринбергу. Четверть века я не жалею, кстати, дамы и господа. Это я его не рекламирую, я просто говорю, мы друзья много лет. Итак, перед тем, как мы подключимся к интересной теме, тема вмешательства Дональда Трампа в чемпионат мира по футболу. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Ну, я обращаюсь, конечно же, к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Ну, у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете, ответ вы знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Вот я смотрю в окошечко, у нас солнышко, ну и если ездить в такую погоду, нужно иметь очки, поляризованные хамелеонами. Итак, все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться. Если побываете в этом дворце, адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну а теперь обсудим достаточно интересную тему. Окей. Ну, я думаю, даже тот, кто не интересуется европейским футболом, Кубка мира, знает, что там происходит. Кстати, последний матч, который Соединенные Штаты проиграли, это было позавчера, игра 1/8 финала с Бельгией. нас разгромили со счетом 4-1. Эту игру смотрело 30 миллионов американцев по телевидению. Никогда в истории европейского футбола в Соединенных Штатах такой телеаудитории.

нарушил. Ну, он, может быть, заслужил, вполне возможно, желтую карточку. То есть это предупреждение. Но ни в коем случае не красную карточку. Кстати, я должен сказать, когда это произошло, и матч закончился, и стало известно, что мистер Балагун не сможет играть в сборной Соединенных Штатов в следующем матче, то есть с Бельгией, в мою голову сразу пришла мысль. Во-первых, это абсолютно несправедливое решение. Красная карточка. Решение, которое видели только в Америке, 30 миллионов. То есть был осужден, скажем так, пускай не в уголовном суде, не в гражданском суде, а осужден в футбольном суде. Человек совершенно незаслуженный. И мое первое решение было, что скажет по этому поводу Дональд Трамп. Итак, давайте мы обратимся ко всей этой истории, потому что история примерно слышится так. Ну, когда это случилось, то чуть ли не сразу же или на следующий день Трамп позвонил президенту Международной Федерации Футбола и сказал, что это решение нужно пересмотреть. Все было несколько иначе. Я сразу же должен сказать, что все сведения, которые у меня есть, сведения, которые подчеркнуты мною, из газеты Wall Street Journal и New York Times, там прекрасные были отчеты на этот счет, все говорится известно из источников, не называя источники. События, значит, развивались следующим образом. Когда этот матч закончился, смотрел его Трамп или не смотрел, я в подробности не вдавался, вполне может быть, что и не смотрел. С ним немедленно связались два человека. Это был министр торговли Горд Лотник и Эндрю Джулиани. Эндрю Джулиани – это сын Рудольфа Джулиани. Значит, Эндрю Джулиани, он исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира. Он. То есть эти два человека не согласованы друг с другом. Они позвонили Трампу и сказали, что произошла несправедливость. Это известно, что они позвонили. Когда и как, сразу же после матча. Опять-таки, все сведения со ссылкой на источники, на неназванные источники. Но гораздо интереснее был еще один звонок. Звонок от Кена Граффида. Кен Граффин. Это мультимиллионер, наверное, миллиардер. Значит, этот человек не только интересуется сакером, европейским футболом в Соединенных Штатах. Он помог Национальной Федерации Футбола, Американской Федерации Футбола, нанять на работу главным тренером сборной Соединенных Штатов мистера аргентинского специалиста Аугусто Путучино. Было просто, значит, у Федерации Соединенных Штатов футбольной нужных денег не было, потому что этому человеку надо было платить так, как платят богатые футбольные федерации. Соединенные Штаты футбольной федерации не принадлежат к числу богатых. И они обратились к Кену Гриффину, и он из своего кармана, он от имени Федерации футбола, ежегодная зарплата тренера сборной Соединенных Штатов, это аргентинцы, 6 миллионов долларов. Эти 6 миллионов долларов платит мистер Гриффин. И так он тоже позвонил Трампу, тоже это известно, и выразил совершенно возмущение. Значит, они попросили Трампа, чтобы он распорядился срочно создать группу юристов, группу лоеров, которая бы затеяла процесс против Международной Федерации Футбола, поскольку незаслуженно обижен, осужден игрок сборной Соединенных Штатов. И это начался поиск людей. Поиск юристов. Желающих заниматься этим делом было более чем достаточно. Теперь это
произошло в день матча с Боснией и на следующий.

0: следующий день. Через два дня, Трамп действительно сам позвонил президенту Международной Федерации Футбола Инфантино. Ну, нужно сказать, что между ними достаточно хорошие отношения. Кстати, Соединенные Штаты получили право проведения чемпионата мира вместе с Канадой и Мексикой. Три страны проводят этот чемпионат мира. Проводили во многом благодаря Трампу, потому что Трамп был избран президентом Соединенных Штатов в 2016 году. В 2016 году, в этом же году, был президентом Международной Федерации Футбола избран как раз Инфантино. И у них сложились достаточно хорошие отношения. И поэтому, ну, много раз мы видели президента ФИФА в овальном кабинете в Белом доме, совершенно естественно, у них сложились хорошие отношения. И так он обратился к президенту Международной Федерации, сказал, что мистер президент, я не знаю, на ты они или на вы, сказал, что вся Америка возмущена решением судьи об удалении нашего замечательного футболиста. Вся Америка считает, что удаление несправедливо. И вся Америка возмущена, что этот футболист не сможет участвовать в следующем матче Кубка, то есть в матче с Бельгией. Есть ли возможность у Международной Федерации Футбола, ну, скажем, объявить это наказание условным? Надо отметить сразу же, дамы и господа, что не первый случай в истории, когда Международная Федерация Футбола в тех или иных матчах, причем в ответственных матчах, заменяет красную карточку, отменяет удаление менее серьезным наказанием. То есть, в принципе, то, о чем просил Трамп президента ФИФА, это имеет, есть прецеденты. Безусловно, конечно, никогда главы правительств не занимались этим делом. Не занимались. То есть занимался конкретная футбольная ассоциация той или другой страны. Занималась таким делом. Занимался тренер или менеджер команды, которая считает, что с его игроком поступили, ну, скажем, нехорошо поступили, наказали незаслуженно красной картой. Но ничего неожиданного в этом нету, что Международная Федерация Футбола изменила свое решение. Более того, самое неожиданное, конечно, в том, что в это дело был втянут президент Соединенных Штатов. Теперь в Международной Федерации Футбола есть действительно параграф, который позволяет, номер этого параграфа 27, ну, сегодня об этом номере знают, полагаю, все, кто интересуется футболом и всем, что произошло. И в этом параграфе записано черным по белому, что да, футболисты, который получил такое наказание, мы это наказание можем отменить, отложить, но если в ближайшем будущем, в течение года, этот же футболист совершит нечто подобное, то мы напомним то, что было, и он понесет соответствующее наказание. То есть, в принципе, ничего неожиданного в решении Международной Федерации Футбола не было. Неожиданно, конечно, повторю еще раз, было то, что в это дело вмешался президент Соединенных Штатов. Совершенно закономерная реакция, отрицательная реакция многих видных, ну, футбольных деятелей. Ну, в частности, Федерация футбола Бельгии заявила протест, опротестовала решение отменить красную карточку, обратилась в Международный спортивный суд. Ну, Федерации Бельгии сразу же дали понять, что отменять решение об отмене красной карточки Балагуну они не будут, потому что ничего нового в этом нету, что прецедент есть прецедент. Это также главный тренер сборной Бельгии, мистер Гарсия, зовут его Руди Гарсия, дал пресс-конференцию, на которой критиковал решение Международной Федерации Футбола, попавшей под давление президента Соединенных Штатов. Теперь, у меня есть цитата слова тренера сборной Норвегии, мистер Собгекен. Ну, мы с вами знаем, что Норвегия выбила из турнира Бразилию, и Норвегия будет играть в четвертьфинальном матче с Англией. Вот что он сказал, этот тренер сборной Норвегии, я цитирую. «Мне жаль Соединенные Штаты. Если они и победят, то то, что случилось, бросит тень на их победу». Окей, он может быть, да, не переживать. Сборная Соединенных Штатов не проиграла матч с Бельгией, а была разгромлена командой, бельгийцами. Также пришлось отвечать на вопросы тренеру сборной Соединенных Штатов Маурисимо Почеттино, ну, тот самый господин, который получает от американского миллиардера-любителя футбола зарплату 6 миллионов долларов в год. Он сказал, что, его слова, наказание не тянет на красную карточку. Не тянет на красную карточку. Дальше он сказал, в частном случае дело не в том, что мы жертвы. Мы жертвы Соединенных Штатов, команды Соединенных Штатов. Но что есть, то есть. Что будет, то будет. Итак, вот эта ситуация. Ну и я, конечно, напомню историю этого футболиста. Молодого футболиста, ему, по-моему, 24 или 25 лет, он вообще интересный. Он стал гражданином Соединенных Штатов, потому что он родился совершенно случайно в Соединенных Штатах. Значит, его родители, они из Нигерии, но они из Нигерии поехали в Англию, и они жили в Лондоне, припеваючи жили в Лондоне. У его мамы были родственники в Соединенных Штатах. И мама отправилась в Соединенные Штаты посетить родственников. У нее был взят обратный билет в Лондон из Нью-Йорка, из JFK, из аэропорта Джона Фицджеральда Кеннеди. Когда она стала заполнять там соответствующие документы, то было обращено внимание, что она, ну, в общем, шибко беременна. Позвали врача, врач попросил ее, надо и вас осмотреть, и сказал, голубушка, в чем дело? Мы не можем вас посадить в самолет, у вас скоро начнутся роды, вас нужно срочно отвезти в госпиталь. Ее погрузили, отвезли в госпиталь, в Бруклине, естественно. Ну и там появился на свет вот этот мальчик. Через 2 месяца, когда мальчик уже, так сказать, как бы пришел в себя, мама уже оправилась, поехали в Лондон, где они жили, и мальчик жил прекрасно в Лондоне. Хорошо учился, поступил в футбольную школу Арсенала, команды, за которую я болею. И этот мальчик в этой футбольной школе прекрасно играл. Он так прекрасно играл, что его брали в сборную Англии. В мальчишескую сборную Англии, в юношескую сборную Англии, в молодежную сборную Англии. Однако разведчики Национальной Федерации футбола Соединенных Штатов. Ну, данные же о всех футболистах мира есть в компьютерах. И вот как-то заглянув в компьютер, они увидели, что этот человек, который играет в Англии и хорошо играет в Арсенале, числится в Арсенале, учится, что он родился в Бруклине. Но они с ним связались и сказали, молодой человек, так сказать, что вы думаете о том, чтобы представлять... Вы же гражданин Соединенных Штатов. Есть 14-я поправка Конституции. Ну, ему так и сказали, вы родились в Соединенных Штатах. И он пораскинул мозгами. Он пришел к выводу, что попасть в национальную сборную Соединенных Штатов ему, в общем-то, проще, он совершенно справедливо решил, проще, чем попасть в национальную сборную Англии. Он играл в молодежной сборной Англии, в юношеской сборной Англии, но подумал, что если связывать свою судьбу, он решил связать свою судьбу со сборной, с национальной сборной Соединенных Штатов. В данный момент он играет клубная команда «Монако», это команда, которая выступает в чемпионате Франции. Очень-очень сильная команда. Он очень хорошо играет в этой сильной команде, но... И вот он стал игроков сборной Соединенных Штатов. Вот такая история, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Ну и мы вступим в разговор. То, что нас интересует.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. На саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что Дания готова защищать каждый дюйм НАТО, включая Гренландию. Это ответ на новые слова Трампа, что Гренландия должна быть под контролем США. Фредриксен подчеркнула, Гренландия не продается. Трамп заявил, временное соглашение с Ираном закончено после новых атак Ирана по американским объектам в Персидском заливе. По данным Центрального командования, США нанесли новую серию ударов по Ирану более чем по 80 целям. На рынках сразу выросла цена нефти, доллар укрепился. В США подан иск. Правозащитники утверждают, что американские миграционные структуры незаконно передавали Ирану конфиденциальные данные иранцев, просивших убежище в США. Министерство внутренней безопасности это отрицает.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: А ваши звонки у меня уже горит здесь все на моем компьютере. Напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин «Оптики Vision Palace» в дворе зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Негодяй Трамп, но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. Ну и все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь прекрасный выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare, Medicaid. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может убедиться сам. Посетите Vision Palace 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Также звоните 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. И сразу же я предупреждаю, совершенно не обязательно говорить о футболе или об дворце Обамы в Чикаго. Можете поднимать самые любые вопросы. Я готов в силу возможности ответить на какие-то вопросы. Но на какие-то... Я, конечно, я не бог, не царь, не герой. Я на какие-то вопросы, наверное, не обязательно смогу ответить. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день. Добрый день.
9: Алло.
0: Я вас слушаю.
9: Добрый день, Алексей. Да. Да. А я хотел бы по обоим темам, про Обаму и про Балагана, Балагуна, хотел бы высказаться. Ну, начну с последнего. Ну, интересно было узнать, что он родился в Бруклине, то есть где-то он наш земляк, оказывается. И вы, в общем-то, правильно дали всю оценку, все расставили, все по своим местам, действительно. Но это нарушение красной карточки, ну, никак не, не заслуживало, и поэтому абсолютно непонятна мотивация действия этого судьи. А какая-то глупость абсолютная.
0: Сначала ваш вопрос, ваш вопрос. Ваш вопрос.
9: Вопрос. Ну, я просто хотел сказать, что свое мнение.
0: Окей, как бы, хорошо.
9: Можно сказать про Обаму туда еще?
0: Пожалуйста.
9: Про Обаму. Ну, про Обаму я считаю, что это самый, после Картера, наверное, незаслуженный президент, принесший очень много вреда, к сожалению, Америке. И, к сожалению, мы имеем такого же, второго Обаму в Нью-Йорке. Слава Богу, что он не родился как Обама, хотя это тоже вопрос еще под вопросом, не в Америке. Поэтому мы, слава Богу, не получим его в качестве президента. Если он окажется хитрым и умным, а он, похоже, такой, и он еще молодой и энергичный, то есть он может принести вот этот... он уже принес немало вреда, новый наш этот мэр. А Обама, при нем демократическая партия окончательно оформилась как криминальная преступная группировка, я считаю. Вот, и скоро это будет уже вот в этом году, летом, уже как ближе к осени, будут уже больше исков, насколько я знаю, вот будут от суды, и это все будет доказано именно. Еще будут новые факты вскрыты, что вот это Америка, демократическая партия современная, это преступная группировка. А про Балагана уже нельзя больше говорить?
0: Да не надо, у меня звонки есть просто-напросто. Говорить на эту тему
9: можно бесконечно. Я согласен с вашей точки зрения, я согласен про Балагана.
0: Спасибо. Ну, мне трудно сказать, что демократическая партия уголовная организация, но то, что эта партия не демократическая, социалистическая, это совершенно ясно. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Добрый вечер.
10: По Обаме и по Балагуне. Вы жестко прошлись по 44-му президенту. И многие вещи правильные, но некоторые вещи прицеплены за ключо. Крым при нем взяли расисты, но с 16 по 21 год он был под расистами при нашем директоре Капторга. Насчет друга, который министр образования, он играл в баскетбол с ним. А что, у нас, если вы не можете быть умным человеком, вот вы играли в баскетбол, вы же умный человек, могли бы стать министром, если бы у вас друг был Брежнев или там Косыгин или Хрущев и так далее. И насчет... он не называл все-таки московского царя лучшим другом, которому больше верить своим разведывательным силам. Обама, Барак Хусейнович. Насчет Балагуна. Вы говорите, что все решает ошибка судьи неправильная. А вот эти матчи в 66-м году, когда ФРГ пропустила гол от верхней перекладины, и тоже мог Аденауэр, или кто был после Аденауэра, написать письмо, что надо переиграть этот момент. Гол дала не было. А Тофик Бахрамов на боковой линии, судья в поле, зафиксировали, что гол был от верхней перекладины в пользу Англии. Так, таких случаев сотни, тысячи. И не решает наш директор Капторга. Если был бы американский тренер у нас, он бы не выставил бы Лагуна из-за принципа. Но так как тренер аргентинский, ему похрен. Будет позор Америке и президенту, не будет, я выставлю его. А другие бы не выставили, было бы очень красиво и принципиально. Зря вы защищаете футбольные дела на высшем уровне, которого мог привлекли к расследованию. Он сам себя привлек, директор Каптора, к расследованию. Это у вас есть испанский стыд, у меня испанский стыд. Стыдно за...
0: Окей, человек сорвался. Добрый вечер, Алекс, я вас слушаю.
11: Здравствуйте. Да, здравствуйте, дядь Леша. Вы знаете, вот я почти во всем с вами согласен по поводу Трампа и Балагуна, и даже записал собственное видео, которое желающие могут найти у меня на Фейсбуке. И после этого, наверное, людей, которые называют меня скользким, лживым трампистом, немножко поубавится. Антитрампистом, вернее, немножко поубавится. Зато найдутся те, кто назовут меня скользким, лживым трампистом. Я единственное хотел бы спросить ваше мнение конкретно вот по поводу Балагуна, то, что многие говорят, что он вообще не мог бы играть за США, если бы в те времена, когда вот он получил американское гражданство, или когда он, ну, в общем, по принципу, если бы всегда иммиграционная политика Америки велась по Трампу, скажем так, то в соответствии с трамповскими принципами он просто не мог бы играть за США. И второй вопрос, который, ну, такой полуриторический мне к вам. Вот, ну, тем более вы живете здесь уже полвека примерно, да. Вот мы только что отпраздновали четверть тысячелетия Америки. Да, Америка — свободная страна, страна свободных людей. Каждый имеет свою адженду, свою повестку дня, свою там карьеру устраивает, право на свободный поиск счастья, все понятно. Тем не менее, откуда берутся сволочи вроде там Скотта Риттера, вроде Джона Перкинса, так называемого экономического киллера, вроде черных полковников типа Дугласа Макгрегора или Лоренса Вилкерсона, который на секунду когда-то был главой аппарата у Колина Пауэлла. Откуда берутся все эти предатели, которые ради 15 минут или даже секунд славы вылазят, выходят из армии, из госдепа, там, из спецслужб американских и начинают поливать грязью собственную страну. Понятно, в Америке человек не обязан всегда там поддерживать политику правительства и партии, тем более, что партий у нас много, больших только две. Но все равно, вот откуда такие типажи берутся? Должна же быть элементарная лояльность своей стране и службе, которую ты когда-то нес. Спасибо за внимание. Я жду ваших ответов, дядя. Типажи берутся.
0: Окей, значит, что касается первого вопроса, то мы с вами знаем, что закон обратной силы не имеет. К примеру, если было бы принято Верховным судом решение Трампа о том, что люди, которые рождаются в Соединенных Штатах, ну, скажем, как туристы, вот как, скажем, мама Балагуна родила его здесь, если бы это было принято, то с какого-то числа, число точно известное, если бы это было принято, то с 1 января 2026 года Балагун бы, если бы он родился после 1 января 2026 года, то он бы не мог стать гражданином Соединенных Штатов. Поскольку он родился много-много лет назад, то был закон, и закон, кстати, остался, то он стал, по закону Соединенных Штатов, он стал гражданином Соединенных Штатов. Что касается вашего второго вопроса, то я хотел бы сказать так, что где-то до того, до бурных 60-х годов, то есть до убийства Кеннеди, убийства Мартина Лютера Кинга, Вьетнамской войны, в общем-то, в Соединенных Штатах вот таких явных людей, которые ненавидят свою страну, не было бы. Но начиная с 60-х годов это примерно появляется. Ну, нужно ли напоминать историю о вьетнамской этой самой киноактрисе, которая поливала грязью Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме и желала победы вьетнамцам. Все это началось в 60-е годы. То есть все люди, которых вы называете, это, так сказать, дети 60-х годов. Поэтому, начиная с 60-х годов, прошло уже 6 десятилетий, 7 десятилетий. Создался круг людей, которые просто-напросто не любят свою страну, в которой родились. Кстати, во время матча Соединенные Штаты-Бельгия, это уже известно, многие американские левые, так сказать, называемые ненавистники Трампа, выступали за то, ратовали за то, чтобы победила сборная Бельгии. Вообще, чтобы это случилось в Соединенных Штатах, чтобы в зависимости от какой-то политической ориентации болельщики хотели бы, чтобы их страна потерпела поражение, это что-то совершенно необычное. Да, вот мы, к сожалению, Алекс, живем в такую эпоху, где такие люди возможны. Но что делать? Что есть, то есть. Спасибо большое за участие в передаче. Большое спасибо. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
12: Да, я хочу сказать, что я, как вы говорили раньше, и поддерживаю полностью это. Было балагонно этого вопроса, незаконно удалили. Это было, не знаю, он даже сам упал, он не устоял на ногах. Это получилось, что он как при падении, нога его пошла на ногу этого самого, того же другого игрока противоположной команды, значит, Боснии. И такой же случай, вот судья тоже удалил игрока сборной Англии, он похожий почти одинаковый случай. Вы видели, конечно, этот момент, я не помню.
0: Конечно.
12: Фамилия...
0: Совершенно незаслуженно был удален. Но я видел этот матч. Абсолютно незаслуженно был удален.
12: Тоже так же незаслуженно, да. И тоже красную карточку дали. То есть, еще раз возвращаемся к тому, что судейство было просто безобразное, отвратительно, ужасное, плохое. И когда Франция играла и судил с Узбекистаном судья, это было вообще кошмар. Просто там эти команда Парагвая хулиганили. Они просто хулиганили. Они самое настоящее хулиганство было. И судья не мог это предотвратить, остановить это все хулиганство. А далее желтая карточка была дана этой команде за столько нарушений, просто хулиганство. И Франция, конечно, хорошая команда, но это было невозможно смотреть на это все. И возвращаясь к этому, опять-таки, как прошлой передаче воскресной, когда Миша, корректировщик, вот, который сегодня выступал, он же мой шовинистский, постоянно он переворачивает факты, постоянно он приносит... Еще вопрос к Обаме, можно сказать?
0: Конечно. Да. Я вас слушаю.
12: С Обамой началось вот это вот разъединение Америки. С Обамой началось вот это вот, вот противостояние со всех сторон. Не только вот это то, что перечислили его, так сказать, заслуги в кавычках, и Крым, и Донбасс, там и все. Но кроме всего прочего, вы помните тот случай, когда во Флориде security при сопротивлении, что и угрожало его жизни, он выстрелил самого. Да. И Обама сказал, если бы он был мой сын, как бы я бы мог бы это самое. То есть он полностью оправдывал действия этого самого. И благодаря тому, что у этого Зиммерман, кажется, его фамилия была, этого security, и у него родители были лайера, и лайера такие известные, они назнали еще более известных лайеров, и, естественно, выложили большие деньги, этот парень не пошел в тюрьму, а так бы он посидел бы при Обаме. То есть Обама разделил страну уже тогда так сильно разделилась, что теперь она до сих пор разделена, и не знаю, кто ее объединит. Байден говорил, что он ее объединит, но тоже еще больше разделилась.
0: Окей. Окей. Я, кстати, если говорить об Обаме, то я бы напомнил в первую очередь историю с профессором Гарвардского, по-моему, университета, который лез, черный профессор, он лез в окно своего дома, он, видимо, ключи потерял. Ну и кто-то позвонил в полицию, из соседей пришла, полиция его арестовала, потом они разобрались. Так Обама не нашел ничего лучшего, как обвинить белых полицейских в том, что они задержали этого человека, который лез в окно. Ну, полиция его задержала совершенно. Обама, конечно, ко времени Обамы, в общем-то, расовых таких разногласий расистских, они уже, в общем-то, сошли на нет в нашей стране. Конечно, расисты были, есть и всегда будут, так же, как антисемиты были, есть и всегда будут. Но, в принципе, это были какие-то отдельные отморозки. Обама просто-напросто расколол страну, и да, я с вами согласен, все эти отношения расовые сегодня противоречия, они, в общем-то, были заложены не тем иным, как Бараком Хусейном Обамой. Да, вот такие дела. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
13: Окей, добрый вечер, Алексей. Я долго ждал, но вы мне решили дать слово сказать. Я хотел говорить о футболе, но потом я решил сказать вам об Обаме. Вы же забыли самую главную вещь о нем. Он сделал медицину, но еще другой вопрос. Он же сделал автомобильную промышленность, если вы помните. Вы об этом не напомнили никому. Он спас миллионы рабочих профсоюзных и богачей, которые там сидели и не знали, что делать. Вы знаете об этом?
0: Нет, я не знаю, что он спас автомобильную промышленность. Я об этом первый раз.
13: Так, он дал заем для всей GM, Ford и Chrysler. Они потом годами платили за эти деньги.
0: Окей, значит, сам факт, что правительство дает заем частным компаниям, с моей точки зрения, это уже сам факт порочный. Вам этот факт нравится, а мне он лично не нравится. Я ничего хорошего.
13: Ну как вам не нравится? Вы говорите, ну, что просто. Трамп может делать все, что он хочет, а Обама не может?
0: Я не говорю, что Трамп. Я никогда не сказал, что Трамп может делать все, что он хочет. Вы привели
13: вот
0: конкретный пример.
13: Он позвонил насчет футбола. Куда ему вообще,
0: ну и что?
13: Не надо лезть?
0: Почему не надо? Он, с моей точки зрения, он поступил правильно. Вы считаете иначе, ради бога, я не навязываю свою точку зрения. Вы считаете, что он не должен был делать? Ну считайте, ну и что?
13: Обождите, окей. Есть процесс. Идешь, подаешь заказ в федерацию, и там обсуждают.
0: Окей, это вы так считаете? У него не было
13: это
0: времени
13: такие этим заниматься. Я так не считаю.
0: Да нет таких правил. Окей. Никаких правил таких нету. Окей. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
14: Алексей,
0: добрый вечер.
14: Хочу сказать такую вещь, что вот если кто-то лезет в квартиру, и эту люди видят, и если бы это был реальный преступник, то этот профессор бы потом бы, и его бы отпустили бы, то этот профессор бы потом бы судил бы полицию, то есть все правильно сделали. А Обама, в чем его главная вина? Эта вина, она намного важнее. Что он показал, извините, своим вот соплеменникам, что вы можете нарушать правила, вы имеете особо, к вам будет особое отношение, вы нарушили закон, и вас не будут за это наказывать, вы выпьем пивка, и посидим, и вас отпустим. Вот что из этого показал безнаказанность, дал чернокожему населению. Вот это вот и дал им, показал, что вы будете под особой защитой. И с этого пошло и поехало. Вот я что хотел сказать. И еще я хотел сказать, позвонил человек и сказал, что он трампист. Хотя на самом деле его называли Скорскими антитрампистом, лживым. Каким он на самом деле является. Каким является, например, господин Пинхус, который выдает себя за республиканского...
0: Окей, вы знаете, слушай, я вам хочу сказать...
14: Скрытый, замаскированный
0: трампист.
14: Спасибо, что вы мне дали высказаться.
0: Вы знаете, в моей передаче право голоса имеет каждый. Любит он Трампа, не любит он Трампа. Поэтому я с кем-то я согласен, с кем-то не согласен, но затыкать рты, затыкать. Я в своей передаче этого делать не хочу. Я могу затыкать рты, когда человек явно, скажем, с моей точки зрения лжет, что-то говорит неправду. Да, я в таком случае его выключаю. А если человек, ну, не любит Трампа, ну, окей, не любит Трампа, почему нужно всем любить Трампа? Я голосовал за Трампа трижды. Я, это мой президент, это совершенно не значит, что все, что он делает, я все одобряю. Да ни в коем случае, такого быть не может. Я независимый журналист, у меня нету вообще обязанности кого-то обязательно защищать и кого-то обязательно ругать. Окей, дамы и господа, мое время подошло к концу, мне помогал вести передачу Павел Куклин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Моя Америка.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушайте Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
8: Да, он встает, и он во весь рост. Это Вася в первую очередь, а Сева во вторую. Сева – это я, наша фамилия Каплан. Добро пожаловать в Толковище, люди добрые. И начнем с новостей. Сегодня придется в более быстром темпе, чем обычно, потому что материалу до чертовой бабушки. Если не сегодня, то никогда. И начнем мы с новостей общемирового масштаба. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Администрация Трампа заблокировала возможность Тегерана легально продавать нефть после недавних атак Тегерана на корабли. И это угрожает повысить цены на нефть, ну и значит на бензин. Режим прекращения огня больше не действует, сказал Трамп. И добавил «they are scum». Кстати, «scum» Федеральная комиссия по средствам связи не очень любит это слово. Но тут сказал президент, я думаю, что это легализует. Так же, как, скажем, Pussy Riot легализовало слово «пусси» в Соединенных Штатах, в медиа. А раньше оно было запрещено. Это агент иностранного влияния. Иран атаковал 85 военных объектов Соединенных Штатов в Бахрейне и Кувейте. А это был ответ на наши удары. Их было 80. Но кто считает? Трамп заявил, что рассмотрит продажу истребителей F-35 Турции, что приведет к возможному противостоянию с американскими законодателями. Также наш президент пригрозил прекратить всю торговлю и даже туризм с Испанией, ссылаясь на отказ Мадрида увеличить военные расходы и ограничения на военные операции Соединенных Штатов во время войны с Ираном. То есть, если вы планировали в Испанию, и вы не купили страховку, хотя Трамп, конечно, блефует во многом, то могут быть неприятные сюрпризы. Не говорите потом, что вы не передали своим близким, которые собирались ехать в Испанию, но не слышали шоу Севы и Васи. Но если вы желаете им зла, то не говорите. Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план президента Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. У них есть для этого основания. В Анкаре продолжается саммит. Генсек Альянса Марк Рютте, он у вас слева в серединке, заявил, что ожидает упоминания в декларации по итогам встречи России как долгосрочной угрозы для НАТО. Рютте также призвал российского президента Путина не играть с Альянсом, который будет защищать свою территорию. Киев в минувшую ночь снова атаковали баллистические ракеты. Известно об одной погибшей и двух пострадавших. Министерство обороны России заявило о ракетном ударе по предприятию Samsung Украина в Киеве, на котором, по его утверждению, производятся комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Ни одну из пяти баллистических ракет сбить не удалось. Демократы, это уже у нас в Штатах, пытались предотвратить катастрофу для партии на выборах в Сенат в штате Мейн на фоне того, что последствия новых обвинений в сексуальном насилии против кандидата Грэма Платнера усилились. Некий сотрудник Министерства сельского хозяйства позвонил в ведущие продуктовые магазины перед праздником 4 июля, чтобы вынудить их снизить цены на говядину. По словам застройщика, структурная проблема, поставившая высотку в Манхэттене под угрозу частичного обрушения, вероятно, связана с весом пристройки. Об этом позже и подробнее, с картинками. Союзники сенатора МакКоннелла, это республиканец из Кентаки, сообщили, что поговорили с госпитализированным законодателем в надежде опровергнуть слухи о его здоровье. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. Вчера апелляционный суд во Франции подтвердил, что Ле Пен нарушила закон и назначил ей штраф, но при этом решил, что 15-месячный запрет занимать государственные должности отсчитывается от вердикта суда первой инстанции в марте 2025 года. И таким образом она получила возможность баллотироваться в 2027. Британский принц Харри проиграл иск против издателя Daily Mail по обвинению в незаконном поведении и вмешательстве в дела прессы. Об этом поподробнее чуть позже. В последнем матче 1/8 финала действующие чемпионы мира по футболу сборной Аргентины обыграли Египет 3-2, забив победный гол в добавленное время. При этом еще за 11 минут до конца основного времени аргентинцы проигрывали 0-2. У аргентинцев был шанс в основное время, но вратарь Мустафа Шабер отбил пенальти Лайонела Месси. В четвертьфинале аргентинцы сыграют со Швейцарией. Месси летает реально. У вас на экране справа фотография. И последняя из мировых рингов. Вчера исполнился 86 годков. И вот эта фотография, как он сейчас выглядит, а не как он выходит на сцену, подкрашенный. Хотя, в принципе, у него фигура вполне, так сказать, спортивная. А теперь по поводу бизнеса. Опять-таки, в целом, по миру. По всей Силиконовой долине основатели стартапов получают волну вычислительных кредитов и получают конкурирующие предложения от создателей моделей искусственного интеллекта, стремящихся привлечь новых корпоративных клиентов. В свой первый день на NASDAQ 100 с акции SpaceX упали на 6,8% до $149.47 за штуку, снизившись с пика, который был выше 200, и ниже цены 150, когда акции начали торговаться 12 июня. NASDAQ, S&P 500 и Dow упали на 1,2% и 0,2% соответственно. Buyout firms, компании по выкупу, что ли так, сталкиваются с накоплением непроданных компаний, входящих в портфолио, по мере углубления опасений инвесторов по поводу влияния искусственного интеллекта на индустрию программного обеспечения. Очень рекомендую сделать усилия и посмотреть свои портфели пенсионные. Демократические законодатели ищут у Кантера Фиджеральд, это компания, которая носит имя реального человека, информацию о том, как эта компания могла получить выгоду от сделки с редкоземельными элементами благодаря ее связям с министром торговли Хауардом Латником. Американцы массово смотрят чемпионат мира по европейскому футболу, побив рекорды по просмотрам телевидения в целом. Ну, мужики играют, а у нас все-таки патриархат более заметен, чем матриархат, несмотря на усилия дам. Но очень интересно, как это будет развиваться в плане бизнеса, потому что бизнес, деньги, которые идут в спорт, они работают по закону сообщающих сосудов. Там, конечно, можно делать деньги на просмотрах, но когда женщины наши выиграли чемпионат мира, то это не привело, так сказать, популяризации еврофутбола на телевидении. А с мужчинами, при том, что даже они проиграли, похоже, что может стать иначе. И это означает, что внимание другим видам спорта будет в плане финансов слегка ослаблена. Это, в общем, высшая математика, но очень рекомендую тем, кто ставит деньги в частный капитал, особенно потому что он везде присутствует, и потом это все торгуется на бирже, внимательно изучить этот вопрос. Getty Images официально прекратила слияние с Shutterstock примерно через неделю после того, как сделка получила удар со стороны британского регулятора, и итальянская компания Eni приобретает 25% доли в чилийском литиевом проекте, принадлежащем Energy Exploration Technologies, за 225 каких-то несчастных миллионов долларов. А вот это кошмар любого, кто собирается поехать в Мексику, взять там машину в аренду и поехать в непроверенные места. Женщине, которая у вас на экране, с собачкой, дама с собачкой из Южной Калифорнии, повезло остаться в живых. Она едва избежала попытки carjacking, то есть угона автомобиля из-под нее буквально во время того, что должно было стать расслабляющим пляжным отдыхом в Мексике с любимой собакой. Кассандра Лайт, так зовут ее, она лайф-коуч, это русское слово, из Сан-Диего, рассказала об испытании, которое произошло в Тихуане около месяца назад. Она ехала домой из поездки в Росарито, и кто-то, когда она приостановилась, попытался под дулом пистолета отнять ее машину. Она начала, так сказать, движение вперед, и этот человек несколько стрелял по машине, причем стрелял по ней прицельно и попал. Одна из пуль прошила ей ногу, но она считает, что на нервной почве, в общем, она не потеряла сознание, и она укатила куда-то, и там, ну, кровь, в общем, остановилась, там были какие-то женщины, которые помогли ей попасть в госпиталь. Теперь... Нью-Йоркская история. Нью-Йоркские городские законодатели, это City Council, настаивают на том, чтобы увеличить себе зарплату на 18,2% сразу, в рамках схемы, которая также позволит им автоматически повышать зарплату как минимум на 2% себе, опять же, ежегодно в будущем. Член городского совета Нанташа, именно так, не Наташа, а Нанташа Уильямс, она демократ от 27-го округа, в середине у вас на экране, внесла законопроект, который предусматривает повышение зарплат ее и ее коллег со 148 тысяч 500 долларов до 175,5 тысяч долларов, причем задним числом, включая до января, а также резкое увеличение зарплат мэра, спикера городского совета и других избранных должностей. Кстати, в ассамблее штата члены получают, по-моему, как раз вот эти 175 тысяч 500, так что понятно, откуда цифра растет. Первая леди Нью-Йорка Рама Дуважи проведет пропалестинский духовный ретрит, где собравшиеся почтят мать Иисуса, Марию, как палестинскую женщину, рожавшую под оккупацией. Дуважи, ей 29 лет, отправится на аншлаговый, как уже известно, духовный ретрит на Корсике на этой неделе, где участницы, в основном мусульманки, будут молиться в монастыре 15 века, «За наших сестер в Палестине», согласно официальному сообщению. Мероприятие, которое начнется завтра, организует The Women's Sanctuary. Это туристическая группа, ориентированная на мусульман и женщин, которую возглавляет парижский дизайнер Рим Нур. И последняя нью-йоркская, весьма тревожная, но я это говорю не для того, чтобы поднять и так... до небес вознесшееся ваше внимание к этому шоу, а просто потому, что это опасно. Вчера несколько кварталов в районе Мидтаун и Сайда в Нью-Йорке были оцеплены, а несколько зданий эвакуированы после того, как власти обнаружили, что высотное здание нестабильно и находится под угрозой обрушения. Обнаружили деформации двух опорных балок. Но какие? Посмотрите, то есть тут изгиб балки бетонной, опорной, где-то ну, градусов, вместо того, чтобы быть вертикальной, градусов где-то, я думаю, 160. И участок этот по адресу 235 East 42, рядом со 2-й авеню, является бывшей штаб-квартирой фармацевтического гиганта Pfizer. С 24-го года застройщик, это Metro Loft, работает над преобразованием этого комплекса в жилой, с более чем 1600 квартирами, 25% из которых зарезервированы под доступное жилье. И вчера рано утром чиновники обнаружили балки, изгибающиеся как сигареты, на 21 и 22 этажах, из-за чего этажи с 21 по 26, где добавлялись полы, начали обрушаться. Ремонт является частью более широкой после ковида кампании по перепрофилированию

0: ассоциации, собственные. Естественно, вы можете набрать номер телефона студии во время вот этого перерыва и поделиться во всеуслышание. Наш телефон 718-303-90-90.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков нет, поэтому перехожу к тому, что было вчера на рынках. Была масса таких опасных вещей. Сейчас расскажу обо всем. Во-первых, полупроводники потянули рынок вниз. Резкие падения у высокоэффективных производителей памяти и чипов, включая Intel, Marvel Technology, Applied Materials, привели к падению индексов, о чем я сказал несколько выше. Предварительный обзор прибыли Samsung не преодолел явно высокую планку. Обновление результата второго квартала от южнокорейского гиганта показало прогнозирование рекордной операционной прибыли. Однако в прогнозе также была предусмотрена стоимость предстоящих специальных бонусов для сотрудников, и это поменяло дело. Акции упали почти на 7%. Инвесторы опасались, что такая реакция – признак того, как могут быть восприняты будущие отчеты других производителей чипов и технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. SpaceX снизила обороты после выхода на Nasdaq 100. Включение в индекс не принесло поддержки компании Илона Маска, акции упали почти на 7%. Но аналитики с Уолл-стрит начали освещение во вторник, это поэтапное, и полагают, что целевая цена может достичь $800 за акцию. То есть тут стоит сильно призадуматься, потому что это бывает. Сначала кипиш, когда компания выходит на биржу, потом спадение интереса, но реального потенциала компания на фоне кипиша не может достичь. А потенциал есть. Так что именно когда упало, можно покупать. Я размышляю вслух, не советую, и вообще я так просто думаю. Я думаю вслух. Выстрелы возле Армуза подняли цены на нефть, фьючерсы на Brent выросли более чем на 3%, достигнув примерно $74 за баррель. Это крупнейший однодневный приплод с начала июня. Корпус стражи исламской революции Ирана ранним утром во вторник запустил ракеты по двум кораблям возле ключевого пролива на случай, если вы не слыхивали. На рынок выходит больше гиперскейлерный долг, hyperscale debt. Но на этот раз это Amazon.com, которая заявила, что выпустит облигации на сумму не менее $25 миллиардов. Всего несколько месяцев назад он был продан на сумму $37 миллиардов, и акции Amazon подросли на 0,8%. И Rivian продает акции. Это производитель электромобилей, то есть чисто только электро. Они заявили, что планируют продать 75 миллионов акций, а вырученные средства пойдут на финансирование строительства завода в Джорджии. В результате акции упали сразу более чем на 18%. Знать заранее, какой там Сочи. И вот теперь по поводу того, что происходит на рынке.

0: искусственного интеллекта и высоких технологий в плане нашего с вами бабла. После того, как Anthropic обвинила китайскую технологическую компанию Alibaba в дистилляционной атаке, я сейчас поясню, что это такое, для улучшения своих продуктов, на этой неделе Alibaba объявила, что запретит своим сотрудникам использовать инструменты искусственного интеллекта Anthropic. И это новая глава в нарастающей борьбе между Соединенными Штатами и Китаем за превосходство AI. А дистилляция – это когда сложная модель искусственного интеллекта используется для обучения и улучшения более слабой модели, ну, как старшеклассник, который приходит в начальную школу. В данном случае без разрешения речь идет об этом, и она, вот эта вот самая дистилляция, лежит в основе всей этой суматохи. В письме сенаторам в прошлом месяце Anthropic обвинила Alibaba в использовании 25 тысяч мошеннических аккаунтов для генерации примерно 29 миллионов обменов с Клодом. Это AI в попытке улучшить собственные продукты на базе искусственного интеллекта. А использование Клода в Китае нарушает условия использования Anthropic. И в ответ китайские власти провели встречи с ведущими компаниями по искусственному интеллекту страны, включая Alibaba, ByteDance и стартап Z.AI, чтобы обсудить ограничения доступа зарубежных компаний к их новейшим и будущим моделям искусственного интеллекта. Кстати, вслух, кто может сказать вот DAT? Я специально сейчас сказал на полурусском, на американском, без русского акцента. Всего три буквы. Наш телефон в студии 718-303-9090. Вопросы национальной безопасности. На этих встречах власти были глубоко обеспокоены тем, что мощная модель Mythos от Anthropic может использовать уязвимости и стать оружием Соединенных Штатов против Китая. Американские законодатели разделяют схожие опасения по поводу того, что американские технологии могут попасть в руки геополитических соперников, таких как Китай и Россия. То есть тут есть определенное давление, и эксперты утверждают, что Китай отстает от Соединенных Штатов всего на 6 месяцев в развитии искусственного интеллекта, что увеличивает срочность этой самой дистилляции. И один аналитик сказал, что некоторые китайские модели, которые соперничают с Anthropic и OpenAI, могут быть на от 60 до 90% дешевле. У нас нет ни одного звонка. Я сейчас проверю, работает ли телефонная линия. Работает, да. Значит, то есть, в принципе, информация и с темпом ее подачи, они привели к тому же эффекту, как, скажем, проигрывание классической музыки на Penn Station в Манхэттене. Бездомные ушли. То есть я осознательно стариков наших, которых я очень люблю, но им эта передача ни к чему. Пусть они спят, и у них Дезен Радио все остальное время, так сказать, в полном их распоряжении. От 7 до 7. Но с 6 до 7 мы с Васей работаем над тем, кто едет на работу. А им не до звонков эфир. Значит, просто интересные детали для тех, кто изучает, не для тех, кто здесь выучил язык, будучи еще ребенком, у них нет проблем с произношением. Хотя наша молодежь, которая жила и росла в Бруклине, имеет четко выраженный бруклинский, еврейский, английский. То есть вообще нет сомнений никаких. Но слово «д», во-первых, «д». Русское «д» произносится, когда вы кончик языка ставите под верхние зубы. «Д». Американское «д» вы ставите на зубы. «Д». Уже разница. «Д» или «д». Буква «о», которую наши бруклинские русскоговорящие произносят всегда как «а». Попытка, в общем, правильная, но нужно открыть рот как для произнесения звука «а», и при этом сказать звук «о». Причем сказать не передней частью рта, как это делают русскоговорящие, а задней. Получается «а». И «т» не произносится. После того, как вы сказали вот это «а», ваш язык падает на верхние зубы изнутри, и вы имитируете произнесение звука «т». «Да». Да. А еще раз, второй раз в жизни хочу сказать, что никто лучше в этой стране не произносит американский звук «ха», чем наш президент. Huge. То же самое, как с «т» в конце «дат». Там нету никакого «huge». Василий, со мной согласен. Все, с этой историей проехали. Переходим к следующей подробности того, что было в срочных новостях. Вчера британский судья отклонил иск о конфиденциальности, поданный принцем Харри и шестью другими истцами против Associated Press. То есть вообще, в принципе, они называются Associated Newspapers. Их там много. Они издают Daily Mail, Mail on Sunday и Mail Online, не говоря о самой Associated Press. Заявители, среди которых был сам принц, Элтон Джон, Элизабет Херли. Как звали многолетнего любовника Элизабет Херли, который в результате женился на другой? Его знает весь мир. Телефон студии 718-303-9090, и телефонные линии работают. Это, так сказать, чтобы новый ковчег не покидали те, кто не понимает остального. Там еще есть четверо, но они менее известные. Они предъявили AP, то есть Associated Press, перехват голосовой почты, прослушивание телефонов и получение информации путем обмана. Утверждение принца касалось 14 статей в Daily Mail, опубликованных с 1 по 13 годы, в основном о его отношениях с бывшей подружкой Челси Дэви. Associated Newspapers отрицали какую-либо виновность, и судья в 436-страничном решении заявил, что истцы не доказали, что их личная информация была незаконно получена, отметив некоторые обвинения, датируемые 20-30 годами назад. А юридические расходы на 11-недельное судебное разбирательство оцениваются пока что примерно в 67 миллионов долларов. Это чрезвычайно поучительная новость. Во-первых, это говорит о том, что так сказать, в суде пресса противостояла знаменитости. Это редчайший случай. Это раз. Второе, если вы проигрываете в суде, то вы платите судебные издержки. Вот такая вот история. У нас только один звонок из Пураши, по-моему. А может, я не прав? Сейчас посмотрим. Может, я и не прав. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро. Я, значит, маленькое замечание насчет произношения. Когда приехал в Цинциннати, ну, город побратим моего Харькова, на стажировку на одномесячную, то нас расселили, нашу группу, по семьям. И я попал в семью пенсионеров, и там мужчина, он вечером меня поправлял, говорил: «Don't say her, it's not her, it's her, her». Вот и я этот урок запомнил, и больше «her» такого твердо никогда не произносил.
0: Но знаете, вот сейчас, когда вы имитировали, у вас все равно совершенно русское «her». «Ха» в английском практически не слышно, одно дыхание. «Her».
1: Да,
0: оно только обозначает. Окей, ладно. Хорошо, ладно, спасибо. Пардон, я уже вас отключил. Значит, в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто бы знал имя Хью Гранта. Едем дальше. Сегодня много дел, и, кстати, сегодня вы услышите небольшой фрагмент чисто на английском, потому что я не знаю, как будут развиваться события. На мой взгляд, у нас не очень хорошо организована кампания по привлечению donations от аудитории. То есть для этого нужен штат, которого нет на самом деле. Вот поэтому это как бы catch-22. Деньги нужны на существование радио, а как это сделать достойно, как это делает National Public Radio, например, мы не можем. Ну и плюс еще есть огромная разница. Американцы дают, а русские нет. То есть редчайшие исключения есть, но, в общем, в принципе, не привыкли давать. И причем это касается, естественно, старшего поколения, для которого это радио – это как родная песочница. Но они из числа неимущих в массе своей, поэтому они привыкли, они такие, как белка. То есть они ни с чем не расстаются. собственно, со своими тугриками. Но, кстати, пожилые люди, не очень богатые, присылают деньги. Я сейчас покажу на всякий случай картинку, мало ли. Мне оттуда ни одного цента не надо, но радио, которое нуждается в деньгах, не станет возражать, если вы зайдете на сайт davidsonradio.com, там есть вся информация для грамотных. А теперь я перехожу к следующей теме. Экономика все еще заставляет людей работать. Кстати, это наработанная, так сказать, мудростью это не назовешь, но бывают такие периоды, когда на сток-маркете, на бирже фондовой, как хотите, дилетантам вроде меня делать нечего совершенно. Потому что профессионалы всегда обштопают. Правда, можно зарабатывать, но лучше это делать пассивно, потому что если у вас нормальный менеджмент, там, скажем, Fidelity или Vanguard, а их довольно много, то все более-менее будет. Вот у меня, например, есть один портфолио, который в среднем более 20 лет, но за исключением, естественно, там, тяжелых перепадов типа кризисов, пандемии, приносил по 12% годовых. Ну, нормально, тем больше никогда не собирался этими деньгами пользоваться, хотел, чтобы их, они достались детям. Вот, но сейчас такая ситуация при нашем президенте, лучшие возможности для непрофессионалов, чтобы зарабатывать на бирже, просто нет. Мне неудобно, неудобно рассказывать, я теряю, конечно, тоже, потому что я не занимаюсь этим ежедневно, но сейчас легко делать деньги на бирже, то есть можно было бы не работать. Но у нас появилась статистика такая, что Соединенные Штаты добавили 57 тысяч рабочих мест в прошлом месяце, что примерно вдвое меньше, чем прогнозировали аналитики. И в этом стоит слегка подразобраться. Показатели рабочих мест за апрель и май также были снижены до 148 тысяч и 129 тысяч соответственно, со 179 тысяч и 172 тысяч. Это за два месяца, то есть меньше, чем прогнозировалось. Тем не менее, количество рабочих мест увеличилось в сравнении с прошлогодним спадом. Работодатели в этом году добавляют в среднем 92 тысячи рабочих мест в месяц, тогда как во второй половине 2025 года они теряли в среднем 8 тысяч. Это в целом по стране. И вот где в прошлом месяце вставала и опускалась. Занятость в ресторанах, барах, отелях сократилась на 61 тысячу человек, что противоречит прогнозам роста по случаю, так сказать, чемпионата мира, как ожидалось, по футболу, естественно. И некоторые экономисты считают, что это может быть признаком того, что потребители с низким доходом сокращают расходы на досуг. Заработная плата в строительстве и производстве выросла на 11 тысяч и 3 тысячи соответственно, что потенциально отражает продолжающееся развитие дата-центров на базе искусственного интеллекта. То есть там большой спрос, и чем больше ты профессионален в своей сфере, тем больше заработок. Ну, как скажем, если тебя нанимают на ремонт квартиры, если ничего не умеешь, тебе дают кувалду, demolition, получаешь $15 в час. А если ты умеешь все и приходишь со своим инструментом, то получаешь 40. Ну, может быть, сейчас даже больше уже. Здравоохранение и социальная помощь продолжали оставаться в основном двигателем занятости, добавив почти 47 тысяч рабочих мест. Кстати, интересно, что вот здравоохранение не колеблется по этой части. Это, так сказать, информация к размышлению, кем быть. Тем временем средний рост зарплаты на 3,5% принижен, я бы сказал, годовой инфляцией, которая составляет 4,2%. То есть вам повышают зарплату на 3,5%, а инфляция, так что когда сегодня в новостях вы услышали о том, что City Council в Нью-Йорк хочет ежегодно на 2% повышать свою зарплату, это скромно. А теперь о соотношении, сколько безработных и работников. Меньше стало безработных и меньше стало работников. То есть, несмотря на замедление найма, меньший круг поиска работ, а также относительно небольшое количество увольнений, удерживает уровень безработицы на очень низком положении, а он снизился до 4,2% в прошлом месяце, с 4,3% в мае. Это уровень безработицы. Отчасти из-за того, что число людей, работающих или ищущих работу, сократилось на 720 тысяч человек. И хотя эксперты считают, что сокращение рабочей силы может быть просто особенностью данных, оно также может быть вызвано более жесткой иммиграционной политикой и выходом на пенсию бэби-бумер. Постепенно, естественно, не все сразу. И учтем, что более слабый рост занятости также снижает шансы на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. Не знаю, что будет делать Трамп с новым председателем, потому что он любой ценой хотел понижать их. А торговые шансы повышения процентной ставки в этом месяце упали ниже 18%. Кстати, на это тоже можно ставить, причем на колши на американском рынке прогнозов, а не обязательно выходить через посреднические всякие этапы на полимаркет. Теперь по поводу SpaceX. Чрезвычайно интересная ситуация. Тут не только SpaceX, но кое-что еще про сериалы. То есть это тоже имеет отношение к рынку. Резко, очевидно, стала тенденция, что люди не смотрят второй сезон сериала, который даже им понравился, когда он был первый. Но начну со SpaceX. Для многих людей инвестиции в SpaceX теперь это вопрос бездействия. То есть компания Илона Маска в области космоса и искусственного интеллекта, которая вчера стала частью индекса NASDAQ 100 через две недели после IPO, и это означает, что фонды, отслеживающие этот индекс, такие как популярный QQQ ETF Invesco, вынуждены покупать акции, добавляя их в портфели миллионов пассивных розничных инвесторов. То есть это пенсионный портфель, это то, что должно быть у каждого. И хотя обычно новая публичная компания входит в индекс через месяц, и NASDAQ недавно ввел ускоренный процесс для акций с крупной капитализацией, ну, таких, естественно, как SpaceX. И хотя она первой получила эту выгоду, конкуренты Anthropic и OpenAI, скорее всего, тоже воспользуются ею после предстоящих IPO. Они уже не так далеко на горизонте. А теперь насчет, насколько обязательна покупка. Включение SpaceX в этот индекс может сделать акции более волатильными. И тут, конечно, есть смысл поменьше играть в теннис и побольше следить за тем, что происходит на бирже. Хотя SpaceX будет составлять менее 1% от стоимости NASDAQ 100, фондам, отслеживающим этот индекс, придется приобрести в целом до 4,3 миллиарда долларов этих акций. А поскольку менее 5% акций SpaceX сейчас доступны для публичной торговли, накопление вот этого самого ETF в акции может создать дефицит, что в краткосрочной перспективе повысит их цену. Это закон. Если есть спрос, но имеет место дефицит, то цена повышается. А тем временем некоторые розничные инвесторы, считающие SpaceX переоцененным или выступающие вообще в принципе против политики Маска, отказываются от крупных ETF в пользу так называемых кастомных фондов, исключающих акции. Что такое custom funds? Ну, определение такое, что custom funds, they refer to tailored investment vehicles that allow investors to create portfolios based on specific preferences, goals and strategies. То есть под вас краят инвестиционный инструмент в зависимости от ваших интересов, целей и стратегии. SpaceX, естественно, NASDAQ 100 – это промежуточный этап, после которого, если все хорошо, то можно перескочить выше, а выше – это S&P 500. Но SpaceX не скоро войдет в S&P. Самый популярный фондовый индекс недавно отклонил запрос компании на ускоренный вход. Со SpaceX все. И теперь вот эта картинка, которая у вас наверху справа. Вопрос, видели ли вы второй сезон Four Seasons, четырех сезонов? Нет. Несмотря на положительные отзывы по поводу первого сезона, в принципе, не только вот этот сериал, но ряд еще когда-то популярных шоу на Netflix столкнулись с ошеломляющим падением аудитории во втором сезоне. И с этим стоит разобраться, потому что в сериалы вкладываются огромные деньги. Я много лет или сильно, или ослабленно участвую в этой индустрии, и актерствовал, и сценарии писал, и редактором был, и консультантом. Вот, ну и последний раз, когда был очень агрессивный проект, сейчас скажу, там за год можно было заработать на сериале миллиард долларов за один год. Но сейчас не об этом, а просто для справки. Если у вас получилось, и это покупается примерно 170 странами, причем там самые богатые платят больше всех, а самые бедные платят меньше всех, но они в последнюю очередь получают. Так вот, «Аватар», последний «Аватар» дебютировал с всего 21,2 миллиона просмотров за первые 4 дня на Netflix в 2024 году, а затем упал до всего 8,7 миллиона просмотров за то же время на второй сезон, который вышел в прошлом месяце. Это снижение на 59%. То есть, причем это не единственное. Второй сезон «Beef», кстати, хорошее слово, это не только говядина, но еще и... Ну, интересно, у нас в нашей аудитории есть кто-то, кто, значит, street smart, кто скажет по-русски, что означает еще одно слово, еще одно значение слова «beef». А «Beef» дебютировал с чуть более 2 миллионами просмотров за первые 4 дня апреля, и это на 60% ниже первого сезона, то есть это полный откат. «One Piece» – это самый просматриваемый сериал компании в 2023 году, потерял 30% своей аудитории во время премьеры второго сезона. И «A Good Girl's Guide to Murder» зафиксировала ошеломляющее снижение на 80%. А небольшой спад во втором курсе, так сказать, это типичный период. Но Netflix, похоже, теряет зрителям по-большому. Виной могут быть длинные перерывы между сезонами, проблема с тем, что шоу слишком долго оставалось в центре внимания, или, может, людям просто не так нравится актер, как думали создатели. Netflix больше не публикует количество подписчиков, но время, проведенное пользователями в этом приложении в прошлом году, выросло менее чем на 2%. То есть, если сравнивать с инфляцией и зарплатой, это плохо за сравнение с предыдущим годом. И это вызывает беспокойство у инвесторов. Ага, вот для них все это и предназначено. Акции Netflix в этом году упали более чем на 16%. Netflix – это гигант. То есть у него тоже есть ахиллесова пята. Если они с ней не справятся. Так, теперь у нас будет перерыв на рекламу, после которого я расскажу по-английски. Это... В принципе, те, кто не сможет посмотреть сегодня, вы можете посмотреть. Я выставил вчера этот материал на другой свой канал, Сева Каплан на YouTube. Это начало другого пути. То есть я рассматриваю вариант как частичное внедрение англоязычного вещания в рамках моего шоу. Здесь на Davidson Radio и на RTN тоже в том числе. Ну так, может быть, по 3 минуты в день с постепенным увеличением. Потому что если, скажем, произойдет нежелательное, так сказать, если у нас радио отдаст концы, то я, конечно, буду постепенно уходить из этнического вещания и переходить в мейнстрим с русским акцентом. А сейчас реклама.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4,5 миллиона долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1,350 миллиона долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1,500 миллионов долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1,850 миллионов долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Но
8: новости,
10: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
12: Радио-шоу «Сева
14: Капрана». За него стоят громадные массы.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Ну, для тех, кто не понимает по-английски, а очень захочется, вы можете посмотреть и на русском, и на английском на другом моем канале, он называется «Сева Каплан» на YouTube. Материал, связанный с получением мной информации от конфиденциальных американских источников по поводу попытки убийства в Монако украинского олигарха. Его называют олигархом, хотя у него там всего, по-моему, 220 миллионов долларов. Но сегодня у нас с вами будет премьера, попытка, так сказать, войти в мейнстрим. И сейчас вы увидите материал на эту тему, всего на 3 минуты, но на английском языке. Сейчас мы отключаем, секунду, отключаем, только надо отключить радио, обратный звук, чтобы не было эха. Так, это я сделал. А теперь вот это, то, что я записал вчера. Секунду.

0: Ау. А. Так, ну, с коммуникацией, конечно, все замечательно. А там произошла несостыковка. А, все нормально, теперь я вижу. Несостыковка произошла с радио, то есть телезрители видели это видео на 3 минуты. А те, кто не смог услышать звуковую дорожку, это радиослушатели, я прошу прощения, тут все-таки 3 платформы, и какими-то вещами я не могу, так сказать, манипулировать, особенно в прямом эфире. Имейте это, пожалуйста, в виду, но очень рекомендую посмотреть это видео на другом канале Сева Каплан на YouTube. Вы можете посмотреть и на русском, и на английском. А теперь следующая тема. Сегодня мировые лидеры, значит, в Анкаре, в Турции, это 36-й ежегодный саммит НАТО. Ожидается, что 32-членный альянс представит новое военное оборудование, которое финансируется за счет увеличения оборонных расходов. И в этом моя кручина. То есть НАТО потратит примерно на 200... Она должна быть кручиной каждого налогоплательщика, я вас уверяю. НАТО потратит примерно... Секунду, я сейчас включу еще звук. На третьей платформе. Значит, мировые лидеры собираются в Анкаре, НАТО, там известна уже цифра, что они потратят примерно на 258 миллиардов долларов больше на оборону в 2025-2026, поскольку члены Альянса работают над увеличением оборонных бюджетов с 2 до 5% от своего валового внутреннего продукта. Задача поставлена на выполнение к 2035 году. И президент Трамп в прошлом году настаивал на повышении цели, утверждая, что государства-члены слишком сильно зависят от Соединенных Штатов, и пригрозил сократить поддержку союзников, европейцев. Страны, которые расположены рядом с Россией, это Польша, Литва и Латвия, уже приближаются к цели в 5%, а Испания и Бельгия испытывали трудности с достижением 2%, и про Испанию угрозу от нашего президента в их адрес вы уже сегодня слышали в срочных новостях. А Украина позавчера обратилась уже не в первый раз к поддержке НАТО после сообщения о запуске России 68 ракет и 351 беспилотника по Киеву и его окрестностям. Вчера в Киеве был траур. Союзники по НАТО предоставили 99% всей военной помощи Украине с момента вторжения России в 2022 году. Значит, речь вот о чем. Кстати, сегодня прокремлевские медиа обмолвились боязливо о том, о чем вы узнаете сейчас во всех подробностях. Почему боязливо, вы поймете, если дослушаете все до конца. Я звонков принимать сейчас не буду. Способ ведения войн быстро меняется, потому что новые технологии меняют военные доктрины во всем, начиная от закупок, кончание проведением операций, собственно. И возникает вопрос перед налогоплательщиком, станут ли сотни миллиардов, которые инвестируем мы в Пентагон, эквивалентом, скажем, конницы с копьями, которую маршал Советского Союза Клим Ворошилов послал во время Второй мировой войны на оборону Ленинграда накануне появления там немецких танков и моторизованной пехоты. Война между Россией и Украиной изначально была отвергнута западными военными лидерами как конфликт, который не может принести нам никаких уроков, мы и так мудрее всех, потому что Соединенные Штаты и союзники, если начнут сражаться, то превосходство в воздухе очевидно, и при этом мы не только очень мощные, но и мы при этом очень точные. Но, кстати, были основания для того, чтобы так думать. Но неспособность Америки и Израиля нанести стратегическое поражение такой средней державе, как Иран, после того, как наши потратили большую часть этих самых точных боеприпасов, она показала, что доктрина этой мощи слегка подусохла. А война, основанная на дронах, и вместе с ней и доступность множества дешевых точных боеприпасов остается с нами надолго, если не навсегда. Также дальнобойные баллистические крылатые ракеты, которые раньше были прерогативой крупных держав, даже для них были слишком дорогими для массового использования. Так что это тоже, так сказать, динозавры. Это новый бронепоезд, который должен ржаветь на запасном пути. Таков вывод из анализа того, что происходит на поле брани. В сегодняшних войнах то, что раньше было безопасным тылом, в сотнях милях от линии фронта, теперь не так, будь то американские базы в Персидском заливе или российские военные объекты в Сибири. И распространение дешевых сенсоров тоже сделало любые массированные маневры, подобные нашему наступлению на Ирак, в тот же самый буря в пустыне, так, в стакане воды в 2003 году. Все это гораздо сложнее, потому что любую концентрацию войск можно быстро заметить и атаковать дронами до вообще прихода их на поле боя. Если мы не адаптируемся, мы американцы, мы потратим огромные деньги и проиграем войну. Технологии будут меняться еще и быстрее во время войны. Гляньте на Украину. Со скоростью света. Если мы не изменим адаптивность и гибкость, если мы будем голосовать только за буковку «Р» или «Д», то в результате, естественно, сами понимаете, результат. Военные лидеры, правительство и оборонные компании ригидны и неповоротливы, как танк. Они не желают пересмотра существующих доктрин. А искусственный интеллект уже стал важным фактором для Соединенных Штатов при создании списков целей для воздушной войны против оккупированной Южной Украины, где выискиваются такие цели, как бензовозы с помощью искусственного интеллекта, а затем самостоятельно эти самые дроны преследуют их после разрешения человека-оператора. Кстати, для похожих миссий Россия использует дроны-молния с управлением искусственным интеллектом, но человек в связке отсутствует там, потому что российские войска не имеют доступа к Starlink для навигации, так что зачем там люди? Ключевая особенность войны между Россией и Украиной в том, что то, что раньше считалось передовым оружием и технологиями, устаревает через несколько месяцев. Если у вас есть адаптивный противник, важнее всего скорость переобучения на обновляемые технологии. И примером адаптивности является новая украинская система закупок дронов, которая принципиально отличается от того, как работают западные армии с их централизованными оборонными бюджетами. Я по этому поводу сделал целое видео на другом канале Сева Каплан на YouTube. На сегодня время просто закончилось. Я извиняюсь за технический сбой, но у вас есть возможность посмотреть и послушать все то, что вам не удалось сегодня на другом канале на YouTube Сева Каплан. А мы пошли с Васей завтракать. Чего и вам желаю. Приятного аппетита.
1: В Нью-Йорке. В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит».